Мирный сон моих детей бережет Господь в ночи. Он души моей елей и огонь моей свечи. Я познала благодать, материнскую любовь, и спешу стихи слагать, обращаясь к Богу вновь. Научилась жизнь ценить, Богу славу воздавать, ведь ничем не заменить это слово «мама», «мать». Мое счастье — это дети, а еще Господь в душе. И счастливей нет на свете, дважды мама я уже. Люди к разному стремятся, не спешат любовь познать, смерти вечно не боятся, не хотят Христа принять.

Стихи Татьяны Абакумовой. Сквозь мрак и темноту. От жизни не уйдешь, не спрячешься от горя, не скроешь жгучих слез, не утаишь тоску, не выгонишь из сердца холодного, пустого, того, что поражает порог и суету. Не выгонишь, не спрячешь, доколе не пробьется росток любви обильный сквозь мрак и темноту, доколе не прольется порог любви всесильной, вселяющий надежду и светлую мечту. Коварное и злое не спрячется в улыбке, завистливый и алчный не утаится взгляд, не скроешь грех за тенью случайностей, ошибок, от тайных помышлений не убежишь назад. От глаз людских не спрячешь неверие и упорство, лукавых вожделений не утаишь следы. Когда ж потом заплачешь, то будет слишком поздно, и слезы сожаления растопят все мечты. Господне око вечно над всем его творением, оно пронзает сердце, вникает в каждый взгляд. Задумайся серьезно, хотя бы на мгновение, отбросив то, что люди по сердцу говорят. Иди дорогой узкой, Господь дарует силы, среди земных препятствий управит путь твой сам. Он верных пилигримов восставит из могилы, разбив оковы рабства, проводит к небесам.

Переезд. Последние звуки минувших прощаний. Мажорные всплески, минорная грусть. О, Господи, как тяжело расставание с друзьями и церковью. Как я боюсь чужих голосов, изучающих взглядов, знакомых мелодий, но спетых не так, как сердце привыкло, как врезалось в память, как долго я буду еще вспоминать. Родные места, фонари при дорогах, высокие сосны заснеженных гор, знакомую пыль у родного порога и каждую складочку шелковых штор, родного собрания, хор и площадку, цветы на рояле, на клавишах пыль, общение, лагерь, костер и палатку, где летом обычно разбор проходил. Мне долго еще не забыть отголосков знакомых мелодий, обрывков молитв, звучащих в собрании тихих и громких, и слез покаяний до боли родных. Знакомое небо, такое чужое, так долго еще не устанет внимать молением скорби, печали и вздохом о том, что как трудно от сердца отнять. О чем-то жалею, чему-то я рада, течет, продолжается мертвая жизнь, в которой, по сути, так мало мне надо, чтоб рядом хоть кто-то б мог молвить аминь.

Тихие беседы. Прикосновение. Есть три рода верующих. К первому относятся ожидающие движения воды, ко второму – ожидающие прикосновения, к третьему – стремящиеся прикоснуться. Ожидающие движения воды. Прообраз первого рода верующих находим в начале 5 главы Евангелия от Иоанна. В стихе 2 описывается купальня Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В этом месте нельзя было увидеть небо, так как над головой была крыша. Там не было солнечного света, но была гнетущая атмосфера мрака и боли. Там лежало великое множество больных, слепых, хромых и иссохших. Стих 3. Какая мрачная картина! На что же надеются эти люди? Они ожидали движения воды как результата предполагаемых визитов ангела Господня. Стих 4. Так бывает с некоторыми христианами сегодня. Они находятся в постоянном ожидании чьего-то движения. Там будет семинар, тут конференция, потом лагерь. Эти люди не обращают свои взоры к Господу, но надеются больше на визиты Его ангелов, проповедников из других городов. Они, дескать, приедут и принесут глоток свежего воздуха. Активно служить своей церкви в таких случаях недосуг. Воевать с дьяволом тоже пока не следует торопиться, так как на следующей конференции могут предложить более эффективную, а главное, модную молитвенную методику. Эти христиане из разряда духовно больных, слепых и хромых, которые иссыхают от ожидания какого-то движения воды в другом городе, но не желающих двигаться в служение своей церкви. В еще худшем состоянии человек находится в болезни 38 лет. Стих 5. Он уже и движения воды не ожидает. Он просто лежит и ропщет на невнимание людей, но не имею человека. Стих 7. Впрочем, он, похоже, не уверен, нужно ли ему теперь исцеление. Недаром Иисус задал ему странный, на первый взгляд, вопрос: «Хочешь ли быть здоров?» Стих 6. Ответ этого человека Иисусу напоминает традиционные жалобы некоторых верующих на то, что в их собрании нет любви, что никто из служителей не обращает на них внимания и не хочет о них позаботиться. По этой причине они тоже не хотят никому помогать. Вот такой замкнутый круг крытых ходов, где люди не привыкли смотреть на небо.

ожидающие прикосновения. Христиане второго рода – молодцы. Они ожидают помощи не от человека и даже не от ангела, а от самого Господа. Они верят, что для решения любой их проблемы достаточно только одного прикосновения Господа. Матфея 8 глава 3 стих. Иисус коснулся его, и он тотчас очистился от проказы. Матфея 8 глава 15 стих. И коснулся руки ее, и горячка оставила ее. Матфея 20 глава 34 стих. Иисус прикоснулся глазам их, и тотчас прозрели глаза их. Марка 8 глава 22 стих. И приводят к нему слепого и просят, чтобы он прикоснулся к нему. Луки 18 глава 15 стих. Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Луки 22 глава 51 стих. Иисус, коснувшись уха его, исцелил его. Особый интерес вызывает Марка 7 глава 32 по 35 стихи. Здесь к Иисусу привели человека с двойной проблемой – глухотой и косноязычием. Но в руках Иисуса было достаточно силы для решения обеих проблем. Здесь есть прообраз духовного исцеления. Если позволишь Господу прикоснуться к твоему сердцу, оно обретет духовный слух. Ты пробьешься сквозь потолок крытых ходов и научишься слышать голос с небес. Ты будешь узнавать его среди всего многоголосия мира. Овцы знают голос его. Иоанна, 10 глава, 4 стих. Важно позволить Иисусу прикоснуться и к нашим устам, чтобы никакое гнилое слово не исходило из них. Ефесянам 4 глава, 29 стих. Это важно потому, что смерть и жизнь во власти языка. Притча, 18 глава, 21 стих. Дождаться прикосновения Иисуса – замечательный способ изменить свою жизнь.

стремящиеся прикоснуться. Но есть путь еще превосходнейший. Он в том, чтобы не ждать, когда Иисус придет к тебе, но самому идти к Нему, чтобы ты смог прикоснуться к Нему. Марка, 3 глава, 10 стих. Имевшие язвы бросились к Нему, чтобы коснуться Его. Какое интересное и сильное слово «бросились». Оно указывает на отсутствие всякого сомнения у людей в предстоящем решении своей проблемы. Они решительно устремляются в руки того, в ком увидели ответ и решение. Естественно, надо понимать, что бросаться и устремляться к Иисусу можно и нужно не только ногами, но прежде всего сердцем. Иногда следует приложить немало усилий, чтобы пробиться в присутствие Божье. Но причина не в Боге. Он-то всегда рядом и пообещал, что не оставит и не покинет нас. Причина в нашей лени или в суетности, или в сомнениях. Из-за этого мы не можем сосредоточиться на молитвенном общении с Господом, направить к Нему и сердце, и душу, и разум. Точно так же мы можем сидеть рядом с собеседником, но не слушать его рассказ, не замечать, что в его глазах из-за того, чтобы мы заняты в это время своими мыслями и чувствами. Иногда нужно преодолеть не только внутренние, но и внешние барьеры, связанные с мнением людей о нашем вероисповедании, с семейной ситуацией, с физическим недомоганием и тому подобным. Вдохновляющим примером преодоления служит женщина, болевшая кровотечением 12 лет. Измученная болезнью, она, наконец, перестала слушать советы друзей и врачей и говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к краю одежды его» — Матфея, 9 глава, 21 стих. Обратите внимание на трудности, которые ей пришлось преодолеть ради одного прикосновения к Иисусу. Первое. Крайняя слабость пришла еще в худшее состояние. Марка, 5 глава, 26 стих. Второе. Непробиваемая стена людей. Народ теснит тебя. Марка, 5 глава, 31 стих. Третье. Барьер стыда из-за своей болезни, делавший ее нечистой в течение 12 лет. Четвертое. Риск быть осмеянной или даже побитой. Научимся же у этой женщины пробиваться к Иисусу, преодолевать страх потерять из-за своей веры уважение друзей или благосклонность начальника, отбрасывать стыд, побеждать лень и сомнения. Тех, кто дотягивается до Иисуса своей верой, Он почти особенным вниманием, как Он сделал это с прикоснувшейся к Нему женщиной. Среди тесноты и шума Иисус не пропустил это прикосновение. Он остановил всю процессию, чтобы видеть ту, которая сделала это. 5 глава, 32 стих. Думаю, Он хотел не только увидеть ее, но и показать ее всем вокруг для примера нам. Он хочет видеть и отметить таких дерзновенных богоискателей, кто прикоснулся к моей одежде. 5 глава, 30 стих. Иисус ждет и сегодня. Кто следующий? Потапов, Россия.

подарок в обычный день. Всегда с радостью и благоговением открываем очередной номер и не можем оторваться, пока не дочитаем до конца. Сколько разных судеб, сколько горя и слез на этой грешной земле. Но в то же время и сколько явлено Божьей милости. Читая часто, хочется молиться о тех, кому тяжело. Бывает, и плачешь с теми, кто плачет, а бывает, и искренне радуешься за тех, кто нашел свое счастье и радость в Боге. Я одна из ваших обыкновенных читателей, не писателей. Честно говоря, и раньше хотелось написать, но как-то смущало то, что я-то ведь на самом деле не особо умею выражать свои мысли на бумаге. Вот январь 2006 года. Пришли праздники. Прошло Рождество, Новый год. Позади все поздравления и подарки. Начались обычные дни, будни. И в один из таких обычных дней мы получаем конверт. И просто чудо! Какой это был прекрасный подарок в самый будничный день. Красивая открыточка, а внизу сообщение, что сестра Лидия С. дарит нам подписку на газету «Забытый алтарь» и журнал «Сестра». Радость и благодарность наполнили мое сердце. Ведь так хотелось иметь журнал и газету, и на этот год. Хочется искренне поблагодарить Бога за Его заботу и любовь к нам, за таких чудных сестер, как Лидия. Сестра Лидия до своего переезда в Германию была членом нашей небольшой, очень молодой, только начинающейся церкви в одном небольшом городке Литвы. Жила Лидия тогда в 15 километрах от этого городка. Познакомившись с этой семьей, мы, нас было очень мало, помещались все в легковушку, стали посещать семью Лидии. Но прошло время, и Лидия с семьей уезжает в Германию. Как было тяжело, и так нас мало, и те уезжают. Но судьба человека от Господа. Пришло время, и состоялось то, что определено им. После переезда из нищеты да в изобилие, сестра наша совсем не изменилась. Сердце ее так и осталось добрым, заботливым, чутким, любящим и жертвенным. Она постоянно помнит о наших трудностях и проблемах. Живя в Германии очень скромно, она помнит о тех, кому хуже живется, чем ей, и помогает, чем только может. Церковь у нас понемногу начала расти, появились детки, и каждый год на Рождество и Пасху Лидия радует наших детей подарочками. Прошло еще немного времени, мы еще немного подросли, и она, как эта бедная вдова, все, что имела, собрала и отдала. Отдала Господу, подарила церкви автобусик, о котором мы так просили Господа. И хочется от всей нашей церкви еще раз поблагодарить эту очень скромную, простую, но великую в Божьих глазах женщину. Мы молились о ней и просим, чтобы и вы, дорогие читающие эти строки, вспомнили эту сестру в своих молитвах, так как у нее тоже есть свои проблемы и трудности. Муж еще неверующий, детки, хотя уже и взрослые, но еще не все в Господе. Она с любовью заботится о своей старенькой маме, хотя сама имеет очень слабое здоровье. Перенесла много операций и теперь имеет группу инвалидности. Молитесь, чтобы Бог укрепил ее силы здоровья, чтобы Божье благословение постоянно было над ней и ее большой семьей.
Также хочется попросить вас, дорогие читатели, дорогие дети Божии, молитесь и о нас, о нашей молодой церкви, чтобы Господь сам нас вел, учил, наставлял, чтобы мы познавали истину, стояли в ней, чтобы, несмотря на трудности, продолжали Божье дело и были верны в малом. Мы молимся и просим, чтобы Господь усмотрел и дал нам место для служения. Просим, поддержите нас в этой молитве. Мы просто верим, что по молитве Бог все может сделать. Поэтому и просим, молитесь за нас и нашу, пока еще небольшую, но любящую Бога Церковь. Любовь, Карл Смит, Литва.

и адвокаты не помогли. Очень болит мое сердце о доченьке, которая осталась в России. Мы, родители и родные, все в Германии уже 10 лет. Много я хлопотала и адвоката брала, чтобы ее забрать сюда. Но ничего не получается. Море слез, пролитых мною, и ночей бессонных, известны одному Богу. Дочь не сдала тест. Плохо говорит по-немецки. Жила в Сибири, мы помогли ближе перебраться к нам, в Калининградскую область. Муж у нее умер. Прошло уже 4 года. Внучка замуж вышла. Теперь дочь одна живет в доме без хозяина. Очень скучает. Церкви у нее нет в деревне. Работы тоже в деревне нету. В огороде все садит, и мы немного помогаем. Господь на мои молитвы не отвечает. Я и не отрицаю, что я грешная. Очень прошу, помолитесь за мою дочь. Она тоже верит в Господа Иисуса Христа. Я ей Библию отвезла. Она тоже, как многие женщины, одинока в 45 лет. Не грусти, дочурка, о своей судьбе. Бог распорядился быть тебе вдове. Время пролетит, ведь мы встретимся опять, и тогда обнимешь свою родную мать. Не грусти, дочурка, на Бога уповай. Он защитник вдов всех, ты не забывай. Ангела пошлет он охранять тебя. Что бы ни случилось, у тебя беда. Богу помолися, ты от всей души. Будет он с тобою на жизненном пути. Крест нести поможет, слезы все отрет. Он ведь сам все может, великий наш Господь. Коли мы на Бога будем уповать, сможем в это время все же устоять. Фрида Кем.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме. «Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славославить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы рады, что вы настроили ваши радиоприемники на нашу волну. Сердечно приглашаем вас выслушать передачу «Евангельские истины». Сегодня в нашей программе речь будет об актуальной проблеме нашего времени, о страхе и о том, как можно его преодолеть. Открываем мы программу местом из Библии, из книги Псалмов, из 55 главы, со 2 по 5 стихи.
1: «Будь милосерден, Господи, в течение долгого дня я бегу от преследователей. Бесчисленны обидчики мои, они преследуют меня. В минуты страха на Тебя я полагаюсь. Я верю в Бога, и Его я слово восхваляю. Я в Бога верую. Бояться хватит того, что мне сулят враги».

Нам всем знакома поговорка: у страха глаза велики. Хотя никто из нас не хотел бы прослыть трусом, нет на земле, пожалуй, человека, который не испытывал бы какой-либо страх. Дети боятся темноты, взрослые – атомной бомбы, старости, болезни, смерти и так далее. В большинстве случаев страх отрицателен и не нужен. Он порождает мучительную нервную напряженность, бывает причиной заболеваний, вызывает тревоги и озабоченность, лишает человека жизнерадостности. О причине ненужного страха и о том, как можно от него избавиться, будет речь сегодня в беседе Ивана Петерса. Перед беседой прозвучит песня.

Я боюсь. Как часто, дорогие радиослушатели, мы слышим это выражение? Мы живем в мире, в котором чувство страха почти постоянно является нашим спутником. Одни боятся одиночества, другими овладевает страх, если им приходится быть в общении с многими людьми. Есть

склонностям и способностям. Что же является причиной страха? Откуда он появляется? Найти исчерпывающий ответ на эти вопросы, конечно, очень трудно, или, я бы сказал, даже невозможно. Обстоятельства, при которых человек чувствует страх, очень разные. И также разные причины появления страха. Но интересно и то, что при одном и том же обстоятельстве один человек чуть ли не готов умереть от страха, а другой остается совершенно спокойным. И наоборот, тот, который в первой обстановке боится, может в других обстоятельствах быть равнодушным, а спокойный в первом случае – испуганным. Во всяком случае, нами овладевает страх тогда, когда мы думаем, что не справимся с той или иной обстановкой. Мы боимся, что не сможем выполнить то или иное порученное нам дело. И причиной такого страха может быть, что я неправильно понимаю ситуацию или самого себя. Усложнить вопрос могут и обстоятельства, в которых я нахожусь. И почти всегда страх связан с моими мыслями о том, что скажут люди вокруг меня, если мне не удастся выполнить то или иное дело. В Библии, дорогие слушатели, есть книга, написанная мудрым Соломоном. Он был царем Израиля. Когда Бог однажды спросил его, чего он больше всего желает, то Соломон попросил у Бога не богатств, ни силы или власти. Нет, единственное, о чем он просил Бога, была мудрость и знание. И мы во многих местах Библии читаем о том, что мудростью Соломона поражались все другие люди того времени. И вот в книге «Притч», которую он написал, в 25 стихе 29 главы мы читаем следующее. «Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен». В этих словах мы видим картину. Боязнь пред людьми ставит сеть. И мы, конечно, знаем, для чего ставятся сети. Охотник ставит сети для ловли дичи, а рыбак ловит им рыбу. Охотником или рыболовом в этом случае Соломон называет боязнь пред людьми. Другими словами, мы можем сказать, что верно и противоположное. Если мы преодолеем страх пред людьми, то мы и не будем больше бояться. Конечно, кроме страха пред людьми есть и другие причины страха. Мы уже упомянули некоторые в начале, но их, конечно, много больше. Однако я должен сказать, что какими бы ни были причины страха, они не автоматически заставляют человека бояться. Здравое взвешивание обстоятельств или правильная оценка людей, которые связаны с этими обстоятельствами, могут помочь в преодолении страха. К тому же, конечно, большую роль играет и сам человек. Пессимист или человек с отрицательным характером часто не способен в такие моменты к здравой и реальной оценке положения или связанного с его страхом человека. Одна домохозяйка, например, готова почти умереть от страха, если ее вдруг попросят сварить обед для 20 или 30 человек. А другая с большой радостью и усердием сразу берется за дело и поражает общество своим умением. Видите, в этом случае одна и та же обстановка для одной личности является причиной страха, а для другой – причиной радости. Разница в этом случае заключается в том, как эта личность оценивает себя ввиду поставленной задачи. Если нам что-либо поручается, и мы, как только услышим поручение, сразу же говорим себе, что с этим делом не справимся, то страх – уже запрограммирован в нас. Сеть уже поставлена, и мы будем биться в ее петлях и выбиваться из сил. И, конечно, очень трудно успокоиться как раз в тот момент, когда нами овладевает страх. Контролировать самого себя может только человек сильного и крепкого характера.

но сколько таковых среди нас? Конечно, глядя поверхностно, можно подумать, что боязливых людей немного. Мы по природе нашей склонны скрывать это чувство от других. Уже в разговорах детей мы замечаем, как они хвалятся друг перед другом своими подвигами и делами, в которых они якобы проявили особую смелость. Мне часто приходилось улыбаться, слыша разговоры моих детей. Да, и я сам ведь в детстве был не иным. Признаться в том, что мы чего-то боимся, трудно. Мы скрываем это чувство от других. Да и вообще, люди многое предприняли для того, чтобы преодолеть страх. Там, где раньше царила беспросветная тьма, сегодня все освещено. Мы нашли много объяснений вещам и явлениям природы, которые страшили предыдущие поколения. Социальные перемены и законодательство стран являются защитой от эксплуатации и страха рабства и бесправия. Но несмотря на это, мы не можем сказать, что люди сегодня меньше боятся, чем раньше. Только причины страха стали другими. Обучением и образованием, прогрессом знания мы научились скрывать страх и не показывать его в обществе. Да и улучшение материального положения помогает нам скрывать это чувство. Но в глубине сердца современного, просвещенного человека не меньше страха, чем у людей библейского времени. Если люди тогда боялись рабства, хищных зверей, грома и молнии, то наш сегодняшний, современный человек трепещет при размышлении над результатами своего прогресса, над результатами научных достижений. На место страха пред неизвестным и таинственным стал страх пред тем, что мы знаем и о чем можем удостовериться в ежедневной прессе, радио и телевидении. Ужасы, исходящие из произведений науки и медицины, страшат нас не менее, чем гром и молния необразованного индейца в глухих джунглях Южной Америки. А посмотрите на результаты злоупотребления техническими достижениями человека. При открытии новой техники ученые и конструкции обещали людям прогресс и улучшение жизни. А когда изобретенное было приведено в жизнь, то выяснилось, что вред этой техники намного превысил ее пользу. Целые прекрасные озера и реки отравлены химическими отходами. Нам всем известны такие примеры. Возьмите только прекрасную реку Волгу. В ее дельте в начале нашего века более 200 000 человек ловили осетров, добывали икру и другую рыбу. А теперь осталось всего 2000 рабочих. Да и их будущее неизвестно. Рыба умирает, птицы исчезают, звери уменьшаются и так далее. Страх перед будущим и грядущим сегодня сильнее, чем страх перед неизвестным. Покорение и открытие мира и его богатств произвели большие перемены, осветили много неизвестного. Но страх остается непобежденным. И одна причина этого страха существовала уже так долго, как существуют люди. Это страх перед смертью. Люди чувствуют себя сегодня более одинокими, чем когда-либо раньше. Даже если мы громко демонстрируем смелость пением и музыкой, славим свои достижения, то должны и здесь признаться в том, что такт этой музыки подается страхом. И еще один страх часто тревожит, а иногда и сильно мучает людей. Это страх перед страхом. Но неправильно было бы просто игнорировать страх, вытеснить его из нашей жизни таблетками, наркотиками или алкоголем. Между прочим, эти проблемы ведь тоже являются результатом страха. Ими люди пытаются его заглушить. Страх, если человек не преодолеет его, становится сам причиной другого страха
и часто еще большего, чем предыдущий. И часто это действует даже на физическое состояние человека. Симптомами страха может быть повышенное давление крови, усиленный пульс, потеря аппетита, язва желудка, дрожащие колени или руки, головные боли и бессонница. Психически или душевно страх действует на человека тем, что он испытывает отрицательные чувства. Мы чувствуем себя одинокими, стесненными и оставленными как бы на произвол судьбы. Но от всего этого, дорогие, есть путь избавления. Намек на это мы читаем в 25 стихе 29 главы книги Притч. «Боязнь пред людьми ставит сеть, — говорит Соломон, — а надеющийся на Господа будет безопасен». В моменты страха человек ищет или желает соучастия. Если ребенок ночью просыпается от кошмарного сна, то он ищет родителей, в объятиях которых находит утешение, и страх проходит. Прижимаясь к груди матери или отца, дитя утешается и успокаивается. Такому ребенку не помогут ни советы, ни упреки, ни объяснения, что ведь ничего не произошло. Нет, единственное, чего он хочет, это близости к тому, которому он доверяет, на которого всецело в детском доверии надеется. Для нас этой личностью может быть Господь. Пророку Иеремии Бог однажды, когда призвал его к служению, сказал: «Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавить тебя». Иеремия тоже страшился людей, которым посылал его Бог. И вот Бог дает ему обещание быть с ним. Бог не говорит ему просто: «Иди, я уж позабочусь о том, чтобы тебе не повредили люди». Нет, он обещает Иеремии быть с ним. И как дитя даже в темную ночь ничего не боится, если рядом с ним родители, так и человек, верующий в Бога, может преодолеть страх, зная, что Бог, который его возлюбил и который сильнее всего другого, является его спутником жизни. В нашем тексте из книги Притч Соломон не говорит, что надеющийся на Господа будет бесстрашным. Нет, но он говорит: надеющийся на Господа будет безопасен. Верующий человек тоже испытывает страх. Да, часто верующий имеет больше причин бояться, чем неверующий. Христианин постоянно должен считаться еще и с тем, что он будет презираем и гоним людьми. Этого страха нет у неверующих. Но, несмотря на это, верующий побеждает страх, потому что надеется на Бога. Иисус Христос сказал однажды своим ученикам: «Се я с вами до скончания мира». И это обещание верного и справедливого Бога помогает миллионам верующим преодолевать страх. И вы, дорогой радиослушатель, если вы еще не знаете Господа, можете приобрести эту надежду на Бога. Если вы верой примете Христа как своего личного Спасителя, то все Его обещания будут и для вас помощью в преодолении чувства страха и всего другого, связанного с Ним. Вы не станете этим бесстрашным героем, но вы будете безопасны в любой страшной обстановке, потому что вашим спутником будет тот, который победил страх. Склоните ваши колени пред Богом, знающим ваши мысли и тайные чувства вашего сердца, и скажите Ему: «Господи, я боюсь, если вижу все окружающее меня в мире и все опасности, и поэтому я нуждаюсь в Тебе. Прости мне мои грехи и прими меня в число Твоих детей. Я хочу утешиться Твоим присутствием».

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи 25 и 26. Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою».
0: Женщина почувствовала истину и силу в исполненных любви словах Иисуса, и ей очень захотелось, чтобы все обетования Иисуса исполнились. Она вдруг вспомнила пророчество о скором пришествии Христа и возложила всю надежду на Его имя. Она верила, что Он один может научить ее, как правильно поклоняться святому Богу. Удивительно, что далеко не во всех предыдущих встречах Иисус открывался людям так, как этой кающейся грешнице. Он прямо сказал ей, что Он и есть ожидаемый посланник Божий, исполненный Святого Духа. «Я сам есмь Божий дар человечеству, воплощенное Божье Слово и спасение, которое Он приготовил для всех людей. Я есмь Христос». Самарянка не знала, что слово «Христос» означает «царь царствующих», «пророк всех пророков» и «первосвященник». Возможно, она слышала, что в пришествии Христа мертвые воскреснут, и на земле утвердится мир Божий. Скорее всего, она также знала о том, какие надежды возлагают иудеи на это имя в сфере политики. Женщина желала лишь одного – чтобы Спаситель искупил ее грехи. Она верила в то, что Христос сможет полностью спасти ее. Тогда Иисус сказал ей: «Это Я, который говорю с тобою». В словах «это Я» слышится радость исполнения всех обетований Отца и многочисленных пророчеств. Никто из людей не может с такой властью и дерзновением открыто объявить себя Мессией. Правда, когда придет Антихрист, он будет выдавать себя за Мессию. Но лишь в истинном Христе мы видим воплощение любви. Он не презрел даже этой жалкой грешницы из чужого народа и помиловал ее. Иисус есть любовь, от Него исходит милость, а не осуждение. Б. Иисус открывает ученикам истину, что нивы поспели к жатве. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 27 по 38 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 27 по 30. В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной, однако ж никто не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который мне сказал все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему.
0: В самый разгар беседы Иисуса с самарянкой приходят его ученики с продуктами, которые они купили в городе. Увидев Иисуса наедине с женщиной, да к тому же падшей самарянкой, они весьма удивились. Но ни один из них не осмелился заговорить с ним. Видимо, они ощутили присутствие Святого Духа и заметили, что Христос сотворил женщиной чудо, ведь у нее даже лицо изменилось от того, что она смотрела на Иисуса и слушала Его слова. Самарянка переисполнилась радости познания Спасителя. Тотчас, оставив свой пустой сосуд, она побежала в город, не дав Иисусу глотка воды, которого Он у нее просил. Наоборот, это Он напоил ее своей живой водой и утолил ее жажду прощения. Она стала как бы источником воды живой для многих своих соотечественников. И вот она прибежала в свой город и рассказала людям о Христе. Прежде из нее исходили нечистые слова, теперь же она сделалась источником чистой воды, свидетельствовавшей о Христе. Ничего не скрывая, она рассказала жителям города о том, как Иисус обличил ее в грехах. Ее искреннее свидетельство заинтересовало людей. Она была так взволнована и счастлива, что они поверили, что с ней случилось нечто необычное. Они видели проявление Божьей силы в этой женщине и захотели разобраться во всем этом сами. Они тотчас поспешили к колодцу, у которого сидел Иисус с учениками. Здесь мы видим, что совершает Иисус в жизни тех, кто следует за Ним. Если человек познает, что есть дар Божий, он рассказывает всем друзьям и соседям о Христе и о том, что Он спасает. Тогда в них тоже пробуждается жажда живой воды, и если они уверуют в Спасителя Иисуса, Святой Дух утоляет и их душевную жажду. А как насчет тебя? Стал ли ты вестником о вечной жизни для множества людей? Если нет, то исповедай свои грехи перед Иисусом и передай свою жизнь Ему, чтобы Он очистил и осветил тебя, и чтобы ты стал благословением для многих людей. Как эта изменница в супружеской верности стала благовестницей в своем городе. Молитва. Господи Иисусе, благодарю, что Ты искал и нашел меня. Я ничуть не лучше грешной самарянки. Молю Тебя, прости мои грехи, дай мне Божий дар, который утолит мою жажду истины и чистоты. Открой мне глаза, чтобы я видел Небесного Отца. Исполни мое сердце Твоим Святым Духом, чтобы я стал пригодным Тебе, и вся моя жизнь превратилась в поклонение Тебе и Твоей благодати. Спаси многих окружающих меня людей и привлеки их к себе, ибо приходящих к Тебе Ты не отвергнешь». Вопрос 34. Как мы превращаемся в источник воды живой?

0: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 31 по 38. «Между тем ученики просили его, говоря, «Равви, ешь!» Но он сказал им, «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою, «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение «один сеет, а другой жнет». Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их».
1: После того, как Иисус пробудил душу грешницы и наставил ее на путь в жизнь вечную, Он обратился к Своим ученикам, чтобы также послужить и им. Ибо они все еще мыслили о земном, думая о еде, вместо того, чтобы радоваться тому, что Божий Дух совершил в сердце женщины. Безусловно, для того, чтобы жить, человеку нужно есть и пить. Но существует еда важнее хлеба и сила, утоляющая голод и жажду более, чем вода. Ученики Иисуса еще не знали о духовной пище и потому не поняли слов Господа. Они не были лучше самарянки, хотя они боялись Бога и шли за Иисусом. Иисус истолковал им смысл небесной и духовной пищи, которой питался Сам. Эта духовная пища насыщает душу больше всех земных яств. Иисус насыщал свою душу в первую очередь не кушанием, а даянием, когда Он благословлял людей и творил волю Своего Отца. Иисус назвал Себя посланником Божьим. Бесспорно, Он всегда был и оставался Божьим Сыном, но Он каждый миг слушался Своего Отца и творил Его волю с радостью, ибо Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, а Бог в нем. Послушание Христа не указывает на то, что Он меньше Своего Отца, но свидетельствует о Его великой любви. Сын Божий назвал спасение мира делом Отца, хотя Он Сам совершил его на земле. Он всю славу отдавал Своему Отцу, как и Отец передал все в руки Сына. Поэтому и Отец возвеличил Сына, посадил Его одесную Себя и дал Ему всю власть на небе и на земле.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Искушение, испытание. Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе, Римлянам 16:10. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. 1 Петра 1:7. Из приведенных мест Писания можно сделать вывод, что нашим испытанием служат трудные обстоятельства в жизни, при которых проверяется наша стойкость веры, искренность любви к Богу, упование, преданность и верность Богу. Но хотя и принято испытаниями считать страдания и лишения за Христа, однако ряд мест и Слово Божие искушения чаще называют испытаниями или сами испытания называют искушением. Но что такое искушение? Слово «искушение» имеет различное значение. Языковеды его толкуют так. Искушение – соблазн, желание чего-нибудь запретного. Искушать – соблазнять, прельщать. Искуситель – тот, кто искушает, соблазнитель, ожогов. Искушать – подвергать кого-то испытанию, соблазнять, прельщать. Смущать соблазном, завлекать лукавством, стараться совратить кого-то с пути добра и истины. Искус – опыт, проба, попытка. В. Даль. Из приведенных объяснений видно, что к искушениям относится все, что способствует, толкает или приводит человека к тому, чтобы совершить непристойный поступок. Искушения – это причины, приводящие к поступку. И хотя эти причины весьма разновидны, но все они толкают в одном направлении – на неугодный в очах Божиих поступок, на согрешение. Приведем некоторые места из Слова Божия. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь. 1 Петра 4:12. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Иакова 1:2. О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. 1 Петра 1, стихи 6-7. Приведенные места показывают, что и испытания, постигающие нас, называются тоже искушениями, потому что и всякое искушение в то же время по сути является своеобразным испытанием нашей веры, верности, любви к Богу и вообще, насколько мы тверды или слабы на самом деле, каковы мы в действительности. В Писании мы встречаем: «В искушении не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Иакова 1:13. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама». Бытие 22, стихи 1-2. «Ты искусил меня и ничего не нашел». Псалом 16:3. Как совместить второе и третье место с первым? Поскольку искушение в то же время является и испытанием, как уже сказано выше, то, следовательно, слова «Бог искушал», «искусил» означают «испытывал», «испытал». И если мы читаем, что люди искушали Бога или фарисеи искушали Христа, то это равнозначно, что испытывали. Вообще слово «искушение» имеет несколько значений, и смысл его может изменяться в зависимости от того, в каком значении или отношении оно употребляется. Для чего нужны нам испытания? Есть вещи золотые, позолоченные и подкрашенные под золото. На первый взгляд все кажется золотым, но если бросить в огонь, то будет видно, где золото и где подделка. Не только другие о нас, даже мы сами о себе можем быть хорошего мнения, и только в испытаниях мы можем увидеть себя, и другие увидят, кто мы есть в действительности. Петр и остальные ученики Христа думали, что за Христа они готовы и в темницу, и на смерть, а в решающий час послужившие им испытанием, оставившие его, бежали. А Петр, больше всех говоривший о своей верности Христу, трижды отрекся от него. Вот что показало испытание. Вот для чего оно посылается или допускается Богом. Как золото в огне освобождается от всех ненужных примесей, так христианин освобождается в испытаниях от всего, что омрачает и понижает его истинное достоинство. Сам Господь, будучи на земле, был подвержен испытаниям, искушениями от дьявола в пустыне. Вообще был искушен во всем, кроме греха, Евреям 4:15. И если ему, Сыну Божьему, это было нужно, и в испытаниях он еще больше окреп, то и нам это нужно, чтобы мы постоянно видели наши недостатки и освобождались от них. И как наши мускулы крепнут в труде, так и наши духовные силы, наша вера крепнут в искушениях, служащих нам испытаниями. Будем же надеяться на того, кто сам претерпел, был искушен и может и искушаемым помочь. Евреям 2:18. В. А. Слободяник. Кадрант.
0: Вы слушали озвученный выпуск журнала «Свет Евангелия». Эта звукозапись изготавливается обществом «Свет во тьму» Licht in das Dunkel e.V. в Германии. Если вы желаете получать и дальнейшие диски этих журналов, то обращайтесь, пожалуйста, по адресу Licht in das Dunkel и .V.Feldwiese 8A 32758 Detmold, Германия. Или по телефону 052-31-62-92-03.
2: Первая рождественская песнь. Печатается в сокращении.
3: Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение.
2: Луки 2:14. Песнь ангелов была краткой, но, как заметил один из богословов, она была достойна ангелов, выразивших самую великую и самую благословенную истину столь лаконично, что для понимающего человека их слова были больше, чем мог перенести разум. Настолько они были полны смысла. Слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Рассчитывая на помощь Святого Духа, мы рассмотрим пение ангелов в плане назидательном и эмоциональном. Обратим внимание на пророческий характер их песни. Затем я попытаюсь дать несколько практических советов. Первое. Итак, сначала назидание. Ангелы пели о том, что люди способны были понять, о том, что людям стоило понять, о том, что может изменить людей к лучшему. Ангелы пели об Иисусе, который родился в пещере. Мы всегда должны помнить, что их песнь создана на основании этого факта. Они пели о Христе и о спасении, которое Он принес людям. И об этом спасении они сказали следующее. «Спасение принесет славу Богу, оно даст мир людям». И оно является знаком благосклонности Бога к человечеству. Итак, в чем выражается назидание в ангельской песне? Прежде всего в том, что спасение есть высшая слава Бога. Бог прославляется каждой росинкой, сверкающей на солнце. Есть ли что-нибудь под небом, кроме человека, чтобы не прославляло Бога? Не прославляет ли его все, от самого маленького создания до самого громадного? О творение, ты можешь быть величественным хоралом хвалы, но ты не можешь исполнить бессмертный гимн воплощения. В нем больше величия, чем во всем творении. В Иисусе, лежащем в пещере, больше музыки, чем во всех мирах, проносящих свое великолепие пред престолом Всевышнего. Остановись, христианин, и поразмысли над этим минуту. Посмотри, как каждое качество Бога отражено здесь. Посмотри, какая мудрость здесь. Бог становится человеком, чтобы быть справедливым Богом, но все же оправдывающим грешного человека. Посмотри, какая сила. Смотри, какая любовь явлена нам через воплощение Иисуса. Смотри, какая верность. Сколько обетований исполнилось в этот день. Сколько торжественных обязательств Бог взял на себя. Укажите мне хотя бы на одно качество Бога, которое не нашло отражения в Иисусе, и вы поймете, что это ваше невежество не позволило вам увидеть Его во Христе. В нем Бог прославился во всей своей полноте. Да, часть имени Бога начертана на вселенной, но полнее всего здесь, в том, кто был Сыном Человеческим и одновременно Сыном Божьим. «Слава Вышних Богу» — это старая-старая песня. Ее ангелы пели еще до создания мира. Но после воплощения Иисуса на земле они пред Божьим престолом пели новую песнь, добавив новую строфу «И на земле мир». Этот мир Божий, он превосходит всякое разумение человеческое. Он хранит наши сердца и наш разум через Господа Иисуса Христа. Это святой мир между прощенной душой и Богом, простившим ее, между грешником и судьей. Ангелы закончили свою песнь очень мудро. В человеках благоволение. Философы говорят, что Бог добр к людям. Но я не знаю ни одного человека, который бы нашел необходимое утешение в утверждениях философов. Мудрые люди, любуясь природой, делают вывод, что Бог добр к людям, иначе все вокруг не было бы так хорошо устроено. Но я не слышал ни об одном человеке, который бы надеялся обрести мир для своей души на основании этого. Однако я не только слышал, но я знаю тысячи людей, которые абсолютно уверены, что Бог добр к людям. И если вы спросите их, на чем основана их уверенность, то они с готовностью ответят вам, что Бог добр к людям, потому что Он отдал Своего Сына. И нет лучшего свидетельства благосклонности Творца к Своему творению, чем то, что Он отдал Своего единородного и возлюбленного Сына на смерть. Первая строфа прославляет Бога, вторая возвещает мир, но третья согревает мое сердце больше всего. И если ты спросишь: «Господи, как я могу знать, что ты добр ко мне?» Он, указав на пещеру, ответит: «Грешник, если бы я не был добр к тебе, разве расстался бы я с моим сыном? Если бы я не был добр к человечеству, разве я послал бы своего сына стать одним из вас, чтобы он искупил вас от смерти?» Вы, сомневающиеся в любви Создателя, вспомните хор ангелов, их небесную славу, и пусть ваши сомнения исчезнут в звуках неземной мелодии. Бог благоволит к людям. Он готов простить их. Он готов не заметить преступлений, беззакония и греха.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Луки.
3: Глава первая.
4: Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему:
5: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. И предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный».
4: И сказал Захария ангелу:
6: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных».
4: Ангел сказал ему в ответ:
5: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время».
4: Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила:
7: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми».
4: В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу, именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве — Мария. Ангел, войдя к ней, сказал:
5: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами».
4: Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел:
5: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца.
4: Мария же сказала ангелу:
8: «Как будет это, когда я мужа не знаю?»
4: Ангел сказал ей в ответ:
5: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово».
4: Тогда Мария сказала:
8: «Сия раба Господня, да будет мне по слову твоему».
4: И отошел от нее ангел. Встав же, Мария в дни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее. Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала:
7: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем, и блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа».
4: И сказала Мария:
8: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и святыми его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердце их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля отрока своего, воспоминув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века».
4: Прибыла же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала:
7: «Нет, а назвать его Иоанном».
4: И сказали ей:
9: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем».
4: И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн» — имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его. И он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили:
9: «Что будет младенец сей?»
4: И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря:
10: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить Ему в святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира.
4: Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю.

0: Взяла его и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел:
1: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях».
0: И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: –

0: Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу:
1: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь».
0: И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал:
2: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля».
0: Иосиф же и матери его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его:
2: «Се лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самое оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец».
0: Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она, в то время подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились.

0: удивились разуму и ответам его, и, увидев его, удивились. И мать его сказала ему:
1: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя».
0: Он сказал им:
2: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что у меня должно быть в том, что принадлежит отцу моему?»
0: Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков.
3: Глава третья.
0: В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Траханитской области, а Лисания четвертовластником в Абилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит:
4: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие».
0: Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил:
5: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь».
0: И спрашивал его народ:
6: «Что же нам делать?»
0: Он сказал им в ответ:
5: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же».
0: Пришли и мытари креститься и сказали ему:
7: «Учитель, что нам делать?»
0: Он отвечал им:
5: «Ничего не требуйте более определенного вам».
0: Спрашивали его также и воины:
8: «А нам что делать?»
0: И сказал им:
5: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием».
0: Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал:
5: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым».
0: Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий:
4: «Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение».
0: Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиев, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Маттафиев, Семеев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Ресаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Аддиев, Косамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елизеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоананов, Елиакимов, Мелиаев, Маянанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Иессеев, Авидов, Боозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Яредов, Малиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов Божий.
3: Глава четвертая.
0: Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол:
9: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом».
0: Иисус сказал ему в ответ:
10: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим».
0: И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол:
9: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое».
0: Иисус сказал ему в ответ:
10: «Отойди от меня, сатана! Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».
0: И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему:
9: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоей».
0: Иисус сказал ему в ответ:
10: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего».
0: И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано:
10: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное».
0: И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им:
10: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами».
0: И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили:
11: «Не Иосифов ли это сын?»
0: Он сказал им:
10: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме».
0: И сказал:
10: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неимана сириянина».
0: Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился и пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом:
12: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты! Святой Божий!»
0: Иисус запретил ему, сказав:
10: «Замолчи и выйди из него».
0: И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою:
13: «Что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят?»
0: И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили:
12: «Ты Христос, Сын Божий!»
0: А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им:
10: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан».
0: И проповедовал в синагогах галилейских.

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: мы продолжаем изучение Евангелия от Луки. Автор этого Евангелия, как мы знаем, был врачом и даже ученым, и то, что он писал, было предназначено для интеллектуалов Древней Греции. В то время искусство и культура этой страны достигли наивысшего расцвета. Сочинения Платона и Аристотеля соседствовали с творениями Софокла, Эсхила и Еврипида. И неудивительно поэтому, что и Лука, как оказалось, был не только ученым, но и поэтом. В первой же главе своего Евангелия он приводит три хвалебные песни, которые звучат из уст тех, о которых идет речь в его повествовании. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение первой главы Евангелия от Луки. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение первой главы Евангелия от Луки. В нашей прошлой передаче мы говорили о событиях, предшествовавших рождению Иоанна Крестителя. Также мы с вами говорили о том, как архангел Гавриил явился Марии, чтобы возвестить рождение Иисуса Христа. Я думаю, что будет уместно еще раз прочесть эти замечательные строки. Читаем с 26 по 35 стих. «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария». В прошлый раз мы уже обсуждали этот вопрос, но я позволю себе еще раз возвратиться к нему. Как мы видим, в 27 стихе Мария названа Девой два раза. Иисус Христос был рожден от Девы Марии. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою! Благословенна ты между женами!» Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Как мы видим, Мария была первой, кто усомнился в возможности непорочного зачатия. Это было чудо, и не следует стремиться дать чуду рациональное объяснение. Нужно лишь помнить, что для Бога нет ничего невозможного. В качестве подтверждения своих слов ангел приводит необыкновенную беременность Елизаветы, о чем у нас шла речь в прошлый раз. Теперь прочтем 36 и 37 стихи. «Вот Елизавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Рождение Иоанна Крестителя, несомненно, было чудесным, хотя и вполне естественным событием. Эти слова ангела «ибо у Бога не останется бессильным никакое слово» представляют собой весьма знаменательную фразу, и ее необходимо помнить всем нам в наше время. Однако я хотел бы подчеркнуть, что некоторые люди совершенно искажают смысл этого стиха. Действительно, для Бога нет ничего невозможного, когда Он решил сделать что-то. Однако это вовсе не означает, что Бог станет делать что-то невозможное для нас с вами только потому, что мы попросили Его об этом. Многие люди часто используют этот стих в качестве оправдания своей настойчивости или упорства в воплощении своих эгоистических и порой глупых желаний. Друзья мои, для Бога нет ничего невозможного. Но для нас с вами есть много невозможного, и это нужно помнить. Когда человек говорит, что он все может с Богом, но при этом сам не может или не хочет сделать то, к чему его призвал Господь, это заставляет неверующих людей хулить Бога. Бог может сделать все, что Он решил сделать, потому что у Бога не останется бессильным никакое слово. Однако это вовсе не означает, что Бог сделает все, что неверующие люди хотят получить от Него, потому что далеко не все наши желания соответствуют Божьему плану. Поэтому, прежде чем сказать что-либо, что может нанести вред делу Иисуса Христа, давайте смотреть на вещи с правильных позиций. Далее читаем 38 стих. «Тогда Мария сказала: „Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему“, и отошел от нее ангел». Этот стих демонстрирует нам готовность Марии подчиниться воле Бога. Она говорит ангелу: «Да будет мне по слову Твоему». И в этот момент над ней как бы нависла темная туча грядущих событий, которая рассеялась лишь в момент воскресения нашего Господа Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа подтверждает нам факт Его непорочного зачатия и рождения от Девы Марии. До воскресения нашего Господа Его чудесное рождение можно было ставить под сомнение. Но все изменилось после Его возвращения к жизни, и вы не можете верить в воскресение Иисуса, но при этом отрицать Его непорочное зачатие и рождение от Девы Марии. И наоборот, Его рождение от Девы и Его воскресение не могут быть отделены друг от друга. Далее мы читаем, что через некоторое время Мария решает навестить Елизавету и отправляется в горы Иудеи. Стихи с 39 по 41. «Встав же, Мария в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, вошла в дом Захарии и приветствовала Елизавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елизавета исполнилась Духа Святого». То, что происходит здесь, несомненно, является чудом. А потому нет никакого смысла пытаться дать естественное объяснение этому происшествию. Вы либо верите в то, что здесь происходит, либо не верите. Я устал от людей, и в особенности от многочисленных проповедников в наши дни, которые пытаются рационально объяснить все чудеса Библии. Вы либо принимаете чудеса, описываемые в ней, либо не принимаете их. Но я уверен, что описываемое здесь событие было несомненным чудом. Елизавета исполнилась Святым Духом, а младенец взыграл у нее в чреве, почувствовав приближение Господа. Евангелист Лука был, несомненно, талантливым и многосторонним человеком. Он был врачом, но вместе с тем обладал недюжинным литературным талантом. Этот отрывок демонстрирует нам, что Лука также являлся поэтом, ибо здесь он приводит хвалебную песнь Елизаветы. Эти строки действительно заслуживают нашего внимания. Недаром они положены на музыку и традиционно исполняются в дни Рождества во многих церквях. Далее мы прочтем хвалебные песни Марии и Захарии, которые тоже встречаются лишь в этом Евангелии. Стихи с 42 по 45. «И воскликнула громким голосом и сказала: „Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем. «блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». В Священном Писании о Елизавете нам сказано очень немного, но нет сомнений, что она представляла собой весьма замечательную личность. У нее была вера даже тогда, когда ее муж Захария не сумел поверить Богу и поплатился за это даром речи. Елизавета поверила Богу, хотя у нее было куда больше оснований, нежели у Захарии сомневаться в Божьем обетовании. Здесь, как мы видим, Елизавета поддерживает Марию, говоря, что все, что было явлено Марии ангелом, будет исполнено. Елизавета дает Матери нашего Господа поддержку, в которой Мария так нуждалась в тот момент. Елизавета заслуживает всяческой похвалы. Однако это еще не означает, что ее уже можно канонизировать как святую. Она была всего лишь женщиной, точно так же, как и Мария. А теперь настал черед Марии воспеть Господу свою радостную песнь. Это тоже известная рождественская песнь, и она демонстрирует ликование Марии о грядущем рождении сына. Читаем стихи с 46 по 48. «И сказала Мария: величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды». В этих стихах мы встречаем несколько интересных деталей. В своей песне Мария ясно показывает, что она, как и все люди этого мира, нуждается в Спасителе. Искупительная кровь Иисуса была ей столь же необходима, как и нам с вами. Однако давайте не будем смущаться, называя Марию благословенной. Да, друзья, мы обязаны отдавать этой женщине должное. Конечно, нам не нужно поклоняться ей и падать пред ней ниц, не нужно обожествлять или возносить ее, но мы вполне можем назвать ее благословенной. Ведь именно ей принадлежала великая честь стать матерью Сына Божьего. Именно она дала жизнь и привела в этот мир нашего Господа и Спасителя. Мы не вправе преуменьшать ее роль, хотя нам не следует и чрезмерно возвеличивать ее. Мария, несомненно, была особым, замечательным человеком, и то, что именно ее избрал Бог для этой особенной миссии, было далеко не случайно. Это был его выбор, а Бог не совершает ошибок. А теперь давайте послушаем продолжение словословия Марии, стихи с 49 по 55. «Что сотворил мне величие сильный, и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных. Алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». В хвалебной песне Марии есть слова, что Бог явил силу мышцы своей. Эти слова перекликаются с отрывком из книги Исаии, который мы находим в 53 главе в 1 стихе. Там великий пророк Исаия говорит: «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» А затем Исаия сразу же начинает говорить об Агнце Божьем, который берет на себя грехи этого мира. И тем самым хвалебная песнь Марии как бы возвещает, что в рождении Иисуса Христа Бог явил силу мышцы своей. То есть явил свою власть и любовь, дав человеку путь спасения от грехов. Обратите внимание, что в своей песне Мария упоминает Авраама. И это не случайно. В Ветхом Завете Авраам упоминается чаще, чем любой другой персонаж Писания. «Пребывала же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой». Далее мы читаем описание рождения Иоанна Крестителя, стихи с 57 по 63. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала «нет», а назвать его Иоанном. Сначала младенца хотели назвать по имени его отца. Однако Елизавета решительно заявляет, что ребенок должен носить имя Иоанн. И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн имя ему». И все удивились. В те времена первенцу обычно давали имя отца. И когда подошло время дать новорожденному имя, все родственники полагали, что ребенка назовут Захарией, Захарией-младшим. Однако Елизавета решительно воспротивилась этому, и родственники вынуждены были обратиться к отцу ребенка. Захария не мог ответить им словами, но на дощечке он написал имя ему Иоанн. Дело в том, что сам Бог уже дал этому ребенку имя, а потому никто не мог изменить его. И все присутствующие там дивились происходящему уже тогда, осознавая, что Иоанн станет совершенно необыкновенным человеком. И в тот самый миг, когда Захария дал своему сыну имя, к нему возвратился дар речи. И он незамедлительно начинает возносить хвалу Богу. Несмотря на то, что вначале у него недоставало веры, он все же не мог не радоваться в Боге после рождения своего сына. Я еще раз подчеркну, что недостаток веры, который продемонстрировал Захария, это качество, присущее всем нам, друзья мои. Когда Бог слышит и отвечает на наши молитвы, мы должны радоваться и славить Его. Я думаю, что иногда Бог отвечает на наши молитвы, молитвы слабых, верующих, именно для того, чтобы мы могли иметь возможность радоваться. Так уж получается, что слабые верующие радуются не очень часто, потому что способность радоваться в любых обстоятельствах, как правило, доступна лишь более крепким и зрелым христианам. Теперь читаем стихи с 64 по 69. «И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет младенец сей?» И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего». После рождения сына Захария, который был лишен дара речи почти 9 месяцев, не только начинает говорить, но и поет хвалебную песнь. В этой главе мы встречаем три песни словословия, которые традиционно исполняются во многих церквях в рождественские дни. Однако песнь Захарии является на самом деле пророчеством. Несмотря на то, что Захария не принадлежал к колену Давида, он, тем не менее, осознанно говорил, что его ребенок станет предтечей Христа, Мессии, как это и предсказывали пророки Ветхого Завета Малахия и Исаия. Иоанн Креститель должен был возвестить приход Мессии и Избавителя. И появление предтечи Господа указывало, что приход Мессии был уже не за горами. Спаситель должен был вот-вот появиться. Итак, стихи с 70 по 80. «Как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам безбоязненно по избавлении от руки врагов наших служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей». Бог дал это обетование Аврааму, отцу израильского народа. Мария, Елизавета и Захария верили, что обещание, данное Богом Аврааму, будет однажды исполнено. В наши дни есть люди, которые опустили руки и не верят, что Бог исполнит свое слово, данное однажды Аврааму. Друзья мои, если вы верите, что Бог исполнит обетование, данное в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 16 стихе, что «всякий верующий в Сына Божия не погибнет, но обретет жизнь вечную», вы не должны ставить под сомнение и то, что Бог будет верен слову, данному Аврааму. Итак, читаем стихи с 76 по 80. «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предъидешь пред лицем Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях в дни явления своего Израилю. Иоанн Креститель должен был стать пророком Всевышнего Бога. Иоанн должен был прийти перед Господом, дабы приготовить ему путь. Этот человек вырос, зная свое предназначение и осознавая, что Мессия уже где-то рядом. Иоанн Креститель был необычным человеком, как необычна была сама миссия, с которой он был послан. О миссии Предтечи мы с вами поговорим в наших следующих передачах, а сегодня наше занятие подошло к концу. В следующий раз мы приступим к изучению второй главы Евангелия от Луки, где дается подробное описание событий, сопровождавших рождение нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. А на сегодня все. Всего вам доброго. До новых встреч.

Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио, программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете –

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
3: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
4: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Наталья Чернякова, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Алексей Селезень из Московской церкви «Во имя Иисуса». Алексей, кроме всего, студент семинарии, но, я думаю, он расскажет сам об этом. Представься, пожалуйста.
5: Здравствуйте еще раз, Наталья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Алексей, мне 34 года. Я родом из Ростова-на-Дону. Как сказала Наталья, я сейчас студент семинарии богословской.
4: Но не всегда так было, да?
5: Да, но прежде чем я стал студентом, прошел... Тяжелый был у меня путь. Ну, как и у многих у других, кто сейчас слушает, он тоже этот путь нелегкий. Ну, я бы хотел бы поделиться своим свидетельством, как я все-таки пришел к Богу и что в моей жизни происходило на протяжении всего этого времени. Я родом из благополучной семьи. Папа у меня военный, уже в отставке. Мама педагог, директор школы. И когда я был от роду 2 недели, мне было, меня родители, то есть я с отцом, как бы, как папа говорит, мы поехали служить в Забайкалье. Детство проходило, как и у многих, вполне нормально. Школа, игры, развлечения. Где-то в возрасте 8 лет мы переехали жить в Пермь, это на Урал. Как бы до этого времени ничего необычного, если не считать, что я занялся серьезным спортом, меня отдали в хоккей. И где-то 8 лет я занимался очень серьезно спортом. Улица вообще не принимала никакого участия в моем воспитании. Школа, дом, спорт. В день по 6 часов тренировок практически каждый день. Ну, то есть, как бы да, воспитывал все-таки меня спорт. И как многие люди, кто занимался спортом, то есть у меня какие-то уже принципы сформировались, как и у мужчины, как у юноши, хотя возраст еще такой, 14-летний. И вот буквально, когда период был с 14 до 15 лет, папу перевели в Ростов-на-Дону, родственники все живут в Ростове. Вот здесь как бы и началось все то, что стало потом происходить в моей жизни. То есть это, если говорить со знаком минус. Впервые я попробовал наркотики в 10 классе. Все началось, конечно, не только с наркотиков, сигарет, как это начинается, сигареты. Потом легкие наркотики, это конопля, марихуана.
4: Извини, а что, какой-то в жизни перелом произошел? Все устраивало, хорошая семья, и, в общем-то, я понимаю, послушный, и спорт устраивал. Что произошло? Почему наркотики?
5: В Ростове не было хоккея. То есть остался,
4: брешь,
5: да, осталась та дыра, которую нельзя было заполнить чем-то. Хотя можно было заполнить каким-то другими вещами, но в тот момент вообще Ростов сам по себе такой город, скажем... Очень такой
4: сложный город.
5: Это как раз 90-е годы, я заканчивал школу, то есть страна разваливается, первая волна преступности пошла, я имею в виду волна, эти 90-е годы.
4: И время сложное.
5: Да, время формирования всех этих группировок. Ну и рядом оказались, если не оказывается хороших людей, оказываются всегда плохие. Тогда оказались те люди, которые просто как бы, ну, предложили покурить, и началось. Вот я стал на этот путь, который... В общем, первый раз я укололся, мне было 16 лет, это еще тогда был мак, тогда не было никаких синтетических наркотиков. И практически буквально к 17 годам я уже был в зависимости, в серьезной зависимости. И родители встали перед такой проблемой, что я уже был зависим, серьезно зависимый. И самое страшное, что 17 лет, как раз практически тогда, когда я уже стал зависимым, я женился.
4: Рано женился?
5: Да, я женился в 17 лет. Я помню, еще брали мы справку в исполкоме о снижении брачного возраста, потому что будущая супруга была беременна. То есть муж наркоман, сам полном, как бы, ну, говорится, ну, вообще, то есть состояние у меня, конечно, было тогда ужасно.
4: А женился ты, ощущал долг какой-то перед этой девушкой?
5: Да, я подошел, помню, отцу говорю: папа, ты знаешь, вот Ольга беременна, что будем делать?
4: Угу.
5: Папа, как офицер, сказал, глянул на меня, сказал, что будем жениться.
4: То есть принципы все равно остались. Конечно. То, что было хорошим из семьи.
5: Конечно. Я очень благодарен своим родителям все-таки за ту основу, то воспитание, которое они все равно заложили. Те принципы, которые были все-таки в семье, это я очень благодарю Бога за то, что так все у меня происходило. И в том, что произошло со мной, ни в коем случае я не виню родителей, а только лишь себя. И началось все у меня, это первые эти клиники, тогда только-только как бы это все начинало подниматься, особо о наркоманах не говорили, но все-таки сказать, что я лечился много, это практически не сказать вообще. Если я посчитал, ну точно быть это я пролежал около в 12 клиниках только по Ростову, по Ростовской области. Естественно, от физической зависимости я избавлялся, но проходило время, сами наркологи говорят, что, ну, наркоманы – это как бы уже все диагноз навсегда. Очень много таких пословиц.
4: Но ты лежал по желанию родителей или у тебя свое желание было избавиться?
5: Сказать, что у меня было прям свое желание, нет.
4: Ну, естественно, в общем, понятно,
5: да,
4: это родители
5: беспокоились. Конечно, родители, жена, родственники. Я еще тогда не осознавал. Я говорил: да ну что, я могу бросить сам. Ну ладно, раз вы так хотите, я лягу, буду лечиться. И... Ну, заканчивалось все тем, что, естественно, я выходил из зависимости с физической, но, как говорится, пуля-то это оставалась в голове. Улица всегда как бы была перед глазами, всегда был этот выбор, и я опять выбирал наркотики. Наркотики шли параллельно со мной. Я работал, я учился, но все равно наркотики были всегда в моей жизни. В какой-то период, может, меньше, в какой-то больше, но все равно они были. И я для себя уже как бы это стало, ну, неотъемлемым, скажем так, моим образом жизни. То есть я, если я мог сказать, что я не буду колоться, но не курить там коноплю, я как бы для себя уже, ну, я принял решение, что я буду курить ее, как мне казалось, всю жизнь. И я никогда не замечал, что это мне мешает в жизни. Но потихоньку все-таки я видел, как это приводило к тому, что у меня развалилась семья. Прожив 3 года, я развелся. Я бросил техникум тогда. Все работы, которые, на которых я к тому времени работал, они у меня заканчивались тем, что я обманывал людей. Мне доверяли, то есть доверяли, как мне говорит моя мама, если бы ты жил бы, ну, как нормальный человек, как она считала, так, ну, как нормальный человек, то у тебя было бы все. То есть мне действительно Бог тогда давал много возможностей жить нормально. Но у меня все заканчивалось. Я или уходил сам, или меня выгоняли. И вспоминая как бы сейчас всю свою жизнь, я понимаю, что тогда Бог меня, уже тогда очень сильно Он меня хранил, потому что я попал, я уже говорил об этом, в эту волну, в первую бандитскую волну, это 90-е годы. эти бригады, эти группировки, раздел сфер влияния. Очень много моих друзей, знакомых, с кем я рос, с кем очень многие или сели в тюрьму, или погибли в этих разборках. Очень много я похоронил знакомых своих. И тогда я тоже задавал себе вопрос уже тогда. Ну, я считал, что это фарт, что это, ну, везет, везет, все-таки мне везет больше, чем другим. Хотя уже будучи с Господом, я, как бы мне Бог показал те моменты, за которые я уже и забыл, когда Он мне сказал: вот тогда я был с тобой, смотри, помнишь это? Тогда я был рядом, а помнишь это? И здесь моя рука. То есть действительно такие вещи, что, ну, сейчас жутко становится. Я задавал вопрос, а почему я жив, а кого-то из моих знакомых везут на кладбище, у нас там кто-то...

0: надо. Нормальных людей уже практически рядом не было со мной. Отец каждый раз шел навстречу матери, когда соглашался, что все-таки меня надо лечить. Опять они тратили свои финансы, свои деньги, чтобы положить меня в очередную клинику, чтобы я опять вылечился. Ну, каждый раз он говорил, ну, Горбатова могила исправит. То есть очень страшно, когда твой отец ставит на тебе крест. Это очень страшно. То есть я, сидя с ним, он, глядя мне в глаза, он говорил, он не говорил, что у меня нет сына, но он говорил, что все, то есть все. Ну вот ты есть, ты есть. Ну, лучше бы, чтобы тебя не было. То есть я переплачу, мы поплачем, но ты приносишь столько боли нам, что терпеть больше мы не можем. И поэтому очень тяжело ходить было с этим грузом. Но я понимал, что изменить, по большому счету, уже я ничего не могу.
1: Спасибо, Алексей. Совсем ненадолго мы прервемся, и прозвучит песня для наших слушателей.

Дорогие радиослушатели, в эфире Русское христианское радио и наша передача «Выбор». Напоминаю, у нас в гостях Алексей Селезень. Надежды у тебя у самого уже не было.

0: Да, Наталья, надежды не было, потому что...
1: Ну, потому что уже отец.
0: Уже отец.
1: Ставит,
0: да,
1: печать.
0: И так как вся жизнь была построена на обмане, на лжи, естественно, невозможно не попасть в тюрьму. Это была судимость моя. Ну, она первая, слава Богу, я надеюсь, что последняя. Меня обвинили и осудили в мошенничестве в особо крупных размерах. Плюс еще тогда, когда меня, как говорят, приняли, у меня еще был пистолет с собой, то есть еще и оружие 222.
1: В каком возрасте это произошло?
0: Это 2000 год было, 25-26 лет. Меня долгое время, как мне, около 3 месяцев я находился в розыске, то есть... Я бегал по Ростову, по гостиницам, там, по каким-то хатам, то есть прятался. Я знал, что меня разыскивают уже. На телефонные звонки не отвечал. То есть мать последнее время, когда мне звонила на какие-то номера, она мне задавала только один вопрос. «Ты жив?» Я говорил «да», и она клала трубку, потому что она знала, чем я занимаюсь. Она не спрашивала, как дела. Хорошо, потому что она понимала, что дела, естественно, идут нехорошо. То есть единственный вопрос ее был, жив ты или нет. И меня осудили. И осудили уже к 3,5 годам лишения свободы общего режима. Но адвокат тогда удивился, говорит, по такой статье что-то, мало тебе дали. Хотя иск практически был у меня около 1 000 000. И сидя в тюрьме, я написал кассационную жалобу. То есть так получилось, что в последний день пришли суперчасти и сказали, что твоя кассационная жалоба, она не зарегистрирована у нас. Вообще ты ее писал или нет? Я сказал, да, конечно, я писал. Начальник, я ее отправил. Но она у нас нигде не фигурирует, то есть мы ее не видели. У тебя осталось 3 часа до 12, чтобы написать. Иначе как бы ты все... Я, слава богу, был черновик, я сел, написал, и написал еще такие вещи, которые, допустим, я не указал в первой той жалобе. И удачно, в общем, она ушла. Через месяц было рассмотрение кассационной жалобы, и судьи, естественно, конечно, и пошли потерпевшие навстречу, и судьи были снисходительны. Но здесь опять без Бога не обошлось. То есть я понимаю, что были удивлены все вообще, как все произошло. То есть в областном суде мне отменили приговор суда, вообще отменили. И срок заключения поменяли на условный. То есть было 3,5 года лишения свободы. В зону меня еще не вывезли. Но... Поменяли приговор суда и заменили на условным.
1: Это с 1 000 000 иска и с оружием?
0: Да, а иск не признали, то есть иск я не выплачивал. То есть я опять в очередной раз подумал, повезло.
1: Повезло, да.
0: Опять повезло, опять вышел. Тогда мне отец сказал, ты задумайся вообще.
1: Ну, о чем ты тогда мог задуматься, кроме того, что повезло? Ты что, слышал что-то о Боге от кого-то?
0: Нет, но искренне я тогда верил, что действительно Бог есть, но я не мог найти этот вход и узнать вообще, какой он действительно, какой он Бог. Я знал, что он есть, но какой он есть, какой он есть в своей красоте, какое могущество. И не было тех людей, которые могли как бы меня подтолкнуть или привести на тот момент. Еще я их не встретил в своей жизни. И жизнь у меня продолжалась в такой же паре. Буквально прошло 1/2, я посидел, успокоился. Естественно, в какие-то такие дела я не лез, потому что у меня был условный срок. Но как только он у меня закончился, как судимость у меня была погашена, у меня началось все опять заново. Только в клинике уже было ложиться бесполезно. Я уже стал ложиться, причем платить деньги сам, чтобы лечь в психиатрические клиники закрытого типа. Это те клиники, в которых лежат маньяки, преступники, люди, которые находятся на принудительном лечении, то есть, которые признаны невменяемыми.
1: Это такое решение ты принял?
0: Да, чтобы изолировать себя от общества, естественно.
1: То есть, ты спасался так?
0: Да, я знал, что уже, ну, обычные клиники мне не помогут, потому что я там находил, ко мне приезжали друзья, передавали, либо я давал деньги санитарам, санитаркам, то есть мне все приносили в любом случае.
1: Но это в любом случае уже другой этап, это уже ты хотел,
0: конечно,
1: это уже не родители.
0: Да. И у нас в Ростовской области есть целый городок такой, где очень много отделений, он сам как бы такой закрытый городок, называется Ковалевка. И так получилось, что в течение 5 лет я 6 раз ложился туда, то есть 6 раз я ложился в психиатрические клиники, лежал с людьми, которые, ну, действительно, видно было, что и больные, ну, большинство из них ложились, чтобы избежать наказания там. Вполне нормальные пацаны, с кем я общался. Некоторые были действительно за серьезные преступления, за убийства, за двойные убийства. То есть публика очень разная. И вот там я увидел вообще, насколько жизнь человеческая, по большому счету, ну, она ничего не стоит. То есть в таких местах, это, ну вот если Наталья сказать, что ад на земле, то вот он в таких местах, где люди лежат на вязках, где эти все препараты, аминозин, галоперидол, то есть это жуть, смерть практически...
1: Извини меня за примитивизм, хуже тюрьмы?
0: Ну, я не буду сравнивать...
1: Инороднее, да, что-то инороднее?
0: Да, я не буду, потому что и там люди страдают. И там боль, и там горечь.
1: Но здесь, наверное, все понятия уже истреблены.
0: Да, да, там непонятно. Дурдом есть дурдом, то есть, ну, в полном смысле дурдом. Там, естественно, никаких принципов. Есть, конечно, люди, с которыми ты общаешься, выбираешь круг общения, держишься, общаешься с ними, но ты все равно ты понимаешь, что это дурдом. Это психбольница, здесь больные люди, и стараешься жить, конечно, как я тогда считал, все-таки по понятиям, но ты понимаешь, что, ну, дальше. Я вот, выходя оттуда, я понимал, задавал вопрос, а что дальше? И последний раз, когда лежал, меня вызвал зав. Отделение, ну, а мы себе там позволяли, конечно, опять наркотики, опять алкоголь. У нас, я не знаю, ну, все, что можно было, опять и там происходило. И врач вызвал меня, мой лечащий зав. Отделения, и сказал, знаешь что, ты устроил дурдом в дурдоме. Больше мы тебя, и я скажу и главному врачу больницы, что тебя больше не брали сюда. Потому что ты уже, ну, такие, как ты, лечению не поддаются. Не потому, что ты такой больной, а потому, что ты уже такой человек, который, ну, ты нам ломаешь тут режим, все, мы тебя никогда не возьмем больше. И поставили на моем лечении большую жирную точку. И дома у меня возникла такая ситуация, когда мне исполнилось ровно 33 года, а я хочу на этом поставить акцент, потому что 33, да, ну, как возраст Христа. Я вроде бы какое-то время не употреблял наркотики тяжелые, хотя в своей жизни я уже к тому времени, к 33 годам, дочери уже было 14 лет, уже, то есть дочка у меня выросла, на моих глазах я общался с ней, все хорошо, но участия в ее воспитании я не принимал никакого. Слава Богу, что родители поддерживали все это время и меня, и ее, и бывшую жену. Но она выросла без моего участия. Это очень сейчас больно понимать это, что я ничего не дал своей дочери. И в 33 года я перепробовал практически все существующие наркотики. Параллельно, когда, если я не употреблял наркотики, то это был алкоголь. Все вот это вот происходило. В 33 года я решил попробовать. Ну, думаю, последний раз и все. и больше как бы я не буду этого делать. Ну, закончилось тем же самым. В общем, итог всего был такой, что придя домой один раз вечером, я увидел, что замки отец сменил просто в доме. То есть я своими ключами не открою дверь. Частный дом, дверь деревянная была, и на двери отец воткнул большой охотничий нож, и висела записка не очень приятного содержания, что сына у меня нет, а тому, кто пришел, она была адресована, ну, это, ты попал не по адресу, если ты читаешь эту записку, то есть это ты, это не твое. И буквально...
1: Но записка на тебя была рассчитана.
0: Ну, конечно, да. То есть иначе ее бы никто не прочитал, посторонний бы ее не прочитал. И к тому времени я остался без семьи, без работы, без дома.
1: И без ясного понимания, кто может дать тебе выход из твоего положения. Мы снова ненадолго прервем наш разговор, и снова в эфире песня.

0: В эфире «Русское христианское радио» и наша передача «Выбор». В гостях у нас Алексей Селезень. Алексей, грустно, все грустно очень. Столько лет жизни, и нигде ты не услышал ни от кого о том, что есть живой Бог, о том, что есть истинный выход.
1: Да, единственное, я узнал от мамы, она мне сказала, знаешь, что есть вот человек, который проходил реабилитацию, он такой же, как ты, с такой же похожей судьбой. Он был в реабилитационном центре. Может быть, поедешь? И я поехал просто встретиться, как потом я узнал, это пастор церкви. Он особо мне не говорил об Иисусе, он не рассказывал. Он просто сказал мне: слушай, ну ты уже все, теперь терять-то нечего, давай. И как я понимаю, что у меня-то выбора просто не было. Бог создал мне такую тесноту, что реально выбора у меня не было. Я это сейчас, я прекрасно это понимаю. И приехав в реабилитационный центр, я увидел людей, которые ходят, улыбаются, разного возраста, и мужчины, и женщины, и молодые, и пожилые, с разными судьбами. И мне говорят, а у меня к тому времени я очень себя плохо чувствовал, у меня была большая доза. И мне говорят: да ладно, ты не переживай, не парься, мы за тебя помолимся, и все будет хорошо. Я думаю, ну вот это вот я попал вообще.
0: Было все. Угу. Были дурдома, была тюрьма, такого не было, да?
1: Такого не было, да. Меня по 2 недели выводили из этого состояния под капельницами, а тут вдруг помолимся. Помолились, и я заснул. Я заснул, я проснулся. Опустив это все, я скажу, что на 4-й день я уже работал. То есть Бог настолько коснулся меня в плане, что коснулся, забрал все эти зависимости от меня. И физическую, и сигарет. То есть реально для меня первое чудо сотворил Господь именно там.
0: Скажи, для меня сейчас скажи, за эти 4 дня что ты услышал? Вот это конкретно какие-то доктринальные были выводы, или это Бог коснулся сердца, когда ты еще почти ничего не знал?
1: Я ничего не знал, я просто понял. Я в какой-то момент, когда я каялся, я действительно в сердце сказал, что Бог, если ты есть, сделай. Потому что, действительно, уже выбора-то нету, сделай.
0: Как написано в Библии, испытайте меня.
1: Да,
0: ты этого не знал, но ты на тот момент испытывал Бога.
1: Да, я попросил, да, чтобы он мне помог, и Бог сделал это. То есть тогда я для себя сказал, что, оказывается, это он слышит, и он реально делает вещи. То есть он не тот, который пообещал и не сделает, а пообещал и сделал. Для меня это было очень важно, потому что жив по тем принципам, пацан сказал, пацан сделал, для меня Бог сделал это. И я себя считал в чем-то обязанным Богу, то есть и те вещи, которые мне сказали, что ты должен пробыть здесь полный срок реабилитации, я для себя сделал вывод, что я должен.
0: То есть пока это были понятия,
1: да,
0: такие.
1: Да. Однозначно, конечно, да. То есть глубокой веры, глубокого понимания того, что действительно Бог.
0: Зачем ты здесь?
1: Да,
0: в общем-то,
1: для чего? Нет, конечно, это мне стало открываться все больше и дальше. Где-то пробыв уже полгода, тогда я уже действительно Бог меня коснулся, и я принял крещение. И для свидетельства хочу сказать, что был такой момент, когда, слушав вашу передачу,
0: программу «Выбор».
1: Да, программу «Выбор», я находился на дне глубокой ямы. В полном смысле слова я копал яму для слива, 3-метровая яма, дождь, сырость, это весна была. Я услышал свидетельство такого же человека, который сидел в этой студии, свидетельствовал. И я сказал: Господь, вот твои дела, как бы мне хотелось тоже рассказать свое свидетельство о своей жизни. Вообще.
0: Ну, быть причастным.
1: Да, да, причастным к этому.
0: К жизни в Боге.
1: Да. И не было никого рядом. Я не молился, я просто. Это был как бы крик в сердцах, что хочу. И я хочу сказать, слава Богу, Бог настолько, Он сердцевидец, Он настолько знает все наши просьбы, желания, что Он услышал и прошло.
0: Ну и одно абсолютно понятно, что все, что по воле Его, Он исполняет.
1: Аминь, конечно, да, Наталья. И я очень благодарен Богу, что я потом, в конце концов, я все-таки принял решение служить таким же людям, наркозависимым, алкоголикам. Я понял, что тех людей, которые через меня пришли уже к Богу, кого я точно так же мог привести, я не могу сказать, я пережил такое чувство, я потом плакал, я благодарил Бога за то, что Бог меня использует в своем деле, в этом деле спасения людей. И я помню, я позвонил маме и сказал: «Мама, я хочу тебе сказать, что я решил свою жизнь посвятить Богу». У нее была такая пауза, она сказала: «Я рада за тебя». И я вижу, как поменялись мои родители по отношению ко мне. Я вижу отца, его счастливые глаза. Я вижу маму, которая очень рада. Я вижу отношение родственников ко мне. То есть, если в Писании написано, что прежде всего ищите Царствие Небесное, то есть, действительно, я вижу, что Бог спас им, спасает и моих родственников. То есть, у меня мама покаялась, сестра родная покаялась, папа еще в раздумье, но он как военный человек, он очень подходит к этому.
0: Ну, на пути, скажем так, да.
1: То есть, я благодарен Господу, я благодарю, что все, что сделал Он в моей жизни.
0: Это все правильно, хоть и трудно, да?
1: Да, это очень тяжело, но я теперь понимаю, что я не пришел бы к Богу, если бы это все не произошло. Можно сказать, что в этом и был, как бы, может быть, и план. Бог очень долго терпел действительно меня. И я хочу сказать, что все-таки молитвы матерей, а я знаю, что молитвы матерей — это очень сильно. Я все-таки пришел по молитве моей мамы, которая никогда не опускала руки, когда она все время за меня переживала. Она в душе всегда просила Бога о том, чтобы я спасся. Ну, спасся, не именно спасся, а бросил заниматься тем, чем я занимался. Это очень важно. Я хочу сказать сейчас тем мамам, которые, может, слышат меня, тем женщинам, у которых дети находятся в зависимости. Может быть, это мамы, может быть, это жены. Я вам хочу сказать, не опускайте руки, когда говорят, что все безнадежно, не верьте этому. Молитесь, продолжайте просить Бога. Если вы даже не умеете это делать, просите как можете. И я знаю, что Бог услышит, и Он спасет. Молитва матери или жены — это очень сильно. И хочу сказать тем людям, которые сейчас находятся в местах лишения свободы, те, кто еще ходит во тьме, те, кто еще раздумывает, а принять ли Иисуса своим Господом, своим Спасителем.
0: И, извини, я добавлю, может быть, тем, кто не знает.
1: И кто и не знает.
0: Где выход? В ком он, да?
1: Где выход? Это, вы знаете, легко вот говорить. Мне кажется, когда ты это уже ты находишься в Боге. Сейчас я сижу и я свидетельствую. На той стороне может сидеть человек, который скажет: ну, очередной раз кто-то рассказывает, и как бы, но эта история не про меня. Я тоже так думал, что эта история не про меня. Бог нас любит всех. Мы все Его дети. И я знаю Я вот сейчас уже уверен в том, уверен, я не знаю, на 101%, что если ты искренне, а я хочу повторить еще раз это слово, искренне, станешь на колени, не надо, чтобы кто-то рядом даже был, если никого нету, Сань, стань сам и попроси Бога, чтобы он пришел в твою жизнь, спас тебя, то Бог это сделает. Он сделает это обязательно, он обязательно протянет свою руку, и он обязательно поможет. Главное сделать этот первый шаг и открыть свое сердце для Господа. И вообще хочу сказать, как классно жить с Богом.
0: Спасибо. И я думаю, что это не последнее свидетельство Алексея. Его церковь начала огромную работу не только с людьми зависимыми. Там задействованы матери, вот люди, которые косвенно пострадали. И очень много предстоит сделать. Я очень надеюсь, что мы тебя снова увидим, услышим в нашей студии. Попрощайся с нашими слушателями, ты.
1: Да, я хочу всем сказать... До свидания, я не прощаюсь, и хочу пожелать всего самого хорошего, и пусть Господь, конечно, вас благословит. До свидания.
0: А наша передача «Выбор» подошла к концу. Напоминаю, у нас в гостях был Алексей Селезень из Московской церкви «Во имя Иисуса». Провела передачу Наталья Чернякова, режиссировал программу Сергей Швецов. Наш адрес – город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Иезекииля, глава 17. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, предложи загадку и скажи притчу дому Израилеву. Скажи, так говорит Господь Бог. Большой орел с большими крыльями, с длинными перьями, пушистый, пестрый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку. Сорвал верхний из молодых побегов его и принес его в землю ханаанскую, в городе торговцев положил его. И взял от семени этой земли и посадил на земле семени, поместил у больших вод, как сажают иву. И оно выросло, и сделалось виноградную лозою, широкую, низкую ростом, которой ветви клонились к ней, и корни ее были под ней уже, и стала виноградную лозою, и дало отрасли, и пустило ветви. И еще был орел с большими крыльями и пушистый, и вот эта виноградная лоза потянулась к нему своими корнями и простерла к нему ветви свои, чтобы он поливал ее из борозд рассадника своего. Она была посажена на хорошем поле у больших вод, так что могла пускать ветви и приносить плод, сделаться лозою великолепную. Скажи, так говорит Господь Бог, будет ли ей успех? Не вырвут ли корней ее, и не оборвут ли плодов ее, так что она засохнет? Все молодые ветви, отросшие от нее, засохнут. И не с большой силою, и не со многими людьми сорвут ее с корней ее. И вот, хотя она посажена, но будет ли успех? Не иссохнет ли она, как скоро коснется ее восточный ветер? Иссохнет на грядах, где выросла. И было ко мне слово Господне. Скажи мятежному дому, разве не знаете, что это значит? Скажи, вот пришел царь Вавилонский в Иерусалим и взял царя его и князей его и привел их к себе в Вавилон. И взял другого из царского рода и заключил с ним союз. И обязал его клятвою, и взял сильных земли той с собою, чтобы царство было покорное, чтобы не могло подняться, чтобы сохраняем был союз и стоял твердо. Но тот отложился от него, послав послов своих в Египет, чтобы дали ему коней и много людей. Будет ли ему успех? Уцелеет ли тот, кто это делает? Он нарушил союз, и уцелеет ли? Живу я, говорит Господь Бог. Вместо пребывания царя, который поставил его царем, и которому данную клятву он презрел, и нарушил союз свой с ним, он умрет у него в Вавилоне. С великою силою и с многочисленным народом фараон ничего не сделает для него в этой войне, когда будет насыпан вал, и построены будут осадные башни на погибель многих душ. Он презрел клятву, чтобы нарушить союз, и вот дал руку свою и сделал все это. Он не уцелеет. Посему так говорит Господь Бог, живу я. клятву мою, которую он презрел, и союз мой, который он нарушил, я обращу на его голову, и закину на него сеть мою, и пойман будет в тенета мои, и приведу его в Вавилон, и там буду судиться с ним за вероломство его против меня. А все беглецы его из всех полков его падут от меча, а оставшиеся развеяны будут по всем ветрам, и узнаете, что я Господь сказал это. Так говорит Господь Бог, и возьму я с вершины высокого кедра и посажу, с верхних побегов его оторву нежную отрасль и посажу на высокой и величественной горе. На высокой горе Израилевой посажу его, и пустит ветви, и принесет плод, и сделается величественным кедром, и будут обитать под ним всякие птицы, всякие пернатые будут обитать в тени ветвей его. И узнают все дерева полевые, что я Господь, высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим. Я, Господь, сказал и сделаю. Глава 18. И было ко мне слово Господне: зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря: отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина? Живу я, говорит Господь Бог, не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле, ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои. Душа согрешающая, та умрет. Если кто праведен и творит суд и правду, и на горах жертвенного не ест, и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищения не производит, хлеб свой дает голодному, и нагого покрывает одеждою, в рост не отдает, и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог. Но если у него родился сын-разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того, чего он сам не делал совсем, и на горах ест жертвенное, и жену ближнего своего оскверняет, бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает, и к идолам обращает глаза свои, делает мерзость, в рост дает и берет лихву, то будет ли он жив? Нет, он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет. Кровь его будет на нем. Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит, и не делает подобного им, на горах жертвенного не ест, к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и человека не притесняет, залога не берет, и насильно не отнимает, хлеб свой дает голодному, и нагого покрывает одеждою, от обиды бедному удерживает руку свою, роста и лихвы не берет, исполняет мои повеления и поступает по заповедям моим, то сей не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив. А отец его, так как он жестоко притеснял, грабил брата и недоброе делал среди народа своего, вот он умрет за свое беззаконие. Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы мои соблюдает и исполняет их, он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, как и делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. «Разве я хочу смерти беззаконника?» — говорит Господь Бог. «Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет. Но вы говорите, не прав путь Господа. Послушайте, дом Израилев, мой ли путь неправ, не ваши ли пути неправы? Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие, и зато умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою. Ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал. Он будет жив, не умрет. А дом Израилев говорит, не прав путь Господа. Мои ли пути неправы, дом Израилев? Не ваши ли пути неправы? Посему я буду судить вас, дом Израилев. Каждого по путям его, говорит Господь Бог. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением.

между молодыми львами растила львенков своих, и вскормила одного из львенков своих, и сделался молодым львом, и научился ловить добычу, ел людей. И услышали о нем народы, он пойман был в яму их, и в цепях отвели его в землю египетскую. И когда, пождав, увидела она, что надежда ее пропала, тогда взяла другого из львенков своих и сделала его молодым львом. И, сделавшись молодым львом, он стал ходить между львами и научился ловить добычу, ел людей. И осквернял вдов их, и города их опустошал, и опустела земля, и все селения ее от рыканья его. Тогда восстали на него народы из окрестных областей и раскинули на него сеть свою. Он пойман был в яму их. И посадили его в клетку на цепи и отвели его к царю Вавилонскому. Отвели его в крепость, чтобы не слышен уже был голос его на горах Израилевых. Твоя мать была, как виноградная лоза, посаженная у воды, плодовита и ветвиста была она от обилия воды, и были у нее ветви крепкие для скипетров властителей, и высоко поднялся ствол ее между густыми ветвями, и выдавалась она высотою своею со множеством ветвей своих. Но во гневе вырвана, брошена на землю, и восточный ветер иссушил плод ее. Оторжены и иссохли крепкие ветви ее, огонь пожрал их. А теперь она пересажена в пустыню, в землю сухую и жаждущую, и вышел огонь из ствола ветвей ее, пожрал плоды ее, и не осталось на ней ветвей крепких для скипетра властителя. Это плачевная песнь, и останется для плача. Глава 20. В 7 году, в 5 месяце, в 10 день месяца, пришли мужи из старейшин Израилевых вопросить Господа и сели перед лицом моим. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, говори со старейшинами Израилевыми и скажи им: так говорит Господь Бог: вы пришли вопросить меня? Живу я, не дам вам ответа, говорит Господь Бог. Хочешь ли судиться с ними, хочешь ли судиться, сын человеческий? Выскажи им мерзости отцов их и скажи им: так говорит Господь Бог. В тот день, когда я избрал Израиля и, подняв руку мою, поклялся племени дома Иаковлева и открыл себя им в земле египетской, и, подняв руку, сказал им: я Господь Бог ваш. В тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель, и сказал им: отвергните каждой мерзости от очей ваших и не оскверняйте себя идолами египетскими. Я Господь Бог ваш. Но они возмутились против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзости от очей своих и не оставил идолов египетских. И я сказал: и залью на них гнев мой, и стащу на них ярость мою среди земли египетской. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось пред народами, среди которых находились они, и перед глазами которых я открыл себя им, чтобы вывести их из земли египетской. И я вывел их из земли египетской и привел их в пустыню, и дал им заповеди мои, и объявил им мои постановления, исполняя которые человек жив был бы через них. Дал им также субботы мои, чтобы они были знамением между мною и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их. Но дом Израилев возмутился против меня в пустыне, по заповедям моим не поступали и отвергли постановления мои, исполняя которые человек жив был бы через них, и субботы

и нарушали, и я сказал: и залью на них ярость мою в пустыне, чтобы истребить их. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, в глазах которых я вывел их. Даже я, подняв руку мою против них в пустыне, поклялся, что не введу их в землю, которую я назначил, текущую молоком и медом, красу всех земель, за то, что они отвергли постановления мои и не поступали по заповедям моим и нарушили субботы мои, ибо сердце их стремилось к идолам их. Но око мое пожалело погубить их, и я не истребил их в пустыне. И говорил я сыновьям их в пустыне: не ходите по правилам отцов ваших, и не соблюдайте установлений их, и не оскверняйте себя идолами их. Я Господь Бог ваш, по моим заповедям поступайте, и мои уставы соблюдайте, и исполняйте их. И святите субботы мои, чтобы они были знамением между мною и вами, дабы вы знали, что я Господь Бог ваш. Но и сыновья возмутились против меня, по заповедям моим не поступали, и уставов моих не соблюдали, не исполняли того, что, исполняя, человек был бы жив, нарушали субботы мои. И я сказал: и залью на них гнев мой, и стащу над ними ярость мою в пустыне. Но я отклонил руку мою и поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, перед глазами которых я вывел их. Также, подняв руку мою в пустыне, я поклялся рассеять их по народам и развеять их по землям, за то, что они постановлений моих не исполняли, и заповеди мои отвергли, и нарушали субботы мои, и глаза их обращались к идолам отцов их. И попустил им учреждения недобрые, и постановления, от которых они не могли быть живы, и попустил им оскверниться жертвоприношениями их, когда они стали проводить через огонь всякий первый плод утробы, чтобы разорить их, дабы знали, что я Господь. Посему говори дому Израилеву, Сын Человеческий, и скажи им: так говорит Господь Бог: вот чем еще хулили меня отцы ваши, вероломно поступая против меня. Я привел их в землю, которую клятвенно обещал дать им, подняв руку мою, а они, высмотрев себе всякий высокий холм и всякое ветвистое дерево, стали заколать там жертвы свои и ставили там оскорбительные для меня приношения свои и благовонные курения свои, и возливали там возлияния свои. И я говорил им: что это за высота, куда ходите вы? Поэтому именем Бама называется она и до сего дня. Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: не оскверняете ли вы себя по примеру отцов ваших, и не блудодействуете ли вы вслед мерзости их, принося дары ваши и проводя сыновей ваших через огонь? Вы оскверняете себя всеми идолами вашими до сего дня, и хотите вопросить меня, дом Израилев? Живу я, говорит Господь Бог, не дам вам ответа. И что приходит вам на ум, совсем не сбудется. Вы говорите: будем как язычники, как племена иноземные, служить дереву и камню. Живу я, говорит Господь Бог, рукою крепкою и мышцею простертою, и излиянием ярости буду господствовать над вами, и выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкою и мышцею простертою, и излиянием ярости, и приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу, как я судился с отцами вашими в пустыне земли египетской, так буду судиться с вами, говорит Господь Бог. И проведу вас под жезлом, и введу вас в узы завета, и выделю из вас мятежников и непокорных мне,
из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут, и узнаете, что я Господь. А вы, дом Израилев, так говорит Господь Бог, идите каждый к своим идолам и служите им. Если меня не слушаете, но не оскверняйте более святого имени моего дарами вашими и идолами вашими, потому что на моей святой горе, на горе высокой Израилевой, говорит Господь Бог, там будет служить мне весь дом Израилев, весь, сколько ни есть его на земле, там я с благоволением приму их, и там потребую приношений ваших и начатков ваших со всеми святынями вашими. Приму вас как благовонное курение, когда выведу вас из народов и соберу вас из стран, по которым вы рассеяны, и буду светиться в вас перед глазами народов, и узнаете, что я Господь, когда введу вас в землю Израилеву, в землю, которую я клялся дать отцам вашим, подняв руку мою. И вспомните там о путях ваших и обо всех делах ваших, какими вы оскверняли себя, и возгнушаетесь самими собою за все злодеяния ваши, какие вы делали. И узнаете, что я Господь, когда буду поступать с вами ради имени моего, не по злым вашим путям и вашим делам развратным, дом Израилев, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, обрати лицо твое на путь к полудню и произнеси слово на полдень и изреки пророчество на лес южного поля. И скажи южному лесу: слушай слово Господа, так говорит Господь Бог. Вот я зажгу в тебе огонь, и он пожрет в тебе всякое дерево зеленеющее и всякое дерево сухое. Не погаснет пылающий пламень, и все будет опалено им от юга до севера. И увидит всякая плоть, что я Господь зажег его, и он не погаснет. И сказал я: о Господи Боже, они говорят обо мне, не говорит ли он притчи? Глава 21. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, обрати лицо твое к Иерусалиму и произнеси слово на святилище и изреки пророчество на землю Израилеву, и скажи земле Израилевой: так говорит Господь Бог, вот я на тебя, и извлеку меч мой из ножен его, и истреблю у тебя праведного и нечестивого. А для того, чтобы истребить у тебя праведного и нечестивого, меч мой из ножен своих пойдет на всякую плоть от юга до севера, и узнает всякая плоть, что я Господь, извлек меч мой из ножен его, и он уже не возвратится. Ты же, Сын человеческий, стенай, сокрушая бедра твои, и в горести стенай пред глазами их. И когда скажут тебе: отчего ты стенаешь, скажи: от слуха, что идет. И растает всякое сердце, и все руки опустятся, и всякий дух изнеможет, и все колени задрожат, как вода. Вот это придет и сбудется, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог, скажи: меч, меч, наострен и вычищен, наострен для того, чтобы больше заколоть, вычищен, чтобы сверкал, как молния. Радоваться ли нам, что жезл сына моего презирает всякое дерево? Я дал его вычистить, чтобы взять в руку. Уже настроен этот меч и вычищен, чтобы отдать его в руку убийцы. Стенай и рыдай, сын человеческий, ибо он на народ мой, на всех князей Израиля. Они отданы будут под меч с народом моим,
посему ударяй себя по бедрам, ибо он уже испытан, и что, если он презирает Изезу, сей не устоит, говорит Господь Бог. Ты же, Сын Человеческий, пророчествуй, и ударяй рукою об руку, и удвоится меч, и утроится меч на поражаемых, меч на поражение великого, проникающий во внутренность жилищ их, чтобы растаяли сердца, и чтобы павших было более. Я у всех ворот их поставлю грозный меч, увы, сверкающий, как молния, настроенный для заклания. Соберись и иди направо или налево, куда не обратилось лицо твое. И я буду рукоплескать и утолю гнев мой. Я, Господь, сказал. И было ко мне слово Господне. И ты, Сын Человеческий, представь себе две дороги, по которым должно идти мечу царя Вавилонского. Обе они должны выходить из одной земли, и начертай руку, начертай при начале дорог в города. Представь дорогу, по которой меч шел бы в Раву сынов Амоновых и в Иудею, в укрепленный Иерусалим. Потому что царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания. Трясет стрелы, вопрошает терафимов, рассматривает печень. В правой руке у него гадание в Иерусалим, где должно поставить тараны, открыть для побоища уста, возвысить голос для военного крика, подвести тараны к воротам, насыпать вал, построить осадные башни. Это гадание показалось в глазах их лживым, но так как они клялись клятвою, то он, вспомнив о таком их вероломстве, положил взять его. Посему так говорит Господь Бог, так как вы сами приводите на память беззаконие ваши, делая явными преступления ваши, выставляя на вид грехи ваши во всех делах ваших, и сами приводите это на память, то вы будете взяты руками. И ты, недостойный преступный вождь Израиля, которого день наступил ныне, когда нечестию его положен будет конец. Так говорит Господь Бог, сними с себя диадему и сложи венец, этого уже не будет. Униженное возвысится и высокое унизится. Низложу и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему. И ты, Сын Человеческий, изреки пророчество и скажи, так говорит Господь Бог о сынах Амона и о поношении их, и скажи, меч, меч обнажен для заклания, вычищен для истребления, чтобы сверкал, как молния, чтобы тогда, как представляют тебе пустые видения и ложно гадают тебе, и тебя приложил к обезглавленным нечестивцам, которых день наступил, когда нечестью их положен будет конец. Возвратит ли его в ножны его? На месте, где ты сотворен, на земле происхождения твоего, буду судить тебя. И изолью на тебя негодование мое, вдохну на тебя огнем ярости моей, и отдам тебя в руки людей свирепых, опытных в убийстве. Ты будешь пищей огню, кровь твоя останется на земле. Не будут и вспоминать о тебе, ибо я, Господь, сказал это. Глава 22. И было ко мне слово Господне. И ты, Сын Человеческий, хочешь ли судить город кровей? Выскажи ему все мерзости его. И скажи, так говорит Господь Бог, «О город, проливающий кровь среди себя, чтобы наступило время твое, и делающий у себя идолов, чтобы осквернять себя, кровью, которую ты пролил, ты сделал себя виновным, и идолами, каких ты наделал, ты осквернил себя, и приблизил дни твои, и достиг годины твоей. За это отдам тебя на посмеяние народам, на поругание всем землям.
Близкие и далекие от тебя будут ругаться над тобою, осквернившим имя твое, прославившимся буйством. Вот начальствующие у Израиля, каждый по мере сил своих были у тебя, чтобы проливать кровь. У тебя отца и мать злословят, пришельцу делают обиду среди тебя, сироту и вдову притесняют у тебя. Святынь моих ты не уважаешь, и субботы мои нарушаешь. Клеветники находятся в тебе, чтобы проливать кровь, и на горах едят у тебя идоложертвенные. Среди тебя производят гнусность. Наготу отца открывают у тебя. Жену во время очищения нечистот ее насилуют у тебя. Иной делает мерзость женою ближнего своего. Иной оскверняет сноху свою. Иной насилует сестру свою, дочь отца своего. Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь. Ты берешь рост и лихву, и насилием вымогаешь корысть у ближнего твоего. А меня забыл, говорит Господь Бог. И вот я всплеснул руками моими о корыстолюбии твоем, какое обнаруживается у тебя, и о кровопролитии, которое совершается среди тебя. Устоит ли сердце твое? Будут ли тверды руки твои в те дни, в которые будут действовать против тебя? Я, Господь, сказал и сделаю, и рассею тебя по народам, и развею тебя по землям, и положу конец мерзостям твоим среди тебя. И сделаешь сам себя презренным пред глазами народов, и узнаешь, что я Господь. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, дом Израилев сделался у меня изгородью. Все они олово, медь и железо и свинец в горниле сделались, как изгородь серебра. Посему так говорит Господь Бог: так как все вы сделались изгородью, зато вот я соберу вас в Иерусалим, как в горнило кладут вместе серебро и медь и железо и свинец и олово, чтобы раздуть на них огонь и расплавить, так я во гневе моем и в ярости моей соберу и положу и расплавлю вас. Соберу вас и дохну на вас огнем негодования моего и расплавлю среди него. Как серебро расплавляется в горниле, так расплавитесь и вы среди него, и узнаете, что я, Господь, излил ярость мою на вас. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, скажи ему: ты земля неочищенная, не орошаемая дождем в день гнева, заговор пророка в ее среди нее, как лев, рыкающий, терзающий добычу, съедают души, обирают имущество и драгоценности и умножают число вдов. Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым. И от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них. Князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть. А пророки ее все замазывают грязью, видят пустое и предсказывают им ложное, говоря: так говорит Господь Бог, тогда как не говорил Господь. А в народе угнетают друг друга, грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельца угнетают несправедливо. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. И так изолью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Никто не заботится обо мне. Похоже ли это на твою ситуацию? Отвергают ли тебя другие? Иисус стоит перед тобой. Он нашел тебя и спрашивает о тебе. Он может помочь и спасти тебя. Внимание Иисуса очень тронуло парализованного человека. Ответы на его вопросы читались в глазах Христа, и их сочувствие рождало доверие Господу любви. Когда Иисус увидел желание этого несчастного человека исцелиться и его веру в него, он произнес: «Встань! Возьми постель твою и ходи». Это был божественный приказ, способный сотворить невозможное. Парализованный поверил словам Христа и доверился силе, исходящей от него. Он почувствовал тепло, проницающее его кости, которое оживило его тело. Он был исцелен. В тот же час исцеленный начал прыгать от радости и подбрасывать постель в воздух. Его исцеление стало подтверждением его веры и силы слов Христа. Молитва. Господь Иисус, мы благодарим Тебя. Ты не прошел мимо этого инвалида и по милости своей заметил его. У него не было никого, кроме Тебя, милостивый Господь. Помоги нам держаться Тебя и не полагаться на людей. Сделай нас подобными Тебе и Твоей любви, чтобы мы заботились о других и разделяли Твои благословения с ними. Вопрос 37. Как Иисус исцелил парализованного у купальни Вифезды?
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 10 по 13. «Было же это в день субботний, посему иудеи говорили исцеленному: „Сегодня суббота, не должно тебе брать постели“. Он отвечал им: „Кто меня исцелил, тот мне сказал: „Возьми постель твою и ходи“. Его спросили: „Кто тот человек, который сказал тебе: „Возьми постель твою и ходи“?“ Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте».
0: Все присутствующие у купальни были восхищены происшедшим, кроме законников, пришедших в ярость от чудес, совершаемых Христом, особенно если это происходило в субботу. Иисус не только исцелил больного, но и приказал ему нести постель по улицам города. В глазах законников это было грехом против Бога и его повеления о субботе, требовавшими, чтобы весь народ после трудовых будней отдыхал. Всякий, нарушивший этот закон, подвергался смерти. Книга Числа, 15 глава, с 32 по 36 стихи. Евреи считали, что до тех пор, пока вся нация не будет тщательно соблюдать субботу, Мессия не придет. Иудеи не имели права закидывать камнями человека, несущего свою постель, не предупредив его об этом заранее. Поэтому их вопрос означал для него угрозу. Обвиненный попытался объяснить свой поступок повелением Христа взять свою постель и идти, как условие своего исцеления. Законники были разъярены и недоумевали по поводу исцеления. Они не распознали силу любви, с которой Иисус исцелял людей. С завистью и ненавистью они начали обсуждать личность целителя. Он посмел приказать инвалиду нести свою постель в субботу, и потому, по их мнению, был преступником, заслуживающим смерти. Исцеленный не знал Иисуса, потому что он был пришельцем и в Вифезде оказался впервые. А после исцеления больного он растворился в толпе. Иисус не хотел, чтобы вера в Него основывалась на чудесах, а не на Его личности.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 14 по 16. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу».
0: Иисус искал исцеленного, чтобы дать ему и духовное исцеление, освободив его от грехов. Он нашел его в храме, славящем Господа. Увидев Иисуса, он испугался и в то же время обрадовался. Мы знаем, что сказал ему Иисус: «Ты страдал 38 лет, теперь ты выздоровел. Осознаешь ли ты чудо, которое произошло с тобой?» Это было божественное вмешательство, а не человеческое. Сам Бог открыл глаза твоего сердца. Ты знаешь свои грехи. Жизнь без Бога стала причиной твоих страданий. Исцелив тебя, я простил тебе все грехи. Для того, чтобы исцелить его душу, Иисус попросил его проявить послушание и больше не грешить. Получение прощения подразумевает принятие решения не возвращаться снова к тому же греху. Человек, принимающий слова Христа и искренне раскаивающийся в грехах, получает божественную силу и может преодолеть зло с Божьей помощью. Христос не ожидает от нас невозможного, но дает нам Духа, чтобы Его силой мы могли преодолевать искушение и скрытую ненависть. Дух истины позволяет нам избегать зла и противостоять ему. Иногда Бог из любви к нам допускает в нашей жизни болезни и душевные раны, чтобы очистить нас и вновь вернуть к себе. А иногда богатство и роскошь могут быть божественным наказанием за нашу черствость по отношению к Богу. Человек становится одержимым всем этим, и оно приводит его к вечной погибели. Не играйте с грехом, но признайте свою зависимость от Него и попросите Христа освободить вас. Сделайте выбор в пользу Христа. Не бездействуйте. Избавьтесь от греха. Дайте Спасителю обет посвящения, и Он спасет вас. После того, как исцеленный получил совет от Иисуса больше не грешить, он пошел к иудеям и сказал им, что этот назарянин исцелил его и сделал это в субботу. Какой это был сюрприз для них! Законники надеялись, что он будет шпионить за Иисусом, чтобы помочь им арестовать его. Исцеление парализованного вызвало у фарисеев гораздо больше негодования, чем изгнание торговцев из храма. Христос уличил их в лицемерии и показал им, что настоящая праведность не может основываться на одном лишь законе. Бог требует милости и любви. Святость без любви — ложь. Бог ожидает от нас милосердия, а не совершения ритуалов. Благодаря Христу мы освобождены от множества предписаний, которые необходимо соблюдать в соответствии с законом. Основная заповедь, данная нам — иметь в себе любовь. Вопрос 38. Почему иудеи преследовали Иисуса?

0: 2. Бог творит дела в согласии с Сыном. Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 17 по 20 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи 17 и 18. Иисус же говорил им: «Отец мой доныне делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу.
0: Враждебное отношение к Иисусу набирало силу после исцеления в Вифезде. Враги Иисуса решили убить его. Чудо, происшедшее у купальни, стало поворотным пунктом в отношениях Иисуса с иудеями. Именно с этого момента началось его открытое преследование. Что же стало причиной такого поворота событий? Здесь произошло столкновение любви Христа с властью закона. В Ветхом Завете люди жили словно в тюрьме. Они должны были до мелочей исполнять закон, добрые дела были показателем праведности. Священники особенно заботились о его соблюдении, намереваясь таким образом получить Божье расположение. Стремление к такому законничеству стало предлогом для эгоизма и презрения окружающих. Поскольку народ жил в завете с Богом и считался единым целым, законники пытались принудить каждого следовать многочисленным правилам. Самым важным правилом было соблюдение субботы. Как Бог отдыхал на седьмой день от своих дел, сотворив мир, так и людям повелевалось отдыхать в этот день, иначе их ожидало наказание – смерть. Таким образом, суббота стала неким символом завета между иудеями и Богом и отражала его присутствие среди них. Однако они не замечали, что своими грехами против Бога они нарушили эту гармонию –

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Петр Дик
0: и Виктория Фаст.

0: Человек желает быть сильным.
1: Сильным физически, сильным интеллектуально, а также сильным духовно.
0: Он ищет найти и приобрести силу у самых различных источников.
1: Где-то человеку удается набраться сил, но чаще человек растрачивает свои силы в поисках решений всевозможных вопросов и проблем. И приходит такой момент, когда мы должны признать свое бессилие в решении многих жизненных вопросов.

0: Сильный человек прежде всего тот человек, который силен умом и мудростью своей.
1: Яков говорит в своем послании следующее. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле, добрым поведением, с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир».

0: Силен духовно человек, который нашел источник и начало мудрости.
1: Библия говорит в книге притчи Соломоновых следующее. «Страх Господень научает мудрости, а славе предшествует смирение».

0: Силен и мужествен тот человек, который победил себя.
1: Действительно, много силы необходимо для того, чтобы признать свое бессилие, а еще больше, чтобы признать свои ошибки, свои грехи.

0: апостол Петр говорит в своем первом послании следующее.
1: «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время».
0: Желаем тебе, дорогой слушатель, стать и быть духовно сильным человеком.
1: Только будучи сильным во Христе Иисусе, мы сможем жить доброй, хорошей и счастливой жизнью и унаследовать вечную жизнь.
0: Да благословит тебя Бог!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Пробуждение». Но сердце мое в то время уже было занято любовью к тебе. В нем не было места для Иисуса. Я его даже забыла. Потом, конечно, когда я была одинока и в таком горе, я припомнила все те добрые слова. Я достала Библию и стала искать Господа, хотя заблудшая овца не может найти своего пастыря. Так и я не могла его найти. Но во время чтения мне часто казалось, что он стоит передо мной. Так как я много думала о нем, то и теперь во сне сразу узнала его, когда он шел мне навстречу. Однако это был лишь сон. Он рассеялся, и я проснулась на плоту. Огонь угас, луна скрылась за черными тучами. Ева спала рядом со мной, и сплавщики крепко спали. Плот тихо несся по волнам, а меня вдруг охватил ужас. Мне представилась смерть и тот момент, когда я предстану перед Богом. Все злое, о чем я когда-то думала и что делала, вызвало во мне чувство вины. Радовало меня лишь то, что ни одно из всех моих прегрешений не касалось тебя. Против тебя я не согрешила. Больше всего меня мучило, что я никак не могла полюбить твою мать, что я злилась на нее и не могла ей простить то, что она со мной так обращалась. Вдруг я поняла, если я ее не прощу, Господь мне тоже простить не сможет. В этом страхе я начала молиться, как советовал нам тот книготорговец. Я просила Спасителя помиловать меня, молила о помощи, и он меня услышал, так как вдруг вся тяжесть с меня спала. Я смогла простить мою обидчицу и знаю, что и он меня простил. В этом я уверена и сейчас, когда пишу тебе. Господь Иисус Христос сказал, что те, кто заново не рожден, не могут увидеть Царство Божьего. Теперь я это понимаю. Я знаю, что в ту чудную и одновременно страшную ночь моя душа возродилась к новой жизни. Я тебя очень люблю, Матьяс, но Иисуса намного больше. Поэтому прошу тебя, ищи и ты его. Читай неотступно Слово Божье, и ты его обретешь, как я. Несколько часов я не могла писать, потому что мне было очень плохо. Теперь мне стало лучше, и я могу закончить письмо, чтобы отнести его на почту. К обеду наш плот счастливо прибыл на место. Сплавщики причалили к берегу и попрощались со мной. Иштван проводил меня до нашего сада и отнес мой узелок. По дороге я ему рассказала, что пережила в эту ночь. Он ответил, что у него есть с собой Новый Завет, и обещал каждый день его читать. На прощание мой старый друг сказал, что никогда не забудет мои слова. Родные встретили меня в саду и очень благодарили Иштвана за то, что он меня привел к ним. Затем мы сердечно с ним попрощались. Он, бедный, плакал, так как мы на земле, наверное, никогда уже больше не увидимся. Матушка моя, увидев, что я едва стою на ногах, уложила меня в постель. Ах, какая это была благодать снова оказаться дома, где я никому не мешала. Мне стало намного легче при мысли, что в свой трудный час я буду не одна. Но когда я уже лежала в постели с закрытыми глазами, но еще не спала, я услышала, как мой приемный отец сказал: «Лежит она так тихо, как святая. Такие люди долго не живут. Но если это так, то хорошо, что она хоть дома». И родители заплакали. Но отдохнув, я встала, и вот с тех пор пишу это длинное письмо. Я несколько раз отдыхала за это время, но теперь надо его закончить. Еще раз прошу тебя, родной мой, приезжай. Если же нам не суждено увидеться, то да воздаст Господь тебе за всю твою любовь и соединит нас там, куда Он взял разбойника с креста, где не будет больше смерти. Поцелуй за меня, милое мое дитя, оно тебя утешит. Бог с тобой, родной мой Матьяс, целует тебя верная твоя Марийка». Трижды прочитанное письмо лежало теперь на столе перед Матьясом Янковским. Открылась тайна, годами скрывавшая исчезновение его любимой жены. Он узнал правду, и это его чуть не убило. Кровь прилила ему в голову, и сердце учащенно забилось. «Она там лежала, как святая!» – произнес он вполголоса. «А здесь все еще думают, что она утопилась. Волны Вага ее унесли, но не проглотили. Напрасно я все эти годы сидел на берегу, глядя в пучину. Моей милой там не было, воды не накрыли ее. Неожиданно пришла помощь, которую послал ей Бог, и Марийка вернулась домой, куда и так хотелось. Напрасно мы обыскали весь Ваг. В то время она, значит, еще была жива. Письмо ее в М меня уже не застало и было переправлено сюда». Поняв это, Матьяс поднял голову, взгляд его упал на постель своей матери. И вдруг ему все стало ясно. Она так тяжело умирала и все старалась что-то сказать, но ее не поняли. Он и теперь видел ее жалобный, беспокойный взгляд, который она устремляла на него, когда говорила о старом улье. Мать, наверное, хотела наконец признаться сыну, что она не отдала ему этого письма, и указать, куда она его дела. Но Бог не допустил этого, ибо было уже слишком поздно. Если бы она отдала ему письмо, когда оно прибыло, он мог бы поспешить к Анне Скале и застать жену еще живой или мертвой, ведь неизвестно, когда она скончалась. Ах, напрасно она его ждала. Он не пришел. Но почему ему не ответили на письмо, в котором он им сообщил о том, что Марийка утопилась? Люди зря ее обвиняли. И как это было возможно, что не пришло сообщение о смерти ни пастору, ни общине? Да не только о Марийке, но и о смерти ее ребенка должны были сообщить. Или дитя вообще не родилось, и мать взяла его с собой в могилу? О, эта неизвестность была невыносима. Ему нужно было во всем разобраться. Хотя матушки Скали уже не было в живых, Матьяс решил на другой же день отправиться в Г и найти там свидетельство о смерти жены. Приняв это решение, он немного успокоился. Затем снова перечитал письмо. Ему казалось, что он слышит голос Марийки. Вдруг его рука с письмом опустилась. Теперь только он увидел то, на что до сих пор не обращал внимания. Описание той чудной и жуткой ночи, когда она возродилась к новой вечной жизни. Он вспомнил момент своего обращения. Крепко он запомнил слова Иисуса Христа о том, что всем следует родиться свыше. О, как он мучился тогда от того, что его добрая, милая Марийка не была возрождена, потому что дома об этом никогда не было разговора. Матьяс не верил, что она навеки погибла, но его мучил вопрос, будет ли он в вечности с ней или нет. И вот оказалось, что она была там, куда Иисус Христос взял с собой разбойника с креста. Она перед смертью даже молилась еще о вечной жизни для него и ждала его теперь там. Только что он спрашивал, зачем он нашел это письмо, когда уже все позади. Теперь он благодарил Господа за милость, что он сохранил это драгоценное послание и даровал ему с ним уверенность в том, что его Марийка теперь у Христа. О, как чудно она ушла! Божья и человеческая любовь на волнах Вага унесла ее в ту ночь домой. Слишком велико было то счастье. Голова Матиаса склонилась на грудь. Если бы в этот момент в дверь не вошел Мартын Ужеров, несчастный упал бы на пол. Сосед позвал звара, и они отнесли Матиаса на кровать. Хотя Ужеров на военной службе и приобрел некоторый опыт в санитарной службе, мужчины долго старались привести Матиаса в сознание. Наконец, сердце его снова сильно забилось и наладилось дыхание. Он открыл мутные глаза и хотел их снова закрыть, когда сосед окликнул его. «Матиас, что с тобой? Я застал тебя без чувств. Что с тобой случилось?» «Это ты, Мартын», — опомнился Янковский. «А Сусанка дома?» «Да». «Позови ее. Мне надо вам что-то сказать». Звара пошел за соседкой. Она и не подозревала, зачем ее зовут. Ей бы это и во сне не приснилось. Известие от Марийки. Она сама всем тогда сказала, что Вак ее унес, но не проглотил. Читая ее письмо, Сусанна выплакалась от души. Наконец-то память о Марийке будет чиста, и верившие, что она, отчаявшись, покончила с собой, убедятся, что были неправы. «Ах, Матиас! Если бы бедняжка знала, какое горе она нам всем причинила!» — вздохнула соседка. «Она думала только о твоей матери. Навряд ли та стала бы ее искать, если бы не мы. Тебя она звала, а о нас она в своей радости, придя домой, совсем забыла. Но почему Скали не написала нам, если она у нее умерла?» «Это действительно странно», — прервал Мартын свою жену. «Ведь не было никакого официального сообщения ни от пастора, ни от правления общины». «Если Богу угодно, я завтра же пойду и разузнаю, как все было», — заявил Янковский. Но он не пошел, потому что вторично лишился сознания, а потом его затряс озноб. И когда Аннушка вернулась домой, она застала своего хозяина больным. Около Матиаса хлопотал врач. Ей сказали, что у Матиаса был легкий удар и что ему теперь нужно несколько дней спокойно лежать и не волноваться. «К счастью, — добавил врач, — у него такая хорошая сиделка и такие добрые соседи». И девушка действительно ухаживала за больным, как добрый дух. С ней ему волноваться не приходилось. Она его ни о чем не спрашивала, а по глазам угадывала каждое его желание. Если он хотел, она ему читала Слово Божье. И когда Ужеровы передавали еду, она так нежно просила его поесть, что он ее всегда слушался. Большую часть времени Матиас лежал в полусне. Так прошло 4 дня. На 5-й он сказал Аннушке: «Слава Богу, мне стало лучше. Шум в голове прошел, и сердце успокоилось. Спасибо тебе, Аннушка, за хороший уход. Но ты не должна целый день проводить со мной. Сходи-ка в поле и посмотри, как оно там. Кажется, вчера был дождь». «Вчера был небольшой, а позавчера хороший дождь, и все ожило. Но прошу вас, дядя, не отсылайте меня», — просила девушка. «Ведь я каждый вечер выходила, когда вы спали. Меня сменяли то бабушка Ужерова, то тетя, то Дора. Ночью со мной всегда была бабушка Симонова, так что я тоже могла спать. Звары не позволяли мне ночью сидеть около вас. Они вскопали все и для нас, и для себя. Не отсылайте меня, я не могу вас оставить одного». «Но разве ты не знаешь, дитя мое, что Господь Иисус Христос здесь со мной? Дай-ка мне Библию, я уже могу читать сам. Ты же скоро вернешься, послушайся меня. Но прежде чем пойдешь, скажи мне, ты знаешь, от чего я заболел?» Глаза девушки засияли. Тетя дала мне почитать это чудесное письмо. Радость для вас была слишком большой, когда вы узнали, что ваша Марийка не утонула, но на плоту даже спасителя нашла, не так ли?»
2: «Да, дитя мое, радость была слишком велика. Аннушка, а твоя приемная мать никогда не говорила о смерти Марийки?»
1: «Она нет, только приемный отец перед смертью сказал: похороните меня рядом с Марийкой».
2: «Ах, если бы твоя матушка мне хоть несколько строк прислала с тобой!» —
1: вздохнул Матьяс, зарываясь лицом в подушки. Он слышал, как девушка вышла. Но немного погодя, когда он поднял голову, она снова стояла у его постели.
2: «Ты еще не ушла?» – удивился он.
1: «Я сейчас пойду, дядя. Но прежде я должна вам что-то передать и сказать, то, что меня порой очень угнетало. Когда матушка послала меня к вам, она дала мне вот этот узелок и просила передать его вам, если вы не оставите меня у себя. Но вы сразу согласились, и я не знала потом, что с ним делать. Теперь я подумала, что матушка, может быть, написала вам что-нибудь о Марийке, и что мне все-таки надо передать вам эти бумаги. Посмотрите их, пока я вернусь». Аннушка вложила Матьясу в руки пакет, завязанный в белый платочек, и бесшумно исчезла. Оставшись наедине со своим таинственным сокровищем, Матьяс прежде всего почувствовал желание помолиться. Лишь потом, когда он развязал узелок, в его руках оказались три документа. Открытое письмо, написанное рукой его матери, длинное письмо матушки Скали, написанное перед ее смертью, и приложенный к нему официальный документ. Янковский первым начал читать письмо матушки Скали. «Дорогой сын, приветствую тебя от всего сердца с пожеланием, чтобы письмо мое застало тебя в добром здоровье. Я знаю, что недолго мне уже осталось быть на этой земле, и что скоро я предстану пред Господом, чтобы дать ответ за мои злые и добрые дела. Я не могу уйти из этого мира, не простив тебя. В душе я долго таила на тебя обиду за то, что ты Марийку не смог защитить от своей матери. Я знаю, что ты ее любил, но свою любовь ты должен был проявить иначе. Когда она вернулась ко мне, измученная и голодная, я готова была проклясть тебя и весь твой род, если б не то бедное, нерожденное еще дитя в ее чреве. Господь сохранил меня от этого греха. Она, моя сломанная лилия, написала тебе длинное письмо, и мы с нетерпением ждали ответа. Но письмо это ты не получил. Оно попало в руки твоей матери. Вот я прилагаю ее ответ. Прочти, что она ей написала, как она ее порочила и позорила. Но Марийке это уже не могло причинить боли, так как она к тому времени ушла туда, где нет больше ни горя, ни слез. Но тем больнее было мне. Так как ты не пришел к нам и не написал ни строчки, я не сочла нужным сообщить тебе о ее смерти. Но в день ее погребения пришло твое письмо, в котором ты мне сообщил, что Марийка утонула в Ваге. Однако одновременно мы получили и отвратительное письмо от твоей матери. Если ты его прочел, то поймешь, почему я вам не ответила. Сегодня пишу тебе, чтобы ты хотя бы после моей смерти узнал, как все это было. Почти весь день Марийка писала тебе свое письмо. Только когда ей становилось очень плохо, она на короткое время откладывала ручку. Потом наступили часы, которые были бы мучительны для нее, будь она в вашем доме. Как она такая слабенькая смогла бы их пережить? Но Отец Небесный был очень милостив к ней. Она недолго мучилась. Дитя появилось на свет скоро, хотя оно было худеньким и слабым, но хорошеньким и живым. Дочь ему очень обрадовалась. Так как она была спокойна и добра, дитя тоже было таким же и почти не плакало.
2: Мой старик и я обрадовались, что все так счастливо закончилось и что она весь день провела со своим ребенком. Мы только с нетерпением ждали тебя. Ночью она очень крепко спала, а проснувшись на рассвете, тебя больше не вспоминала. Она сказала, что Господь Иисус Христос ее позвал, что она скоро уйдет к Нему. Она за все сердечно меня поблагодарила и просила воспитать и ее доченьку. И мужа моего она поблагодарила. Затем она нас обоих поцеловала и последним своего ребенка. Мы слышали, как она ему наказала: «Утешь своего отца». Мы ее уложили, и она будто заснула, но потом еще раз открыла глаза и помолилась за тебя и за твою мать. И с этой молитвой она предстала пред престолом Господа. Когда мы на третий день отправились в Эл, чтобы похоронить Марийку, то взяли с собой и осиротевшую малютку, чтобы ее там окрестить. В то время у меня были уже ваши письма. Опечаленная и огорченная, я решила не сообщать тебе истины, пока ты сам к нам не придешь. Пусть она для вас останется утопившейся, и пусть люди обвиняют твою бессердечную мать за то, что она довела сноху до страшного греха. Поэтому я попросила господина пастора и нотариуса общины не посылать официального сообщения вашему пастору и правлению общины о ее смерти, а отдать мне метрическую выписку Аннушки и свидетельство о смерти Марийки, объяснив, что я эти документы вместе с ребенком передам лично тебе. Я так и намеревалась поступить, потому что ждала тебя. Нотариус был пьяницей, который за деньги делал все, а пастор как раз собирался на пенсию. Похороны были его последним служебным делом, и он был доволен, что я взяла все на себя. Так я позаботилась, чтобы эта весть к вам не дошла. Когда я вскоре узнала, что ты уехал в Америку, мне было очень жаль, что ты даже не попрощался, и я не смогла показать тебе твоего милого ребенка. Мы с нетерпением ждали тебя, но ты не появился, и мой Егор сказал: «Кто знает, вернется ли он когда-нибудь. Запишем девочку на наше имя и будем воспитывать ее как свое собственное дитя, с тем, чтобы ей когда-то оставить все нажитое нами». Я очень обрадовалась его предложению, и мы так и поступили. В тот год мы обменяли нашу мельницу на мельницу Парубка и переселились из Х в Г, где люди нас не знали, так что Аннушке никто не мог сообщить, что она нам не родная. Лишь позднее, когда она подросла, мы сами сказали ей, что мы только ее крестные, а ее родителей нет в живых. Это было в то время, когда ты находился в плену и тебя считали погибшим. Когда умер мой муж, девочка была единственным моим утешением. Конечно, меня начала мучить совесть, когда я услышала, что ты пришел домой. Что сказала бы Марийка на то, что я Аннушку присвоила себе и не послала ее к тебе для утешения, как она повелела? Но стоило мне только подумать, что она попадет к твоей матери и что она также будет мучить ее, то меня охватывал ужас. Потом твоя мать умерла, и ты остался один. В то время по ночам я часто плакала от угрызения совести, но не находила силы разлучиться с моей радостью. Я Марийку очень любила, но еще больше ее дитя, потому что Аннушка мне и Егору воздала за всю любовь. Ну вот, я повинилась перед тобой в своем грехе и прошу ради Иисуса Христа простить меня за то, что столько лет оставляла у себя твоего ребенка себе в утешение. Передаю ее теперь тебе. Пусть она будет твоей радостью, как она была мне от того часа, когда Марийка мне ее передала, до того, как Аннушка закроет мне глаза. Пусть она заменит тебе Марийку, как она заменяла ее мне. Прости, мать, я с меня за то, что не отдавала тебе Аннушку. Я рада, что она не с пустыми руками к тебе придет. Все, что получила бы Марика после нашей смерти, и все, что мы еще нажили после, записано Аннушке в наследство. Мы, как и другие крестьяне, стали зажиточнее, так как свои поля продали в выгодный момент. Также продали и скот. А вырученные средства положили в банк на имя Аннушки. Мельницу я сдала в аренду на тот случай, если вы ее не захотите продать. Аннушка ее любит, и расположена она в удобном и красивом месте. Да помилует Господь душу мою. К нему я прибегаю и прошу его простить меня так, как и я прощаю, и принять меня ради Христа по милости своей. Аминь. Приветствую тебя, сын мой Матьяс, и мою дорогую доченьку, ваша крестная и приемная мать, Анна Скали. Письмо было прочитано. Дрожащая рука, державшая его, опустилась. Янковский закрыл глаза. Через некоторое время, придя в себя, он судорожно схватил письмо матери и начал читать. Хотя Матьяс и предполагал, что мать не могла написать ничего хорошего, но он даже отдаленно не мог себе представить, какое море зла было в сердце свекрови против ненавистной снохи. Старуха Янковская обвиняла невестку в том, что та умышленно разыграла комедию, что плод с Иштваном приплыл не случайно, что Марийка, наверное, сговорилась со своим любовником бежать и ночью сойтись с ним. Старуха писала все, что ей диктовало ее нечистое сердце. Сноха, дескать, хотела только опозорить семью Янковских, чтобы люди говорили о свекрови, как о виновнице ее смерти. Старуха грозилась выбросить молодую невестку на улицу, если она осмелится со своим нагуленным приплодом переступить порог ее дома. Трудно передать все те ужасные слова из письма, которые, как острые шипы, должны были нанести смертельную рану чистой душе молодой женщины. Но, слава Господу, они ее уже не коснулись. Не могли они уже нарушить мира спасенной души. Однако они больно впивались в сердце приемной матери, которая, стоя у гроба своего ненаглядного дитятки, смогла, наконец, в полной мере представить себе, как эта злая, жестокая женщина обошлась со своей беззащитной жертвой. Понятным стал теперь и тот глубокий вздох умиравшей дочери, с которым она произнесла слова «Я все прощаю матери Матьяса». Непонятным осталось только, как она могла добавить еще «Прости и ты ее, Господь Иисус, в ее смертный час». Теперь эти шипы ранили Матьяса тяжким укором. «И ты не защитил Марийку от нее». Жизни своей бедняжка спасти не смогла, но зато слава Господу, тихое местечко для смертного часа она все же сумела найти. Матьяс теперь уже не удивлялся тому, что матушка Скали не сообщила ему о смерти Марийки и о рождении ребенка. Он этого известия был недостоин. Почему он перед отъездом в Америку не пошел к теще? Она бы его простила и сняла бы с него ужасную тяжесть вины. Он увидел бы Марийку и своего ребенка. И все будущие годы тяжелого труда его поддерживало бы сознание, что он живет и трудится для них. А так дитя ее выросло сиротой, и он был одинок. Конечно, матушка Скали воспитала Аннушку с любовью, но это не была любовь отца. Ах, почему он после смерти своей матери не пошел к матушке Скали? Он узнал бы истину, смог бы получить прощение и поблагодарить ее. А теперь было поздно. Второй раз эта благородная женщина послала ему самое дорогое, а он даже поблагодарить ее не смог. Голова его поникла, и поток горьких слез спас ему жизнь. Если бы они не прорвались, горе раздавило бы его.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе.

0: Дорогие друзья, Иисус Христос пошел на ужасные страдания, чтобы нас спасти и оправдать. Все наши грехи Он покрыл Своей любовью.
1: Иисус молился за нас в Гефсимании, и пот Его был подобен каплям крови. Во время Его духовной борьбы пот струился в таком количестве, что падал на землю.
0: Христос не успел еще отдохнуть от борьбы, как Его предали и, схватив, повели в преторию к правителю на суд. Ему пришлось предстать пред Пилатом и перед Иродом.

Отец мой, молю Тебя, если возможно, чтоб чаша сия миновала меня, но воля да будет Твоя, не моя.

Ведь часа со мной в горячей молитве побыть не могли вы. Молитесь, дух бодр, плоть немощна ваша.

по-прежнему силой объяла его вновь, и пот его падал на землю, как кровь, и сам он томился в тоске беспредельной.

все, и сном беспробудным апостолы спали. А он подходил, будил их и снова скорбел и тужил, молился и страждал в борении трудном.

О, если к нему бы с моими мольбами в саду Гефсиманском явиться я мог и видеть следы от божественных ног, с ним рядом стоять, заливаясь слезами.

О, если б, где чашу он ждал роковую, где так одиноко страдала любовь, где пот от лица его падал, как кровь, я мог бы лобзать эту землю святую.

0: О, если б в ту страшную ночь искупления страдальцу святому, визнывшую грудь, любя, сострадая, хотя б кто-нибудь влить слово единое мог утешенья.
1: Но в муке смертельной один он томился, и тихо все было во мраке ночном. Лишь спали апостолы тягостным сном, а он тосковал и за них же молился.

Не знали они, что грозит им невзгода, что в сад Гефсиманский входили тайком, влекомы Иудой, с дрекольем, с мечом.

сгущалась ночь. Поля, луга окутав мглой, кедрон журчал, в испуге замирая, шурша листвой, по саду пробегая, прохладный ветер проносился над землей.

проносясь во мгле, так ясно слышал он, как, нарушая тишину ночную, печаль скрывая и тоску лютую, в немом саду страдал.

Ему ниспосланный мучительный искус отсрочить, либо миновать желая, прилежнее колени преклоняя, в тот миг молился, воздыхая Иисус.

ответ на скорбь томящейся его души к Спасителю не шел посланник рая. И дух его в страданиях укрепляя, с Иисусом рядом бодрствовал в ночной тиши.

Вот смолкло все. Спаситель наклонился вновь к ученикам, от сна их пробуждая. Навстречу вышел он, лицом сияя, толпе озлобленных Салимовых сынов.

0: Иуда пред толпою страшной предстоя, при свете факела встал, замирая. «Кого вы ищете, во тьме блуждая?»
1: «Иисуса ищем, Назарея!»
0: «Это я!»

Гефсиманский сад. Кому неведом ты из тех, кто следовать за ним решился, Спаситель лишь тому открылся, кто испытал тот жуткий час.

0: Солдаты издевались над Иисусом, били его, плевали ему в лицо и одели терновый венец на голову. Но это не было концом его мучений. Это была лишь подготовка к распятию.
1: Иисуса заставили нести крест на Голгофу, и там Иисуса повергли на землю, раздели и пригвоздили ко кресту. Гвозди пронзили его руки и ноги, эти руки, которые принесли исцеление многим. Христос же молился Отцу Небесному.
2: «Прости им, Отче!»

0: Иисус сказал:
1: «Жажду».
0: Ему же подали желчь с уксусом. Но самое страшное для Христа было, что праведный Бог покинул его. И горький возглас, от которого содрогнулись враги его, вознесся к небу:
1: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?»
0: В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часу девятого. Спустя некоторое время он воскликнул:
1: «Совершилось!»
0: И только тогда дух покинул его тело. Он умер за нас, чтобы спасти наши души, чтобы мы обрели мир. Так поспешим же, друзья, принять эту любовь, любовь нашего Искупителя. –

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слышать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, люди, берегите душу. Наша следующая передача о душе, о ее духовной сущности, о ее предназначении. Наши отношения к Богу, самому себе и другим очень важны, поэтому об этом стоит говорить. Наша следующая передача о душе.

В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктория Фаст. Мы продолжаем передачи по книге Ллойда Джонса Мартина «Духовная депрессия». В этой книге рассматриваются причины возникновения духовной депрессии и пути избавления от нее. Тема нашей передачи сегодня — «Этот один грех». Давайте прочитаем текст из Библии. «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Первое послание к Тимофею, 1 глава, 16 стих. В этой передаче мы поговорим о людях, которые страдают от духовной депрессии из-за своего прошлого. Или их мучает какой-то конкретный грех, или не дает покоя форма, которую этот грех по стечению обстоятельств принял. Нет проблемы, которая встречалась бы чаще, чем это.

некоторых людей поражает то, что христиане подвластны депрессии. У них бездумное поверхностное представление о христианстве. С их точки зрения, если человек заявил о своем решении, вроде как документик подписал, то он автоматически становится христианином и обязан, следовательно, пребывать в состоянии беспрерывного и ничем не омрачаемого счастья. Но опыт и история церкви ясно свидетельствуют, что это так же далеко от реальности, как небо от земли. И если мы станем придерживаться этой точки зрения, то вскоре у нас возникнут проблемы. Всегда и везде мы видим христиан, у которых по разным причинам возникают трудности. Да и в новозаветних посланиях нельзя этого не заметить. Если бы было так просто поверить и принять спасение, то не нужны были бы и новозаветние послания. Пожалуй, в каком-то смысле и церковь тогда была бы нам уже не нужна. Люди бы просто спасались и всю оставшуюся жизнь жили бы счастливо, уже как христиане. Однако люди, о которых мы читаем в Новом Завете, и уверовали, и стали христианами, и тем не менее почему-то Павлу, Петру и Иоанну приходилось посылать им письма. Почему? Потому что они, стараясь жить христианской жизнью, не радовались. Одни без конца оглядывались на свое прошлое, от которого были спасены, другие испытывали серьезное искушение сдаться и бросить все. Третьи подвергались жестоким преследованиям. Таким образом, само появление посланий показывает, что безрадостное, несчастливое состояние было знакомо христианам того времени не меньше, чем нам с вами. И в этом есть некое странное, но совершенно реальное утешение. Если сейчас эти строки слышит кто-нибудь, кто страдает, то позвольте мне сказать вам следующее. Тот факт, что вы недовольны, обеспокоены или несчастны, никоим образом не означает, что вы не христианин. Скажу даже, что если на своем христианском пути вы не прошли ни через одно испытание, то возникает вопрос, а христианин ли вы вообще? Бывает ложный мир, и есть такая вещь, как вера в иллюзии. Весь Новый Завет и вся история Церкви на протяжении многих веков красноречиво свидетельствуют, что мы неминуемо оказываемся вовлеченными в битву веры. Поэтому неизменно безмятежное состояние души вряд ли можно назвать хорошим признаком. На самом деле это очень настораживающий признак. Он показывает, что с человеком что-то существенно не так, поскольку с самого момента нашего обращения мы становимся объектом особого внимания дьявола. Он осаждал со всех сторон и атаковал нашего Господа. Точно так же он осаждает и атакует всех Божьих людей. «С великою радостью принимайте, — говорит Иаков, — когда впадаете в различные искушения. Именно в них ваша вера проверяется». Более того, само наличие искушений и испытаний в каком-то смысле служит доказательством того, что у вас есть вера. Именно потому, что мы принадлежим Господу, дьявол пускает в ход все свое коварство, лишь бы смутить нас и вывести из равновесия. Он не в состоянии украсть у нас наше спасение, слава Богу. Но сатана может отравить нам жизнь и сделать нас несчастными, если, конечно, мы будем достаточно безрассудны, чтобы прислушиваться к нему. Кто-то из вас может задать вопрос, а христиане ли такие люди вообще? Но попросите их изложить принципы христианской веры, как они их понимают, и они сделают это превосходно. На первый взгляд, они довольно четко усвоили доктрину оправдания через веру. Они не полагаются ни на праведность своей жизни, все равно недостижимую, ни на какую-то деятельность, ни на что-то еще, что они сами могут сделать. Они прекрасно осознают свою беспомощность и полную зависимость от благодати Божией. Тогда в чем же, спросите вы, их проблема? Дело в том, что хотя они и понимают эту центральную доктрину, но что-то в их прошлом,
продолжает их беспокоить. Поэтому они несчастны. И вид у них всегда удрученный, и говорят они вечно об одном и том же. Все об этой одной вещи. Как правило, это какое-то действие. Дурной поступок, который они совершили, злое слово, которое сказали. Одним словом, какая-то крупная неправедность в их жизни, к которой они без конца возвращаются. Они все время анализируют ее, рассматривают точно в лупу и осуждают себя за нее. Самой яркой иллюстрацией, с которой мне пришлось столкнуться, может служить история одного старика. Он стал христианином в возрасте 77 лет. Жизнь он прожил очень скверно. Едва ли существует такая гадость, которой он в той или иной период своей жизни не предавался. Но он услышал благую весть и обратился. Огромным праздником стал для него день, когда его приняли в члены местной церкви. А когда воскресным вечером он впервые причастился, это стало величайшим событием его жизни. Радость его была неописуема. Все мы были так счастливы за него. Но на этом история не заканчивается. На следующее утро, еще до того, как я встал с постели, этот старик явился ко мне в дом. Он стоял предельно несчастный и подавленный. Слезы лились у него из глаз, и он не мог остановить их. В конце концов, мне удалось как-то успокоить его, и я спросил, в чем дело? Вот что он рассказал. Накануне, вернувшись домой после своего первого причастия, он внезапно вспомнил нечто, происшедшее 30 лет назад. Тогда он вместе с другими мужчинами пил в таверне. Зашел разговор о религии, вскоре превратившийся в спор. И тут он презрительно и насмешливо заявил, что Иисус Христос просто ублюдок. И теперь, когда воспоминание об этом внезапно обрушилось на него, он был убежден, что за это прощение быть не может. Вот за одно только это. Он с готовностью забыл и пьянство, и азартные игры, и аморальные связи. Тут все было в порядке, потому что он получил за это прощение. Он понимал это ясно, но то, что он сказал о Сыне Божьем, Спасителе мира, он не находил ни утешения, ни покоя. Память об этих словах бросила его в бездну полной и окончательной безнадежности. Благодарю Бога, что с помощью Священного Писания мне удалось вернуть ему его радость. Это страшно, когда что-то преследует человека и без конца возвращается к нему, превращает его в жалкую развалину, несмотря на то, что он по-прежнему считает себя христианином. Это состояние при всей своей противоречивости абсолютно реально, и с ним необходимо считаться. В других случаях его причиной становится какое-либо обещание или зарок, который человек дал и потом нарушил. Возможно, человек не сдержал клятву, нарушил обещание, потому что в какой-то момент он сделал еще что-то, и выполнение данного обещания стало невозможным. Таким людям кажется, что в их конкретном случае именно этот совершенный ими грех каким-то образом помещает их в другую категорию. Они говорят: «Да, я знаю, но…» Они сникают, они страдают от духовной депрессии. Такому состоянию есть два главных объяснения. Первое, и, разумеется, основное, что это работа дьявола. Сатана не может украсть у нас наше спасение, но радость он у нас украсть может, и еще как. Его главная забота — помешать человеку стать христианином. Но коли уж, несмотря на все его старания, человек стал таки христианином, то сатана отчаянно пытается сделать его христианином несчастным. Тогда он сможет указать на него все еще не спасенным людям. Вот оно, христианство. Вы только посмотрите, что она делает с человеком. Взгляните на это жалкое существо. Вы тоже хотите стать похожими на него? Но есть и еще одна причина, и именно на нее я хочу сделать здесь особый упор. Это состояние почти целиком объясняется тем, что человек так и не уразумел четко новозаветнюю доктрину о спасении.
Теперь я должен прямо и откровенно сказать одну вещь, даже рискуя быть неверно понятым. Людям в таком состоянии не следует молиться об избавлении от него. А они практически всегда это делают, ведь им, как правило, советуют именно так поступать. Христианин должен молиться непрестанно, и это верно. Но тут как раз один из тех случаев, когда надо на время оставить молитву и немного подумать. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема нашей передачи – «Этот один грех» по книге Ллойда Джонса Мартина «Духовная депрессия». Мы говорили о том, что в христианской жизни существуют некоторые проблемы, которых вам никогда не разрешить, если вы ничего не будете делать, кроме как молиться. В таких случаях вы должны перестать молиться. Почему? Потому что, молясь, вы будете без конца вспоминать о своей проблеме. Вы должны обдумать доктрину о спасении, провести ее через ум и сердце. О чем же вам надо подумать? В первую очередь о том, о чем Павел пишет Тимофею. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Первое послание к Тимофею, 1 глава, стихи с 12 по 16. Апостол утверждает здесь, по сути, что в каком-то смысле Господь Иисус Христос спас его для того, чтобы сделать примером для нас, примером для всех, кому кажется, что какой-то их грех выходит за пределы действия благодати и что на их милосердие Божие не распространяется. Павел возражает против этого. Он утверждает, что один только его случай убедительно доказывает необоснованность и даже недопустимость подобных мыслей. Такие люди считают, что грехи сортируются. Одни простительные, а другие нет. Апостол говорит, что одного лишь примера с ним достаточно, чтобы развеять в прах все эти рассуждения. Было время, когда само имя Иисуса из Назарета вызывало в нем жгучую ненависть. Он прилагал все усилия, чтобы стереть с лица земли его приверженцев. Он отправился в Дамаск, дыша угрозами и убийством на учеников Господа. Он был хулителем и гонителем. «Теперь, — говорит Павел, — я могу быть для вас показательным примером. И что бы вы о себе ни думали, сравните свои поступки с моими, и все сразу станет на свое место. Вспомните обо мне и скажите себе, если Бог помиловал его, если он мог быть прощен, то и я не должен терять надежды из-за этого главного греха моей жизни». Но апостол не останавливается на этом. Он хочет убедить нас в том, что в каком-то смысле нам вообще не следует проводить различия между грехами, хотя на первый взгляд кажется, что Павел делает именно это. Он говорит: «Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Это звучит так, как будто есть крупные грешники, грешники поменьше и совсем маленькие. Однако из этой фразы никак нельзя сделать такой вывод, поскольку он противоречил бы самой сути учения, которое Павел здесь развивает. Что он имеет в виду? То, что чем ближе человек становится к Богу, тем яснее видит свой грех.
Видя черноту собственной души, человек обвиняет себя. «Я главный из всех грешников». Так сказать о себе может лишь христианин. Мирской человек никогда. Напротив, он постоянно доказывает, как он хорош и во всем прав. Павел, кажется, полагает, что его действия, направленные против Христа, это грех из грехов. Но дальше он поясняет, какой смысл вложил в свои слова. Он говорит, что поступал так по неведению, в неверии. Этими словами он разбивает саму идею некой градации грехов. В определенном смысле его грех – худший из всех вообразимых грехов. Но если сменить угол зрения, то этот грех – корень всех грехов, потому что в конечном итоге существует только один грех – грех неверия. Таково великое новозаветнее учение по данному вопросу. И для нас понимание его должно быть превыше всего остального. Нам нужно размышлять не об оценке конкретных грехов, а о наших взаимоотношениях с Богом. Вот что важно, и об этом следует думать. Все мы склонны заблуждаться и уходить в сторону в этом вопросе. Например, нам иногда кажется, что обращение одного человека – событие более примечательное, нежели обращение другого. Но это не так. Та же самая благодать Божия спасает и самого достойного человека в мире, и последнего пьяницу и беззаконника. В обоих случаях требуется одна и та же благодать Божия. Только она может спасти и спасает всех. В Священном Писании много поразительных примеров, иллюстрирующих эту идею. Иосиф показал глубокое понимание этой духовной истины, сказав жене Потифара, соблазняющей его, «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом?» Книга Бытия, 39 глава, 9 стих. Иосиф боялся согрешить не перед женщиной, а перед самим Богом. Это поистину духовный образ мыслей. Для Иосифа грех – это такой поступок, который пагубно сказывается на его взаимоотношениях с Богом. Если я сделаю это, то согрешу против Бога. Точно такое же отношение к греху у Давида. Он совершил убийство и прелюбодеяние, но тревожило его то же самое. Тебе единому согрешил я, и лукавое перед очами твоими сделал. Псалом 56 стих. Он не умолял зло, причиненное им другим людям. Он прекрасно осознавал его, но не это в его глазах было самое худшее. Самым худшим было то, что совершенное им было грехом перед Богом и вредило его взаимоотношениям с Богом. Бог и взаимоотношения с Ним — вот что было для Давида важнее всего. «В моем неверии, — утверждает, по сути, Павел, — заключалась главная беда, а вовсе не в конкретных поступках. Они были следствием неверия». В некоторых стихах Нового Завета этот вопрос освещается совершенно поразительным образом. Задумайтесь над делами плоти, список которых Павел приводит в 5 главе, стих 19, послания к Галатам. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Всякому ясно, что дела эти ужасны. Список продолжается. Далее идут идолослужение, волшебство и затем, неожиданно, гнев. Может быть, кому-то кажется, что понятие греха применимо только к прелюбодеям и вообще к людям, ведущим скверный и нечистый образ жизни. Нет, это не так. Павел продолжает перечисление и после гнева упоминает распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть. Обратите внимание, как он смешивает всех в одном блюде, завистников вместе с убийцами. Осуждаются не только поступки, но и чувства и помышления сердца. И наш Господь говорил то же самое, когда напоминал нам, что из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи.
и всякое зло. Он помещает в одну категорию греха все, не только какие-то тяжелые прегрешения, но каждый грех, всякий грех, все, что нарушает взаимоотношения с Богом. Иаков раз и навсегда поставил точку в этом вопросе. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Послание Иакова, 2 глава, 10 стих. Как видите, мы все находимся на одном уровне. И если сатана пытается внушить вам, что ваш грех совсем особенный, отличный от других, то ответьте ему так. Неважно, какой пункт закона человек нарушает. Если он нарушает хоть один из них, то становится виновным во всем.

Вы прослушали передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема нашей передачи «Этот один грех» по книге Ллойда Джонса Мартина «Духовная депрессия». Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлинбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире радиопередача «Луч надежды». Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры во Христе. У микрофона Виктор Серпевский. Сегодня мы продолжаем рассматривать первую главу книги «Откровение Иисуса Христа Иоанну». Сегодня будем читать с 9 стиха и до конца. Если Господь позволит, то в будущих передачах мы продолжим рассматривать вторую главу и третью главу Иоанна Богослова. Ну а сейчас, друзья мои, желаю вам Божьего благословения в прослушивании нашей радиопередачи.

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры! Сегодня мы вновь обращаемся к Слову Божию, как к светильнику, сияющему в темном месте, чтобы рассмотреть эту удивительную главу, удивительную книгу Откровения. В прошлый раз мы обращали внимание на всю главу, первую главу целиком. И сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на образ Иисуса Христа, Господа нашего и Спасителя, который предстал перед Иоанном в таком необыкновенном виде. Итак, друзья мои, предлагаю вам открыть это место Священного Писания, первую главу Откровения Иоанна Богослова, и будем читать с 9 стиха и ниже. Иоанн Богослов пишет, он говорит о себе: «Я Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и Лаодикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной. И, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобно Сыну Человеческому, облеченного в падир, и по персям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лице его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есмь первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна 7 звезд, которые ты видел в деснице моей, и 7 золотых светильников есть сия. 7 звезд — суть ангелы 7 церквей, а 7 светильников, которые ты видел, — суть 7 церквей». Так заканчивается первая глава этого святого повествования. Итак, дорогие друзья, обращаю ваше внимание на следующее. Во-первых, я хотел бы поговорить о том, чей голос был, кому он принадлежал. Следующей мыслью будет то, что он держал в деснице своей 7 звезд, и все то, что касается этого вопроса. В третьей мысли Господь ободряет своего ученика и говорит: «Не бойся». И четвертая мысль говорит нам о том, что он нас, людей сегодняшнего времени, готовит ко встрече с ним. И слова его: «Се гряду скоро». Итак, дорогие друзья, обращаемся к первой мысли. С 12 стиха мы читаем: «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной». Давайте на минуту представим себе положение святого Божьего человека Иоанна. Ему уже было немало лет. Ему уже было примерно 90 лет, когда он был сослан на остров. Домициан, этот страшный хулитель и страшный гонитель Церкви Божьей, будучи императором, сослал Иоанна Богослова на этот страшный остров. Остров Патмос в Средиземном море славился своими каменоломнями. Мрамор и гранит, песчаник и лабрадорит, сланец и конгломерат — все эти камни
драгоценные или полудрагоценные, или совершенно бесценные, вывозились с этого острова для того, чтобы строить дороги, строить храмы, строить большие дворцы. Иоанн Богослов, несмотря на свой довольно-таки преклонный возраст, без жалости эксплуатировался римскими воинами. Его сторожили как врага. Он был идеологический враг самого императора. И за слово Божие, за свидетельство Иисуса, он был сослан на этот остров каторги. Иоанн говорит, что он был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии». Древняя Асия называется сегодня Малой Азией. Асия и Азия так сходны по произношению. Там было несколько больших и малых церквей. И состояние церквей в этом регионе или в этом районе было, конечно же, совершенно различное, о чем мы читаем во второй и в третьей главе этого повествования. Ефес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия и Ладикия. Вот семь церквей, как семь пунктов, на что Господь обращает внимание своего служителя. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною». Так повествует Иоанн, о чем мы читаем в 12 стихе. И что же? «Обратившись, увидел семь золотых светильников». Сразу в глаза бросилось нечто необыкновенное. Семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобно Сыну Человеческому. Он не сразу увидел Сына Человеческого, но он увидел прежде всего семь светильников. Число семь или цифра семь – это Божья цифра, равно как и цифра 12, равно как и цифра 40, равно как и цифра 3. Эти цифры всегда связываются с чем-то необыкновенным, что касается самого Господа Бога. Цифра 6 относится к земному исчислению, а цифра 5 относится к исчислению дьявола или сатаны. В древнем храме народа Божьего был семисвечник. Он освещал святое святых и ковчег завета. И вот здесь мы видим тоже подобное. Иоанн, обратившись, чтобы увидеть, чей голос говорит с ним, обратившись, увидел семь золотых светильников. Ну а среди золотых светильников он увидел подобного Сыну Человеческому. Что означают эти слова «подобного Сыну Человеческому»? Узнал ли Иоанн вот в этом представившемся в новом виде в Сыне Человеческом Господа своего, распятого Христа и воскресшего? Узнал ли он его? А может быть, он не узнал его? Это покрыто тайной. Но вот смотрите на портрет нашего Господа, как описал его Иоанн. Этот Сын Человеческий был облечен в падир, то есть в длинную одежду иудейских первосвященников или царей, и по персям опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный. И ноги его подобно халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Смотрите, какой портрет! Какое необыкновенное зрелище! Что испытал Иоанн, когда увидел Иисуса Господа, своего Учителя, в таком необыкновенном виде? И 17 стих говорит нам о реакции Иоанна на это видение. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». Иоанн очень испугался. Он не ожидал увидеть то, что Господь решил ему показать. Написано: «Господь держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его как солнце, сияющее в силе своей». Интересно заметить то, что Господь показался в длинной одежде, одежде первосвященников или царей. Падир, белая, цельнотканная одежда,
особенная одежда говорит о том, что Господь и сейчас является на месте священнослужителя, то есть первосвященником, ходатайствующим за весь народ Божий, а также и царем царей и Господом господствующих. Золотой пояс говорит нам о готовности нести какой-то труд. Слово Божие говорит нам, что если человек не припоясан, то он не может совершать какой-то труд. Человек припоясывается для того, чтобы держать ответ или для того, чтобы совершать определенное служение. Золотой пояс, золото кольцом стягивает перси Господа нашего. Вокруг чистота и драгоценность. Это говорит нам о совершенной святости Господа нашего, о Его прекрасном служении. Написано, голова и волосы его белы, как белая волна, как снег. Специалисты по выращиванию льна знают, что они могут приготовить из льна чистую волну, то есть тот материал, из которого можно ткать белую одежду. Его одежда сравнивается со снегом, с чистотой снега. Это говорит о совершенной святости помыслов Господа нашего Иисуса Христа и о Его великом труде. Очи Его, как пламень огненный. Когда-нибудь ли вы смотрели в очи гневного человека? Наверное, вам неприятно было, если злой человек смотрит на вас своим диким взором. Но очи Господа – это пламень огненный, обличающий и все сжигающий и очищающий. Так мы можем понимать эти слова. И ноги его подобны халкалевану, как раскаленные в печи. Видели ли вы когда-нибудь расплавленное золото вместе с серебром? Вот это и есть цвет халкалевана. Он подобен

паде и слышал вот этот страшный шум воды. Если люди и разговаривали между собой или что-то кричали друг друга, то они практически не слышали голосов. Можно было только догадаться по губам, что говорит человек. А здесь Господь обращается к своему слуге с таким голосом, как шум вод многих. И далее что он увидел? Он увидел, что Господь держит в деснице своей 7 звезд. В своей деснице, то есть в своей руке, 7 звезд. И из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Господь держит в деснице своей 7 звезд. И Господь раскрывает тайну этих 7 звезд и говорит, что 7 звезд – суть ангелы 7 церквей. Итак, представьте себе. 7 пресвитеров, 7 пасторов вот этих церквей в руке самого Господа Бога. Из уст его выходил острый с обеих сторон меч, что есть, конечно же, Слово Божие, очищающее и все проникающее, имеющее необыкновенную силу. Этот меч духовный и сегодня мы имеем в руках своих это Слово Божие. И дальше лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Рассказывает, что на экваторе или в пустыне солнце настолько сильно жжет, что все практически уничтожается его силой. И здесь Господь имеет лицо, как солнце, которое сияет в своей силе. И отходя от портрета Господа нашего Иисуса Христа, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что Он держал в деснице своей. Он держал в деснице своей 7 звезд. 7 ангелов, 7 ответственных лиц определенной церкви. Слово Божие учит нас, что ангелы не имеют плоти. Это бесплотные духи, которые находятся на особом служении у своего Господа. Ангел по-гречески это вестник. Другими словами, ангелами называют еще епископов церкви. Епископ или ангел. Ангел тот, который заботится о своих ближних, о своих подчиненных. В данном случае ангелом называет Господь пасторов этих церквей, тех людей, которые, как вестники Его, должны пасти народ Божий. Практически это пастыри или пресвитеры в церквах. Но не просто пресвитеры или пасторы, а именно ответственные люди за служение в церкви. Мы знаем, что сегодня у нас в церквах может быть много и пресвитеров, и пастырей, но всегда в любой церкви есть определенное лицо, которое ответственен за служение церкви. Вот таких-то ответственных ангелов или ответственных пасторов Господь держит и сегодня в руке своей. 7 звезд – это 7 ангелов, тех, которые Господь держит в руке своей, и написано, из руки его никто не похитит их. Так сказано о верующих людях и о церкви в целом. И совершенно не имеет значения, большая это поместная церковь или малая это поместная церковь. Неважно. Но и в той, и в другой есть определенный человек, с которого Господь будет спрашивать особо. Не всех будет Господь спрашивать за то, что творится в церкви, неугодное перед лицом, но только тех, на которых возложена эта ответственность самим Господом Богом. То есть через избрание, через рукоположение, через посвящение. Надо сказать, что за служением пастора или за служением такого ангела или пресвитера Господь особенно наблюдает. И по отношению пресвитера Господь говорит через апостола Павла особое слово. «Обвинение на пресвитера принимай не иначе, как при 2 или 3 свидетелях». Не сказано об этом ни о благовестнике, не сказано этого о дьяконе или о каком-нибудь другом служителе, но нет, сказано конкретно о пресвитере, который несет служение, ответственное служение за церковь. Порой слышишь разговоры в адрес пресвитера, относящиеся не очень хорошие. И тогда, когда я слышу подобные, я всегда говорю, братья, вы говорите, обвиняя пресвитера, может быть, вы и правы. Но учтите, вы своими обвинениями возбуждаете еще больший пожар вокруг этого брата. Не забудьте, что у него есть особая миссия,
Сегодня ты говоришь слова.

Два укора в отношении брата, но завтра может случиться так, что он придет к тебе, к твоей больной постели, потому что ты можешь призвать его по Слову Божию, как написано у Иакова. Призовите пресвитеров, дабы они помолились с возложением рук. Может быть, завтра ты увидишь, что твои дочери или твои сыновья должны предстать в день бракосочетания перед церковью, и тогда этот брат-пресвитер должен сочитывать твоих детей. Может быть, твои внуки вскоре будут отданы на руки этого пресвитера твоими детьми, чтобы тот произнес молитву благословения. Подумайте об этом, братья. Стоит ли обижать ваших предстоящих пасторов? Может быть, вы и правы. Может быть, пастор или пресвитер действительно таков, как вы говорите. Но он в руке Божьего Сына. Он в руке Иисуса Христа. Он его и исправит. А тебя, брат, обязательно накажет за то, что ты разваливаешь дело Божие, порученное пастору или ангелу церкви. И следующая мысль. Господь ободряет. В 17 стихе мы читаем: «Когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне: „Не бойся, я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти“». Если ты даже испугался до смерти, ты не бойся все равно, потому что я имею ключи ада и смерти. Ободрись, не бойся, я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и все жив во веки веков. Подобное ободряющее слово мы читаем у пророка Исаии в 41 главе. «А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраамова, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев его, и сказал тебе: „Ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобой, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей“». Смотрите, какое ободряющее слово когда-то Господь сказал через своего служителя своему народу, а теперь и нам. Друзья мои, наверное, Иоанн, услышав это слово ободрения, как-то воспрянул духом. И это можно сказать потому, что Господь позаботился о нем. Он положил на него десницу свою, а в деснице его семь звезд, семь ангелов, семи церквей. Тяжесть руки Сына Человеческого – это не только груз забот, труда, но и его попечение и его любви. Господь говорит: «Я есмь первый и последний». «Я есмь» – старославянское слово «есмь» говорит о прошлом, настоящем и будущем. То есть «я был», «я есть сейчас» и «я буду» – первый и последний. Вот слова Господа. И дальше Господь утверждает в вере Иоанна. Он напоминает Иоанну, что был мертвым, но вот теперь он живой во веки веков и имеет ключи ада и смерти. Наверное, большая картина жизни Иисуса Христа прошла перед глазами Иоанна. Он мог вспомнить, когда он в первый раз повстречался со своим Господом. Он мог вспоминать те дела, которые творил Господь, исцеляя больных, проповедуя Слово Божие и воскрешая мертвых. Он видел всю его славу от начала до конца. Но потом он видел и мучения, он видел его позор, он видел его смерть. Он вспоминал те тягостные минуты, когда они были без учителя. Он вспомнил и его явление, когда он предстал пред ними и показал свои руки и ноги. Он видел славу воскресшего Господа. Да, он был мертв, но он теперь жив и живет во веки веков и имеет ключи ада и смерти. Сын человеческий, да, это Сын человеческий, но уже в совершенно другом виде, в другом образе. Ниже мы читаем, что Господь поручает ему, поручает написать то, что он видел, что было, что есть и что будет. В нашем братстве часто исполняется гимн: «В воскресный славный день покоя спешу к тебе, Спаситель мой». И там есть такие слова: «Скажи, что было, скажи, что есть,
«Скажи, что будет, и что еще откроешь мне». Эта песня была написана двумя братьями. Один написал слова, другой написал музыку. Первого звали Семен Леонтьевич Гончаренко, уже ныне покойный старец, и второй Иван Михайлович Скирда, тоже уже у Господа находящийся. «Скажи, что было, скажи, что есть, скажи, что будет, и что еще откроешь мне?» И вот Господь открывает тайну семи звезд, которые видел Иоанн в деснице его. В 20 стихе мы читаем: «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд — суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, — суть семь церквей». И церкви Ефеса, Смирны, Пергама, Фиатиры, Сардиса, Филадельфии и Лаодикии приняли то, что передал им Иоанн. И последнее. Господь готовит нас к встрече с Ним. Он говорит: «Се гряду скоро». Голос Его мы слышим. Он постоянно звучит через уста наших братьев-проповедников, предупреждающих о скором пришествии Господа нашего Иисуса Христа. И потому мы все полны благодарности Богу нашему, открывшему себя в этом великом явлении, принесем честь, славу и поклонение в жизни своей и в молитвах наших. Слава за все Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Сегодня в «Семье Каратаевых» особенный вечер. Вечер рассказов. Дети, устроившись поудобнее, кто прямо на полу, кто на диване, с большим вниманием слушают истории из жизни в Африке. Эти истории рассказывают им финские миссионеры Хейки и Берта, которые опять приехали в гости к тете Хельме.
1: Ой, как интересно!
2: Дядя Хейки, а вам было когда-нибудь страшно в Африке?
3: А как же, иной раз. Я ведь вам рассказывал в прошлый раз случай с леопардом, вы помните?
4: Да.
3: В последнее время мы находились там в особенно опасный период. Государство получило независимость, но внутри страны еще шла борьба между разными партиями.
4: Да.
5: А вот приходилось ли вам в этот опасный период испытать, как Бог защитил вас? То есть явную помощь Бога в каком-нибудь случае?
4: Конечно, и не раз. Я даже скажу вам, что если бы не защита Божия, нас бы уже давно и в живых-то не было.
6: Господи.
4: Особенно вот я никак не забуду один ужасный вечер. Тогда на миссионерской станции остались одни только женщины. Вдруг к дому подошли трое мужчин. Вид у них был, конечно, ужасный. И они стали со страшной силой колотить к нам в дверь.
1: А где дядя Хейки был?
3: А я как раз уехал в город за перевязочным материалом. Нам ведь очень часто приходилось перевязывать раненых и больных.
2: А дальше что было?
1: Тетя Берта, вы, наверное, стали кричать им? Уходите, мы вам ни за что не откроем, да?
4: Нет, Верочка, что ты? Кричать было бы бесполезно. Мы, конечно, очень испугались. А потом мы решили, что сделаем так. В доме останутся только наши африканские друзья. А мы, белые, попытаемся убежать через задний ход.
2: Ай, ужасно.
4: Мы ведь знали, что они нас страшно ненавидят и могли бы убить без всякой причины.
6: Ой, какой ужас там.
2: Да, страшно.
6: Среди этих дикарей.
1: А почему они вас ненавидели? Вы ведь им помогали?
3: Видишь ли, белые люди на протяжении столетия успели очень много зла причинить им.
6: Да, в этом-то и беда.
2: Да.
1: Но это ведь другие люди, а вы ведь им помогали и делали хорошее.
6: Но да. Не все ведь это понимают.
3: Да. И мы помогали, и другие помогали. И сейчас еще многие помогают. Но шла война. И вы знаете, что война есть война.
6: Да.
3: В ней нет места для любви, только ненависть и жестокость.
5: Да, ненависть-то, она ослепляет человека.
6: Вот это действительно. Только любовь и свет Божий освещает человека.
2: Да. Тетя Берта, а потом что случилось?
4: А потом эти мужчины продолжали стучать, когда мы стали выходить через черный ход. Но там нас уже подстерегало трое других мужчин.
6: А и вон как, смотри.
4: Убежать-то нам и не удалось. Они почему-то решили, что я здесь главная, и стали требовать, чтобы я отдала им все деньги, какие у нас имелись на станции. Я, конечно, не могла этого сделать, ведь тогда бы мы все остались без пищи, без перевязочного материала, этого никак нельзя было допустить. И я, конечно, наотрез отказалась отдать им деньги.
6: Вот какие случаи бывают. Просто как и выходить с этого положения.
4: Да.
2: Они, конечно, здорово рассердились.
4: Ну еще бы. Главарь сразу же велел одному из них убить меня.
6: Ой, Господи.
4: Тот поднял лук, прицелился. Я, откровенно говоря, и сообразить-то как следует ничего не успела. Только у меня в мыслях пронеслось. Вот и конец. Господи, дай мгновенную смерть.
1: Ну, он же не убил вас. Вы же с нами сейчас.
4: Конечно, Верочка не убила.
2: Да.
4: Он не убил меня, потому что есть на небесах Бог.
2: Да.
4: Он сохранит и не дремлет. И он ополчается вокруг боящихся его.
2: Но он, наверное, не посмел вас убить.
4: Не посмел. Этому африканцу страшно хотелось меня убить. Его глаза аж горели от злости и ненависти. Но он не мог этого сделать. Его как будто кто-то за руку схватил.
6: Слава Господи за это чудо.
2: Да.
1: Как чудесно это,
6: да,
1: Бог его держал.
6: Действительно, Верочка.
2: А другие что?
4: Главарь просто рассвирепел. Это было удивительно смотреть на него.
7: Да.
4: И сразу же дал знак второму, чтобы он убил меня.
7: Надо же.
4: Тот схватил винтовку и хотел прикладом меня по голове ударить.
1: Ой, ужасно. Тоже не смог, да?
4: Да, не смог. Он так и застыл с поднятой винтовкой.
7: Ой, какое чудо.
4: Тогда я сразу все поняла. Я тут же стала с великой радостью благодарить Бога за его чудесную защиту.
7: Да,
4: и африканцам я стала свидетельствовать. И уже без всякого страха, страх весь прошел. Я сказала, что это Бог, которому я служу, защитил меня. Что он живой, всемогущий Бог.
7: Да,
4: и не такой, как ваши боги.
6: Как это приятно слушать, что Бог тот же неизменный, помогающий нам.
7: Да, действительно.
4: А потом мы их в дом пригласили. Вместе с африканскими друзьями мы приготовили для них кофе.
7: Да.
4: И потом еще много им свидетельствовали об Иисусе.
1: Они вам не грозили больше?
4: Нет, они нам больше не грозили и были очень дружелюбными. И с таким интересом слушали о Боге, который так защищает своих.
6: Вот что Господь делает. Слава Ему вовеки.
1: Тетя Берта, помнишь, ты рассказывала нам про африканских девочек и мальчиков, которые живут в детских домах?
4: Помню, конечно, помню. А что ты хочешь?
1: Им что, тоже Иисус помогал, как и вам? Так же чудесно?
4: Ты, наверное, хочешь спросить, слышит ли Бог детские молитвы, так
7: да.
4: же? Ты имеешь в виду, занимается ли Бог вообще детскими нуждами?
1: Да.
3: Некоторые ведь считают, что детские проблемы совсем ничтожны.
7: Да, умоляю.
3: И что вряд ли Бог занимается такими мелочами. Ну, Берта, давай, расскажи им про тот случай с маленькой девочкой.
4: А вы еще не устали?
6: Нет.
4: Ну, хорошо. Это, конечно, был немножко печальный случай. Но я расскажу. Умерла при родах одна совсем еще молодая женщина. И она оставила нам свою рожденную крошечку, маленькую девочку. Конечно, с новорожденными детьми всегда много всяких хлопот, тем более в тех условиях в Африке. Девочку надо было держать в тепле. Днем-то в Африке жара, а вот ночи бывают очень холодные. Отопления, конечно, нет никакого, как здесь. Я сказала одной няньке, чтобы она клала в кроватку малышки теплую грелку.
3: Все, в общем-то, было хорошо. Но однажды эта нянька пришла к нам с разорванной грелкой.
7: Ой, надо
3: же. И других грелок у нас на станции не было вообще. Это была единственной. И мы не знали, что теперь делать.
4: Да, что было делать. Я велела потеплее укутать ребенка и поставить кроватку поближе к очагу.
3: И потом мы пошли на вечернее молитвенное собрание для детей. И на это собрание мы обычно приглашали всех желающих детей.
4: Да. Дети приходили толпами, и на этот раз собралось очень много детей.
6: Ой, слава Господу! Господь действует.
4: Я рассказала им об этой крошке, о том, что мама ее умерла, и что у этой девочки есть еще двухлетняя сестренка, которая тоже теперь сирота.
3: Вы знаете, что этот рассказ произвел на детей очень сильное впечатление.
7: Да.
3: Но особенно он коснулся сердца одной девочки.
4: Да.
3: Она так горячо молилась и с такой искренностью, что прямо до слез растрогала нас.
7: Надо же.
3: Да и не только растрогала, но даже немножко напугала.
4: Да. Я, конечно, не могу в точности вам передать эту молитву, так как это просто даже и невозможно. Но приблизительно она молилась так. «Дорогой Господь, пошли нам грелку, и пошли ее немедленно. Нам нужно или сегодня, или завтра. Если ты пошлешь через неделю, то нам уже будет она не нужна. Ведь девочка может и умереть». И еще я прошу, пошли для ее старшей сестры куклу. Эта девочка теперь тоже сирота. Если она получит куклу, тогда она поймет, что ты, Господь, любишь ее.
7: Детская вера, да?
4: Да, такая молитва.
7: Действительно смелая молитва.
4: Откровенно говоря, я сначала очень обеспокоилась.
3: Да,
4: но потом все передала в руки Божии.
6: Да, да, это
4: потому что для исполнения молитвы нужно было чудо.
7: Да.
4: Получить все это можно было только единственным способом – это получить посылку в течение суток.
7: А это не так-то просто, наверное.
4: А это?
3: Нет. И на это у нас не было никаких надежд, так как посылок из дому мы не получали уже в течение 3 лет, по-моему.
4: Да и кому придет в голову с севера на юг посылать грелку? Это просто немыслимо, смешно.
7: Действительно.
1: Ну и как все случилось?
4: Да. А вот так. На следующее утро, когда я проводила урок, ко мне подошел один брат, и сказал, что приехала грузовая машина и привезла большой ящик. Ой, моей первой мыслью сразу было: это ответ от Бога, это посылка.
7: Да.
4: Я выбежала на улицу и вскоре убедилась, что да, действительно, это была посылка с Родины. Я сразу созвала детей, и мы стали открывать эту посылку.
3: И вы представляете, что за момент это был?
7: О, можно было представить.
6: Действительно, какая радость это была.
1: Тетя Берта, ну дальше, дальше.
4: Мы осторожно, с большим любопытством стали распаковывать посылку. Дети с интересом и любопытством ждали, что же там в этой посылке.
7: Да, конечно, любопытно ведь.
3: Да, и знаете, что там было? Сверху в ней лежали бинты для больницы, конечно. Но они не произвели на детей никакого впечатления.
4: Потом была довольно большая упаковка мыла. Дети и этому не обрадовались.
5: Конечно, мыться надо.
3: Да. А затем в посылке лежали всякие сухофрукты. Увидев их, дети уже немного оживились.
7: Да.
3: А потом...
4: А потом много шерстяных разноцветных кофточек, которым дети очень обрадовались.
7: Да.
1: Значит, там не было грелки и куклы?
4: Не торопись, Верочка. Потом я засунула руку поглубже в ящик и...
1: Вытащила грелку и куклу.
4: Нет, пока только грелку.
6: Верочка, все торопится.
4: Да, тогда это... ко мне очень близко подошла девочка, которая молилась, и сказала: тетя Берта, поищите хорошенько еще раз, там должна быть и кукла. Эту посылку нам послал Бог.
7: Вот, видишь как.
4: Ну, тогда я опять засунула руку в посылку, поискала там. И в моих руках, конечно, была кукла.
7: Надо же!
4: Дети просто кричали от восторга. О-о-о. Вы не представляете, что это было.
7: Да.
2: Вот это чудеса!
6: Правильно, да. Сережа.
7: Да.
6: Бог творит чудеса и сегодня.
1: Бог слышит молитву, он не мог не ответить детям.
7: Да. Конечно, конечно, да. Верочка.
5: А вот скажи кому-нибудь про это. Так скажут, что это сказка.
6: Да,
5: или, по крайней мере, так. Случайное совпадение.
4: Да, конечно, но только это не сказка, а самая настоящая реальность. Наш Бог – удивительный Бог.
7: Да,
3: да,
7: это так.
3: И потом мы, конечно, узнали, как эта посылка готовилась.
7: Да, это интересно.
3: Да. Оказывается, ее начали собирать больше года назад.
5: Ого.
7: Ну, а грелка-то как туда попала?
4: Ну, грелка, вот когда посылка была уже готова, то сестра, которая ее собирала, прежде чем отправить посылку, преклонила колено и помолилась. И во время молитвы она получила сильное побуждение положить в посылку грелку. Вот она была, конечно, очень удивлена, но все-таки она послушалась и положила грелку в посылку.
3: А куклу принесла одна маленькая девочка и попросила послать куклу для какой-нибудь африканской девочки в знак того, что Иисус любит ее.
7: Действительно, Бог
6: просто
7: зевен.
6: Буквально Бог отвечает на молитвы детей.
7: Да. И надо же, ведь Господь позаботился о малышке задолго до того, как она на свет родилась.
6: Вот это действительно.
7: Ведь ты же, да, ведь ты же, Хеки, сказал, что посылку начали готовить больше года тому назад. Тогда ведь этой девочке еще и в помине не было.
4: Да, вот
7: надо же.
3: Получилось так, как и в Библии написано. Помните? 138-м псалме. «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было».
6: Да, да, вот это вот верно. Слава Господу, что Он заранее приготавливает.
7: Да.
6: Когда нас еще нет, Он уже знает, что мы будем дети Его. Благодарность Ему за это,
7: да.
6: Любовь.
7: Слава Господу.
3: Да.

Да, воистину, как дивны Божьи охрана и помощь. И эту чудную помощь Божию испытали в своей жизни не только миссионеры Берта и Хейки. Вера и упование на Бога в разных жизненных ситуациях всегда вознаграждались. Вспоминаются слова из послания к евреям. «Верою перешли они, то есть израильский народ, Черное море, как по суше. Верою пали стены Иерихонские. Верою Раав не погибла с неверующими». И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замученные были, не принявшие освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Были крепки на войне, так написано. Дети Божьи в любой стране могут засвидетельствовать о том, как Господь подкрепляет своих в духовной войне против властей и мироправителей тьмы века сего. Любой христианин, желающий быть Христовым свидетелем и победителем душ, находится в центре нападения дьявола. Но Бог дает силу и победу. Если бы Божья сила не поддерживала каждого из нас, то наше благовествование кончилось бы очень быстро. Также благовествование первых христиан, о котором рассказывают нам деяния апостолов, никогда не получило бы своего начала, если бы они не получили силы и помощи свыше. Только сила, данная Богом свыше, смогла испуганных и разочарованных учеников Христа после его распятия превратить в смелых и сильных в слове и деле апостолов. И эта всемогущая сила есть сила Духа Святого. Иисус сам сказал: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Да, чтобы группа боящихся учеников, сидящих за запертыми дверями, стала группой всемирных благовестников, требовалось не меньше, чем эта сила Святого Духа, о которой говорил Иисус. Жизнь, конечно, сложна, и не всегда все идет так, как мы хотели бы. В ответ на сильное свидетельство апостолов власти ответили арестами и избиениями. В создавшемся положении требовалась сверхъестественная Божья интервенция, и Бог совершил ее. В 5 главе Деяний апостолов мы читаем: «Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти и наложили руки на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведши их, сказал: «Идите и ставши во храме, говорите народу все сии слова жизни». Они, выслушавши, вошли утром в храм и учили». Так написано в 5 главе Деяний апостолов. Вы заметили, что не сказано, что как только ангел оставил их, они скрылись в безопасные места, решив, что благовестие — слишком опасный бизнес? Нет. Они продолжили со всей смелостью провозглашать Евангелие, благую весть об Иисусе Христе. Трудные времена и испытания не поколебали их преданности Господу. Исполненный Духа Святого Христовый последователь не убежит от трудностей и испытаний. Ничуть не легче обстояло дело с дамасскими верующими и Ананией, верным последователем Христа. На пути к ним в Дамаск был никто иной, как известный Савл Гонитель, ревностный фанатик и поборник государственной религии, ответственный за бесчисленные аресты верующих в столице, в Иерусалиме, участник казни первомученика Стефана. Верующие в Дамаске были глубоко встревожены приходом Савла в их город.
И представьте себе, что почувствовал Анания, когда ему в видении явился Господь и повелел пойти на улицу, называемую Прямой, и спросить в Иудином доме тарсианина по имени Савл. Безусловно, у Анании были причины для возражения. Это было равносильно тому, как Бог сказал бы ему: «Иди и сунь свою голову в пасть голодного льва». И реакция Анании была бы соответствующей. Если бы, да, если бы он не имел силы свыше, силы Святого Духа. Анания сделал так, как повелел ему Бог. Он знал, что его Бог не ошибается. Ему подвластны все и все, включая и гонителя Савла из Тарса. Гонитель Савл встретился с Богом. Недалеко от Дамаска Бог явился ему, и этой одной встречи с живым всемогущим Богом, по милости которого Савл существовал на земле, было достаточно для его полной перемены. Послушный голосу Божьему, Анания пошел навстречу с Савлом, вооруженный не мечом и копьем, а силой и дарами Духа Святого. Господь указал ему улицу, где находился Савл. Анания уже знал, что бывший гонитель молится, что он в видении увидел его, Ананию, и что он теперь Богом избранный сосуд для служения. Анания никак не мог узнать эти вещи, если бы Бог не открыл их ему. Анания получил от Бога не только информацию, но и инструкцию, как он должен действовать. И Анания пошел, куда указал ему Бог, и молился за Савла, и ободрял его. И в результате молитвы Анании Бог исцелил Савла и вернул ему зрение. Что случилось бы, если бы Анания не проявил послушание Богу? Вполне возможно, что через некоторое время до него и других верующих в Дамаске просто донеслась бы весть о том, что их гонитель Савл, который был на пути в Дамаск со злыми намерениями, обезоружен, что он слепой и беспомощный, сидит в каком-то домике, покинутый всеми, и проливает слезы покаяния. И что было бы, если бы Савл после своего покаяния не испытал бы исцеления, не получил бы подкрепления в своей вере и не стал бы тем великим оружием Божьим, каким мы его знаем? Как языческий мир услышал бы Евангелие? Как евангельская весть достигла бы Россию, Финляндию, Европу, Америку, весь языческий мир? Один Бог знает. Может, мы так и не узнали бы никогда, что есть надежда вечной жизни. Не узнали бы, что Бог послал Своего Сына и Иисуса Христа в мир, чтобы спасти нас. Что Христос пролил Свою кровь для того, чтобы мы получили прощение и очищение от своих грехов. В книге пророка Иезекииля Бог говорит своему пророку: «Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих». Благодарность Богу, что Анания победил свои сомнения и опасения и, исполнившись Духа Святого, проявил послушание и сделал так, как Господь ему повелел. Мой дорогой друг, возможно, Господь хотел бы и тебя использовать в каком-то деле, как Ананию. Может, на твоем жизненном пути есть какой-то человек, подобный Савлу, какая-то кающаяся душа, которая сейчас сидит, покинутая всеми в темноте, пренебреженная другими верующими. Этот человек нуждается в твоей христианской любви, заботе и доверии. И Бог желает, чтобы ты пошел на помощь этой душе. Оставь, мой друг, свои возражения и аргументы против. И иди. Только Господь знает, какой плод, какое благословение принесет твое безусловное послушание голосу Божьему.
Иди в силе Духа Святого и с молитвой. Господь приготовил тебе путь. Да пребудет с тобой Божья милость и благодать. Склонимся для молитвы. Господь, я прошу, чтобы ты помог моему слушателю, который проходит через борьбу с твоим повелением в этот час. Дай этому чаду своему силу свыше, силу Святого Духа исполнить полученное от тебя поручение. Слава и благодарность тебе, Господи, что послушание твоему голосу всегда приносит добрый плод, вознаграждение и обильное благословение. Мы славим тебя, Господь, за силу Святого Духа, которую ты даешь своим последователям. Слава тебе вовеки. Аминь.

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Обетование Духа» из его книги «12 проповедей о Святом Духе» на текст из книги пророка Иезекииля, 36 главы, 27 стиха. «Вложу внутрь вас Дух мой». Но прежде чем приступить ко второй части этой проповеди, давайте вспомним, о чем шла речь в нашей прошлой передаче. Великий дар благодати человек никогда не смог бы заслужить своими поступками. Он может заслужить определенную награду, соответствующую мере человеческого послушания. Но Святой Дух никогда не был и не может быть наградой за человеческие заслуги. Подобная мысль граничит с богохульством. Может ли кто-нибудь заслужить, чтобы Христос умер за него? Никто и не мечтает об этом. Может ли кто-нибудь заслужить, чтобы Святой Дух жил в нем и вел его к святости? Мера благословения превосходит все возможности человеческих заслуг. И мы знаем, что если Святой Дух излит на кого-то, то это результат божественной благодати. Благодати настолько безграничной, что наше воображение не способно охватить ее. Всевластная благодать царствует над грехом. «Вложу внутрь вас Дух мой». Это обещание источает благодать, как соты источают мед. Прислушайтесь к божественной музыке, которая изливается из этих слов любви. Я слышу нежную мелодию благодати. Благодати! Благодати и только благодати! Да будет прославлен Бог, который дает грешникам Святого Духа. Дух, носившийся над водами и создавший порядок и жизнь из хаоса и смерти, соизволит жить вместе с людьми. Бог в человеческой природе – это удивительная мысль. Бог в Вифлеемском младенце, Бог в плотнике из Назарета, Бог в человеке скорбей, Бог в распятом, Бог в похребленном, в гробнице – все это поразительно. Воплощение – это бездонная тайна любви, но мы верим в него. Если бы можно было сравнить два бесконечно невероятных чуда, я бы сказал, что пребывание Бога в тысячах христиан более чудесно, чем воплощение. Пребывание Святого Духа в миллионах искупленных людей – это чудо, непревзойденное даже чудом воплощения нашего Господа в человека. В словах «вложу внутрь вас Дух мой» содержится великое обещание. Я не могу объяснить вам всю важность еврейских слов «внутрь вас». Иначе, как немного перефразировав их, «вложу в вашу середину Дух мой». Священный дар помещается в самом глубоком, самом потаенном источнике нашей жизни. Бог вкладывает свой дух не на поверхность человека, а в самый центр его бытия. Кроме того, дух обитает так глубоко, что его уже невозможно никак устранить. Если бы дух был в памяти, вы бы могли забыть о нем. Если бы он был в разуме, вы могли бы неправильно думать о нем. Слова же «внутрь вас» означают «всего человека». Дух обладает властью над ними, поэтому мы не можем потерять его. Первое, что делает дух, вложенный в нас, оживляет. По своей природе мы мертвы в отношении всего небесного и духовного, и лишь когда приходит дух, мы оживаем. Человек, которого посетил дух, начинает чувствовать. Страх Господний заставляет его трепетать. Любовь Христа вызывает у него слезы. Он начинает бояться, он начинает надеяться, возможно, гораздо больше будет первого, чем второго. Он учится духовно скорбеть, печалится о том, что согрешил и не может прекратить грешить. Человек начинает жалеть того, что прежде презирал. Он хочет найти путь прощения и примирения с Богом. О, дорогие слушатели, я не могу заставить вас чувствовать. Я не могу понудить вас печалиться о грехе. Я не могу дать вам желание обрести вечную жизнь. Все это происходит в тот момент, когда исполняется слово Господа. «Вложу внутрь вас дух мой». Оживотворяющий дух дает жизнь тем, кто мертв в преступлениях и грехах. Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Жизнь духа проявляется в том, что человек начинает молиться. Крик – признак того, что новорожденный жив. Он начинает просить: «Бог, будь милостив ко мне». И когда он молится, то замечает первые признаки смягчения сердца и покаяния. У него появляется новое отношение ко греху. Он сожалеет, что оскорбил Бога. Затем приходит вера, слабая и трепещущая, словно прикосновение к краю одежды Спасителя. Но Иисус уже стал единственной надеждой для души. Человек стремится к Нему в поисках прощения и спасения. Он верит, что Христос может спасти даже его. Жизнь тогда возвращается к человеку, когда в его сердце появляется доверие Христу. Не забывайте, дорогие друзья, что Святой Дух, оживив человека, поддерживает и укрепляет в нем новую жизнь. Всякий раз, когда вам тяжело, когда вас оставляют силы, молите о Святом Духе. Всегда, когда вы не чувствуете в поклонении того, что хотели бы чувствовать, когда не можете общаться с Богом, вспомните эти слова и с верой просите сделать Господа так, как Он говорил: «Вложу внутрь вас Дух Мой». Обращайтесь к Богу с этими словами завета, который Он заключил с вами, даже если придется сказать: «Господи, я словно бревно, я беспомощный ком слабости. Если ты не оживишь меня, я не могу жить для тебя». Настойчиво напоминайте Богу о Его обещании: «Вложу внутрь вас Дух Мой». Плотская жизнь поражает тление. Сила, появляющаяся в результате простого возбуждения, иссякает и приводит к разочарованию. Единственный источник жизни возрожденного сердца – Святой Дух. Есть ли у вас дух? В достаточной ли мере вы обладаете им? Хотите ли вы иметь его в большей мере? Тогда обращайтесь туда, где вы были первый раз. Существует только одна река жизни. Черпайте из ее потока. Когда Святой Дух силен в вас, тогда вы будете оживленными, радостными и сильными. Когда на человека сходит Святой Дух, то после оживления он просвещает. Мы не можем заставить людей увидеть истину, они слепы. Но когда Господь вложит Свой Дух внутрь них, их глаза открываются. Поначалу они видят все, как в тумане, но все же они видят. Чем больше света они получают, чем больше укрепляются их глаза, тем яснее они видят. Что за милость смотреть на Христа и видеть Его, зажигаясь Его светом? Благодаря Духу люди видят вещи такими, какие они есть. Они видят истину о себе и принимают ее как факт. Дух Божий просвещает каждого верующего так, что он начинает видеть чудеса Божьего закона еще лучше. Но это не произойдет до тех пор, пока Дух не откроет глаза. Апостол говорит о том, что Бог перевел нас из тьмы в чудный свой свет. Этот свет чуден, потому что дан слепым и мертвым. Он чуден, потому что открывает истину во всей ее красоте. Когда вы не понимаете Слово Божье, не поддавайтесь отчаянию, не сдавайтесь, а с верой взывайте: «Господь, вложи Дух Свой внутрь меня». Только так душа может обрести истинный свет. Дух также обличает. Обличение обладает большей силой, чем просвещение. Обличение означает, что истина предстает пред взором человеком таким образом, что это оказывает воздействие на его совесть. Многие мои слушатели знают, что такое обличение, но я все же объясню еще раз, используя свой опыт. Читая Библию, я знал, что такое грех. Но я не знал грех во всей его чудовищности и отвратительности, пока я не был укушен им, как ядовитым змеем, и не ощутил в своей крови яда его воздействия. Когда Святой Дух назвал грех грехом, я был потрясен и готов был бежать от самого себя. На обнаженный грех, не прикрытый никакими оправданиями и освещенный светом истины, смотреть страшнее, чем на самого дьявола. Когда я увидел, что грех — это преступление против справедливого и святого Бога, совершенное таким гордым и ничтожным созданием, как я, тогда я испугался. Друзья, вы когда-нибудь видели и ощущали себя грешниками? О да, скажете вы, мы грешники. Так ли это? Понимаете ли вы, что это значит? Некоторые из вас считают себя такими же грешниками, как и гугенотами. Уличный попрошайка, который показывает фальшивую рану, ничего не знает о болезни. Если бы он знал, то не стал бы выставлять ее на всеобщее обозрение. Опуститься на колени и сказать: «Господи, будь милостив ко мне, ничтожному грешнику», а после этого встать с чувством того, что я очень особенный человек, заслуживающий похвалы, значит посмеяться над всеведущим Богом. Нечасто можно встретить настоящего грешника, который действительно грешен в своих глазах. Это событие настолько же прекрасно, насколько оно редко. Ибо вы можете рассказать настоящему грешнику о настоящем Спасителе, и он примет его. Точка соприкосновения между Христом и грешником — это грех. Господь Иисус отдал Себя за наши грехи. Он не отдавал Себя за нашу праведность. Он исцеляет больных, и в нас Он ищет болезнь. Никто не думает о грехе, как о своей гибели, пока Святой Дух не покажет ему это. Понимание истины об Иисусе Христе приходит точно так же. Мы не знаем Христа как Спасителя, пока Святой Дух не вложит внутрь нас это знание. Наш Господь сказал: «От Моего возьмет и возвестит вам». И поэтому вы никогда не сможете увидеть Господа Христа, пока Святой Дух не откроет Его вам. Только Святой Дух может дать узнать Иисуса Христа как своего Спасителя, как того, кто умер именно за меня. О, пусть Святой Дух обличит вас о праведности и убедит, что вы приняты в возлюбленном. Это убеждение может прийти только от того, кто призвал вас, о ком Господь сказал: «Вложу внутрь вас Дух Мой».
2: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Обетование Духа» из его книги «12 проповедей о Святом Духе», на текст из книги пророка Иезекииля, 36 главы, 27 стиха. «Вложу внутрь вас Дух Мой».

Святой Дух также очищает нас. «Вложу внутрь вас Дух Мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будете соблюдать и выполнять». Когда Святой Дух поселяется в человеке, Он дает ему новую жизнь, и эта жизнь становится источником святости. Новая природа не может грешить, потому что она рождена от Бога. Она – живое и нетленное семя. Эта жизнь приносит добрые плоды и ничего, кроме добрых плодов. Святой Дух – это святая жизнь. С другой стороны, появление Святого Духа в душе человека наносит смертельную рану греху. Ветхий человек еще не умер, но он уже распят со Христом. Ему вынесен приговор, и с точки зрения закона он мертв. Как человек,

Но грех разорвет путы в клочья. Святой Дух рубит грех под корень, поэтому он должен упасть. Святой Дух внутри человека — это Дух суда и Дух огня. Знаете ли вы его с этой стороны? Как Дух суда, Святой Дух выносит приговор греху, и он уходит с печатью Каина. Но Святой Дух идет дальше, предает грех огню, приводит в исполнение приговор над тем, кого он приговорил к смерти. Сколько грехов нам пришлось сжечь заживо, и стоило нам это немалой боли. Если более мягкие средства не помогают, грех должен быть выжжен, а Дух Божий — огонь поедающий. Воистину, Бог наш есть огонь поедающий. Кто-то пытается изменить эти слова, немного смягчить, и говорит, Бог вне Христа есть огонь поедающий. Но в Писании говорится по-другому. Написано «Бог наш». Бог, заключивший с нами завет, является для нас пожирающим огнем, потому что Он очищает нас от греха. Разве не сказал Господь, «Очищу с тебя примесь и отделю от тебя все свинцовое»? Это дело духа, а для плоти сие слишком сложно. Она легко поддается на уговоры и сохраняет жизнь многим грехам. Святой Дух покрывает душу росой чистоты, пока она до конца не пропитывается святостью. О, если бы наши сердца пропитались святостью так же, как шерсть, разложенная пред лицом Господа Гедеоном, пропиталась росой, из которой он выжил целую чашу воды. Если бы все наше естество было наполнено Святым Духом, чтобы мы во всей полноте были освящены и духом, и душой, и телом. Освящение — это результат того, что внутрь нас вложен Святой Дух. Далее Святой Дух хранит нас. Люди, в которых Он обитает, никогда не возвращаются назад в погибель. Он каждый день побуждает их остерегаться искушения. Он производит в них желание бороться с грехом. Верующий скорее умрет 10 000 раз, чем согрешит. Дух приближает верующих к Иисусу Христу, что является источником и гарантией духовных плодов. Он дает верующим все то святое, что приносит славу Богу и благословение людям. Любой истинно духовный плод — это плод Святого Духа. Любая истинная молитва — это молитва Святым Духом. Он подкрепляет нас в наших немощах, когда мы молимся. Даже слышание Слова Божьего от Духа, ибо Иоанн говорит, «Я был в Духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос». Все доброе, что есть в человеке и исходит из него, было дано, сохранено и доведено до совершенства Святым Духом. Дух животворит, плоть не пользует немало. Мы не продвигаемся к небу ни на шаг, кроме как силой Духа Святого. Мы даже не можем твердо стоять без поддержки Святого Духа. Господь Иисус насадил виноградник, и Он же его хранит, как написано, «Я Господь, хранитель его, в каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него». Мне кажется, я слышал, как вон тот молодой человек сказал, «Я хотел бы стать христианином, но я боюсь, что я не смогу им остаться. Как я смогу сохранить свою веру?» Это очень важный вопрос, ибо только претерпевший до конца спасется. Люди, которые становятся христианами на некоторое время, не христиане и никогда ими не были. Только верующий, сохранивший свою веру, войдет в небеса. Как же мы можем остаться верными Богу в таком мире, как наш? Вот ответ. «Вложу внутрь вас Дух Мой». Когда город завоеван в ходе войны, те, кому он принадлежал, постараются вернуть его себе. Но царь, чьи войска заняли город, посылает туда охранный отряд, который живет в самом городе, и командир получает приказ
охраняй завоеванное и не

позволь противнику занять его. Святой Дух — охранный гарнизон, посланный Богом для защиты искупленных людей. Он будет защищать нас до конца. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Итак, желая сохранить веру, мы обращаемся за помощью к Святому Духу. Чтобы не утомить вас, я очень кратко скажу о том, что Святой Дух ведет нас. Святой Дух дан нам, чтобы наставить нас на всякую истину. Истина подобна огромной темной пещере, а Святой Дух зажигает факелы и показывает нам ее красоту. Ходы в пещере не так просто заметить, но Он знает все пути и ведет нас в глубины тайн Божьих. Своим светом и водительством Он открывает нам одну истину за другой. И так мы становимся научены от Господа. Он также ведет нас к небесам, оказывая практическую помощь на пути вверх. Хотелось бы, чтобы христиане чаще просили Святого Духа о водительстве в течение дня. Разве не знаете, что Дух Божий обитает в вас? Вам не нужно бежать то к одному знакомому, то к другому за советом. Ждите Господа в молчании. Сидите спокойно перед Богом. Используйте возможность рассуждать, данную вам Богом. Но если это не помогает, обратитесь к тому, кого Джон Буньян назвал «Ваше Величество, господин секретарь». Тому, кто живет внутри вас, кто бесконечно мудр и может вести вас, давая вам слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, иди по нему. Святой Дух будет вести вас в жизни, Он будет вести в смерти, Он приведет вас в славу. Он защитит вас от современных заблуждений и древних ересей. Во мраке Он поведет вас по пути, который прежде был вам неведом. Все это Он сделает для вас и не покинет никого. О, как драгоценны эти слова! Передо мной огромная шкатулка, наполненная жемчугом, редким и дорогим. Пусть Бог Святой Дух посетит вас и вручит ее вам, чтобы вы могли украсить ее содержимым все дни своей жизни. И, наконец, «вложу внутрь вас Дух Мой» означает, что Святой Дух утешает. Не зря Его славное имя — Утешитель. Наш Бог совсем не желает, чтобы Его дети были несчастны, поэтому Он Сам в третьем лице Блаженной Троицы стал Утешителем для нас. Откуда на вашем лице такая грусть? Бог может утешить вас. И вы, находящиеся под бременем греха, это правда, что никто из людей не в силах помочь вам, но Святой Дух может дать мир. О Господи, всем ищущим мира и не имеющим его, даруй Святого Духа. Вложи в них своего Духа, и они найдут покой в Иисусе. И вы, дорогие люди Божьи, охваченные беспокойством, вспомните, что беспокойство и Святой Дух не могут жить вместе. «Вложу внутрь вас Дух Мой» означает, что вы станете спокойными, мягкими, уравновешенными и послушными Божьей воле. У вас появится доверие Богу, ощущение, что все будет хорошо. Давид говорит: «Бог радости и веселья моего, но Он и наш Бог». Можете ли вы сказать: «Боже мой, Боже мой»? Можете? Неужели после этого вам нужно что-то еще? Можете ли вы вообразить что-нибудь больше и лучше Бога? Он всемогущ и вечен. Он верен. В нем вся доброта вселенной. В нем только свет, и нет в нем никакой тьмы. И если у меня есть Бог, у меня есть весь свет мира. У меня есть все. Святой Дух помогает нам реально обладать всем этим, когда Он вложен внутрь нас. Святой Утешитель, пребывай с нами, и тогда мы сможем наслаждаться светом небес.
Тогда мы будем радостными и спокойными, ибо будем ходить в ярком свете. В нем наше счастье подобно огромным волнам, достигающим славы небес. Пусть Господь скажет лично вам: «Вложу внутрь вас Дух мой». Аминь.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Обетование Духа» из книги Спеджина «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги пророка Иезекииля, 36 главы, 27 стиха. «Вложу внутрь вас Дух мой». До свидания. До следующей встречи.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Вам приходилось когда-нибудь набрать в руку песка, а затем смотреть, как он скользит сквозь ваши пальцы, высыпаясь весь, до последней песчинки? Герой нашего рассказа таким же образом хватался за жизнь в поисках счастья и самореализации. И как песок в руке, его усилия ни к чему не приводили до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными –

0: Внимание! Прошу внимания! Мы рады вас приветствовать в городе Панама. К сожалению, погода нас сегодня не балует. На море сильный прилив и большие волны. Поэтому мы не сможем предоставить вам в помощь парусную шлюпку. Вам будет необходимо проплыть 1000 ярдов от берега, затем 2000 ярдов вдоль берега и 1000 ярдов назад к берегу, ориентируясь по буйкам. На дистанции есть 10 буйков, но тем не менее будьте внимательны, чтобы не сбиться с курса, так как буи сносит течением. На случай, если у кого-нибудь во время заплыва возникнут проблемы, здесь рядом на готове стоят водолазы и спасатели. Когда вернетесь к берегу, пересаживайтесь на велосипеды и продолжайте гонку. Следите за своим темпом. На каждом километре для вас приготовлена минеральная вода. Желаю удачи. Старт через 10 минут.
1: Мой отец работал врачом в небольшом городке в Западной Пенсильвании. Он был сторонником строгой дисциплины, и каждый вечер, когда мы с младшим братом приходили домой из школы, нам приходилось пробегать 1 милю и затем 2 часа заниматься уроками. Но тем не менее, мое детство было счастливым. Папа был моим лучшим другом. И его неожиданная смерть от инфаркта застала меня врасплох. Ему было всего 34 года.
2: Миссис Генри, это ужасная неожиданность для нас всех. Мы все очень любили вашего мужа. Он был хорошим врачом и добрым, отзывчивым человеком.
3: Я благодарю вас.
2: Я помню, как однажды он даже замещал пастора на службе, когда тот был в отпуске.
4: Господи, как мог Господь допустить такое? Это несправедливо!
2: Брэд, сынок, жизнь всегда справедлива. Мы не должны винить Бога за все, что с нами происходит.
1: Как я по нему скучал. Я понял, ничто не вечно. Как бы мы ни любили кого-нибудь, наступит срок, и ваше счастье, любовь, надежды, связанные с этим человеком, исчезнут вместе с ним. Поскольку я не мог больше полагаться на отца, я решил найти опору в своих физических способностях. В 14 лет я ходил в ту же спортивную школу, что и папа, и вскоре меня включили в сборную школы по футболу. Но моей футбольной карьере скоро пришел конец.
5: Брэд! Я слышал, что ты решил бросить футбол?
1: Да. Врачи говорят, что еще одна такая травма, и я останусь калекой на всю жизнь.
5: Да. Та игра на прошлой неделе была действительно очень грубой.
1: Ну еще бы. Да куча ребят попала после матча в больницу.
5: У них было много переростков.
1: Да, и один из них сделал мне сотрясение.
5: А почему бы тебе не попробовать себя в легкой атлетике?
1: Вы думаете, у меня получится?
5: Я видел, как ты бегал на тренировках. Ты всегда приходил к финишу с большим отрывом.
1: Папа заставлял нас пробегать по миле каждый день.
5: Я думаю, если ты этим займешься, то станешь лучшим бегуном нашей школы за всю ее историю.
1: И я добился своего, став лучшим из наших ребят, и даже установил массу рекордов западного побережья. В старших классах я был капитаном школьной команды по легкой атлетике. Я постоянно получал грамоты за успехи в спорте. Но особенно долго это меня не вдохновляло. Потом я поступил в колледж и бросил занятия бегом. Чтобы чем-то заполнить образовавшуюся в моей жизни пустоту, я пробовал пить и ухаживать за девочками. Но и это не приносило мне удовлетворения. Поэтому через 2 года я решил стать врачом, как и папа. Я надеялся, что профессиональные достижения утолят мою жажду успеха.
3: Брэд, как я рад тебя видеть. Что ты здесь делаешь?
4: Я собираюсь поступать в мединститут и хотел бы работать в той же больнице, что и отец. Поэтому я сейчас стажируюсь в этой лаборатории.
3: Да что тебе эта лаборатория? Ты не хотел бы понаблюдать за работой в хирургическом отделении? Там гораздо интереснее.
4: О, фантастика! А когда можно будет это сделать?
3: Да хоть сейчас. Идем.
4: Прошлым летом я работал на службе в скорой помощи, и мне не раз приходилось видеть аварии.
3: Тогда ты не испугаешься крови.
4: Тем летом я присутствовал при самых сложных операциях, а иногда даже немного ассистировал. Но при поступлении в институт завалил экзамен по физике. Поэтому не могло быть и речи о том, чтобы стать врачом. И опять мне пришлось искать что-то новое в жизни. Однако эта неудача не выбила меня из седла и нисколько не поколебала уверенности в своих силах. Но однажды на какой-то вечеринке я сделал то, что страшно омрачило мое существование на многие годы вперед. Я выкурил сигарету марихуаны. Мое сердце вдруг начало бешено биться, и меня забрали в больницу скорой помощи.
3: Брэд, мама очень беспокоится за тебя.
4: Да, это понятно. Ведь папа умер от инфаркта.
3: Ты сказала ей, что просто слишком много выпил в тот раз, но по анализам этого не видно.
4: Ой, она бы с ума сошла, если бы узнала правду. Ведь я впервые в жизни курил марихуану.
3: И сколько именно ты выкурил?
4: Всю сигарету, как при обычном курении.
3: Твой организм дал очень сильную аллергическую реакцию. Иногда такое случается.
4: Я уж и не думал, что выкарабкаюсь. Я подсчитал пульс, как я всегда это делал во время тренировок. И оказалось, что он у меня был 360 ударов в минуту. А мой нормальный пульс в состоянии покоя всего 60 ударов.
3: Брэд, тебя спасло лишь то, что ты тренировался в беге на длинной дистанции. А иначе... Иначе сердце точно бы не выдержало этой перегрузки.
4: Неделю я провел в больнице. Меня обследовали, но ничего не нашли. Однако через 6 месяцев, когда я ехал в своей машине на горный курорт, мое сердце вдруг бешено забилось снова. И после этого страшные приступы обрушивались на меня почти каждую неделю. Не было ничего, кроме бешеного ритмичного сердцебиения. Но благодаря занятиям спортом и привычке терпеть боль, я смог скрывать свои проблемы от всех своих знакомых. И даже от Лис. Она была в разводе, у нее был сын. И через 10 месяцев после нашего знакомства мы поженились.
6: А я и не знала, что ты хочешь летать, Брэд.
4: Да, Лис. Я с детства мечтаю об этом.
6: Тогда почему бы тебе не учиться на летчика?
4: А я так и сделаю. В колледже дела у меня идут неважно, и надо решать, чем заниматься дальше. Если мне удастся работать пилотом, то нам и с деньгами станет легче.
6: Я уверена, что тебе могли бы помочь в нашем аэропорту.
4: Нет, нет, нет.
6: Нет?
4: Я хотел бы окончить хорошее заведение. В Оклахоме есть прекрасная летная школа. Если меня в нее примут, давай переберемся туда.
6: Не знаю, а это недорого?
4: Ну, папа оставил мне денег на образование. И вот я их использую на переезд и на учебу в школе. Я не хотел летать в нашем городке. Ведь здесь в любой момент могло раскрыться, что у меня не в порядке с сердцем. И поэтому, когда меня приняли в летную школу Оклахомы, мы собрали вещи и переехали жить туда. Через год я успешно закончил учебу и получил столь желанные документы, открывавшие мне дорогу в небо. Мне почти всегда удавалось справляться с сердечными приступами, однако они становились все чаще.
6: Брэд, ты сегодня как-то странно спокоен. Что-то случилось?
4: Я... Мне нужно поговорить с тобой, Лиз. Это беспокоит меня уже очень, очень давно. Может быть, ты сможешь мне что-то посоветовать?
6: Так ты мне расскажи, что случилось?
4: Понимаешь, уже несколько лет со мной происходит что-то необъяснимое. Я просто не знаю, как с этим бороться. Мой пульс, он иногда внезапно учащается и доходит почти до 200 ударов в минуту. Меня охватывает чувство неотвратимой гибели и страх смерти, понимаешь?
6: А ты обращался к врачу?
4: Нет. Нет, Лиз, я никому еще об этом не говорил. Но мне становится все хуже и хуже.
6: Я понимаю тебя. Это мешает тебе летать?
4: Иногда мне бывает даже трудно забраться в самолет. А когда это происходит во время полета, то мне кажется, что приступ длится целую вечность.
6: Я бы очень хотела тебе помочь, Брэд. Но не знаю как. Наверное, тебе все-таки было бы лучше сходить на прием к врачу.
4: Нет. Нет, Лиз, я не могу этого сделать, милая. Ты понимаешь, мне же запретят летать. Но тем временем меня перевели в Кливленд на должность директора местной летной школы. Однажды вечером я арендовал самолет, и мы с женой полетели из Западной Пенсильвании к себе домой.
7: Брэд, соседи пригласили нас на вечеринку, когда прилетим. Хочешь пойти поразвлечься?
8: Нет, что-то не хочется.
7: Ну, Брэд, ты в последнее время и так никуда не выходишь. Нас скоро вообще перестанут приглашать.
8: Лиз, понимаешь, просто я сейчас очень занят новой работой. И вообще...
7: Да, у тебя всегда находится какое-нибудь оправдание.
8: Поговорим об этом позже.

0: Я не мог дышать. И мне казалось, что я вот-вот умру. Я подумал запросить разрешение на вынужденную посадку, но как я им все объясню после приземления? Я кое-как посадил самолет и поклялся больше не подниматься в воздух до тех пор, пока не вылечусь. Я стал настоящим отшельником. Из-за приступов я боялся показываться на людях. Через полтора года жена подала на развод. Никогда в жизни я еще не был так одинок. Однажды я смотрел по телевизору медицинскую передачу. И врач, выступавший в ней, в точности описал мои симптомы. Я снова загорелся надеждой и как можно скорее договорился о встрече.
1: Присаживайтесь. Мистер...
0: Генри.
1: Мистер Генри, чем могу вам помочь?
0: Я посмотрел передачу с вашим участием и при первой же возможности решил с вами встретиться. Вы в точности описали симптомы того, от чего страдаю я.
1: И как долго это у вас продолжается?
0: 7 лет.
1: 7 лет. Вы можете сказать, когда это с вами случилось в первый раз?
0: Да. Это случилось сразу после того, как я впервые выкурил сигарету с марихуаной. Тогда мое сердце бешено забилось, и пульс поднялся до 360 ударов в минуту. Потом я неделю провел в клинике. Меня тщательно обследовали, но ничего не нашли.
1: Значит, никаких историй болезни в связи с вашим заболеванием не существует?
0: Нет. Но мой отец умер от инфаркта, когда ему было всего 34 года.
1: Мы обследуем вас. Но я думаю, что вы разрушили свою адреналиновую систему в тот вечер, когда выкурили эту злосчастную сигарету марихуаны.
0: Доктор, я не знал, что это было так опасно.
1: Да, молодой человек, вы играли в русскую рулетку. И вы проиграли.
0: Так и оказалось. Анализы подтвердили, что адреналиновая система была у меня в очень плохом состоянии. И поэтому врач прописал мне лекарство, которое я должен был принимать в течение всей оставшейся жизни. Но зато теперь я впервые смог летать, ни о чем не переживая. Мои мечты осуществились. Меня послали на курсы по повышению квалификации, после окончания которых я стал главным пилотом большого пассажирского лайнера.
2: Алло?
0: Здравствуй, мама! Как у тебя дела?
2: Ой, все хорошо, сынок. Ну как, ты закончил курсы?
0: Да, мама, да, конечно! О, мама, быть главным пилотом так здорово! Ведь теперь я отвечаю за весь полет, от взлета и до посадки.
2: По голосу слышу, как ты счастлив, Брэд. Я так рада за тебя. Сколько тебе пришлось бедному пережить ради этого?
0: Да, мама, я заслужил то, что имею. Ведь я столько работал, столько мучился и столько мечтал.
2: Я знаю, сынок. Если бы не твоя настойчивость...
0: Мама, ведь меня научил этому папа.
2: Да.
0: Я забыл об истине, которую прочитал в Библии много лет назад. То, о чем так хорошо сказано в Экклезиасте, глава 9, стих 11. «И обратился я, и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение». Но время и случай для всех их. И жизнь должна была преподать мне еще один тяжелый урок. Во время перерыва между полетами я почувствовал какое-то недомогание и обратился к врачу. Он осмотрел меня и спросил, какие препараты я принимаю.
3: Мистер Генри, у вас кровотечение правой почки.
0: О, Господи, этого еще не хватало.
3: Почему вы не поставили в известность руководство вашей авиалинии, что постоянно принимаете лекарства?
0: А разве это так уж важно? Я их использую уже 3 года, и у меня никогда с ними не возникало проблем.
3: Но вы скрывали, что принимаете эти медикаменты во время полетов?
0: Но врач, который мне их назначил в прошлом, тоже был пилотом. И у него тоже все было в порядке.
3: Я только что позвонил руководству вашей компании. Вы навсегда отстранены от полетов.
0: Что вы им сказали?
3: Я сообщил, что у меня находится один из их летчиков, который принимает наркотики. Вы больше никогда не будете летать.
0: Я вышел из кабинета, сел на скамейку в сквере и горько заплакал. И бесконечно повторял один и тот же вопрос. Почему я, Господи? Разве недостаточно того, что мне довелось пережить? И снова я сбился с курса и стоял перед необходимостью искать новые варианты. И я нашел свою нишу в мире бизнеса. Я устроился коми-вояжером в компанию своего дяди. Но и тут меня подстерегали неприятности.
4: Брэд, ты опять куда-то едешь по работе?
0: Нет, мама. Просто решил заглянуть к тебе на огонек. Мам.
4: Да?
0: Я ушел из компании дяди Роберта.
4: Вот это да! А мне казалось, что там у тебя все шло хорошо.
0: Да, мама, так оно и было. В отношении продаж, да и с дядей Робертом мы находили общий язык. Но дело в том, что у меня возникли конфликты с сотрудниками.
4: Как жаль, сынок.
0: Ты знаешь, мы с дядей Робертом даже плакали. Ведь мы с ним очень подружились. Я буду скучать по нему.
4: Да. Да, мало кому так не везет, как тебе, родной.
0: Ничего, мама. Ничего, ничего. Будет и на нашей улице праздник. После этого я организовал еще несколько мелких компаний. И относительно неплохо вел свой бизнес. Но я был одержим желанием добиться успеха во всем, не исключая здоровья. Я снова начал бегать и решил испытать свои силы в одном соревновании в Панама-Сити во Флориде. Но и на этот раз удача отвернулась от меня, если не сказать большего. Алло?
2: Алло, Брэд!
0: Мама?
2: Брэд, я просто схожу с ума. Что с тобой?
0: Слава богу, жив, мама.
2: Что случилось?
0: Ну, понимаешь... Меня еще нескольких ребят течением отнесло от берега. И я был в воде 56 минут вместо 30. Еле выбрался из этой переделки. Но когда я наконец вылез на берег, то потерял еще кучу времени на поиск велосипеда. Но я его все-таки нашел и проехал все 56 миль. Но темп гонки оказался слишком высок, и у меня совсем не осталось сил на бег. Я потерял очень много воды, в глазах потемнело. Думал, что отдам концы.
2: Но главное, ты жив, сынок. Это слишком рискованно, Брэд. Надеюсь, ты больше не будешь участвовать в таких соревнованиях.
0: Да я просто взял слишком высокий темп, мама. А тут еще эта погода.
2: Но почему ты не сошел с дистанции? Почему ты так рисковал жизнью?
0: Папа учил нас биться до последнего.
2: О, Господи.
0: Я много думал о своей жизни. Я искал счастье в дружбе, здоровье, в бизнесе и деньгах. Но все это не привело ни к чему хорошему. Однажды я смотрел телевизор и увидел на экране человека, который из-за церебрального паралича едва мог говорить. И тем не менее он благодарил Бога за свое несчастье. Его болезнь была не чета моим проблемам. Однако он не переставал радоваться. Я всегда надеялся только на себя, пытаясь чего-то добиться. Этот мужчина полагался на Господа. Когда он пригласил зрителей молиться вместе с ним, я не смог устоять и последовал его призыву. Небесный Отец, я грешник и нуждаюсь в спасении через Иисуса. Я верю, что Иисус умер на кресте за мои грехи и воскрес из мертвых, чтобы дать мне вечную жизнь. Войди в мое сердце, Господь Иисус. Прости мои грехи и спаси меня. Аминь. И вдруг по лицу у меня потекли слезы. Я плакал, плакал и плакал. Мир и счастье наполнили мою душу. Через 3 месяца я переехал в Феникс. Там я сразу же нашел хорошую церковь, в которой исповедовали Библию.
5: Здравствуйте, Брэд.
0: Здравствуйте.
5: Я рад вас видеть. Я пастор этой церкви. Вы будете заниматься в нашем классе.
0: Если у вас учат Божьему Слову, то, конечно. 3 месяца назад я вручил свою жизнь Христу и хочу следовать Его примеру. Я хочу познать Божью истину.
5: Слава Богу, вы не ошиблись, придя к нам. Сейчас мы изучаем послание к Ефесянам.
0: О, прекрасно!
5: Приятно встретиться с человеком, ищущим мудрости, который Господь основал землю и небеса.
0: Вы знаете, я все еще не могу привыкнуть, как изменилась моя жизнь после того, как я пришел к Христу. До этого мне постоянно приходилось самому думать обо всем. А сейчас я отдал бразды правления в Его руки.
5: И мир Божий, который превыше всякого ума, сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 7.
0: Да, теперь это кажется таким очевидным. Ведь Он создал Вселенную, и поэтому знает лучше, чем кто-либо, что действительно будет благом для каждого из нас. Это так самонадеянно думать, что мы можем сами строить свою жизнь без помощи Божьей.
5: Это и есть первородный грех. По собственной воле отделять себя от Господа и считать богами себя самих вместо Него.
0: Да. И на мне лежит эта вина.
5: Мы все согрешили. Господь говорит, что нет ни одного праведного, ни единого.
0: Я изо всех сил пытался достичь успеха. Но все, к чему я в результате пришел, это крушение моих планов и полное разочарование. А сейчас... Сейчас я просто пытаюсь следовать Христу. Его жизнь была подчинена Богу. И поэтому я начинаю каждый день, прося у Бога помощи во всем, что меня ожидает сегодня.
5: Именно этого и желает от нас Господь Брэд.
0: Да, под Его влиянием я сейчас даже бизнес веду иначе, даже думая о нем по-другому.
5: Бог говорит в Исаии, глава 55, стихи 8 и 9, «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути». «Пути мои, — говорит Господь, — но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших».
0: Бог всегда был рядом, пытаясь помочь мне прийти к Нему. О, если бы только я Его искал! Вы знаете, я хочу помочь другим найти Его, и познавшим Его... Не сбиться с пути истинного. Бог дал мне чудесную жену. Ее зовут Юлия. У нас сейчас есть сын. Смотря на него, я смиренно думаю о том, что Бог пожертвовал ради нас своим единственным сыном, отдав его на мученическую смерть. Что может быть выше этой любви? И эта любовь даруется нам.
6: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Друзья, если вы еще не испытали на себе божеской любви, познав Его Сына и приняв Его своим Спасителем, мы приглашаем вас помолиться с нами прямо сейчас. Господи, Во имя Иисуса Христа обращаюсь к Тебе. Прошу, прости все мои грехи. Я верю, что Ты послал Иисуса умереть за меня, и что Его смерть полностью искупила мою вину. Я верю в то, что Он воскрес из мертвых, и что Ты можешь воскресить и меня к новой жизни в Нем. Благодарю Тебя, Боже, за этот бесценный дар. Аминь. Дорогие радиослушатели, если вы помолились этой молитвой, мы рады будем получить от вас весточку. В конце нашей передачи мы вам желаем божеских благословений, мира и крепости духа. До новых встреч на нашей передаче «Освобожденные».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Сеется семя», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Иван Редикоп. Мы продолжаем цикл передач по книге «Иисус. Наша судьба». Автор книги Вильгельм Буш.

Иисус, Иисус, Иисус! Опять я дошел до своей любимой темы. Сердце мое бьется чаще, когда я могу говорить об Иисусе. Этот Иисус стал воплощенным Словом Божьим, как Его однажды назвали. И Слово стало плотью и обитало с нами. Вы понимаете, если мы промолвим Слово, то оно уже улетучилось, как пар. Бог одно из своих слов превратил в плоть, в Иисуса. Иисус является заключительным словом Бога. Знакомо ли вам выражение «Мое последнее слово»? Иисус является последним словом Бога. Если вы его не примете, то Богу больше нечего вам сказать. Понимаете? Если люди озабочены тем, что Бог с ними не говорит, что Он молчит, то я им отвечаю, Богу больше нечего вам сказать, потому что вы не хотите принять Его последнее слово. Вам нужно принять Иисуса. Иначе дело не пойдет. Я часто встречаю людей, которые мне говорят, я тоже верю в Бога, но Иисус? Послушайте, Иисус – воплощенное последнее слово Бога, обращенное к нам. Что это значит, я вам ниже объясню. Тема нашей прошлой передачи была «Почему Бог молчит?» Почему Бог молчит, если в мире совершаются жуткие дела? Если не ошибаюсь, это было в 1937 году. Я шел по улицам Эссена и встретил 16-летнего юношу, очень расстроенного. Я знал его по моей работе среди молодежи и поэтому спросил «Что с тобой?» На что он мне ответил, «Меня насильно поместили в больницу, потому что моя мать еврейка, а когда я вернулся домой, моих родителей уже не было». Он больше их никогда не видел. Отца арестовали, мать отправили в концентрационный лагерь в Аушвиц. А подобных случаев было миллионы. Единственное, что я смог, это отправить юношу в Голландию. Оттуда он попал в Америку. Но современному человеку приходят в голову вопросы. Где же Бог? Почему он это допускает? Почему он молчит по поводу таких ужасных дел? И, возможно, возникает опасная мысль. Может быть, Бога вообще не существует? Возможно, в небе никого и нет? Может быть, атеизм все же истина? Друзья мои, у кого возникает такая мысль, тот должен прийти в ужас. Ведь было бы жутко, если бы Бог в действительности не существовал. Тогда бы мы, люди, мы, изверги, были бы оставлены один на один с самим собой. Вы себе даже не представляете, что вы этим выражаете. Это звучит зловеще. Над этим пустота. Никого нет страшнее для человека, чем сам человек, не так ли? У римлян была пословица «человек человеку волк». Ужасно. Я не в состоянии выразить, как часто ко мне, как к пастору, обращаются с вопросом. Как только Бог это допускает, почему Он отвечает молчанием на все это? А поскольку меня об этом часто спрашивают, я хотел бы сейчас ответить на этот вопрос. Но я должен сказать заранее, я не личный секретарь Бога. Он мне не доверил своих планов и не продиктовал мне стенограммы. Вы меня понимаете? Во-первых, я должен сказать, что вопрос «почему Бог молчит?» поставлен искаженно. Это первое, что я со всей ясностью должен был вам сказать. Вся постановка вопроса в корне ошибочна. А теперь молчание Бога – это Его приговор. Во-вторых, да, Бог часто молчит. И Божье молчание – самый суровый приговор для нас. В Библии написано о Боге. «Я вас звал, а вы не отвечали». «Почему ты молчишь, человек, когда Бог тебя зовет?» Молчание Бога является самым страшным приговором. В-третьих, я хотел бы вам сказать, большая отдаленность снижает слышимость.
Если мы замечаем, что Бог молчит, то мы, возможно, находимся слишком далеко от Него. Если вы не слышите голоса Бога, то вы вдали от Него. Вам следует покаяться. Тема нашей передачи сегодня – Иисус, последнее слово Бога. Но для этого я должен немного рассказать об Иисусе. А я ничего не делаю так охотно, как это. Вот вокруг Иисуса толпа людей. Он беседует с ними. Вдруг позади возникает какое-то беспокойство. Люди разговаривают, волнуются. Иисус прекращает беседу. Что случилось? А случилось нечто ужасное. Пришел прокаженный. Знаете ли вы, что такое проказа? Человек заживо гниет. Это жутко. Гноящиеся уши, нос, губы. Проказа является такой заразной, что даже через дыхание можно заразиться. Поэтому прокаженные должны были жить в пустыне. Им нельзя было появляться среди людей. И вдруг такой прокаженный появляется среди людей. Он слышит об Иисусе. Его влечет непреодолимое желание. «Я хочу видеть Иисуса». И вот он идет. Люди перед ним расступаются и кричат: «Эй, ты, уходи по-добру, убирайся!» Они хватают камни и угрожают. Но он непреклонен. Я словно вижу, как возмущенные люди расступаются, и по образовавшемуся проходу он приближается к Иисусу. Он не стоит перед Иисусом, он падает в пыль к его ногам и в слезах изливает Спасителю свое горе. «У меня пропащая жизнь. Иисус, если ты хочешь, ты можешь меня очистить, помоги мне!» Знаете, человек со своей разбитой жизнью и Спаситель, Божий Сын, должны обязательно встретиться. Это так должно быть. Наше несчастье должно предстать пред Иисусом. Ах, как я желал бы, чтобы вы отказались от всего того, что вы называете немного религиозным, и пришли бы со своим несчастьем к Иисусу. И вот лежит тот прокаженный пред Иисусом. «Если ты хочешь, то можешь меня очистить». Тут происходит нечто, что я нахожу невыразимо прекрасным. Можно было бы ожидать, что Иисус, сделав шаг назад от этой человеческой развалины, говорит: «Да, хорошо, вставай, очистись». Но нет, Он поступает не так. Иисус делает шаг навстречу и возлагает свои руки на больную голову. Люди воскрикивают от ужаса. «Ведь к прокаженному не прикасаются!» Библия повествует, Иисус прикоснулся к нему. Никакая болезнь не отвратительна Иисусу. Никакое горе не является для него слишком большим. Он кладет на него свою руку. «Если бы я был другим Вильгельмом Бушем, художником, я изобразил бы это так. Руки Иисуса на разрушенном, наполовину сгнившем лице прокаженного. Таков Иисус, чудо времени». И если сейчас здесь есть человек, которого все чуждаются, то Иисус кладет на тебя руку и говорит: «Я искупил тебя, ты мой». Если кто-либо здесь есть, кого мучит проказа греха, то Иисус кладет на тебя руку и говорит: «Очистись». В Иисусе вся полнота божественной любви снисходит к нам, к нашей беде, к нашему греху, к нашей нечистоте, к нашей болезни. Иисус является воплотившимся Словом Божьим, и люди еще смеют говорить: «Почему Бог молчит? Не говорит ли Бог таким образом достаточно ясно и великолепно? Разве это не речь Бога?» И вот однажды этого Иисуса кладут на крест. Гвоздями прибивают ему руки и ноги. Затем крест поднимают. Вокруг креста бушующая толпа. Римские воины оттесняют людей. «Пойдемте, присоединимся к толпе и тоже встанем под крест». Взгляни же на него, страдальца Голгофы. Чело в крови и ранах. И знак насмехания, увитое терновым венцом, выражает глубокое страдание. Взгляните на него,
Спросите его, почему ты здесь висишь? И он ответит вам, потому что ты провинился перед Богом. Либо ты понесешь это наказание в аду, либо я здесь заплачу твой долг. Кто-то должен понести наказание. Я хочу это совершить за тебя. Отныне веруй в меня. Когда, еще будучи молодым человеком, я осознал, что это Агнец, понесший грехи всего мира, в том числе и мои. Здесь Он снял с меня вину, здесь Он примирил меня с Богом, здесь Он заплатил мой долг. Искупив меня пред Богом, тогда я принес свое сердце ко Христу и сказал, «Кому еще себя мне посвятить, о Царь, истекший кровью на кресте? Как не тебе на жертвенник сложить и кровь, и плоть мою, и сердце все вполне?» Иисуса кладут в гроб, высеченный в скале. Большую каменную плиту приваливают к входу. Установлена стража из римский солдат. И ранним утром на третий день стало светло, будто вблизи взорвалась атомная бомба. Так светло, что воины, крепкие парни, а не истеричные девицы, упали как мертвые. Последнее, что они видят, это славное восхождение Иисуса из гроба. Я не рассказываю вам сказку. Я говорю вам об том, потому что знаю, Иисус воскрес из мертвых. Тот Иисус, который умер ради вас, жив. Нет ни одного, за кого бы не умер Иисус. И этот Иисус жив. Он зовет вас, будучи последним словом Бога. Примете ли вы Его? Это основной вопрос вашей жизни. Почему Бог молчит? Бог же вовсе не молчит, друзья мои. Он же говорит, Его слово Иисус, а это значит любовь, благодать, милость. Вы слушаете передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Вильгельма Буша «Иисус – наша судьба». Тема нашей передачи «Иисус – последнее слово Бога». За свою жизнь мне пришлось пережить страшные часы в нацистской тюрьме и во время бомбежки. Я вспоминаю один из самых страшных моментов. Крик ужаса застрял в моем горле, когда во время бомбежки меня завели в один двор. Вокруг меня лежало около 80 трупов, которые были вытащены из бомбоубежища. Вообще-то подобные ужасные картины мне приходилось видеть и на полях битвы, в Первую мировую войну. Но это было еще более ужасным. Здесь лежали не солдаты, а старики, натруженные женщины и дети. Детки, похудавшие за долгую войну. Дети, что было общего у них с этой сумасшедшей войной? И когда я стоял посреди этих многочисленных трупов, лицом к лицу с ужасом, один в этой мертвой тишине, тогда сердце мое кричало, «О Боже, где же ты? Почему ты молчишь?» И вдруг в мыслях моих предстало слово из Библии. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Сам Бог, должно быть, послал мне это слово в моем отчаянии». Тогда вдруг мне предстал Голгофский крест, на котором Сын Божий истек кровью ради нас. Я не понимаю Бога, но существует сигнал, знак, памятник Его любви. И это крест Иисуса. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Так говорит апостол Павел. Так оно и есть. Когда я у креста Иисуса нахожу мир с Богом, тогда у меня больше нет вопросов.
Когда дети мои были еще маленькими, они понимали не все, что я делал, но они доверяли. Отец все правильно сделает. Когда я нахожу мир с Богом у креста,

только возле креста Иисуса. Несколько десятков лет тому назад я был пастором в одном шахтерском округе, где происходили жуткие дела. Однажды я услышал, что с каким-то рабочим произошел несчастный случай. Камень упал ему на поясницу, нижнюю часть его тела парализовала, и он не имел ни малейшей надежды на выздоровление. Ужасно. Я его навестил, но посещение это было жутким. Это было самое жуткое посещение из всех, которые я когда-либо имел. Его комната была полна шахтеров. На столе стояли бутылки с водкой. Парализованный сидел в своей коляске. Когда я вошел, поднялся страшный крик. «Ты, черный дрозд, не входи! Где же был твой Бог, когда камень упал мне на поясницу? Почему же Бог молчит?» А затем последовали ругательства. «Ну, сущий ад! Я не мог вымолвить ни слова и вышел. У меня было несколько друзей среди шахтеров этого округа. На следующий вечер при беседе в узком кругу я рассказал им о своем посещении. Неделю спустя, когда я как раз собирался начать беседу в нашем узком кругу, дверь с грохотом отворилась, и закатилась коляска с парализованным. Друзья-шахтеры взяли его с собой на беседу. Я даже не знаю, долго ли они его уговаривали, но, по-видимому, нет. И вот он сидел предо мною. Тогда я говорил на тему «Ибо так возлюбил Бог мир». Не для того, чтобы нам здесь хорошо жилось, но что Бог Сына Своего отдал. Я говорил об Иисусе, последнем слове Бога, которое нам надлежит послушать, и продолжал. «Дабы всякие, все верующие в Иисуса не погибли». А человек этот слушал. Впервые слышал он об Иисусе. И вдруг он увидел свет. Короче, через четверть года он стал достоянием Господа Иисуса. Я не могу вам даже рассказать, насколько у него все обновилось. Его жилье было приведено в порядок. Там, где раньше были слышаны ругательства, теперь звучали песни об Иисусе. Старых друзей больше не было, зато приходили новые. Бутылки с водкой исчезли. На столе лежала Библия. Этого я никогда не забуду. У него было очень нежное имя – Амзель. Он не обидится, что я привожу здесь его имя, так как он сейчас уже в вечности. «Амзель», — спросил я его, — «как дела?» «Ах», — ответил он, — «с тех пор, как моя жизнь принадлежит Иисусу, с тех пор, как мне прощены грехи, с тех пор, как я стал Детем Божьим, с тех пор в моем доме...» Тут он на мгновение задумался, но продолжил. «Каждый день, как будто накануне Рождества». «Не правда ли?» – прекрасно сказано. А затем последовало незабываемое. Он сказал: «Буш, я скоро умру. Это я чувствую». Мы с ним разговаривали на «ты», потому что стали хорошими друзьями. И тогда, пройдя через врата, я предстану пред Богом. Мне совершенно ясно, что смерть – это еще не все. И когда я там, в вечности, предстану пред троном Его, то паду ниц и буду благодарить Его за то, что Он сломал мне позвоночник. «Амзель», — испуганно прервал я, — «что это ты говоришь?» А он мне ответил: «Я знаю, что говорю. Если бы этого не случилось, если бы Бог оставил меня на безбожном пути, то я бы пришел прямо в ад». Вечную погибель. Поэтому Богу в своей спасающей любви пришлось круто вмешаться в мою жизнь и сломать мне позвоночник для того, чтобы я мог найти Его Сына Иисуса, через которого я стал счастливым Детем Божьим. За это я хочу Его благодарить. Затем последовали слова, неизгладимо врезавшиеся мне в память. «Лучше быть парализованным и принадлежать Иисусу, ставший Детем Божьим,

двумя здоровыми ногами бежать в ад. Тогда я ему сказал: «Дорогой мой Амзель, Бог послал тебе большие затруднения. Вначале ты противился, говоря, где был Бог? Почему он молчит? А сейчас ты понял, для чего Бог это послал. Он хотел тебя привести к Иисусу, чтобы Иисус мог привести тебя к Нему. Теперь вы видите, нам не следует спрашивать, почему, а напротив, для чего. И еще я хочу вам сказать, я верю, что все затруднения в нашей жизни существуют для того, чтобы Бог через Иисуса мог нас привлечь к себе». В следующей нашей передаче мы рассмотрим тему «Наше право на любовь».

Вы прослушали передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Иван Редикоп, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ведь Иисус Христос – Бог. Почему же Ему нужно было молиться?
2: Должен ли духовный работник, уже перегруженный важными и полезными занятиями, отделять время для молитвы?

0: Доктрины Библии. Эта серия программ посвящена изучению доктрин Библии. Доктрины Библии – это систематическое изложение основных истин христианской веры, истин, содержащихся в Священном Писании. В программе сегодня участвуют Елизавета Левшеня, Евгений Щепанский и Константин Левшеня.
1: Я очень рад, что вы настроили ваш радиоприемник на эту волну и присоединились к нам для изучения доктрин Библии. Мы изучаем доктрину об Иисусе Христе. Приготовьте тетрадь и ручку для записей по ходу урока, или, лучше, приготовьте магнитофон, чтобы записать материал на пленку. Пока вы готовитесь, прослушаем пение. Там, в саду, где Христос сам молился.

0: Мы продолжаем изучать доктрину об Иисусе Христе. Рассматривая характер Иисуса Христа, мы говорили о святости Его, о Его любви и о Его сострадании. Сегодня мы обратим наше внимание на молитвенную жизнь Иисуса Христа. Иисус Христос молился. Из всех характерных черт в жизни Христа Его молитвенный дух является наиболее характерной чертой. Он действительно был человеком молитвы. Слова «молитва» и «молиться» употребляются не менее 25 раз в отношении ко Христу. Все четыре евангелиста подтверждают его молитвенный характер.
1: И об этом мы также читаем в послании к евреям, 5 глава, 7 стих. «Он в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение».
0: Когда Христос молился? Христос молился ночью. Он часто проводил всю ночь в молитве.
2: Евангелие от Луки, глава 6, стих 12. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу».
0: Христос молился утром. Это было приготовлением для работы того дня.
1: Евангелие от Марка, 1 глава, 35 стих. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился».
0: Иисус Христос молился перед тем, как Дух Святой сошел на Него.
2: Евангелие от Луки, глава 3, стих 21 и 22. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой снизшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас небес глаголющий: Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение».
0: Иисус Христос молился перед путешествием для проповеди Евангелия.
1: Опять Евангелие от Марка, 1 глава, стихи 35 и 38. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Он говорит им: Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел».
0: Иисус Христос молился перед избранием 12 учеников.
2: Евангелие от Луки, глава 6, стихи 12 и 13. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами».
0: Иисус Христос молился перед важными заявлениями и переживаниями.
1: Евангелие от Луки, глава 9, стихи 18 и 22. «В одно время он молился в уединенном месте, и ученики были с ним. Сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть».
0: Иисус Христос молился после исполнения великих дел и переживания, важных моментов своей жизни. Он молился после того, как Он накормил 5000 человек, кроме женщин и детей.
2: Евангелие от Матфея, глава 14, стих 23. «И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один».
0: Иисус Христос молился перед едой.
1: Евангелие от Матфея, 14 глава, стих 19. «И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, возрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики – народу. Евангелие от Луки 24:30. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им.
0: Иисус Христос молился, когда он был особенно занят. Некоторые люди так заняты, что не имеют времени для молитвы. Но чем более был занят Христос, тем более времени он посвящал молитве. Иногда он не имел времени для пищи. Иногда он не имел времени для нужного отдыха. Но он всегда находил время для молитвы.
2: Евангелие от Луки, глава 5, стихи 15 и 16. Но тем более распространялась мольва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился.
0: Иисус Христос молился, когда он был утомленный.
1: Евангелие от Марка, глава 6, стихи 31 и 46. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И, отпустив их, пошел на гору помолиться».
0: Событие описано в Евангелии от Марка, в 6 главе, 46 стихе, имело место после очень занятого дня. Иисус Христос был так занят, что не имел времени для пищи. Он отозвал учеников в пустынное место для отдыха, но народ, узнав их местонахождение, опередил их и собрался к ним. Весь день он учил народ, исцелял больных, и в конце дня он накормил эту толпу. Для него этот день был весьма утомительным. Но когда он отпустил народ, вместо того, чтобы идти на отдых, он пошел на гору помолиться. Ни сон, ни отдых, но ночь молитвы последовала за длинным, утомительным днем. Иисус Христос молился перед великими искушениями. Он молитвой приготовлял себя к предстоящим искушениям и по этой причине всегда побеждал. Несмотря на его предостережение, ученики его не бодрствовали, но спали, в то время как он молился. Поэтому он устоял, а они пали.
2: Евангелие от Матфея, глава 26, стих 36. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». Евангелие от Луки, 22 глава, 40 и 41 стихи. Пришедший на место сказал им: «Молитесь, чтобы не упасть в искушение». И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился.
0: Иисус Христос молился на кресте в последние моменты своей жизни.
1: Евангелие от Луки, 23 глава, стихи 34 и 46. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух.
0: Сделаем краткий перерыв и выслушаем пение, исполненное молодежью из Советского Союза. «Молись в день радужного счастья».

0: Мы говорили о том, когда Христос молился. А сейчас обратим наше внимание на вопрос, где молился Христос. Христос молился на горе.
1: Евангелие от Марка, глава 6, стих 46. «И отпустив их, пошел на гору помолиться». Луки 6:12. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу».
0: Иисус Христос молился в пустынном месте.
2: Евангелие от Марка 1:35. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился».
0: Иисус Христос молился наедине.
1: Евангелие от Матфея, глава 14, стих 23. «И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 15. «Иисус же узнал, что хотят прийти нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один». Марка 6, 46 и 47. «И отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле».
0: Иисус Христос молился в саду.
2: Евангелие от Иоанна 18:1 и Евангелие от Матфея 26:36. Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там».
0: Иисус Христос молился в присутствии толпы народа.
1: Евангелие от Матфея, глава 14, стих 19. «И велел народу возлечь на траву и взял 5 хлебов и 2 рыбы, возрел на небо, благословил и преломил, дал хлебы ученикам, а ученики — народу».
0: Мы указали, когда Христос молился, потом, где Он молился, а теперь посмотрим, как молился Христос. Он молился в полной покорности воле Отца Небесного.
2: Евангелие от Матфея 26:42. «Еще отошед в другой раз молился, говоря: „Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя“».
0: Иисус Христос молился прилежно.
1: Евангелие от Луки, глава 22, стих 44. «И находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю».
0: Иисус Христос молился настойчиво.
2: Евангелие от Матфея, 26:44 стих. «И оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово».
0: Иисус Христос молился с благодарением.
1: Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 41. «Иисус же возвел очи к небу и сказал: „Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня“».
0: Иисус Христос молился с верой.
2: Евангелие от Иоанна 11:42. «Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня».
0: И мы читаем также, что Иисус Христос молился на коленях.
1: Евангелие от Луки, глава 22, стих 41. «И сам отошел от них на вершение камня и, преклонив колено, молился».
0: Иисус Христос молился, пав на лицо свое, то есть перед Богом.
2: Евангелие от Матфея, 26 глава, 39 стих. «И отошед немного, пал на лицо свое, молился».
0: И также Иисус Христос молился, воззревши на небо.
1: Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 1. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: Отче, пришел час прослав Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Матфея 14:19. «И велел народу возлечь на траву, и взял 5 хлебов и 2 рыбы, возрел на небо, благословил и преломил, дал хлебы ученикам, а ученики — народу».
0: Иисус Христос молился долго, то есть всю ночь.
2: Евангелие от Луки 6:12. «В те дни взошел он на гору помолиться и провел всю ночь в молитве к Богу».
0: Иисус Христос молился с сильным воплем и со слезами. Есть люди, которые считают, что спокойные, набожные молитвы – знак глубокой духовности, и что усердные молитвы с воплем, воздыханием и со слезами – фанатизм. Понятно, что эти люди не достигли более глубокой духовности, чем наш Господь. Они не знают значения усердной молитвы в Святом Духе, молитвы с сильным воплем и со слезами. Часто эта спокойность не Духа Святого и не является знаком духовности, но знаком равнодушия и духовной хладнокровности. Послание к Римлянам, 8 главе, стих 26, мы читаем: «Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Берегитесь, чтобы не принять лень и равнодушие за покой веры. Покой веры, который исключает сильную борьбу в молитве, не христоподобен. С другой стороны, притворные воздыхания, слезы и вопли – результат плотских действий.
1: Послание к евреям, глава 5, стих 7. «Он во дни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение».
0: Обратим наше внимание на вопросы, заданные в начале программы.
2: Первый вопрос. Ведь Иисус Христос – Бог. Почему же Ему нужно было молиться?
0: Во-первых, Иисус Христос искал общения с Отцом Своим. Евангелие от Луки, 6 глава, стих 12. «Взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». Он подчинялся воле Отца и Его руководству. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 30 стих. «Я ничего не могу творить сам от себя», он сказал. «Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Во дни плоти своей Христос был не только Бог, но и человек, и молитва для Него была необходима. Послание к евреям, 5 глава, 7 стих, мы опять повторяем: «Он во дни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение».
1: Второй вопрос. Должен ли духовный работник, уже перегруженный важными полезными занятиями, отделять время для молитвы?
0: Ответ – да. Иисус Христос является нам примером и в этом отношении. Чем более занят был Христос, тем более времени Он посвящал молитве. Иногда Он не имел времени для пищи, иногда Он не имел времени для нужного отдыха, но Он всегда, всегда находил время для молитвы.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия, венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Молитва. Господь, молю Тебя, прости мне согрешенья, омой, очисти, убели меня. Я сознаю свою вину и преступленья, да убелит меня Твоей крови струя. Оберегай и впредь меня всесильный, своей рукой к вечности веди. Излей Твою любовь в меня обильно, и на пути Ты сам за мной следи. Я нища духом, плоть моя бессильна, уста нечисты, разум запылен. Твоя любовь и благодать всесильна, Ты всемогущ, но кроток и смирен. Тебе во всем я подражать желаю, Тебя достичь, как Ты достиг меня. С Тобою все могу, я это знаю, всегда хочу идти во свете дня. Настанет время, ты с любовью скажешь, хочу я взять тебя к себе домой. Ты узы моего скитания развяжешь, и с радостью войду я в твой покой.

одинокому. Одинокий, забытый чужой человек, не ропщи на суровую долю свою. Посмотри на бездомных, больных и коллег, на великую в мире страдальцев семью. Каждый с горем свое бремя несет, путь проходит, вздыхая иль тайно скорбя, и барахтаясь в тени житейских забот, людям времени нет посмотреть на тебя. Тяжело, тяжело одинокому жить, но еще тяжелее верить в людей, замыкаться в себе, в тихомолку тужить, опасаться врагов и бояться друзей. Друг, забытый людьми, не забудь же о том, кто тебя призывает в небесный свой дом. Ободрись, не ропщи, молчаливо страдай, и лишь Богу в тиши свою скорбь изливай. В испытаниях земных доверяйся Ему, Он скорбями тебя приближает к себе, изгоняет из сердца неверие тьму, со Христом дает мир и в житейской борьбе.

одного недостает. О, друг, тебя Господь зовет. Он говорит, тебе недостает лишь одного. Ты по наружности отдал всего себя, но в сердце все же нету места для Христа. Ты говоришь, что служишь всей душой, что Он твой пастырь и спаситель твой, но почему Он в сердце не живет? Да, одного тебе не достает. В собрание ходишь, ты и слушаешь порой, но почему нет жизни, друг святой? И почему тебя все в мир влечет? Да, одного тебе не достает. Ты, может быть, и молишься всегда, но сухо как-то, без любви, огня. Ты как смоковница зеленая цветешь, тебе лишь одного плодов не достает. Порою ты и Библию возьмешь, прочтя забудешь и опять прочтешь. Тебя Спаситель все еще зовет. Он говорит, лишь одного тебе не достает. Все, что имеешь ты, чем хвалишься всегда, меня не радует. Одно хочу лишь я, чтоб ты отдал навеки сердце мне. Вот что, мой друг, не достает тебе. Проверь, мой друг, себя. Быть может, и к тебе слова Христа относятся вполне. И ты отдай все сердце навсегда для Иисуса Господа Христа.

годы. День в руки упал, как снежинка, и тает чужой и холодный. Бывает у каждого в жизни минуты душевно невзгоды. Ненужность свою ощущая, смотрю я на небо тревожно. Ах, много ли нужно счастья? Всего лишь тепла немножко. Мимо чужих и знакомых пройду походкой поспешной к тому, кто любит и помнит самых плохих и грешных. Боже, озябшую душу любовью своей согрей, и станет одним из лучших этот холодный день.

Плоть. Плоть страстей — греха подруга, невоздержанности — сестра. Плоть — свинец на крыльях духа и борец в пути добра. Плоть — источник всех страданий, горя, скорби, крови и слез, и несбывшихся шептаний, и разбитых юных грез. За минуты наслаждений, что даешь рабам своим, годы долгие мучения, смерть без времени другим. Ты лишаешь их надежды, лучшей жизни впереди, сняв невинности одежды, умертвив любовь в груди. Оставляешь их скитаться сердцем черствым и сухим, средь народа одиноким, меж источников пустых.

Воскрес Сын Божий. Луч горячий коснулся снега, растопив его, сделал лужи. Птичьи песни раздались в небе, возвестили: воскрес Сын Божий. Люди, слышите, Бог воскрес, спасены вы теперь от тленья, распят всех заражавший грех, души портящий до гниения. Тяжесть вся легла на Христа, вы воскресшим оправданы, слышите, через кровь, что стекала с креста, небо вам доступным стало. Возвратилась в душу весна, и поэтому стих слагается, до краев воскресшим полна, тихой радостью разливается. Каждый сердце стук, каждый вздох и фибр каждой души спасенной пусть поют о том, что наш Бог жив, воскрес, к Отцу вознесенный.

Он жив. Церковь радостью небо охвачена, а причина торжеств — Он воскрес. В Нем долги безвозмездно уплачены, а свидетель уплаты — крест. Есть причина для счастья бескрайнего, но я вижу в тебе печаль. Ты грехом непрощенным израненный, а Он ложит свою печать. Солнце ясное выглядит пасмурно, дни весенние декабрем, и участливый голос пастыря отклоняется с каждым днем. К сердцу глыба греха привалена, и тебе не сдвинуть ее. Ты поступишь сегодня правильно, осознав бессилье свое. Воззови, как в пучине тонущий, ткань беспечности разорви, и Христос, не замедля с помощью, поспешит на крыльях зари. И пленит воскресением радужным, и наполнит собой мечты. Это может случиться сразу же, если счастья захочешь.

Радование. Наша жизнь, как беспредельность поля, в днях колосьях зрелость красота. Радование — это наша доля, ближних и спасителя Христа. Радование словом и делами, кротостью, советом, добротой, чтоб Христос нам говорил: «Я с вами в вашей жизни чистый и святой». Переполнен мир земным стенаньем, слышны всюду вопли из квартир. Радуйте подарком и вниманием, радуйте молитвой за весь мир. Всем лукавый преподносит яды, чтоб порвать короткой жизни нить. Радуя, мы сами будем рады, радостью мы можем жизнь продлить. Расставляет зло повсюду сети, тонут души в этом адском зле. Радовать способны Божьи дети, братья, сестры, будем в их числе.

Цветок. Цветок расцвел и красовался, сады, аллеи украшал, своей красой при всех гордился, к себе он многих привлекал. Но что же вскоре с ним случилось? Он сорван был в один момент, краса и гордость прекратилась, и он засох, в нем толку нет. Цветок не знал, что жизнь прервется, мечтал о том, чтобы расти, и долго, долго красовался, чтобы аромат свой всем нести. О нет, увы, все изменилось, был план, но он совсем разбит, и дальше жизнь его не длилась, и от мечты своей он был сокрыт. Так жизнь людей цветку подобна, она рождается, цветет, она красуется сегодня, а завтра, может быть, умрет. Человеку здесь все нужно. Нужно жить, иметь богатство, но несчастный он не знает, что может скоро умереть. Может, завтра же сокроет от мечты и всех богатств, землею, может быть, закроют за жизнь, что гарантию отдаст. Так будь, цветок, мне в наставлении во всякий час моих забот. Напоминай всегда ты мне, что вдруг и мой конец придет, что жизнь моя, как поезд, мчится, и пристани для нее здесь нет, ведь может скоро прекратиться, ведь жизнь короткая, как цвет».

Любишь ли ты меня? Скажи мне истина правдива, скажи всем сердцем и душой, в тиши ночной, один пред мной. Скажи, любим ли я тобой? В пылу порыва ты ответишь: Господь, тебе я жизнь отдам. А если испытание встретишь, грозу, ненастье, ураган, когда не сбудутся стремления, сожмется в горе грудь твоя, не закрадется ли сомненье: Господь, а где же мощь твоя? Ко любишь ты его сердечно, ты будешь думать лишь о нем, о том, что истина вечна и что обещано Христом. Но если в сердце есть сомненье, есть камень горечи какой, то любишь ты его лишь словом, а в сердце он тебе чужой. Он, как Петра, нас вопрошает: скажи всем сердцем, всей душой, в тиши ночной, один пред мной, скажи, любим ли я тобой?

слушать – это замечательно. Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни. А это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Воспоминания об отце. Ты был очень суровый и строгий, заставлял нас трудиться всегда. Смысл всей жизни, увидевший в Боге, ты ему посвятил все года. Смерть встречалась тебе не однажды, в годы культа на севере был. Охраняем суровой ты стражей, но Господь даровал тебе сил. Жизни трудную школу прошедши, ты к страданиям готовил детей. Не ценил я, отец, тебя прежде, в ранней юности пылкой своей. Но минули года, и вот снова вспоминаю тебя, мой отец, когда стал благовестником слова, воспитателем юных сердец. Ты был прав, мой родной, абсолютно, наставления твои я приму. Не дождаться нам жизни уютной, как и ты, сын твой, брошен в тюрьму. Благодарностью нежно исполнен я теперь за всю школу твою. Пусть бушуют житейские волны, я Творцу гимн хвалы воспою. Ты хотел, чтобы мудрые знания я во всех областях приобрел, чтобы правды евангельской знамя я держал и без робости шел. Спи спокойно, отец мой любимый, все, что мог, сделал ты для меня. Я уверен, неверия силы не погасят святого огня. Евгений Никифорович Пушков. Прислала Галина Микхонцева, США.

Возвращаясь к напечатанному. Кому жить? Считаю своим долгом ответить на статью о военной службе из журнала «Сестра» номер 4 2009 года. Слишком серьезно, чтобы молчать. Этот вопрос касается каждого молодого человека. Военная присяга – клятва. Ее нельзя взять назад. В России она звучит так. Клянусь свято соблюдать Конституцию и законы, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Присяга имеет юридическую силу. Клятва – не шутка. Христос говорил: «Не клянись вовсе». Солдат не только защищает родину, но и выполняет приказы о нападении. А если знаешь, что власть может идти против Бога, зачем давать клятву строго выполнять требования? Кто-то спросит: а какая разница, присягать или нет, если уже оказался в армии? Разница есть. По статье 41 закона о воинской обязанности и военной службе без присяги нельзя привлекать к участию в боевых действиях и закреплять оружие. Да, это только бумага, но вероятности избежать стрельбы по людям больше. У защитников военной службы все просто. Если всякая власть от Бога, то следует не только родину защищать, но и подчиняться власти в агрессивном и безбожном государстве. Подчиняться – да, только во всем ли? Ведь в таком случае на войне все правы, ибо каждый защищает какую-нибудь власть. Надо ли защищать родину? Может быть, в таком случае израильтянам нужно перебить всех иерусалимских антисемитов? Хотите этого? Тогда вам надо было родиться во времена крестовых походов. Бей нехристей по приказу властей, освобождай гроб Господень. Вы возразите, что в Ветхом Завете Бог не против войны. Хотите жить по Ветхому Завету? Тогда давайте введем в церковный устав побиение камнями. Прочитав мнение людей, поддерживающих воинскую службу, мне захотелось узнать, доводилось ли им видеть людей в агонии. Я видел 19-летних солдат психиатрии. Скажете, есть много нормальных, побывавших в армии? Нет, их немного. Это большая разница – быть радистом в тылу или колоть штыком человека на фронте. Если вы служили в армии и давали присягу, но не видели ампутированных частей тела, распоротых животов, днями умирающих людей, если не знаете запаха жареного и гниющего человеческого мяса, то, пожалуйста, не подталкивайте других на резню. Ведь вопрос не в армии, а в праве на убийство. Выражение «армия», «защита Родины» – это афиши, а не сценарий. Однажды на уроке философии нас попросили откликнуться на такую историю. Джона и его 9 друзей поймали разбойники. Джона поставили перед выбором. Если он убьет одного из друзей, тогда его и остальных 8 отпустят домой. Если нет, убиты будут все. Итак, как поступить Джону? Остановитесь и быстро ответьте для себя, как поступили бы вы на месте Джона. Ответили? Мне кажется, нет причины, по которой можно убить друга. Многие возразили, дескать, по-твоему, пусть умрут все, и тогда ты многократный убийца. Нет. Убийцы – те, кто, прячась за моей спиной, желают беззакония. Те, кто, умывая руки, делают вид, что они ни при чем. Разве предательством добра можно доказать верность? Кто дал мне право решать, кому жить, а кому нет? Кого именно из друзей убить? Как жить дальше убийцей? Вы скажете, зато осталось 8 друзей. По-моему, нет. Какой я им друг? После казни нашего общего друга. Понимаю, все это теория. На войне, если не промахнешься,
убиваешь не друга, а врага. Что же получается? Значит, ради жизни друга убить врага все-таки можно? То есть можно взять камень и убить разбойника. Славненько. Вот ничего другого от христиан и не ожидали. Пулю в лоб и конец дискуссии. Значит, ценится жизнь только друзей, а врага можно ликвидировать. А Христос спрашивал: «Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?» Логика военных. «Если в тебя целятся, выстрели первым, ведь так? А как насчет слов Христа? Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Или бы вам хотелось, чтобы Христос опередил ударившего его по щеке служителя первосвященника, ударив его по лицу?» Христос сказал: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Вы скажете: «Христос запретил, ибо пришло его время умереть». Получается, если бы все случилось раньше, он бы сказал Петру: «Руби не по ушам, а по шее». Солдат стреляет не в тех, кого сам считает врагами, а в тех, кого называет так власть. Если перед солдатом ставят людей на расстрел, он обязан стрелять, а не философствовать. Верный солдат выполняет приказы, в противном случае идет под трибунал, и не надо говорить о его воле, у него ее нет. Как тогда быть, если начнется война? Сам я надеюсь не стать безвольным пушечным мясом и из любви к домашним раздирать других на кусочки. В конце концов, хотите защищать родину, идите в санитары, пулеметчики всегда найдутся. А жаль. Олег Меркель.

Христианин не должен убивать ни пистолетом, ни ножом, ни словом. Его задача — веру возгревать, гореть любовью в обществе суровом. Не должен бить он ближних и пером, тем самым в душах убивая веру. Христианин, наполненный добром, возвышенному следует примеру. И, подражая в кротости Христу, идет он в мир со Словом Божьим добрым. Христианин стремится в высоту, как альпинист, чтоб стать Христу подобным. Александр Савченко, Украина.

«На шатком основании». Автор Вальдемар Богер. Брат Давид Воробьев сестре номер 4 за 2009 год пишет, что мои рассуждения непоследовательны и противоречивы. Возможно, что такое впечатление создалось из-за того, что не всем моим доводам нашлось место в короткой журнальной статье. Брата Давида и многих христиан волнует вопрос: а как же тогда защищать других и себя, если брать оружие и убивать грех? На это отвечу: христианам никак не надо защищаться. Зачем нам защищаться, если мы доверяем Господу, который сказал, Псалом 36, стих 39 и 40, «От Господа спасение праведникам, Он защита их во время скорби, и поможет им Господь, и избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на Него уповают». Книга пророка Исаии, глава 31, стих 1 и 3. «Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израилева не взирают и к Господу не прибегают. И египтяне люди, а не Бог, и кони их плоть, а не дух, и прострет руку свою Господь, и споткнется защитник, и упадет защищаемый, и все вместе погибнут». Когда Израиль послушно служил Богу, то у них был мир и покой, а когда народ забывал о Боге, то начинались войны. Израиль пытался защищаться, но без помощи Бога терпел поражение. Неугодная Богу вооруженная защита приводила к большему кровопролитию и горю. Брат Давид приводит защиту своего мнения, выдержку из книги «Библейские ответы на 350 жизненных вопросов». Жаль, что в журнале напечатана только маленькая выдержка из этой книги. Было бы полезно дать автору книги возможность полнее высказаться по этому вопросу, чтобы все ясно увидели, как далеко могут христиане уклоняться от учения Иисуса Христа. Многие ответы в этой книге действительно библейские, но некоторые извращают истину. Вим Малга попытался обосновать Библией свое мнение о военной службе, но признался, что его ответ не решает проблемы. Чувствуя, что его мнение по этому вопросу стоит на шатком основании, он привел для убеждения читателей и самого себя мнение еще более авторитетного проповедника кальвинистского учения профессора Флюге. По мнению Вима Малго и профессора Флюге, слова Иисуса «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут» Евангелие от Матфея, глава 26, стих 52. Надо понимать так, что все враги, взявшие меч, должны погибнуть от меча, который должны для защиты взять христиане. Но Иисус Христос сказал эти слова в первую очередь апостолу Петру, который отрубил ухо рабу первосвященника. А почему Петр носил с собой меч? Потому что это был еще тот Петр, который через несколько часов трижды предал Иисуса Христа. Потому что это еще был тот Петр, который готов был убивать других, но не готов был умереть за веру в Иисуса Христа. Позже, горько заплакав и покаявшись, Петр не защищал уже никого мечом, но говорил. Первое послание Петра, глава 3, стих 9 и 14. «Не воздавайте злом за зло, но если и страдаете за правду, то вы блаженны». И в этом же послании, в главе 4, стих 15 и 16, Петр сказал: «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, а если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Так какой же Петр является для вас образцом?

Судьбы. Сердцем листала страницы. Господь долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра 3:9. В забытом алтаре номер 11 за 2008 год был опубликован мой материал «Нелегко, когда за 60» об обитателях дома престарелых в Ужгороде, в Украине. Трое из тех, кто были названы поименно уже в вечности – Эмма, Лена и Григорий Иванович. Хочется верить, что они с Богом, потому что успели услышать благую весть о спасении во Христе и не противились этому. Но все знает только Господь. А вот одна из пенсионерок, Валя Прайс, за которую, верю, тоже молились читатели, 5 июля приняла водное крещение. Позже она рассказывала мне, что не могла уснуть в ночь перед крещением. Сердцем перелистывала страницы своей нелегкой, долгой жизни, и на пожелтевшие листы воспоминаний капали и капали, очищающие слезы раскаяния. Вспоминался ей и один из самых страшных случаев в жизни. Смертельно заболела ее 14-летняя дочь. И в это же время ей стал изменять муж, с которым до этого жили душа в душу. В непреодолимом приступе отчаяния Валя решила повеситься. Поднялась на чердак, приготовила веревочную петлю, и вдруг чей-то тихий голос сказал ей: «Не делай этого, ведь ты оставишь 3 детей сиротами». «Я тогда не знала Бога, а Он меня знал, любил и сберег от вечной погибели». Со слезами закончила она свой рассказ. На членском собрании перед крещением, когда сестра Валя предстала перед церковью, она сказала о своем желании вступить в завет с Господом такими словами: «Хочу перекреститься». Верующие с пониманием улыбались, потому что знали: сестру Валю крестили в младенчестве, а теперь ей открылась истина Божья. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Марка 6:16. То есть крещению должна предшествовать живая вера в Спасителя Иисуса Христа. В этот день в нашей небольшой церкви крестили 9 человек. Но больше всех переживала Валя, ведь у нее очень больные ноги, а берег высокий и крутой. Как же она спустится к реке? Не упасть бы, не дай Бог. А когда несколько братьев во Христе вместе со стулом, на котором сидела Валя, аккуратно поставили ее вниз, она только умиленно улыбнулась, вытирая счастливые слезы, впервые осознав: «Ведь теперь я в Божьей семье». Когда служитель спросил у нее: «Верите ли вы в то, что Христос ваш Спаситель?», она даже удивилась: «Да как же можно этому не верить?» И после ликующего «верую» Валю опять же на стуле погрузили в горную реку Уж, на мгновение сомкнувшую свои воды над еще одной белой косыночкой. А через короткое время Валина соседка по палате, глухонемая Галя, на утреннем воскресном богослужении в нашей церкви обратилась к Богу в молитве покаяния. Так что будем надеяться, что продолжение следует. Благодарность всем, кто молился об этих душах в доме престарелых. Очень большая просьба. Продолжайте молиться еще горячей. Сейчас на сестру Валю обрушился поток насмешек и недоброжелательных высказываний со стороны тех, кто противится истине Божией. Но у нее одно желание – любить Господа и ближних, а также отвечать добром на зло. Давайте помолимся о том, чтобы эта первая, ожившая для Бога в доме престарелых душа, выстояла в начавшихся испытаниях и еще многих привела ко спасению. Успела вырваться из мрака. Господь возлюбленный, прости, когда над пропастью у края повисла, выбившись из сил. Лишь ты услышал стон мой слабый и руку протянул свою, чтоб вместо наказаний ада я вечность обрела в раю. Теряла дни и годы даром в тяжелой жизненной борьбе. Как жаль, не молодой, а в старой пришла уставшая к тебе. Ты снял греховные оковы,
ушли из сердца страх и боль. И во Христе, родившись снова, несу другим твою любовь. Рассказ и стихотворение Светланы Тимохиной.

отмененный приговор. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет. Иов 33:28. Глубокая грусть объяла ее душу. Гнетущая тоска стальным обручем сковала силу воли. Она сидела подавленная, совершенно растерянная. На удобной лавочке в чудном городском сквере. Летом он выглядит просто великолепно, прямо-таки роскошно, утопая в зелени кустов и обилии разных по-своему прекрасных цветов. А сейчас вся его территория хранит некую таинственность в своем роскошном зимнем убранстве. Земля укутана красивым, ровным, белоснежным одеялом. Деревья, заваленные свежими пушистыми хлопьями снега, блестят, сверкают, переливаются обворожительными красками под слегка покачивающимися фонарями. Дорожки, видимо, не так давно очищены, чуть-чуть припорошены снежком, на них нет никаких следов. Царствует затяжная зимняя ночь. Уже далеко за полночь. Спящий здоровым крепким сном город давно затих, притушив огни, отдыхает от своих дневных трудов в мягких постелях. А она вот здесь, на твердой холодной лавочке, сидит, думает, сокрушается. И уже давно сон ее не берет. Да и хорошо, что так-то еще успеет отоспится, и этот сон будет глубоким, беспробудным. Что ж не спится-то? Что так тревожит душу молодой, очаровательной, модно одетой женщине в столь поздний час? И почему она не дома? Там гнетет беспокойство, здесь мысли рассеиваются. Но по ночам в городе отнюдь небезопасно. Всякий люд в нем живет. И не ровен час, все может обернуться большими неприятностями, даже трагическими. Не боязно? Нет, ей все равно. Какая разница, как и когда остановится ее жизнь? Да и можно ли всерьез назвать ее теперешнее пребывание на земле чудесным словом «жизнь»? Иллюзия жизни – вот что это. Конечно, еще совсем недавно в ней бурлила, кипела, пульсировала, давала о себе знать эта самая жизнь. Энергия перехлестывала через край. И все в ней, в этой жизни, так удачно и замечательно складывалось. В ясной и изобретательной голове роились уйма практических планов. На будущее. Она ощущала себя бесподобно счастливым человеком. У нее все еще только-только начинается. А там впереди необыкновенная, ни с чем не сравнимая пора совершения всех ее планов и надежд. Высокая и стройная, прекрасная и нежная, с огромными голубыми глазами и копной белокурых волос, она нравилась всем. А ее спокойный, сговорчивый характер приобрел ей много преданных друзей. Она их очень любила. Дорожила каждым. Частые встречи с ними всегда были праздником. Совсем недавно она приобрела удобную, просторную квартиру в элитном доме с ультрасовременной и очень красивой отделкой. Купила роскошную модную мебель. В квартире она чувствовала себя так хорошо, уютно и комфортно. Особенно она любила понежиться в ванной. Ее сияющая белизной ванна была большой, круглой, напоминала собою бассейн. Она всегда подливала в горячую воду настой пахучих и целебных трав, которые благотворно действовали на кожу, делая ее здоровой и бархатистой. А какой прелестный аромат распространялся по всему помещению от лесных цветов! Казалось, что этой радостной, благоприятно сложившейся жизни и ее счастливым мгновением не будет конца. Но он, этот самый конец, совершенно неожиданно, негаданно объявился, замаячил на горизонте и со скоростью звука стал приближаться. В ушах устрашающе зазвенел погребальный звук колоколов. Но ей в это не верилось.
Не хотелось верить. Тут какая-то роковая ошибка. Надо будет еще и еще раз проверить, посоветоваться, с кем надо. Только не унывать, не падать духом, держаться, надеяться, быть оптимисткой. Да ей всего-то 25. О чем они там думают? Но вот теперь все надежды рухнули. Ее приговорили окончательно и бесповоротно. Даша внезапно вспомнила, как ее мама всегда в критической ситуации поговаривала: «Пришла беда, отворяй ворота». А ей, ох, как не хотелось их отворять для несущейся к ней беды. Зачем она ей в ее-то хорошо благоустроенном доме, в ее-то совершенно замечательной жизни? Она ей не нужна. И она старалась эти ворота запереть на 10 замков, заклепать, пойти наперекор судьбе, а они раз и настежь, и никак не закрыть. Все. Приготовься, прими, что есть, смирись. А как? Она озябла и съежилась, но вдруг ощутила на своем лице ласковое, теплое прикосновение солнечных лучей. Оно уже высоко взошло, солнышко, а она и не заметила. Над нею могучее раскидистое дерево в большой снежной шапке загородило встающее светило и голубоглазое безоблачное небо. Даша увидела, как от вездесущих шаловливых лучиков солнца засиял, расцветился позолоченный шпиль от древней крепости. Аж зарябило в глазах. Как хорошо-то, что она сегодня встречает новый день вот так, на лавочке, в сказочном сквере, в лучах солнца. Теперь она более предпочитает день. Он светлый, радостный, а ночь ей не по нраву. Она испытывает ночью чувство глубокого одиночества и страха. Конечно, ее навещают подруги, стремятся как-то скрасить ее существование. Да, по-другому не скажешь, стараются помочь ей, поднять настроение, поддержать морально, жалеют. А какой толк? Одна бесконечная тоска обнимает, сдавливает ее тело и душу. «Девушка, смотрите, я принес вам подарок!» — услышала Даша приветливый голос над своей головой. Молодой человек в меховой шапке и драповом пальто протягивал ей какой-то листок. «Спасибо, он мне не нужен, у меня все есть». «Нет-нет, вы только взгляните, это приглашение на рождественский концерт, вы не пожалеете, он состоится завтра». «Мне не до концертов, молодой человек. Хотите, я буду вас сопровождать?» Даша встала и всем своим видом показала, что разговор окончен. «Прощайте, не приставайте, идите своей дорогой, а я пойду своей тропинкой». Какая уж там у нее дорога! Она теперь сузилась, едва заметно, и все теряется вдали. Не успела она пройти по тротуару несколько шагов, как обнаружила его рядом. «Ну вот еще, что же делать-то? Возьму его бумажку и распрощаюсь». «Простите меня», — мягко заговорил незнакомец, «но у вас такое грустное лицо, что я решился поговорить с вами, пригласить на праздник. Возможно, печаль ваша уйдет.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

Мирный сон моих детей бережет Господь в ночи. Он души моей елей и огонь моей свечи. Я познала благодать, материнскую любовь, и спешу стихи слагать, обращаясь к Богу вновь. Научилась жизнь ценить, Богу славу воздавать, ведь ничем не заменить это слово «мама», «мать». Мое счастье — это дети, а еще Господь в душе. И счастливей нет на свете, дважды мама я уже. Люди к разному стремятся, не спешат любовь познать, смерти вечно не боятся, не хотят Христа принять.

Стихи Татьяны Абакумовой. Сквозь мрак и темноту. От жизни не уйдешь, не спрячешься от горя, не скроешь жгучих слез, не утаишь тоску, не выгонишь из сердца холодного, пустого, того, что поражает порог и суету. Не выгонишь, не спрячешь, доколе не пробьется росток любви обильный сквозь мрак и темноту, доколе не прольется порог любви всесильной, вселяющий надежду и светлую мечту. Коварное и злое не спрячется в улыбке, завистливый и алчный не утаится взгляд, не скроешь грех за тенью случайностей, ошибок, от тайных помышлений не убежишь назад. От глаз людских не спрячешь неверие и упорство, лукавых вожделений не утаишь следы. Когда ж потом заплачешь, то будет слишком поздно, и слезы сожаления растопят все мечты. Господне око вечно над всем его творением, оно пронзает сердце, вникает в каждый взгляд. Задумайся серьезно, хотя бы на мгновение, отбросив то, что люди по сердцу говорят. Иди дорогой узкой, Господь дарует силы, среди земных препятствий управит путь твой сам. Он верных пилигримов восставит из могилы, разбив оковы рабства, проводит к небесам.

Переезд. Последние звуки минувших прощаний. Мажорные всплески, минорная грусть. О, Господи, как тяжело расставание с друзьями и церковью. Как я боюсь чужих голосов, изучающих взглядов, знакомых мелодий, но спетых не так, как сердце привыкло, как врезалось в память, как долго я буду еще вспоминать. Родные места, фонари при дорогах, высокие сосны заснеженных гор, знакомую пыль у родного порога и каждую складочку шелковых штор, родного собрания, хор и площадку, цветы на рояле, на клавишах пыль, общение, лагерь, костер и палатку, где летом обычно разбор проходил. Мне долго еще не забыть отголосков знакомых мелодий, обрывков молитв, звучащих в собрании тихих и громких, и слез покаяний до боли родных. Знакомое небо, такое чужое, так долго еще не устанет внимать молением скорби, печали и вздохом о том, что как трудно от сердца отнять. О чем-то жалею, чему-то я рада, течет, продолжается мертвая жизнь, в которой, по сути, так мало мне надо, чтоб рядом хоть кто-то б мог молвить аминь.

Тихие беседы. Прикосновение. Есть три рода верующих. К первому относятся ожидающие движения воды, ко второму – ожидающие прикосновения, к третьему – стремящиеся прикоснуться. Ожидающие движения воды. Прообраз первого рода верующих находим в начале 5 главы Евангелия от Иоанна. В стихе 2 описывается купальня Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В этом месте нельзя было увидеть небо, так как над головой была крыша. Там не было солнечного света, но была гнетущая атмосфера мрака и боли. Там лежало великое множество больных, слепых, хромых и иссохших. Стих 3. Какая мрачная картина! На что же надеются эти люди? Они ожидали движения воды как результата предполагаемых визитов ангела Господня. Стих 4. Так бывает с некоторыми христианами сегодня. Они находятся в постоянном ожидании чьего-то движения. Там будет семинар, тут конференция, потом лагерь. Эти люди не обращают свои взоры к Господу, но надеются больше на визиты Его ангелов, проповедников из других городов. Они, дескать, приедут и принесут глоток свежего воздуха. Активно служить своей церкви в таких случаях не досуг. Воевать с дьяволом тоже пока не следует торопиться, так как на следующей конференции могут предложить более эффективную, а главное, модную молитвенную методику. Эти христиане из разряда духовно больных, слепых и хромых, которые иссыхают от ожидания какого-то движения воды в другом городе, но не желающих двигаться в служение своей церкви. В еще худшем состоянии человек находится в болезни 38 лет. Стих 5. Он уже и движения воды не ожидает. Он просто лежит и ропщет на невнимание людей. Но не имею человека. Стих 7. Впрочем, он, похоже, не уверен, нужно ли ему теперь исцеление. Недаром Иисус задал ему странный, на первый взгляд, вопрос: «Хочешь ли быть здоров?» Стих 6. Ответ этого человека Иисусу напоминает традиционные жалобы некоторых верующих на то, что в их собрании нет любви, что никто из служителей не обращает на них внимания и не хочет о них позаботиться. По этой причине они тоже не хотят никому помогать. Вот такой замкнутый круг, крытых ходов, где люди –

ожидающие прикосновения. Христиане второго рода – молодцы. Они ожидают помощи не от человека и даже не от ангела, а от самого Господа. Они верят, что для решения любой их проблемы достаточно только одного прикосновения Господа. Матфея 8 глава 3 стих. Иисус коснулся его, и он тотчас очистился от проказы. Матфея 8 глава 15 стих. И коснулся руки ее, и горячка оставила ее. Матфея 20 глава 34 стих. Иисус прикоснулся глазам их, и тотчас прозрели глаза их. Марка 8 глава 22 стих. И приводят к нему слепого и просят, чтобы он прикоснулся к нему. Луки 18 глава 15 стих. Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Луки 22 глава 51 стих. Иисус, коснувшись уха его, исцелил его. Особый интерес вызывает Марка 7 глава 32 по 35 стихи. Здесь к Иисусу привели человека с двойной проблемой – глухотой и косноязычием. Но в руках Иисуса было достаточно силы для решения обеих проблем. Здесь есть прообраз духовного исцеления. Если позволишь Господу прикоснуться к твоему сердцу, оно обретет духовный слух. Ты пробьешься сквозь потолок крытых ходов и научишься слышать голос с небес. Ты будешь узнавать его среди всего многоголосия мира. Овцы знают голос его. Иоанна 10 глава, 4 стих. Важно позволить Иисусу прикоснуться и к нашим устам, чтобы никакое гнилое слово не исходило из них. Ефесянам 4 глава, 29 стих. Это важно потому, что смерть и жизнь во власти языка. Притча 18 глава, 21 стих. Дождаться прикосновения Иисуса – замечательный способ изменить свою жизнь.

стремящиеся прикоснуться. Но есть путь еще превосходнейший. Он в том, чтобы не ждать, когда Иисус придет к тебе, но самому идти к Нему, чтобы ты смог прикоснуться к Нему. Марка, 3 глава, 10 стих. Имевшие язвы бросились к Нему, чтобы коснуться Его. Какое интересное и сильное слово «бросились». Оно указывает на отсутствие всякого сомнения у людей в предстоящем решении своей проблемы. Они решительно устремляются в руки того, в ком увидели ответ и решение. Естественно, надо понимать, что бросаться и устремляться к Иисусу можно и нужно не только ногами, но прежде всего сердцем. Иногда следует приложить немало усилий, чтобы пробиться в присутствие Божие. Но причина не в Боге. Он-то всегда рядом и пообещал, что не оставит и не покинет нас. Причина в нашей лени или в суетности, или в сомнениях. Из-за этого мы не можем сосредоточиться на молитвенном общении с Господом, направить к Нему и сердце, и душу, и разум. Точно так же мы можем сидеть рядом с собеседником, но не слушать его рассказ, не замечать, что в его глазах из-за того, чтобы мы заняты в это время своими мыслями и чувствами. Иногда нужно преодолеть не только внутренние, но и внешние барьеры, связанные с мнением людей о нашем вероисповедании, с семейной ситуацией, с физическим недомоганием и тому подобным. Вдохновляющим примером преодоления служит женщина, болевшая кровотечением 12 лет. Измученная болезнью, она, наконец, перестала слушать советы друзей и врачей и говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к краю одежды его». Матфея, 9 глава, 21 стих. Обратите внимание на трудности, которые ей пришлось преодолеть ради одного прикосновения к Иисусу. Первое. Крайняя слабость пришла еще в худшее состояние. Марка, 5 глава, 26 стих. Второе. Непробиваемая стена людей. Народ теснит тебя. Марка, 5 глава, 31 стих. Третье. Барьер стыда из-за своей болезни, делавший ее нечистой в течение 12 лет. Четвертое. Риск быть осмеянной или даже побитой. Научимся же у этой женщины пробиваться к Иисусу, преодолевать страх потерять из-за своей веры уважение друзей или благосклонность начальника, отбрасывать стыд, побеждать лень и сомнения. Тех, кто дотягивается до Иисуса своей верой, Он почти особенным вниманием, как Он сделал это с прикоснувшейся к Нему женщиной. Среди тесноты и шума Иисус не пропустил это прикосновение. Он остановил всю процессию, чтобы видеть ту, которая сделала это. 5 глава, 32 стих. Думаю, Он хотел не только увидеть ее, но и показать ее всем вокруг для примера нам. Он хочет видеть и отметить таких дерзновенных богоискателей, кто прикоснулся к моей одежде. 5 глава, 30 стих. Иисус ждет и сегодня. Кто следующий? Потапов, Россия.

Подарок в обычный день. Всегда с радостью и благоговением открываем очередной номер и не можем оторваться, пока не дочитаем до конца. Сколько разных судеб, сколько горя и слез на этой грешной земле. Но в то же время и сколько явлено Божьей милости. Читая часто, хочется молиться о тех, кому тяжело. Бывает, и плачешь с теми, кто плачет, а бывает, и искренне радуешься за тех, кто нашел свое счастье и радость в Боге. Я одна из ваших обыкновенных читателей, не писателей. Честно говоря, и раньше хотелось написать, но как-то смущало то, что я-то ведь на самом деле не особо умею выражать свои мысли на бумаге. Вот январь 2006 года. Пришли праздники. Прошло Рождество, Новый год. Позади все поздравления и подарки. Начались обычные дни, будни. И в один из таких обычных дней мы получаем конверт. И просто чудо! Какой это был прекрасный подарок в самый будничный день! Красивая открыточка, а внизу сообщение, что сестра Лидия С. дарит нам подписку на газету «Забытый алтарь» и журнал «Сестра». Радость и благодарность наполнили мое сердце. Ведь так хотелось иметь журнал и газету, и на этот год. Хочется искренне поблагодарить Бога за Его заботу и любовь к нам, за таких чудных сестер, как Лидия. Сестра Лидия до своего переезда в Германию была членом нашей небольшой, очень молодой, только начинающейся церкви в одном небольшом городке Литвы. Жила Лидия тогда в 15 километрах от этого городка. Познакомившись с этой семьей, мы, нас было очень мало, помещались все в легковушку, стали посещать семью Лидии. Но прошло время, и Лидия с семьей уезжает в Германию. Как было тяжело, и так нас мало, и те уезжают. Но судьба человека от Господа. Пришло время, и состоялось то, что определено им. После переезда из нищеты да в изобилие, сестра наша совсем не изменилась. Сердце ее так и осталось добрым, заботливым, чутким, любящим и жертвенным. Она постоянно помнит о наших трудностях и проблемах. Живя в Германии очень скромно, она помнит о тех, кому хуже живется, чем ей, и помогает, чем только может. Церковь у нас понемногу начала расти, появились детки, и каждый год на Рождество и Пасху Лидия радует наших детей подарочками. Прошло еще немного времени, мы еще немного подросли, и она, как эта бедная вдова, все, что имела, собрала и отдала. Отдала Господу, подарила церкви автобусик, о котором мы так просили Господа. И хочется от всей нашей церкви еще раз поблагодарить эту очень скромную, простую, но великую в Божьих глазах женщину. Мы молились о ней и просим, чтобы и вы, дорогие читающие эти строки, вспомнили эту сестру в своих молитвах, так как у нее тоже есть свои проблемы и трудности. Муж еще не верующий, детки хотя уже и взрослые, но еще не все в Господе. Она с любовью заботится о своей старенькой маме, хотя сама имеет очень слабое здоровье. Перенесла много операций и теперь имеет группу инвалидности. Молитесь, чтобы Бог укрепил ее силы здоровья, чтобы Божье благословение постоянно было над ней и ее большой семьей.
Также хочется попросить вас, дорогие читатели, дорогие дети Божии, молитесь и о нас, о нашей молодой церкви, чтобы Господь сам нас вел, учил, наставлял, чтобы мы познавали истину, стояли в ней, чтобы, несмотря на трудности, продолжали Божье дело и были верны в малом. Мы молимся и просим, чтобы Господь усмотрел и дал нам место для служения. Просим, поддержите нас в этой молитве. Мы просто верим, что по молитве Бог все может сделать. Поэтому и просим, молитесь за нас и нашу, пока еще небольшую, но любящую Бога церковь. Любовь, Карл Смит, Литва.

и адвокаты не помогли. Очень болит мое сердце о доченьке, которая осталась в России. Мы, родители и родные, все в Германии уже 10 лет. Много я хлопотала и адвоката брала, чтобы ее забрать сюда. Но ничего не получается. Море слез, пролитых мною, и ночей бессонных, известны одному Богу. Дочь не сдала тест. Плохо говорит по-немецки. Жила в Сибири, мы помогли ближе перебраться к нам, в Калининградскую область. Муж у нее умер. Прошло уже 4 года. Внучка замуж вышла. Теперь дочь одна живет в доме без хозяина. Очень скучает. Церкви у нее нет в деревне. Работы тоже в деревне нету. В огороде все садит, и мы немного помогаем. Господь на мои молитвы не отвечает. Я и не отрицаю, что я грешная. Очень прошу, помолитесь за мою дочь. Она тоже верит в Господа Иисуса Христа. Я ей Библию отвезла. Она тоже, как многие женщины, одинока в 45 лет. Не грусти, дочурка, о своей судьбе. Бог распорядился быть тебе вдове. Время пролетит, ведь мы встретимся опять, и тогда обнимешь свою родную мать. Не грусти, дочурка, на Бога уповай. Он защитник вдов всех, ты не забывай. Ангела пошлет он охранять тебя. Что бы ни случилось, у тебя беда. Богу помолися, ты от всей души. Будет он с тобою на жизненном пути. Крест нести поможет, слезы все отрет. Он ведь сам все может, великий наш Господь. Коли мы на Бога будем уповать, сможем в это время все же устоять. Фрида Кем.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы рады, что вы настроили ваши радиоприемники на нашу волну. Сердечно приглашаем вас выслушать передачу «Евангельские истины». Сегодня в нашей программе речь будет об актуальной проблеме нашего времени, о страхе и о том, как можно его преодолеть. Открываем мы программу местом из Библии, из книги Псалмов, из 55 главы, со 2 по 5 стихи.
1: «Будь милосерден, Господи, в течение долгого дня я бегу от преследователей. Бесчисленны обидчики мои, они преследуют меня. В минуты страха на Тебя я полагаюсь. Я верю в Бога, и Его я слово восхваляю. Я в Бога верую. Бояться хватит того, что мне сулят враги».

Нам всем знакома поговорка: у страха глаза велики. Хотя никто из нас не хотел бы прослыть трусом, нет на земле, пожалуй, человека, который не испытывал бы какой-либо страх. Дети боятся темноты, взрослые – атомной бомбы, старости, болезни, смерти и так далее. В большинстве случаев страх отрицателен и не нужен. Он порождает мучительную нервную напряженность, бывает причиной заболеваний, вызывает тревоги и озабоченность, лишает человека жизнерадостности. О причине ненужного страха и о том, как можно от него избавиться, будет речь сегодня в беседе Ивана Петерса. Перед беседой прозвучит песня.

Я боюсь. Как часто, дорогие радиослушатели, мы слышим это выражение? Мы живем в мире, в котором чувство страха почти постоянно является нашим спутником. Одни боятся одиночества, другими овладевает страх, если им приходится быть в общении с многими людьми. Есть отцы и матери, которые боятся слишком сильно любить своих детей. Другие родители со страхом думают о том, что, может быть, мало любят их. Несущий важную ответственность рабочий боится этой ответственности. Другим овладевает страх при мысли о том, что он, может быть, потеряет рабочее место. Ученики боятся учителей, особенно тогда, когда не сделали домашние задания. Студенты чувствуют страх перед важными экзаменами. И так далее. Перечень обстоятельств и причин страха можно продолжить бесконечно. И все эти причины могут быть также разными, как и люди между собой разны по характеру, склонностям и способностям. Что же является причиной страха? Откуда он появляется? Найти исчерпывающий ответ на эти вопросы, конечно, очень трудно, или, я бы сказал, даже невозможно. Обстоятельства, при которых человек чувствует страх, очень разные, и также разные причины появления страха. Но интересно и то, что при одном и том же обстоятельстве один человек чуть ли не готов умереть от страха, а другой остается совершенно спокойным. И наоборот, тот, который в первой обстановке боится, может в других обстоятельствах быть равнодушным, а спокойный в первом случае – испуганным. Во всяком случае, нами овладевает страх тогда, когда мы думаем, что не справимся с той или иной обстановкой. Мы боимся, что не сможем выполнить то или иное порученное нам дело. И причиной такого страха может быть, что я неправильно понимаю ситуацию или самого себя. Усложнить вопрос могут и обстоятельства, в которых я нахожусь. И почти всегда страх связан с моими мыслями о том, что скажут люди вокруг меня, если мне не удастся выполнить то или иное дело. В Библии, дорогие слушатели, есть книга, написанная мудрым Соломоном. Он был царем Израиля. Когда Бог однажды спросил его, чего он больше всего желает, то Соломон попросил у Бога не богатств, не силы или власти. Нет, единственное, о чем он просил Бога, была мудрость и знание. И мы во многих местах Библии читаем о том, что мудростью Соломона поражались все другие люди того времени. И вот в книге «Притч», которую он написал, в 25 стихе 29 главы мы читаем следующее. «Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен». В этих словах мы видим картину. «Боязнь пред людьми ставит сеть». И мы, конечно, знаем, для чего ставятся сети. Охотник ставит сети для ловли дичи, а рыбак ловит им рыбу. Охотником или рыболовом в этом случае Соломон называет боязнь пред людьми. Другими словами, мы можем сказать, что верно и противоположное. Если мы преодолеем страх пред людьми, то мы и не будем больше бояться. Конечно, кроме страха пред людьми есть и другие причины страха. Мы уже упомянули некоторые в начале, но их, конечно, много больше. Однако я должен сказать, что какими бы ни были причины страха, они не автоматически заставляют человека бояться. Здравое взвешивание обстоятельств или правильная оценка людей, которые связаны с этими обстоятельствами, могут помочь в преодолении страха. К тому же, конечно, большую роль играет и сам человек. Пессимист или человек с отрицательным характером часто не способен в такие моменты к здравой и реальной оценке положения или связанного с его страхом человека.
Одна домохозяйка, например, готова почти умереть от страха, если ее вдруг попросят сварить обед для 20 или 30 человек. А другая с большой радостью и усердием сразу берется за дело и поражает общество своим умением. Видите, в этом случае одна и та же обстановка для одной личности является причиной страха, а для другой – причиной радости. Разница в этом случае заключается в том, как эта личность оценивает себя ввиду поставленной задачи. Если нам что-либо поручается, и мы, как только услышим поручение, сразу же говорим себе, что с этим делом не справимся, то страх уже запрограммирован в нас. Сеть уже поставлена, и мы будем биться в ее петлях и выбиваться из сил. И, конечно, очень трудно успокоиться как раз в тот момент, когда нами овладевает страх. Контролировать самого себя может только человек сильного и крепкого характера. Но сколько таковых среди нас? Конечно, глядя поверхностно, можно подумать, что боязливых людей немного. Мы по природе нашей склонны скрывать это чувство от других. Уже в разговорах детей мы замечаем, как они хвалятся друг перед другом своими подвигами и делами, в которых они якобы проявили особую смелость. Мне часто приходилось улыбаться, слыша разговоры моих детей. Да, и я сам ведь в детстве был не иным. Признаться в том, что мы чего-то боимся, трудно. Мы скрываем это чувство от других. Да и вообще, люди многое предприняли для того, чтобы преодолеть страх. Там, где раньше царила беспросветная тьма, сегодня все освещено. Мы нашли много объяснений вещам и явлениям природы, которые страшили предыдущие поколения. Социальные перемены и законодательство стран являются защитой от эксплуатации и страха рабства и бесправия. Но несмотря на это, мы не можем сказать, что люди сегодня меньше боятся, чем раньше. Только причины страха стали другими. Обучением и образованием, прогрессом знания мы научились скрывать страх и не показывать его в обществе. Да и улучшение материального положения помогает нам скрывать это чувство. Но в глубине сердца современного, просвещенного человека не меньше страха, чем у людей библейского времени. Если люди тогда боялись рабства, хищных зверей, грома и молнии, то наш сегодняшний, современный человек трепещет при размышлении над результатами своего прогресса, над результатами научных достижений. На место страха пред неизвестным и таинственным стал страх пред тем, что мы знаем и о чем можем удостовериться в ежедневной прессе, радио и телевидении. Ужасы, исходящие из произведений науки и медицины, страшат нас не менее, чем гром и молния необразованного индейца в глухих джунглях Южной Америки. А посмотрите на результаты злоупотребления техническими достижениями человека. При открытии новой техники ученые и конструкции обещали людям прогресс и улучшение жизни. А когда изобретенное было приведено в жизнь, то выяснилось, что вред этой техники намного превысил ее пользу. Целые прекрасные озера и реки отравлены химическими отходами. Нам всем известны такие примеры. Возьмите только прекрасную реку Волгу. В ее дельте в начале нашего века более 200 тысяч человек ловили осетров, добывали икру и другую рыбу. А теперь осталось всего 2 тысячи рабочих. Да и их будущее неизвестно. Рыба умирает, птицы исчезают, звери уменьшаются и так далее. Страх перед будущим и грядущим сегодня сильнее, чем страх перед неизвестным. Покорение и открытие мира и его богатств произвели большие перемены.
осветили много неизвестного. Но страх остается непобежденным. И одна причина этого страха

заглушить. Страх, если человек не преодолеет его, становится сам причиной другого страха, и часто еще большего, чем предыдущий. И часто это действует даже на физическое состояние человека. Симптомами страха может быть повышенное давление крови, усиленный пульс, потеря аппетита, язва желудка, дрожащие колени или руки, головные боли и бессонница. Психически или душевно страх действует на человека тем, что он испытывает отрицательные чувства. Мы чувствуем себя одинокими, стесненными и оставленными как бы на произвол судьбы. Но от всего этого, дорогие, есть путь избавления. Намек на это мы читаем в 25 стихе 29 главы книги Притч. «Боязнь пред людьми ставит сеть, — говорит Соломон, — а надеющийся на Господа будет безопасен». В моменты страха человек ищет или желает соучастия. Если ребенок ночью просыпается от кошмарного сна, то он ищет родителей, в объятиях которых находит утешение, и страх проходит. Прижимаясь к груди матери или отца, дитя утешается и успокаивается. Такому ребенку не помогут ни советы, ни упреки, ни объяснения, что ведь ничего не произошло. Нет, единственное, чего он хочет, это близости к тому, которому он доверяет, на которого всецело в детском доверии надеется. Для нас этой личностью может быть Господь. Пророку Иеремии Бог однажды, когда призвал его к служению, сказал: «Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавить тебя». Иеремия тоже страшился людей, которым посылал его Бог. И вот Бог дает ему обещание быть с ним. Бог не говорит ему просто: «Иди, я уж позабочусь о том, чтобы тебе не повредили люди». Нет, он обещает Иеремии быть с ним. И как дитя даже в темную ночь ничего не боится, если рядом с ним родители, так и человек, верующий в Бога, может преодолеть страх, зная, что Бог, который его возлюбил и который сильнее всего другого, является его спутником жизни. В нашем тексте из книги Притч Соломон не говорит, что надеющийся на Господа будет бесстрашным. Нет, но он говорит: надеющийся на Господа будет безопасен. Верующий человек тоже испытывает страх. Да, часто верующий имеет больше причин бояться, чем неверующий. Христианин постоянно должен считаться еще и с тем, что он будет презираем и гоним людьми. Этого страха нет у неверующих. Но, несмотря на это, верующий побеждает страх, потому что надеется на Бога. Иисус Христос сказал однажды своим ученикам: «Се я с вами до скончания мира». И это обещание верного и справедливого Бога помогает миллионам верующим преодолевать страх. И вы, дорогой радиослушатель, если вы еще не знаете Господа, можете приобрести эту надежду на Бога. Если вы верой примете Христа как своего личного Спасителя, то все Его обещания будут и для вас помощью в преодолении чувства страха и всего другого, связанного с Ним. Вы не станете этим бесстрашным героем, но вы будете безопасны в любой страшной обстановке, потому что вашим спутником будет Тот, который победил страх. Склоните ваши колени пред Богом, знающим ваши мысли и тайные чувства вашего сердца, и скажите Ему: «Господи, я боюсь, если вижу все окружающее меня в мире и все опасности, и поэтому я нуждаюсь в Тебе. Прости мне мои грехи и прими меня в число Твоих детей. Я хочу утешиться Твоим присутствием».

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушателей этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи 25 и 26. Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою».
0: Женщина почувствовала истину и силу в исполненных любви словах Иисуса, и ей очень захотелось, чтобы все обетования Иисуса исполнились. Она вдруг вспомнила пророчество о скором пришествии Христа и возложила всю надежду на Его имя. Она верила, что Он один может научить ее, как правильно поклоняться святому Богу. Удивительно, что далеко не во всех предыдущих встречах Иисус открывался людям так, как этой кающейся грешнице. Он прямо сказал ей, что Он и есть ожидаемый посланник Божий, исполненный Святого Духа. «Я сам есть Божий дар человечеству, воплощенное Божье Слово и спасение, которое Он приготовил для всех людей. Я есть Христос». Самарянка не знала, что слово «Христос» означает «царь царствующих», «пророк всех пророков» и «первосвященник». Возможно, она слышала, что в пришествии Христа мертвые воскреснут и на земле утвердится мир Божий. Скорее всего, она также знала о том, какие надежды возлагают иудеи на это имя в сфере политики. Женщина желала лишь одного – чтобы Спаситель искупил ее грехи. Она верила в то, что Христос сможет полностью спасти ее. Тогда Иисус сказал ей: «Это Я, который говорю с тобою». В словах «это Я» слышится радость исполнения всех обетований Отца и многочисленных пророчеств. Никто из людей не может с такой властью и дерзновением открыто объявить себя Мессией. Правда, когда придет Антихрист, он будет выдавать себя за Мессию. Но лишь в истинном Христе мы видим воплощение любви. Он не презрел даже этой жалкой грешницы из чужого народа и помиловал ее. Иисус есть любовь, от Него исходит милость, а не осуждение. Б. Иисус открывает ученикам истину, что нивы поспели к жатве. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 27 по 38 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 27 по 30. В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной, однако ж никто не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который мне сказал все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему.
0: В самый разгар беседы Иисуса с самарянкой приходят его ученики с продуктами, которые они купили в городе. Увидев Иисуса наедине с женщиной, да к тому же падшей самарянкой, они весьма удивились. Но ни один из них не осмелился заговорить с ним. Видимо, они ощутили присутствие Святого Духа и заметили, что Христос сотворил женщиной чудо, ведь у нее даже лицо изменилось от того, что она смотрела на Иисуса и слушала Его слова. Самарянка переисполнилась радости познания Спасителя. Тот час, оставив свой пустой сосуд, она побежала в город, не дав Иисусу глотка воды, которого Он у нее просил. Наоборот, это Он напоил ее своей живой водой и утолил ее жажду прощения. Она стала как бы источником воды живой для многих своих соотечественников. И вот она прибежала в свой город и рассказала людям о Христе. Прежде из нее исходили нечистые слова, теперь же она сделалась источником чистой воды, свидетельствовавшей о Христе. Ничего не скрывая, она рассказала жителям города о том, как Иисус обличил ее в грехах. Ее искреннее свидетельство заинтересовало людей. Она была так взволнована и счастлива, что они поверили, что с ней случилось нечто необычное. Они видели проявление Божьей силы в этой женщине и захотели разобраться во всем этом сами. Они тотчас поспешили к колодцу, у которого сидел Иисус с учениками. Здесь мы видим, что совершает Иисус в жизни тех, кто следует за Ним. Если человек познает, что есть дар Божий, он рассказывает всем друзьям и соседям о Христе и о том, что Он спасает. Тогда в них тоже пробуждается жажда живой воды, и если они уверуют в Спасителя Иисуса, Святой Дух утоляет и их душевную жажду. А как насчет тебя? Стал ли ты вестником о вечной жизни для множества людей? Если нет, то исповедай свои грехи перед Иисусом и передай свою жизнь Ему, чтобы Он очистил и осветил тебя, и чтобы ты стал благословением для многих людей. Как эта изменница в супружеской верности стала благовестницей в своем городе. Молитва. Господи Иисусе, благодарю, что Ты искал и нашел меня. Я ничуть не лучше грешной самарянки. Молю Тебя, прости мои грехи, дай мне Божий дар, который утолит мою жажду истины и чистоты. Открой мне глаза, чтобы я видел Небесного Отца. Исполни мое сердце Твоим Святым Духом, чтобы я стал пригодным Тебе, и вся моя жизнь превратилась в поклонение Тебе и Твоей благодати. Спаси многих окружающих меня людей и привлеки их к себе, ибо приходящих к Тебе Ты не отвергнешь». Вопрос 34. Как мы превращаемся в источник воды живой?

0: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 31 по 38. «Между тем ученики просили его, говоря, «Равви, ешь!» Но он сказал им, «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою, «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет». Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их.
1: После того, как Иисус пробудил душу грешницы и наставил ее на путь в жизнь вечную, Он обратился к Своим ученикам, чтобы также послужить и им. Ибо они все еще мыслили о земном, думая о еде, вместо того, чтобы радоваться тому, что Божий Дух совершил в сердце женщины. Безусловно, для того, чтобы жить, человеку нужно есть и пить. Но существует еда важнее хлеба и сила, утоляющая голод и жажду более, чем вода. Ученики Иисуса еще не знали о духовной пище и потому не поняли слов Господа. Они не были лучше самарянки, хотя они боялись Бога и шли за Иисусом. Иисус истолковал им смысл небесной и духовной пищи, которой питался Сам. Эта духовная пища насыщает душу больше всех земных яств. Иисус насыщал свою душу в первую очередь не кушанием, а даянием, когда Он благословлял людей и творил волю Своего Отца. Иисус назвал Себя посланником Божьим. Бесспорно, Он всегда был и оставался Божьим Сыном, но Он каждый миг слушался Своего Отца и творил Его волю с радостью, ибо Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, а Бог в нем. Послушание Христа не указывает на то, что Он меньше Своего Отца, но свидетельствует о Его великой любви. Сын Божий назвал спасение мира делом Отца, хотя Он Сам совершил его на земле. Он всю славу отдавал Своему Отцу, как и Отец передал все в руки Сына. Поэтому и Отец возвеличил Сына, посадил Его одесную Себя и дал Ему всю власть на небе и на земле.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Искушение, испытание. Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе, Римлянам 16:10. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. 1 Петра 1:7. Из приведенных мест Писания можно сделать вывод, что нашим испытанием служат трудные обстоятельства в жизни, при которых проверяется наша стойкость веры, искренность любви к Богу, упование, преданность и верность Богу. Но хотя и принято испытаниями считать страдания и лишения за Христа, однако ряд мест и Слово Божие искушения чаще называют испытаниями или сами испытания называют искушением. Но что такое искушение? Слово «искушение» имеет различное значение. Языковеды его толкуют так. Искушение – соблазн, желание чего-нибудь запретного. Искушать – соблазнять, прельщать. Искуситель – тот, кто искушает, соблазнитель, ожогов. Искушать – подвергать кого-то испытанию, соблазнять, прельщать. Смущать соблазном, завлекать лукавством, стараться совратить кого-то с пути добра и истины. Искус – опыт, проба, попытка. В. Даль. Из приведенных объяснений видно, что к искушениям относится все, что способствует, толкает или приводит человека к тому, чтобы совершить непристойный поступок. Искушения – это причины, приводящие к поступку. И хотя эти причины весьма разновидны, но все они толкают в одном направлении – на неугодный в очах Божиих поступок, на согрешение. Приведем некоторые места из Слова Божия. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь. 1 Петра 4:12. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Иакова 1:2. О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. 1 Петра 1, стихи 6-7. Приведенные места показывают, что и испытания, постигающие нас, называются тоже искушениями, потому что и всякое искушение в то же время по сути является своеобразным испытанием нашей веры, верности, любви к Богу и вообще, насколько мы тверды или слабы на самом деле, каковы мы в действительности. В Писании мы встречаем: «В искушении не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Иакова 1:13. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама». Бытие 22, стихи 1 и 2. «Ты искусил меня и ничего не нашел». Псалом 16:3. Как совместить второе и третье место с первым? Поскольку искушение в то же время является и испытанием, как уже сказано выше, то, следовательно, слова «Бог искушал», «искусил» означают «испытывал», «испытал». И если мы читаем, что люди искушали Бога или фарисеи искушали Христа, то это равнозначно, что испытывали. Вообще слово «искушение» имеет несколько значений, и смысл его может изменяться в зависимости от того, в каком значении или отношении оно употребляется. Для чего нужны нам испытания? Есть вещи золотые, позолоченные и подкрашенные под золото. На первый взгляд все кажется золотым, но если бросить в огонь, то будет видно, где золото и где поделка. Не только другие о нас, даже мы сами о себе можем быть хорошего мнения, и только в испытаниях мы можем увидеть себя, и другие увидят, кто мы есть в действительности. Петр и остальные ученики Христа думали, что за Христа они готовы и в темницу, и на смерть, а в решающий час, послужившие им испытанием, оставившие его, бежали. А Петр, больше всех говоривший о своей верности Христу, трижды отрекся от него. Вот что показало испытание. Вот для чего оно посылается или допускается Богом. Как золото в огне освобождается от всех ненужных примесей, так христианин освобождается в испытаниях от всего, что омрачает и понижает его истинное достоинство. Сам Господь, будучи на земле, был подвержен испытаниям, искушениями от дьявола в пустыне. Вообще был искушен во всем, кроме греха, Евреям 4:15. И если ему, Сыну Божьему, это было нужно, и в испытаниях он еще больше окреп, то и нам это нужно, чтобы мы постоянно видели наши недостатки и освобождались от них. И как наши мускулы крепнут в труде, так и наши духовные силы, наша вера крепнут в искушениях, служащих нам испытаниями. Будем же надеяться на того, кто сам претерпел, был искушен и может и искушаемым помочь. Евреям 2:18. В. А. Слободяник. Кадрант.
0: Вы слушали озвученный выпуск журнала «Свет Евангелия». Эта звукозапись изготавливается обществом «Свет во тьму» Licht in das Dunkel e.V. в Германии. Если вы желаете получать и дальнейшие диски этих журналов, то обращайтесь, пожалуйста, по адресу Licht in das Dunkel e.V.Feldwiese 8a 32758 Detmold, Германия. Или по телефону 052-31-62-92-03.
2: Первая рождественская песнь. Печатается в сокращении.
3: Слава Вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение.
2: Луки 2:14. Песнь ангелов была краткой, но, как заметил один из богословов, она была достойна ангелов, выразивших самую великую и самую благословенную истину столь лаконично, что для понимающего человека их слова были больше, чем мог перенести разум. Настолько они были полны смысла. Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Рассчитывая на помощь Святого Духа, мы рассмотрим пение ангелов в плане назидательном и эмоциональном. Обратим внимание на пророческий характер их песни. Затем я попытаюсь дать несколько практических советов. Первое. Итак, сначала назидание. Ангелы пели о том, что люди способны были понять, о том, что людям стоило понять, о том, что может изменить людей к лучшему. Ангелы пели об Иисусе, который родился в пещере. Мы всегда должны помнить, что их песнь создана на основании этого факта. Они пели о Христе и о спасении, которое Он принес людям. И об этом спасении они сказали следующее. «Спасение принесет славу Богу, оно даст мир людям». И оно является знаком благосклонности Бога к человечеству. Итак, в чем выражается назидание в ангельской песне? Прежде всего в том, что спасение есть высшая слава Бога. Бог прославляется каждой росинкой, сверкающей на солнце. Есть ли что-нибудь под небом, кроме человека, чтобы не прославляло Бога? Не прославляет ли его все, от самого маленького создания до самого громадного? О творение, ты можешь быть величественным хоралом хвалы, но ты не можешь исполнить бессмертный гимн воплощения. В нем больше величия, чем во всем творении. В Иисусе, лежащем в пещере, больше музыки, чем во всех мирах, проносящих свое великолепие пред престолом Всевышнего. Остановись, христианин, и поразмысли над этим минуту. Посмотри, как каждое качество Бога отражено здесь. Посмотри, какая мудрость здесь. Бог становится человеком, чтобы быть справедливым Богом, но все же оправдывающим грешного человека. Посмотри, какая сила. Смотри, какая любовь явлена нам через воплощение Иисуса. Смотри, какая верность. Сколько обетований исполнилось в этот день. Сколько торжественных обязательств Бог взял на себя. Укажите мне хотя бы на одно качество Бога, которое не нашло отражения в Иисусе, и вы поймете, что это ваше невежество не позволило вам увидеть Его во Христе. В нем Бог прославился во всей своей полноте. Да, часть имени Бога начертана на вселенной, но полнее всего здесь, в том, кто был Сыном Человеческим и одновременно Сыном Божьим. «Слава вышних Богу» — это старая-старая песня. Ее ангелы пели еще до создания мира. Но после воплощения Иисуса на земле они пред Божьим престолом пели новую песнь, добавив новую строфу «И на земле мир». Этот мир Божий, он превосходит всякое разумение человеческое. Он хранит наши сердца и наш разум через Господа Иисуса Христа. Это святой мир между прощенной душой и Богом, простившим ее между грешником и судьей. Ангелы закончили свою песнь очень мудро. В человеках благоволение. Философы говорят, что Бог добр к людям. Но я не знаю ни одного человека, который бы нашел необходимое утешение в утверждениях философов. Мудрые люди, любуясь природой, делают вывод, что Бог добр к людям, иначе все вокруг не было бы так хорошо устроено. Но я не слышал ни об одном человеке, который бы надеялся обрести мир для своей души на основании этого. Однако я не только слышал, но я знаю тысячи людей, которые абсолютно уверены, что Бог добр к людям. И если вы спросите их, на чем основана их уверенность, то они с готовностью ответят вам, что Бог добр к людям, потому что Он отдал Своего Сына. И нет лучшего свидетельства благосклонности Творца к Своему творению, чем то, что Он отдал Своего единородного и возлюбленного Сына на смерть. Первая строфа прославляет Бога, вторая возвещает мир, но третья согревает мое сердце больше всего. И если ты спросишь: «Господи, как я могу знать, что Ты добр ко мне?» Он, указав на пещеру, ответит: «Грешник, если бы я не был добр к тебе, разве расстался бы я с моим сыном? Если бы я не был добр к человечеству, разве я послал бы своего сына стать одним из вас, чтобы он искупил вас от смерти?» Вы, сомневающиеся в любви Создателя, вспомните хор ангелов, их небесную славу, и пусть ваши сомнения исчезнут в звуках неземной мелодии. Бог благоволит к людям. Он готов простить их. Он готов не заметить преступлений, беззакония и греха.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Луки.
3: Глава первая.
4: Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему:
5: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. И предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный».
4: И сказал Захария ангелу:
6: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных».
4: Ангел сказал ему в ответ:
5: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время».
4: Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила:
7: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми».
4: В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу, именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве — Мария. Ангел, войдя к ней, сказал:
5: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами».
4: Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел:
5: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца.
4: Мария же сказала ангелу:
8: «Как будет это, когда я мужа не знаю?»
4: Ангел сказал ей в ответ:
5: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово».
4: Тогда Мария сказала:
8: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему».
4: И отошел от нее ангел. Встав же, Мария в дни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее. Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала:
7: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем, и блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа».
4: И сказала Мария:
8: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и святыми его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердце их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века».
4: Прибыла же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала:
7: «Нет, а назвать его Иоанном».
4: И сказали ей:
9: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем».
4: И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн» — имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его. И он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили:
9: «Что будет младенец сей?»
4: И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря:
10: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить Ему в святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира.
4: Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю.
3: Глава вторая.
4: В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел:
11: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях».
4: И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: –

0: Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу:
1: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь».
0: И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал:
2: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля».
0: Иосиф же и матери его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его:
2: «Се лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самое оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец».
0: Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвой, служа Богу день и ночь. И она, в то время подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его, и, увидев его, удивились. И мать его сказала ему:
3: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя».
0: Он сказал им:
4: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что у меня должно быть в том, что принадлежит отцу моему?»
0: Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков.
5: Глава 3.
0: В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Траханицкой области, а Лисане четвертовластником в Абилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит:
6: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие».
0: Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил:
7: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам!» Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь».
0: И спрашивал его народ:
8: «Что же нам делать?»
0: Он сказал им в ответ:
7: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же».
0: Пришли и мытари креститься и сказали ему:
9: «Учитель, что нам делать?»
0: Он отвечал им:
7: «Ничего не требуйте более определенного вам».
0: Спрашивали его также и воины:
10: «А нам что делать?»
0: И сказал им:
7: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием».
0: Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал:
7: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым».
0: Многое другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод

0: Иосифов, Нагеев, Маафов, Маттафиев, Семеев, Иосифов, Иудин, Иоаннов, Ресаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Аддиев, Косамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елизеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннов, Елиакимов, Мелиаев, Маянанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Иессеев, Авидов, Боозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Яредов, Малиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий.
1: Глава четвертая.
2: Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол:
3: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом».
2: Иисус сказал ему в ответ:
4: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим».
2: И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол:
3: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое».
2: Иисус сказал ему в ответ:
4: «Отойди от меня, сатана! Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».
2: И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему:
3: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею».
2: Иисус сказал ему в ответ:
4: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего».
2: И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано:
4: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное».
2: И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им:
4: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами».
2: И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили:
5: «Не Иосифов ли это сын?»
2: Он сказал им:
4: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме».
2: И сказал:
4: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился,

0: кроме Неймана, сириянина.
1: Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился и пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом:
2: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты! Святой Божий!»
1: Иисус запретил ему, сказав:
0: «Замолчи и выйди из него».
1: И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою:
3: «Что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят?»
1: И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили:
2: «Ты Христос, Сын Божий!»
1: А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им:
0: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан».
1: И проповедовал в синагогах галилейских.

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение Евангелия от Луки. Автор этого Евангелия, как мы знаем, был врачом и даже ученым. И то, что он писал, было предназначено для интеллектуалов Древней Греции. В то время искусство и культура этой страны достигли наивысшего расцвета. Сочинения Платона и Аристотеля соседствовали с творениями Софокла, Эсхила и Еврипида. И неудивительно поэтому, что и Лука, как оказалось, был не только ученым, но и поэтом. В первой же главе своего Евангелия он приводит три хвалебные песни, которые звучат из уст тех, о которых идет речь в его повествовании. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение первой главы Евангелия от Луки. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение первой главы Евангелия от Луки. В нашей прошлой передаче мы говорили о событиях, предшествовавших рождению Иоанна Крестителя. Также мы с вами говорили о том, как архангел Гавриил явился Марии, чтобы возвестить рождение Иисуса Христа. Я думаю, что будет уместно еще раз прочесть эти замечательные строки. Читаем с 26 по 35 стих. «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария». В прошлый раз мы уже обсуждали этот вопрос, но я позволю себе еще раз возвратиться к нему. Как мы видим, в 27 стихе Мария названа девой два раза. Иисус Христос был рожден от девы Марии. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою! Благословенна ты между женами!» Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот, зачнешь во чреве, родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Как мы видим, Мария была первой, кто усомнился в возможности непорочного зачатия. Это было чудо, и не следует стремиться дать чуду рациональное объяснение. Нужно лишь помнить, что для Бога нет ничего невозможного. В качестве подтверждения своих слов ангел приводит необыкновенную беременность Елизаветы, о чем у нас шла речь в прошлый раз. Теперь прочтем 36 и 37 стихи. «Вот Елизавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Рождение Иоанна Крестителя, несомненно, было чудесным, хотя и вполне естественным событием. Эти слова ангела «ибо у Бога не останется бессильным никакое слово» представляют собой весьма знаменательную фразу, и ее необходимо помнить всем нам в наше время. Однако я хотел бы подчеркнуть, что некоторые люди совершенно искажают смысл этого стиха. Действительно, для Бога нет ничего невозможного, когда Он решил сделать что-то. Однако это вовсе не означает, что Бог станет делать что-то невозможное для нас с вами только потому, что мы попросили Его об этом. Многие люди часто используют этот стих в качестве оправдания своей настойчивости или упорства в воплощении своих эгоистических и порой глупых желаний. Друзья мои, для Бога нет ничего невозможного. Но для нас с вами есть много невозможного, и это нужно помнить. Когда человек говорит, что он все может с Богом, но при этом сам не может или не хочет сделать то, к чему его призвал Господь, это заставляет неверующих людей хулить Бога. Бог может сделать все, что Он решил сделать, потому что у Бога не останется бессильным никакое слово. Однако это вовсе не означает, что Бог сделает все, что неверующие люди хотят получить от Него, потому что далеко не все наши желания соответствуют Божьему плану. Поэтому, прежде чем сказать что-либо, что может нанести вред делу Иисуса Христа, давайте смотреть на вещи с правильных позиций. Далее читаем 38 стих. «Тогда Мария сказала: „Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему“, и отошел от нее ангел». Этот стих демонстрирует нам готовность Марии подчиниться воле Бога. Она говорит ангелу: «Да будет мне по слову Твоему». И в этот момент над ней как бы нависла темная туча грядущих событий, которая рассеялась лишь в момент воскресения нашего Господа Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа подтверждает нам факт Его непорочного зачатия и рождения от Девы Марии. До воскресения нашего Господа Его чудесное рождение можно было ставить под сомнение. Но все изменилось после Его возвращения к жизни, и вы не можете верить в воскресение Иисуса, но при этом отрицать Его непорочное зачатие и рождение от Девы Марии. И наоборот, Его рождение от Девы и Его воскресение не могут быть отделены друг от друга. Далее мы читаем, что через некоторое время Мария решает навестить Елизавету и отправляется в горы Иудеи. Стихи с 39 по 41. «Встав же, Мария в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, вошла в дом Захарии и приветствовала Елизавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елизавета исполнилась Духа Святого». То, что происходит здесь, несомненно, является чудом. А потому нет никакого смысла пытаться дать естественное объяснение этому происшествию. Вы либо верите в то, что здесь происходит, либо не верите. Я устал от людей, и в особенности от многочисленных проповедников в наши дни, которые пытаются рационально объяснить все чудеса Библии. Вы либо принимаете чудеса, описываемые в ней, либо не принимаете их. Но я уверен, что описываемое здесь событие было несомненным чудом. Елизавета исполнилась Святым Духом, а младенец взыграл у нее в чреве, почувствовав приближение Господа. Евангелист Лука был, несомненно, талантливым и многосторонним человеком. Он был врачом, но вместе с тем обладал недюжинным литературным талантом. Этот отрывок демонстрирует нам, что Лука также являлся поэтом, ибо здесь он приводит хвалебную песнь Елизаветы. Эти строки действительно заслуживают нашего внимания. Недаром они положены на музыку и традиционно исполняются в дни Рождества во многих церквях. Далее мы прочтем хвалебные песни Марии и Захарии, которые тоже встречаются лишь в этом Евангелии. Стихи 42 по 45. «И воскликнула громким голосом и сказала: „Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем. «блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». В Священном Писании о Елизавете нам сказано очень немного, но нет сомнений, что она представляла собой весьма замечательную личность. У нее была вера даже тогда, когда ее муж Захария не сумел поверить Богу и поплатился за это даром речи. Елизавета поверила Богу, хотя у нее было куда больше оснований, нежели у Захарии, сомневаться в Божьем обетовании. Здесь, как мы видим, Елизавета поддерживает Марию, говоря, что все, что было явлено Марии ангелом, будет исполнено. Елизавета дает Матери нашего Господа поддержку, в которой Мария так нуждалась в тот момент. Елизавета заслуживает всяческой похвалы. Однако это еще не означает, что ее уже можно канонизировать как святую. Она была всего лишь женщиной, точно так же, как и Мария. А теперь настал черед Марии воспеть Господу свою радостную песнь. Это тоже известная рождественская песнь, и она демонстрирует ликование Марии о грядущем рождении сына. Читаем стихи с 46 по 48. «И сказала Мария: величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды». В этих стихах мы встречаем несколько интересных деталей. В своей песне Мария ясно показывает, что она, как и все люди этого мира, нуждается в Спасителе. Искупительная кровь Иисуса была ей столь же необходима, как и нам с вами. Однако давайте не будем смущаться, называя Марию благословенной. Да, друзья, мы обязаны отдавать этой женщине должное. Конечно, нам не нужно поклоняться ей и падать пред ней ниц, не нужно обожествлять или возносить ее, но мы вполне можем назвать ее благословенной. Ведь именно ей принадлежала великая честь стать матерью Сына Божьего. Именно она дала жизнь и привела в этот мир нашего Господа и Спасителя. Мы не вправе преуменьшать ее роль, хотя нам не следует и чрезмерно возвеличивать ее. Мария, несомненно, была особым, замечательным человеком, и то, что именно ее избрал Бог для этой особенной миссии, было далеко не случайно. Это был его выбор, а Бог не совершает ошибок. А теперь давайте послушаем продолжение словословия Марии, стихи с 49 по 55. «Что сотворил мне величие сильный, и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных. Алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». В хвалебной песне Марии есть слова, что Бог явил силу мышцы своей. Эти слова перекликаются с отрывком из книги Исаии, который мы находим в 53 главе в 1 стихе. Там великий пророк Исаия говорит: «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» А затем Исаия сразу же начинает говорить об Агнце Божьем, который берет на себя грехи этого мира. И тем самым хвалебная песнь Марии как бы возвещает, что в рождении Иисуса Христа Бог явил силу мышцы своей. То есть явил свою власть и любовь, дав человеку путь спасения от грехов. Обратите внимание, что в своей песне Мария упоминает Авраама, и это не случайно. В Ветхом Завете Авраам упоминается чаще, чем любой другой персонаж Писания. «Пребывала же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой». Далее мы читаем описание рождения Иоанна Крестителя, стихи с 57 по 63. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала «нет», а назвать его Иоанном. Сначала младенца хотели назвать по имени его отца. Однако Елизавета решительно заявляет, что ребенок должен носить имя Иоанн. И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн имя ему». И все удивились. В те времена первенцу обычно давали имя отца. И когда подошло время дать новорожденному имя, все родственники полагали, что ребенка назовут Захарией, Захарией-младшим. Однако Елизавета решительно воспротивилась этому, и родственники вынуждены были обратиться к отцу ребенка. Захария не мог ответить им словами, но на дощечке он написал имя ему Иоанн. Дело в том, что сам Бог уже дал этому ребенку имя, а потому никто не мог изменить его. И все присутствующие там дивились происходящему уже тогда, осознавая, что Иоанн станет совершенно необыкновенным человеком. И в тот самый миг, когда Захария дал своему сыну имя, к нему возвратился дар речи. И он незамедлительно начинает возносить хвалу Богу. Несмотря на то, что вначале у него недоставало веры, он все же не мог не радоваться в Боге после рождения своего сына. Я еще раз подчеркну, что недостаток веры, который продемонстрировал Захария, это качество, присущее всем нам, друзья мои. Когда Бог слышит и отвечает на наши молитвы, мы должны радоваться и славить Его. Я думаю, что иногда Бог отвечает на наши молитвы, молитвы слабых, верующих, именно для того, чтобы мы могли иметь возможность радоваться. Так уж получается, что слабые верующие радуются не очень часто, потому что способность радоваться в любых обстоятельствах, как правило, доступна лишь более крепким и зрелым христианам. Теперь читаем стихи с 64 по 69. «И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет младенец сей?» И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего». После рождения сына Захария, который был лишен дара речи почти 9 месяцев, не только начинает говорить, но и поет хвалебную песнь. В этой главе мы встречаем три песни словословия, которые традиционно исполняются во многих церквях в рождественские дни. Однако песнь Захарии является на самом деле пророчеством. Несмотря на то, что Захария не принадлежал к колену Давида, он, тем не менее, осознанно говорил, что его ребенок станет предтечей Христа, Мессии, как это и предсказывали пророки Ветхого Завета Малахия и Исаия. Иоанн Креститель должен был возвестить приход Мессии и Избавителя. И появление предтечи Господа указывало, что приход Мессии был уже не за горами. Спаситель должен был вот-вот появиться. Итак, стихи с 70 по 80. «Как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам безбоязненно по избавлении от руки врагов наших служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей». Бог дал это обетование Аврааму, отцу израильского народа. Мария, Елизавета и Захария верили, что обещание, данное Богом Аврааму, будет однажды исполнено. В наши дни есть люди, которые опустили руки и не верят, что Бог исполнит свое слово, данное однажды Аврааму. Друзья мои, если вы верите, что Бог исполнит обетование, данное в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 16 стихе, что «всякий верующий в Сына Божия не погибнет, но обретет жизнь вечную», вы не должны ставить под сомнение и то, что Бог будет верен слову, данному Аврааму. Итак, читаем стихи с 76 по 80. «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предъидешь пред лицем Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях в дни явления своего Израилю. Иоанн Креститель должен был стать пророком Всевышнего Бога. Иоанн должен был прийти перед Господом, дабы приготовить ему путь. Этот человек вырос, зная свое предназначение и осознавая, что Мессия уже где-то рядом. Иоанн Креститель был необычным человеком, как необычна была сама миссия, с которой он был послан. О миссии Предтечи мы с вами поговорим в наших следующих передачах, а сегодня наше занятие подошло к концу. В следующий раз мы приступим к изучению второй главы Евангелия от Луки, где дается подробное описание событий, сопровождавших рождение нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. А на сегодня все. Всего вам доброго. До новых встреч.

Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио, программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Петр Дик
0: и Виктория Фаст.

0: Человек желает быть сильным.
1: Сильным физически, сильным интеллектуально, а также сильным духовно.
0: Он ищет найти и приобрести силу у самых различных источников.
1: Где-то человеку удается набраться сил, но чаще человек растрачивает свои силы в поисках решений всевозможных вопросов и проблем. И приходит такой момент, когда мы должны признать свое бессилие в решении многих жизненных вопросов.

0: Сильный человек прежде всего тот человек, который силен умом и мудростью своей.
1: Иаков говорит в своем послании следующее. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле, добрым поведением, с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир».

0: Силен духовно человек, который нашел источник и начало мудрости.
1: Библия говорит в книге притчи Соломоновых следующее. «Страх Господень научает мудрости, а славе предшествует смирение».

0: силен и мужествен тот человек, который победил себя.
1: Действительно, много силы необходимо для того, чтобы признать свое бессилие, а еще больше, чтобы признать свои ошибки, свои грехи.

0: апостол Петр говорит в своем первом послании следующее.
1: «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время».
0: Желаем тебе, дорогой слушатель, стать и быть духовно сильным человеком.
1: Только будучи сильным во Христе Иисусе, мы сможем жить доброй, хорошей и счастливой жизнью и унаследовать вечную жизнь.
0: Да благословит тебя Бог!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Пробуждение». Но сердце мое в то время уже было занято любовью к тебе. В нем не было места для Иисуса. Я его даже забыла. Потом, конечно, когда я была одинока и в таком горе, я припомнила все эти добрые слова. Я достала Библию и стала искать Господа, хотя заблудшая овца не может найти своего пастыря. Так и я не могла его найти. Но во время чтения мне часто казалось, что он стоит передо мной. Так как я много думала о нем, то и теперь во сне сразу узнала его, когда он шел мне навстречу. Однако это был лишь сон. Он рассеялся, и я проснулась на плоту. Огонь угас, луна скрылась за черными тучами. Ева спала рядом со мной, и сплавщики крепко спали. Плот тихо несся по волнам, а меня вдруг охватил ужас. Мне представилась смерть и тот момент, когда я предстану перед Богом. Все злое, о чем я когда-то думала и что делала, вызвало во мне чувство вины. Радовало меня лишь то, что ни одно из всех моих прегрешений не касалось тебя. Против тебя я не согрешила. Больше всего меня мучило, что я никак не могла полюбить твою мать, что я злилась на нее и не могла ей простить то, что она со мной так обращалась. Вдруг я поняла, если я ее не прощу, Господь мне тоже простить не сможет. В этом страхе я начала молиться, как советовал нам тот книготорговец. Я просила Спасителя помиловать меня, молила о помощи, и он меня услышал, так как вдруг вся тяжесть с меня спала. Я смогла простить мою обидчицу и знаю, что и он меня простил. В этом я уверена и сейчас, когда пишу тебе. Господь Иисус Христос сказал, что те, кто заново не рожден, не могут увидеть Царство Божьего. Теперь я это понимаю. Я знаю, что в ту чудную и одновременно страшную ночь моя душа возродилась к новой жизни. Я тебя очень люблю, Матьяс, но Иисуса намного больше. Поэтому прошу тебя, ищи и ты его. Читай неотступно Слово Божье, и ты его обретешь, как я. Несколько часов я не могла писать, потому что мне было очень плохо. Теперь мне стало лучше, и я могу закончить письмо, чтобы отнести его на почту. К обеду наш плот счастливо прибыл на место. Сплавщики причалили к берегу и попрощались со мной. Иштван проводил меня до нашего сада и отнес мой узелок. По дороге я ему рассказала, что пережила в эту ночь. Он ответил, что у него есть с собой Новый Завет, и обещал каждый день его читать. На прощание мой старый друг сказал, что никогда не забудет мои слова. Родные встретили меня в саду и очень благодарили Иштвана за то, что он меня привел к ним. Затем мы сердечно с ним попрощались. Он, бедный, плакал, так как мы на земле, наверное, никогда уже больше не увидимся. Матушка моя, увидев, что я едва стою на ногах, уложила меня в постель. Ах, какая это была благодать снова оказаться дома, где я никому не мешала. Мне стало намного легче при мысли, что в свой трудный час я буду не одна. Но когда я уже лежала в постели с закрытыми глазами, но еще не спала, я услышала, как мой приемный отец сказал: «Лежит она так тихо, как святая. Такие люди долго не живут. Но если это так, то хорошо, что она хоть дома». И родители заплакали. Но отдохнув, я встала, и вот с тех пор пишу это длинное письмо. Я несколько раз отдыхала за это время, но теперь надо его закончить. Еще раз прошу тебя, родной мой, приезжай. Если же нам не суждено увидеться, то да воздаст Господь тебе за всю твою любовь и соединит нас там, куда Он взял разбойника с креста, где не будет больше смерти. Поцелуй за меня, милое мое дитя, оно тебя утешит. Бог с тобой, родной мой Матьяс, целует тебя верная твоя Марийка». Трижды прочитанное письмо лежало теперь на столе перед Матьясом Янковским. Открылась тайна, годами скрывавшая исчезновение его любимой жены. Он узнал правду, и это его чуть не убило. Кровь прилила ему в голову, и сердце учащенно забилось. «Она там лежала, как святая!» – произнес он вполголоса. «А здесь все еще думают, что она утопилась. Волны Вага ее унесли, но не проглотили. Напрасно я все эти годы сидел на берегу, глядя в пучину. Моей милой там не было, воды не накрыли ее. Неожиданно пришла помощь, которую послал ей Бог, и Марийка вернулась домой, куда и так хотелось. Напрасно мы обыскали весь Ваг. В то время она, значит, еще была жива. Письмо ее в М меня уже не застало и было переправлено сюда». Поняв это, Матьяс поднял голову, взгляд его упал на постель своей матери. И вдруг ему все стало ясно. Она так тяжело умирала и все старалась что-то сказать, но ее не поняли. Он и теперь видел ее жалобный, беспокойный взгляд, который она устремляла на него, когда говорила о старом улье. Мать, наверное, хотела наконец признаться сыну, что она не отдала ему этого письма, и указать, куда она его дела. Но Бог не допустил этого, ибо было уже слишком поздно. Если бы она отдала ему письмо, когда оно прибыло, он мог бы поспешить к Анне Скале и застать жену еще живой или мертвой, ведь неизвестно, когда она скончалась. Ах, напрасно она его ждала. Он не пришел. Но почему ему не ответили на письмо, в котором он им сообщил о том, что Марийка утопилась? Люди зря ее обвиняли. И как это было возможно, что не пришло сообщение о смерти ни пастору, ни общине? Да не только о Марийке, но и о смерти ее ребенка должны были сообщить. Или дитя вообще не родилось, и мать взяла его с собой в могилу? О, эта неизвестность была невыносима. Ему нужно было во всем разобраться. Хотя матушки Скали уже не было в живых, Матьяс решил на другой же день отправиться в Г и найти там свидетельство о смерти жены. Приняв это решение, он немного успокоился. Затем снова перечитал письмо. Ему казалось, что он слышит голос Марийки. Вдруг его рука с письмом опустилась. Теперь только он увидел то, на что до сих пор не обращал внимания. Описание той чудной и жуткой ночи, когда она возродилась к новой вечной жизни. Он вспомнил момент своего обращения. Крепко он запомнил слова Иисуса Христа о том, что всем следует родиться свыше. О, как он мучился тогда от того, что его добрая, милая Марийка не была возрождена, потому что дома об этом никогда не было разговора. Матьяс не верил, что она навеки погибла, но его мучил вопрос, будет ли он в вечности с ней или нет. И вот оказалось, что она была там, куда Иисус Христос взял с собой разбойника с креста. Она перед смертью даже молилась еще о вечной жизни для него и ждала его теперь там. Только что он спрашивал, зачем он нашел это письмо, когда уже все позади. Теперь он благодарил Господа за милость, что он сохранил это драгоценное послание и даровал ему с ним уверенность в том, что его Марийка теперь у Христа. О, как чудно она ушла! Божья и человеческая любовь на волнах Вага унесла ее в ту ночь домой. Слишком велико было то счастье. Голова Матьяса склонилась на грудь. Если бы в этот момент в дверь не вошел Мартын Ужеров, несчастный упал бы на пол. Сосед позвал звара, и они отнесли Матьяса на кровать. Хотя Ужеров на военной службе и приобрел некоторый опыт в санитарной службе, мужчины долго старались привести Матьяса в сознание. Наконец, сердце его снова сильно забилось и наладилось дыхание. Он открыл мутные глаза и хотел их снова закрыть, когда сосед окликнул его. «Матьяс, что с тобой? Я застал тебя без чувств. Что с тобой случилось?» «Это ты, Мартын!» – опомнился Янковский. «А Сусанка дома?» «Да! Позови ее! Мне надо вам что-то сказать!» Звара пошел за соседкой. Она и не подозревала, зачем ее зовут. Ей бы это и во сне не приснилось. Известие от Марийки. Она сама всем тогда сказала, что Ваг ее унес, но не проглотил. Читая ее письмо, Сусанна выплакалась от души. Наконец-то память о Марийке будет чиста, и верившие, что она, отчаявшись, покончила с собой, убедятся, что были неправы. «Ах, Матьяс! Если бы бедняжка знала, какое горе она нам всем причинила!» вздохнула соседка. «Она думала только о твоей матери. Навряд ли та стала бы ее искать, если бы не мы. Тебя она звала, а о нас она в своей радости, придя домой, совсем забыла. Но почему Скали не написала нам, если она у нее умерла?» «Это действительно странно», – прервал Мартын свою жену. «Ведь не было никакого официального сообщения ни от пастора, ни от правления общины». «Если Богу угодно, я завтра же пойду и разузнаю, как все было», – заявил Янковский. Но он не пошел, потому что вторично лишился сознания, а потом его затряс озноб. И когда Аннушка вернулась домой, она застала своего хозяина больным. Около Матьяса хлопотал врач. Ей сказали, что у Матьяса был легкий удар, и что ему теперь нужно несколько дней спокойно лежать и не волноваться. «К счастью, — добавил врач, — у него такая хорошая сиделка и такие добрые соседи!» И девушка действительно ухаживала за больным, как добрый дух. С ней ему волноваться не приходилось. Она его ни о чем не спрашивала, а по глазам угадывала каждое его желание. Если он хотел, она ему читала Слово Божье. И когда Ужеровы передавали еду, она так нежно просила его поесть, что он ее всегда слушался. Большую часть времени Матьяс лежал в полусне. Так прошло 4 дня. На 5-й он сказал Аннушке. «Слава Богу, мне стало лучше! Шум в голове прошел, и сердце успокоилось. Спасибо тебе, Аннушка, за хороший уход, но ты не должна целый день проводить со мной. Сходи-ка в поле и посмотри, как оно там. Кажется, вчера был дождь?» «Вчера был небольшой, а позавчера хороший дождь, и все ожило. Но прошу вас, дядя, не отсылайте меня», — просила девушка. «Ведь я каждый вечер выходила, когда вы спали. Меня сменяли то бабушка Ужерова, то тетя, то Дора. Ночью со мной всегда была бабушка Симонова, так что я тоже могла спать. Звары не позволяли мне ночью сидеть около вас. Они вскопали все и для нас, и для себя. Не отсылайте меня, я не могу вас оставить одного». «Но разве ты не знаешь, дитя мое, что Господь Иисус Христос здесь, со мной? Дай-ка мне Библию, я уже могу читать сам. Ты же скоро вернешься, послушайся меня. Но прежде чем пойдешь, скажи мне, ты знаешь, от чего я заболел?» Глаза девушки засияли. «Тетя дала мне почитать это чудесное письмо. Радость для вас была слишком большой, когда вы узнали, что ваша Марийка не утонула, но на плоту даже спасителя нашла, не так ли?»
2: «Да, дитя мое, радость была слишком велика. Аннушка, а твоя приемная мать никогда не говорила о смерти Марийки?»
1: «Она нет, только приемный отец перед смертью сказал: похороните меня рядом с Марийкой».
2: «Ах, если бы твоя матушка мне хоть несколько строк прислала с тобой!» —
1: вздохнул Матьяс, зарываясь лицом в подушки. Он слышал, как девушка вышла. Но немного погодя, когда он поднял голову, она снова стояла у его постели.
2: «Ты еще не ушла?» – удивился он.
1: «Я сейчас пойду, дядя. Но прежде я должна вам что-то передать и сказать, то, что меня порой очень угнетало. Когда матушка послала меня к вам, она дала мне вот этот узелок и просила передать его вам, если вы не оставите меня у себя. Но вы сразу согласились, и я не знала потом, что с ним делать. Теперь я подумала, что матушка, может быть, написала вам что-нибудь о Марийке, и что мне все-таки надо передать вам эти бумаги. Посмотрите их, пока я вернусь». Аннушка вложила Матьясу в руки пакет, завязанный в белый платочек, и бесшумно исчезла. Оставшись наедине со своим таинственным сокровищем, Матьяс прежде всего почувствовал желание помолиться. Лишь потом, когда он развязал узелок, в его руках оказались три документа. Открытое письмо, написанное рукой его матери, длинное письмо матушки Скали, написанное перед ее смертью, и приложенный к нему официальный документ. Янковский первым начал читать письмо матушки Скали. «Дорогой сын, приветствую тебя от всего сердца с пожеланием, чтобы письмо мое застало тебя в добром здоровье. Я знаю, что недолго мне уже осталось быть на этой земле, и что скоро я предстану пред Господом, чтобы дать ответ за мои злые и добрые дела. Я не могу уйти из этого мира, не простив тебя. В душе я долго таила на тебя обиду за то, что ты Марийку не смог защитить от своей матери. Я знаю, что ты ее любил, но свою любовь ты должен был проявить иначе. Когда она вернулась ко мне, измученная и голодная, я готова была проклясть тебя и весь твой род, если б не то бедное, нерожденное еще дитя в ее чреве. Господь сохранил меня от этого греха. Она, моя сломанная лилия, написала тебе длинное письмо, и мы с нетерпением ждали ответа. Но письмо это ты не получил. Оно попало в руки твоей матери. Вот я прилагаю ее ответ. Прочти, что она ей написала, как она ее порочила и позорила. Но Марийке это уже не могло причинить боли, так как она к тому времени ушла туда, где нет больше ни горя, ни слез. Но тем больнее было мне. Так как ты не пришел к нам и не написал ни строчки, я не сочла нужным сообщить тебе о ее смерти. Но в день ее погребения пришло твое письмо, в котором ты мне сообщил, что Марийка утонула в Ваге. Однако одновременно мы получили и отвратительное письмо от твоей матери. Если ты его прочел, то поймешь, почему я вам не ответила. Сегодня пишу тебе, чтобы ты хотя бы после моей смерти узнал, как все это было. Почти весь день Марийка писала тебе свое письмо. Только когда ей становилось очень плохо, она на короткое время откладывала ручку. Потом наступили часы, которые были бы мучительны для нее, будь она в вашем доме. Как она такая слабенькая смогла бы их пережить? Но Отец Небесный был очень милостив к ней. Она недолго мучилась. Дитя появилось на свет скоро, хотя оно было худеньким и слабым, но хорошеньким и живым. Дочь ему очень обрадовалась.
2: Так как она была спокойна и добра, дитя тоже было таким же и почти не плакало. Мой старик и я обрадовались, что все так счастливо закончилось и что она весь день провела со своим ребенком. Мы только с нетерпением ждали тебя. Ночью она очень крепко спала, а проснувшись на рассвете, тебя больше не вспоминала. Она сказала, что Господь Иисус Христос ее позвал, что она скоро уйдет к Нему. Она за все сердечно меня поблагодарила и просила воспитать и ее доченьку. И мужа моего она поблагодарила. Затем она нас обоих поцеловала и последним своего ребенка. Мы слышали, как она ему наказала: «Утешь своего отца». Мы ее уложили, и она будто заснула, но потом еще раз открыла глаза и помолилась за тебя и за твою мать. И с этой молитвой она предстала пред престолом Господа. Когда мы на третий день отправились в Эл, чтобы похоронить Марийку, то взяли с собой и осиротевшую малютку, чтобы ее там окрестить. В то время у меня были уже ваши письма. Опечаленная и огорченная, я решила не сообщать тебе истины, пока ты сам к нам не придешь. Пусть она для вас останется утопившейся, и пусть люди обвиняют твою бессердечную мать за то, что она довела сноху до страшного греха. Поэтому я попросила господина пастора и нотариуса общины не посылать официального сообщения вашему пастору и правлению общины о ее смерти, а отдать мне метрическую выписку Аннушки и свидетельство о смерти Марийки, объяснив, что я эти документы вместе с ребенком передам лично тебе. Я так и намеревалась поступить, потому что ждала тебя. Нотариус был пьяницей, который за деньги делал все, а пастор как раз собирался на пенсию. Похороны были его последним служебным делом, и он был доволен, что я взяла все на себя. Так я позаботилась, чтобы эта весть к вам не дошла. Когда я вскоре узнала, что ты уехал в Америку, мне было очень жаль, что ты даже не попрощался, и я не смогла показать тебе твоего милого ребенка. Мы с нетерпением ждали тебя, но ты не появился, и мой Егор сказал: «Кто знает, вернется ли он когда-нибудь. Запишем девочку на наше имя и будем воспитывать ее как свое собственное дитя, с тем, чтобы ей когда-то оставить все нажитое нами». Я очень обрадовалась его предложению, и мы так и поступили. В тот год мы обменяли нашу мельницу на мельницу Парубка и переселились из Х в Г, где люди нас не знали, так что Аннушке никто не мог сообщить, что она нам не родная. Лишь позднее, когда она подросла, мы сами сказали ей, что мы только ее крестные, а ее родителей нет в живых. Это было в то время, когда ты находился в плену и тебя считали погибшим. Когда умер мой муж, девочка была единственным моим утешением. Конечно, меня начала мучить совесть, когда я услышала, что ты пришел домой. Что сказала бы Марийка на то, что я Аннушку присвоила себе и не послала ее к тебе для утешения, как она повелела? Но стоило мне только подумать, что она попадет к твоей матери и что она также будет мучить ее, то меня охватывал ужас. Потом твоя мать умерла, и ты остался один. В то время по ночам я часто плакала от угрызения совести, но не находила силы разлучиться с моей радостью. Я Марийку очень любила, но еще больше ее дитя, потому что Аннушка мне и Егору воздала за всю любовь. Ну вот, я повинилась перед тобой в своем грехе, и прошу ради Иисуса Христа простить меня за то, что столько лет оставляла у себя твоего ребенка себе в утешение. Передаю ее теперь тебе. Пусть она будет твоей радостью, как она была мне от того часа, когда Марийка мне ее передала, до того, как Аннушка закроет мне глаза. Пусть она заменит тебе Марийку, как она заменяла ее мне. Прости, Матиас, меня за то, что не отдавала тебе Аннушку. Я рада, что она не с пустыми руками к тебе придет. Все, что получила бы Марийка после нашей смерти, и все, что мы еще нажили после, записано Аннушке в наследство. Мы, как и другие крестьяне, стали зажиточнее, так как свои поля продали в выгодный момент. Также продали и скот. А вырученные средства положили в банк на имя Аннушки. Мельницу я сдала в аренду на тот случай, если вы ее не захотите продать. Аннушка ее любит, и расположена она в удобном и красивом месте. Да помилует Господь душу мою! К нему я прибегаю и прошу его простить меня так, как и я прощаю, и принять меня ради Христа по милости своей. Аминь. Приветствую тебя, сын мой Матьяс, и мою дорогую доченьку, ваша крестная и приемная мать, Анна Скали. Письмо было прочитано. Дрожащая рука, державшая его, опустилась. Янковский закрыл глаза. Через некоторое время, придя в себя, он судорожно схватил письмо матери и начал читать. Хотя Матьяс и предполагал, что мать не могла написать ничего хорошего, но он даже отдаленно не мог себе представить, какое море зла было в сердце свекрови против ненавистной снохи. Старуха Янковская обвиняла невестку в том, что та умышленно разыграла комедию, что плод с Иштваном приплыл не случайно, что Марийка, наверное, сговорилась со своим любовником бежать и ночью сойтись с ним. Старуха писала все, что ей диктовало ее нечистое сердце. Сноха, дескать, хотела только опозорить семью Янковских, чтобы люди говорили о свекрови, как о виновнице ее смерти. Старуха грозилась выбросить молодую невестку на улицу, если она осмелится со своим нагуленным приплодом переступить порог ее дома. Трудно передать все те ужасные слова из письма, которые, как острые шипы, должны были нанести смертельную рану чистой душе молодой женщины. Но, слава Господу, они ее уже не коснулись. Не могли они уже нарушить мира спасенной души. Однако они больно впивались в сердце приемной матери, которая, стоя у гроба своего ненаглядного дитятки, смогла, наконец, в полной мере представить себе, как эта злая, жестокая женщина обошлась со своей беззащитной жертвой. Понятным стал теперь и тот глубокий вздох умиравшей дочери, с которым она произнесла слова «Я все прощаю матери Матьяса». Непонятным осталось только, как она могла добавить еще «Прости и ты ее, Господь Иисус, в ее смертный час». Теперь эти шипы ранили Матьяса тяжким укором. «И ты не защитил Марийку от нее». Жизни своей бедняжка спасти не смогла, но зато слава Господу, тихое местечко для смертного часа она все же сумела найти. Матьяс теперь уже не удивлялся тому, что матушка Скали не сообщила ему о смерти Марийки и о рождении ребенка. Он этого известия был недостоин. Почему он перед отъездом в Америку не пошел к теще? Она бы его простила и сняла бы с него ужасную тяжесть вины. Он увидел бы Марийку и своего ребенка. И все будущие годы тяжелого труда его поддерживало бы сознание, что он живет и трудится для них. А так дитя ее выросло сиротой, и он был одинок. Конечно, матушка Скали воспитала Аннушку с любовью, но это не была любовь отца. Ах, почему он после смерти своей матери не пошел к матушке Скали? Он узнал бы истину, смог бы получить прощение и поблагодарить ее. А теперь было поздно. Второй раз эта благородная женщина послала ему самое дорогое, а он даже поблагодарить ее не смог. Голова его поникла, и поток горьких слез спас ему жизнь. Если бы они не прорвались, горе раздавило бы его.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе «Воспойте Господу».

Дорогие друзья, Иисус Христос пошел на ужасные страдания, чтобы нас спасти и оправдать. Все наши грехи Он покрыл Своей любовью. Иисус молился за нас в Гефсимании, и пот Его был подобен каплям крови. Во время Его духовной борьбы пот струился в таком количестве, что падал на землю. Христос не успел еще отдохнуть от борьбы, как Его предали и, схватив, повели в преторию к правителю на суд. Ему пришлось предстать пред Пилатом и перед Иродом.

борьбою, и мукой томимый в саду Гефсиманском стоял он один. Отцу Всеблагому страдающий сын пал ниц и молился в тоске нестерпимой.

Отец мой, молю Тебя, если возможно, чтоб чаша сия миновала меня, но воля да будет Твоя, не моя.

По-прежнему силой объяла его вновь, и пот его падал на землю, как кровь, и сам он томился в тоске беспредельной.

вовсю, и сном беспробудным апостолы спали. А он подходил, будил их и снова скорбел и тужил, молился и страждал в борении трудном.

О, если к нему бы с моими мольбами в саду Гефсиманском явиться я мог и видеть следы от божественных ног, с ним рядом стоять, заливаясь слезами.

О, если б, где чашу он ждал роковую, где так одиноко страдала любовь, где пот от лица его падал, как кровь, я мог бы лобзать эту землю святую.

0: О, если б в ту страшную ночь искупления страдальцу святому, визнывшую грудь, любя, сострадая, хотя б кто-нибудь влить слово единое мог утешенья.
1: Но в муке смертельной один он томился, и тихо все было во мраке ночном. Лишь спали апостолы тягостным сном, а он тосковал и за них же молился.

Не знали они, что грозит им невзгода, что в сад Гефсиманский входили тайком, влекомы Иудой, с дрекольем, с мечом.

сгущалась ночь. Поля, луга окутав мглой, кедрон журчал, в испуге замирая, шурша листвой, по саду пробегая, прохладный ветер проносился над землей.

проносясь во мгле, так ясно слышал он, как, нарушая тишину ночную, печаль скрывая и тоску лютую, в немом саду страдал.

Ему ниспосланный мучительный искус отсрочить, либо миновать желая, прилежнее колени преклоняя, в тот миг молился, воздыхая Иисус.

в ответ на скорбь томящейся его души к Спасителю не шел посланник рая, и дух его в страданиях укрепляя, с Иисусом рядом бодрствовал в ночной тиши.

Вот смолкло все. Спаситель наклонился вновь к ученикам, от сна их пробуждая. Навстречу вышел он, лицом сияя, толпе озлобленных Салимовых сынов.

0: Иуда пред толпою страшной предстоя, при свете факела встал, замирая. «Кого вы ищете, во тьме блуждая?»
1: «Иисуса ищем, Назарея!»
0: «Это я!»

О, Гефсиманский сад! Кому неведом ты из тех, кто следовать за ним решился? Спаситель лишь тому открылся, кто испытал тот жуткий час.

0: Солдаты издевались над Иисусом, били его, плевали ему в лицо и одели терновый венец на голову. Но это не было концом его мучений. Это была лишь подготовка к распятию. Иисуса заставили нести крест на Голгофу, и там Иисуса повергли на землю, раздели и пригвоздили ко кресту. Гвозди пронзили его руки и ноги, эти руки, которые принесли исцеление многим. Христос же молился Отцу Небесному:
1: «Прости им, Отче,

0: сказал.
1: Жажду.
0: Ему же подали желчь с уксусом. Но самое страшное для Христа было, что праведный Бог покинул его. И горький возглас, от которого содрогнулись враги его, вознесся к небу.
1: Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?
2: В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часу девятого. Спустя некоторое время он воскликнул.
1: Совершилось.
2: И только тогда дух покинул его тело.
0: Он умер за нас, чтобы спасти наши души, чтобы мы обрели мир. Так поспешим же, друзья, принять эту любовь, любовь нашего Искупителя.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слышать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, люди, берегите душу. Наша следующая передача о душе, о ее духовной сущности, о ее предназначении. Наши отношения к Богу, самому себе и другим очень важны. Поэтому об этом стоит говорить. Наша следующая передача о душе.

В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктория Фаст. Мы продолжаем передачи по книге Ллойда Джонса Мартина «Духовная депрессия». В этой книге рассматриваются причины возникновения духовной депрессии и пути избавления от нее. Тема нашей передачи сегодня — «Этот один грех». Давайте прочитаем текст из Библии. «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Первое послание к Тимофею, 1 глава, 16 стих. В этой передаче мы поговорим о людях, которые страдают от духовной депрессии из-за своего прошлого. Или их мучает какой-то конкретный грех, или не дает покоя форма, которую этот грех по стечению обстоятельств принял. Нет проблемы, которая встречалась бы чаще, чем это.

некоторых людей поражает то, что христиане подвластны депрессии. У них бездумное поверхностное представление о христианстве. С их точки зрения, если человек заявил о своем решении, вроде как документик подписал, то он автоматически становится христианином и обязан, следовательно, пребывать в состоянии беспрерывного и ничем не омрачаемого счастья. Но опыт и история церкви ясно свидетельствуют, что это так же далеко от реальности, как небо от земли. И если мы станем придерживаться этой точки зрения, то вскоре у нас возникнут проблемы. Всегда и везде мы видим христиан, у которых по разным причинам возникают трудности. Да и в новозаветних посланиях нельзя этого не заметить. Если бы было так просто поверить и принять спасение, то не нужны были бы и новозаветние послания. Пожалуй, в каком-то смысле и церковь тогда была бы нам уже не нужна. Люди бы просто спасались и всю оставшуюся жизнь жили бы счастливо, уже как христиане. Однако люди, о которых мы читаем в Новом Завете, и уверовали, и стали христианами, и тем не менее почему-то Павлу, Петру и Иоанну приходилось посылать им письма. Почему? Потому что они, стараясь жить христианской жизнью, не радовались. Одни без конца оглядывались на свое прошлое, от которого были спасены, другие испытывали серьезное искушение сдаться и бросить все. Третьи подвергались жестоким преследованиям. Таким образом, само появление посланий показывает, что безрадостное, несчастливое состояние было знакомо христианам того времени не меньше, чем нам с вами. И в этом есть некое странное, но совершенно реальное утешение. Если сейчас эти строки слышит кто-нибудь, кто страдает, то позвольте мне сказать вам следующее. Тот факт, что вы недовольны, обеспокоены или несчастны, никоим образом не означает, что вы не христианин. Скажу даже, что если на своем христианском пути вы не прошли ни через одно испытание, то возникает вопрос, а христианин ли вы вообще? Бывает ложный мир, и есть такая вещь, как вера в иллюзии. Весь Новый Завет и вся история Церкви на протяжении многих веков красноречиво свидетельствуют, что мы неминуемо оказываемся вовлеченными в битву веры. Поэтому неизменно безмятежное состояние души вряд ли можно назвать хорошим признаком. На самом деле это очень настораживающий признак. Он показывает, что с человеком что-то существенно не так, поскольку с самого момента нашего обращения мы становимся объектом особого внимания дьявола. Он осаждал со всех сторон и атаковал нашего Господа. Точно так же он осаждает и атакует всех Божьих людей. «С великою радостью принимайте, — говорит Иаков, — когда впадаете в различные искушения. Именно в них ваша вера проверяется. Более того, само наличие искушений и испытаний в каком-то смысле служит доказательством того, что у вас есть вера. Именно потому, что мы принадлежим Господу, дьявол пускает в ход все свое коварство, лишь бы смутить нас и вывести из равновесия. Он не в состоянии украсть у нас наше спасение, слава Богу. Но сатана может отравить нам жизнь и сделать нас несчастными, если, конечно, мы будем достаточно безрассудны, чтобы прислушиваться к нему. Кто-то из вас может задать вопрос, а христиане ли такие люди вообще? Но попросите их изложить принципы христианской веры, как они их понимают, и они сделают это превосходно. На первый взгляд, они довольно четко усвоили доктрину оправдания через веру. Они не полагаются ни на праведность своей жизни, все равно недостижимую, ни на какую-то деятельность, ни на что-то еще, что они сами могут сделать. Они прекрасно осознают свою беспомощность и полную зависимость от благодати Божией. Тогда в чем же, спросите вы, их проблема? Дело в том, что хотя они и понимают эту центральную доктрину, но что-то в их прошлом,
продолжает их беспокоить. Поэтому они несчастны. И вид у них всегда удрученный, и говорят они вечно об одном и том же. Все об этой одной вещи. Как правило, это какое-то действие. Дурной поступок, который они совершили, злое слово, которое сказали. Одним словом, какая-то крупная неправедность в их жизни, к которой они без конца возвращаются. Они все время анализируют ее, рассматривают точно в лупу и осуждают себя за нее. Самой яркой иллюстрацией, с которой мне пришлось столкнуться, может служить история одного старика. Он стал христианином в возрасте 77 лет. Жизнь он прожил очень скверно. Едва ли существует такая гадость, которой он в той или иной период своей жизни не предавался. Но он услышал благую весть и обратился. Огромным праздником стал для него день, когда его приняли в члены местной церкви. А когда воскресным вечером он впервые причастился, это стало величайшим событием его жизни. Радость его была неописуема. Все мы были так счастливы за него. Но на этом история не заканчивается. На следующее утро, еще до того, как я встал с постели, этот старик явился ко мне в дом. Он стоял предельно несчастный и подавленный. Слезы лились у него из глаз, и он не мог остановить их. В конце концов, мне удалось как-то успокоить его, и я спросил, в чем дело? Вот что он рассказал. Накануне, вернувшись домой после своего первого причастия, он внезапно вспомнил нечто, происшедшее 30 лет назад. Тогда он вместе с другими мужчинами пил в таверне. Зашел разговор о религии, вскоре превратившийся в спор. И тут он презрительно и насмешливо заявил, что Иисус Христос просто ублюдок. И теперь, когда воспоминание об этом внезапно обрушилось на него, он был убежден, что за это прощение быть не может. Вот за одно только это. Он с готовностью забыл и пьянство, и азартные игры, и аморальные связи. Тут все было в порядке, потому что он получил за это прощение. Он понимал это ясно, но то, что он сказал о Сыне Божьем, Спасителе мира, он не находил ни утешения, ни покоя. Память об этих словах бросила его в бездну полной и окончательной безнадежности. Благодарю Бога, что с помощью Священного Писания мне удалось вернуть ему его радость. Это страшно, когда что-то преследует человека и без конца возвращается к нему, превращает его в жалкую развалину, несмотря на то, что он по-прежнему считает себя христианином. Это состояние при всей своей противоречивости абсолютно реально, и с ним необходимо считаться. В других случаях его причиной становится какое-либо обещание или зарок, который человек дал и потом нарушил. Возможно, человек не сдержал клятву, нарушил обещание, потому что в какой-то момент он сделал еще что-то, и выполнение данного обещания стало невозможным. Таким людям кажется, что в их конкретном случае именно этот совершенный ими грех каким-то образом помещает их в другую категорию. Они говорят: «Да, я знаю, но…» Они сникают, они страдают от духовной депрессии. Такому состоянию есть два главных объяснения. Первое, и, разумеется, основное, что это работа дьявола. Сатана не может украсть у нас наше спасение, но радость он у нас украсть может, и еще как. Его главная забота — помешать человеку стать христианином. Но коли уж, несмотря на все его старания, человек стал таки христианином, то сатана отчаянно пытается сделать его христианином несчастным. Тогда он сможет указать на него все еще не спасенным людям. Вот оно, христианство. Вы только посмотрите, что она делает с человеком. Взгляните на это жалкое существо. Вы тоже хотите стать похожими на него? Но есть и еще одна причина, и именно на нее я хочу сделать здесь особый упор. Это состояние почти целиком объясняется тем, что человек так и не уразумел четко новозаветнюю доктрину о спасении.
Теперь я должен прямо и откровенно сказать одну вещь, даже рискуя быть неверно понятым. Людям в таком состоянии не следует молиться об избавлении от него. А они практически всегда это делают, ведь им, как правило, советуют именно так поступать. Христианин должен молиться непрестанно, и это верно. Но тут как раз один из тех случаев, когда надо на время оставить молитву и немного подумать. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема нашей передачи – «Этот один грех» по книге Ллойда Джонса Мартина «Духовная депрессия». Мы говорили о том, что в христианской жизни существуют некоторые проблемы, которых вам никогда не разрешить, если вы ничего не будете делать, кроме как молиться. В таких случаях вы должны перестать молиться. Почему? Потому что, молясь, вы будете без конца вспоминать о своей проблеме. Вы должны обдумать доктрину о спасении, провести ее через ум и сердце. О чем же вам надо подумать? В первую очередь о том, о чем Павел пишет Тимофею. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Первое послание к Тимофею, 1 глава, стихи с 12 по 16. Апостол утверждает здесь, по сути, что в каком-то смысле Господь Иисус Христос спас его для того, чтобы сделать примером для нас, примером для всех, кому кажется, что какой-то их грех выходит за пределы действия благодати и что на их милосердие Божие не распространяется. Павел возражает против этого. Он утверждает, что один только его случай убедительно доказывает необоснованность и даже недопустимость подобных мыслей. Такие люди считают, что грехи сортируются. Одни простительные, а другие нет. Апостол говорит, что одного лишь примера с ним достаточно, чтобы развеять в прах все эти рассуждения. Было время, когда само имя Иисуса из Назарета вызывало в нем жгучую ненависть. Он прилагал все усилия, чтобы стереть с лица земли его приверженцев. Он отправился в Дамаск, дыша угрозами и убийством на учеников Господа. Он был хулителем и гонителем. «Теперь, — говорит Павел, — я могу быть для вас показательным примером. И что бы вы о себе ни думали, сравните свои поступки с моими, и все сразу станет на свое место. Вспомните обо мне и скажите себе, если Бог помиловал его, если он мог быть прощен, то и я не должен терять надежды из-за этого главного греха моей жизни». Но апостол не останавливается на этом. Он хочет убедить нас в том, что в каком-то смысле нам вообще не следует проводить различия между грехами, хотя на первый взгляд кажется, что Павел делает именно это. Он говорит: «Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Это звучит так, как будто есть крупные грешники, грешники поменьше и совсем маленькие. Однако из этой фразы никак нельзя сделать такой вывод, поскольку он противоречил бы самой сути учения, которое Павел здесь развивает. Что он имеет в виду? То, что чем ближе человек становится к Богу, тем яснее видит свой грех.
Видя черноту собственной души, человек обвиняет себя. «Я главный из всех грешников». Так сказать о себе может лишь христианин. Мирской человек никогда. Напротив, он постоянно доказывает, как он хорош и во всем прав. Павел, кажется, полагает, что его действия, направленные против Христа, это грех из грехов. Но дальше он поясняет, какой смысл вложил в свои слова. Он говорит, что поступал так по неведению, в неверии. Этими словами он разбивает саму идею некой градации грехов. В определенном смысле его грех худший из всех вообразимых грехов. Но если сменить угол зрения, то этот грех – корень всех грехов, потому что в конечном итоге существует только один грех – грех неверия. Таково великое новозаветнее учение по данному вопросу. И для нас понимание его должно быть превыше всего остального. Нам нужно размышлять не об оценке конкретных грехов, а о наших взаимоотношениях с Богом. Вот что важно, и об этом следует думать. Все мы склонны заблуждаться и уходить в сторону в этом вопросе. Например, нам иногда кажется, что обращение одного человека — событие более примечательное, нежели обращение другого. Но это не так. Та же самая благодать Божия спасает и самого достойного человека в мире, и последнего пьяницу и беззаконника. В обоих случаях требуется одна и та же благодать Божия. Только она может спасти и спасает всех. В Священном Писании много поразительных примеров, иллюстрирующих эту идею. Иосиф показал глубокое понимание этой духовной истины, сказав жене Потифара, соблазняющей его: «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом?» Книга Бытия, 39 глава, 9 стих. Иосиф боялся согрешить не перед женщиной, а перед самим Богом. Это поистину духовный образ мыслей. Для Иосифа грех — это такой поступок, который пагубно сказывается на его взаимоотношениях с Богом. «Если я сделаю это, то согрешу против Бога». Точно такое же отношение к греху у Давида. Он совершил убийство и прелюбодеяние, но тревожило его то же самое. Тебе единому согрешил я, и лукавое перед очами твоими сделал. Псалом 56 стих. Он не умолял зло, причиненное им другим людям. Он прекрасно осознавал его, но не это в его глазах было самое худшее. Самым худшим было то, что совершенное им было грехом перед Богом и вредило его взаимоотношениям с Богом. Бог и взаимоотношения с Ним — вот что было для Давида важнее всего. «В моем неверии, — утверждает по сути Павел, — заключалась главная беда, а вовсе не в конкретных поступках. Они были следствием неверия». В некоторых стихах Нового Завета этот вопрос освещается совершенно поразительным образом. Задумайтесь над делами плоти, список которых Павел приводит в 5 главе, стих 19, послания к Галатам. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Всякому ясно, что дела эти ужасны. Список продолжается. Далее идут идолослужение, волшебство и затем, неожиданно, гнев. Может быть, кому-то кажется, что понятие греха применимо только к прелюбодеям и вообще к людям, ведущим скверный и нечистый образ жизни. Нет, это не так. Павел продолжает перечисление и после гнева упоминает распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть. Обратите внимание, как он смешивает всех в одном блюде, завистников вместе с убийцами. Осуждаются не только поступки, но и чувства и помышления сердца. И наш Господь говорил то же самое, когда напоминал нам, что из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи.
и всякое зло. Он помещает в одну категорию греха все, не только какие-то тяжелые перегрешения, но каждый грех, всякий грех, все, что нарушает взаимоотношения с Богом. Иаков раз и навсегда поставил точку в этом вопросе. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Послание Иакова, 2 глава, 10 стих. Как видите, мы все находимся на одном уровне. И если сатана пытается внушить вам, что ваш грех совсем особенный, отличный от других, то ответьте ему так. Неважно, какой пункт закона человек нарушает. Если он нарушает хоть один из них, то становится виновным во всем.

Вы прослушали передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема нашей передачи «Этот один грех» по книге Ллойда Джонса Мартина «Духовная депрессия». Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлинбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире радиопередача «Луч надежды». Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры во Христе. У микрофона Виктор Серпевский. Сегодня мы продолжаем рассматривать первую главу книги «Откровение Иисуса Христа Иоанну». Сегодня будем читать с 9 стиха и до конца. Если Господь позволит, то в будущих передачах мы продолжим рассматривать вторую главу и третью главу Иоанна Богослова. Ну а сейчас, друзья мои, желаю вам Божьего благословения в прослушивании нашей радиопередачи.

0: Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры! Сегодня мы вновь обращаемся к Слову Божию, как к светильнику, сияющему в темном месте, чтобы рассмотреть эту удивительную главу, удивительную книгу Откровения. В прошлый раз мы обращали внимание на всю главу, первую главу целиком. И сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на образ Иисуса Христа, Господа нашего и Спасителя, который предстал перед Иоанном в таком необыкновенном виде. Итак, друзья мои, предлагаю вам открыть это место Священного Писания, первую главу Откровения Иоанна Богослова, и будем читать с 9 стиха и ниже. Иоанн Богослов пишет, он говорит о себе: «Я Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есмь Алфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и Лаодикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной. И, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобно Сыну Человеческому, облеченного в падир, и по персям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный. И ноги его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лице его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есмь первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна 7 звезд, которые ты видел в деснице моей, и 7 золотых светильников есть сия. 7 звезд — суть ангелы 7 церквей, а 7 светильников, которые ты видел, — суть 7 церквей». Так заканчивается первая глава этого святого повествования. Итак, дорогие друзья, обращаю ваше внимание на следующее. Во-первых, я хотел бы поговорить о том, чей голос был, кому он принадлежал. Следующей мыслью будет то, что он держал в деснице своей 7 звезд, и все то, что касается этого вопроса. В третьей мысли Господь ободряет своего ученика и говорит: «Не бойся». И четвертая мысль говорит нам о том, что он нас, людей сегодняшнего времени, готовит ко встрече с ним. И слова его: «Се гряду скоро». Итак, дорогие друзья, обращаемся к первой мысли. С 12 стиха мы читаем: «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной». Давайте на минуту представим себе положение святого Божьего человека Иоанна. Ему уже было немало лет. Ему уже было примерно 90 лет, когда он был сослан на остров. Домициан, этот страшный хулитель и страшный гонитель Церкви Божьей, будучи императором, сослал Иоанна Богослова на этот страшный остров. Остров Патмос в Средиземном море славился своими каменоломнями. Мрамор и гранит, песчаник и лабрадорит, сланец и конгломерат — все эти камни драгоценные или полудрагоценные, или совершенно бесценные, вывозились с этого острова для того, чтобы строить дороги, строить храмы, строить большие дворцы. Иоанн Богослов, несмотря на свой довольно-таки преклонный возраст, без жалости эксплуатировался римскими воинами. Его сторожили как врага. Он был идеологический враг самого императора. И за слово Божие, за свидетельство Иисуса, он был сослан на этот остров каторги. Иоанн говорит, что он был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии». Древняя Асия называется сегодня Малой Азией. Асия и Азия так сходны по произношению. Там было несколько больших и малых церквей. И состояние церквей в этом регионе или в этом районе было, конечно же, совершенно различное, о чем мы читаем во второй и в третьей главе этого повествования. Ефес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия и Ладикия. Вот семь церквей, как семь пунктов, на что Господь обращает внимание своего служителя. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною». Так повествует Иоанн, о чем мы читаем в 12 стихе. И что же? «Обратившись, увидел семь золотых светильников». Сразу в глаза бросилось нечто необыкновенное. Семь золотых светильников. И посреди семи светильников, подобно Сыну Человеческому. Он не сразу увидел Сына Человеческого, но он увидел прежде всего семь светильников. Число семь или цифра семь – это Божья цифра, равно как и цифра 12, равно как и цифра 40, равно как и цифра 3. Эти цифры всегда связываются с чем-то необыкновенным, что касается самого Господа Бога. Цифра 6 относится к земному исчислению, а цифра 5 относится к исчислению дьявола или сатаны. В древнем храме народа Божьего был семисвечник. Он освещал святое святых и ковчег завета. И вот здесь мы видим тоже подобное. Иоанн, обратившись, чтобы увидеть, чей голос говорит с ним, обратившись, увидел семь золотых светильников. Ну а среди золотых светильников он увидел подобного Сыну Человеческому. Что означают эти слова «подобного Сыну Человеческому»? Узнал ли Иоанн вот в этом представившемся в новом виде в Сыне Человеческом Господа Своего, распятого Христа и воскресшего? Узнал ли он Его? А может быть, он не узнал Его? Это покрыто тайной. Но вот смотрите на портрет нашего Господа, как описал его Иоанн. Этот Сын Человеческий был облечен в падир, то есть в длинную одежду иудейских первосвященников или царей, и по персям опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный. И ноги его подобно халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Смотрите, какой портрет! Какое необыкновенное зрелище! Что испытал Иоанн, когда увидел Иисуса Господа, своего Учителя, в таком необыкновенном виде? И 17 стих говорит нам о реакции Иоанна на это видение. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». Иоанн очень испугался. Он не ожидал увидеть то, что Господь решил ему показать. Написано: «Господь держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей». Интересно заметить то, что Господь показался в длинной одежде, одежде первосвященников или царей. Падир, белая, цельнотканная одежда, особенная одежда, говорит о том, что Господь и сейчас является на месте священнослужителя, то есть первосвященником, ходатайствующим за весь народ Божий, а также и царем царей и Господом господствующих. Золотой пояс говорит нам о готовности нести какой-то труд. Слово Божие говорит нам, что если человек не припоясан, то он не может совершать какой-то труд. Человек припоясывается для того, чтобы держать ответ или для того, чтобы совершать определенное служение. Золотой пояс, золото кольцом стягивает перси Господа нашего. Вокруг чистота и драгоценность. Это говорит нам о совершенной святости Господа нашего, о Его прекрасном служении. Написано, голова и волосы его белы, как белая волна, как снег. Специалисты по выращиванию льна знают, что они могут приготовить из льна чистую волну, то есть тот материал, из которого можно ткать белую одежду. Его одежда сравнивается со снегом, с чистотой снега. Это говорит о совершенной святости помыслов Господа нашего Иисуса Христа и о Его великом труде. Очи Его, как пламень огненный. Когда-нибудь ли вы смотрели в очи гневного человека? Наверное, вам неприятно было, если злой человек смотрит на вас своим диким взором. Но очи Господа – это пламень огненный, обличающий и все сжигающий и очищающий. Так мы можем понимать эти слова. И ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи. Видели ли вы когда-нибудь расплавленное золото вместе с серебром? Вот это и есть цвет халкаливана. Он подобен горящей меди. Расплавленные халкаливановые ноги Господа идут по земле. И эти ноги идут по пути святости и чистоты, по пути, который был проложен самим им когда-то. Друзья мои, дальше мы читаем. Голос его, как шум вод многих. Был ли кто-нибудь когда-нибудь у большой реки или у большого водопада? Большая река течет тихо. Но иногда горная река шумит очень сильно. Ну а большой водопад всегда издает большой шум. И здесь написано, голос его, как шум вод многих. Я вспоминаю, как когда-то был на Ниагарском водопаде и слышал вот этот страшный шум воды. Если люди и разговаривали между собой или что-то кричали друг друга, то они практически не слышали голосов. Можно было только догадаться по губам, что говорит человек. А здесь Господь обращается к своему слуге с таким голосом, как шум вод многих. И далее что он увидел? Он увидел, что Господь держит в деснице своей 7 звезд. В своей деснице, то есть в своей руке, 7 звезд. И из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Господь держит в деснице своей 7 звезд. И Господь раскрывает тайну этих 7 звезд и говорит, что 7 звезд – суть ангелы 7 церквей. Итак, представьте себе. 7 пресвитеров, 7 пасторов вот этих церквей в руке самого Господа Бога. Из уст его выходил острый с обеих сторон меч, что есть, конечно же, Слово Божие, очищающее и все проникающее, имеющее необыкновенную силу. Этот меч духовный и сегодня мы имеем в руках своих, это Слово Божие. И дальше лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Рассказывает, что на экваторе или в пустыне солнце настолько сильно жжет, что все практически уничтожается его силой. И здесь Господь имеет лицо, как солнце, которое сияет в своей силе. И отходя от портрета Господа нашего Иисуса Христа, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что Он держал в деснице своей. Он держал в деснице своей 7 звезд. 7 ангелов семь ответственных лиц определенной церкви. Слово Божие учит нас, что ангелы не имеют плоти. Это бесплотные духи, которые находятся на особом служении у своего Господа. Ангел по-гречески – это вестник. Другими словами, ангелами называют еще епископов церкви. Епископ или ангел. Ангел тот, который заботится о своих ближних, о своих подчиненных. В данном случае ангелом называет Господь пасторов этих церквей. Тех людей, которые, как вестники Его, должны пасти народ Божий. Практически это пастыри или пресвитеры в церквах. Но не просто пресвитеры или пастыри, а именно ответственные люди за служение в церкви. Мы знаем, что сегодня у нас в церквах может быть много и пресвитеров, и пастырей. Но всегда в любой церкви есть определенное лицо, которое ответственен за служение церкви. Вот таких-то ответственных ангелов или ответственных пасторов Господь держит и сегодня в руке Своей. Семь звезд – это семь ангелов, тех, которых Господь держит в руке Своей, и написано «из руки Его никто не похитит их». Так сказано о верующих людях и о церкви в целом. И совершенно не имеет значения, большая это поместная церковь или малая это поместная церковь. Неважно. Но и в той, и другой есть определенный человек, с которого Господь будет спрашивать особо. Не всех будет Господь спрашивать за то, что творится в церкви, неугодное перед лицом, но только тех, на которых возложена эта ответственность самим Господом Богом, то есть через избрание, через рукоположение, через посвящение. Надо сказать, что за служением пастора или за служением такого ангела или пресвитера Господь особенно наблюдает. И по отношению пресвитера Господь говорит через апостола Павла особое слово. «Обвинение на пресвитера принимай не иначе, как при двух или трех свидетелях». Не сказано об этом ни о благовестнике, не сказано этого о дьяконе или о каком-нибудь другом служителе. Но нет, сказано конкретно о пресвитере, который несет служение, ответственное служение за церковь. Порой слышишь разговоры в адрес пресвитера, относящиеся не очень хорошие. И тогда, когда я слышу подобные, я всегда говорю, братья, вы говорите, обвиняя пресвитера, может быть, вы и правы. Но учтите, вы своими обвинениями возбуждаете еще больший пожар вокруг этого брата. Не забудьте, что у него есть особая миссия. Сегодня ты говоришь слова укора в отношении брата, но завтра может случиться так, что он придет к тебе, к твоей больной постели. Потому что ты можешь призвать его по Слову Божию, как написано у Иакова. Призовите пресвитеров, дабы они помолились с возложением рук. Может быть, завтра ты увидишь, что твои дочери или твои сыновья должны предстать в день бракосочетания перед церковью. И тогда этот брат-пресвитер должен сочитывать твоих детей. Может быть, твои внуки вскоре будут отданы на руки этого пресвитера твоими детьми, чтобы тот произнес молитву благословения. Подумайте об этом, братья. Стоит ли обижать ваших предстоящих пасторов? Может быть, вы и правы. Может быть, пастор или пресвитер действительно таков, как вы говорите. Но он в руке Божьего Сына. Он в руке Иисуса Христа. Он его и исправит. А тебя, брат, обязательно накажет за то, что ты разваливаешь дело Божие, порученное пастору или ангелу церкви. И следующая мысль. Господь ободряет. В 17 стихе мы читаем, «Когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Если ты даже испугался до смерти, ты не бойся все равно, потому что я имею ключи ада и смерти. Ободрись, не бойся, я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и все жив во веки веков. Подобное ободряющее слово мы читаем у пророка Исаии в 41 главе. «А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраамова, друга моего,
1: Ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе: ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобой, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Смотрите, какое ободряющее слово.

Иоанна. Он напоминает Иоанну, что был мертвым, но вот теперь он живой, во веки веков, и имеет ключи ада и смерти. Наверное, большая картина жизни Иисуса Христа прошла перед глазами Иоанна. Он мог вспомнить, когда он в первый раз повстречался со своим Господом. Он мог вспоминать те дела, которые творил Господь, исцеляя больных, проповедуя Слово Божие и воскрешая мертвых. Он видел всю его славу от начала до конца. Но потом он видел и мучения, он видел его позор, он видел его смерть. Он вспоминал те тягостные минуты, когда они были без учителя. Он вспомнил и его явление, когда он предстал пред ними и показал свои руки и ноги. Он видел славу воскресшего Господа. Да, он был мертв, но он теперь жив и живет во веки веков, и имеет ключи ада и смерти. Сын человеческий, да, это Сын человеческий, но уже в совершенно другом виде, в другом образе. Ниже мы читаем, что Господь поручает ему, поручает написать то, что он видел, что было, что есть и что будет. В нашем братстве часто исполняется гимн: «В воскресный славный день покоя спешу к тебе, Спаситель мой». И там есть такие слова: «Скажи, что было, скажи, что есть, скажи, что будет и что еще откроешь мне». Эта песня была написана двумя братьями. Один написал слова, другой написал музыку. Первого звали Семен Леонтьевич Гончаренко, уже ныне покойный старец, и второй Иван Михайлович Скирда, тоже уже у Господа находящийся. «Скажи, что было, скажи, что есть, скажи, что будет, и что еще откроешь мне?» И вот Господь открывает тайну семи звезд, которые видел Иоанн в деснице его. В 20 стихе мы читаем: «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд — суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, — суть семь церквей. И церкви Ефеса, Смирны, Пергама, Фиатиры, Сардиса, Филадельфии и Лаодикии приняли то, что передал им Иоанн. И последнее. Господь готовит нас к встрече с Ним. Он говорит: «Се гряду скоро». Голос Его мы слышим. Он постоянно звучит через уста наших братьев-проповедников, предупреждающих о скором пришествии Господа нашего Иисуса Христа. И потому мы все полны благодарности Богу нашему, открывшему себя в этом великом явлении, принесем честь, славу и поклонение в жизни своей и в молитвах наших. Слава за все Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Сегодня в семье Каратаевых особенный вечер. Вечер рассказов. Дети, устроившись поудобнее, кто прямо на полу, кто на диване, с большим вниманием слушают истории из жизни в Африке. Эти истории рассказывают им финские миссионеры Хейки и Берта, которые опять приехали в гости к тете Хельме.
1: Ой, как интересно!
2: Дядя Хейки, а вам было когда-нибудь страшно в Африке?
3: А как же, и не раз. Я ведь вам рассказывал в прошлый раз случай с леопардом, вы помните?
4: Да,
3: В последнее время мы находились там в особенно опасный период. Государство получило независимость, но внутри страны еще шла борьба между разными партиями.
4: Да.
5: А вот приходилось ли вам в этот опасный период испытать, как Бог защитил вас? То есть явную помощь Бога в какой-нибудь случае?
4: Конечно, и не раз. Я даже скажу вам, что если бы не защита Божия, нас бы уже давно и в живых-то не было.
6: Господи.
4: Особенно вот я никак не забуду один ужасный вечер. Тогда на миссионерской станции остались одни только женщины. Вдруг к дому подошли трое мужчин. Вид у них был, конечно, ужасный. И они стали со страшной силой колотить к нам в дверь.
1: А где дядя Хейки был?
3: А я как раз уехал в город за перевязочным материалом. Нам ведь очень часто приходилось перевязывать раненых и больных.
2: А дальше что было?
1: Тетя Берта, вы, наверное, стали кричать им? Уходите, мы вам ни за что не откроем, да?
4: Нет, Верочка, что ты? Кричать было бы бесполезно. Мы, конечно, очень испугались. А потом мы решили, что сделаем так. В доме останутся только наши африканские друзья. А мы, белые, попытаемся убежать через задний ход.
2: Ай, ужасно.
4: Мы ведь знали, что они нас страшно ненавидят и могли бы убить без всякой причины.
7: Ой, какой ужас там.
2: Да, страшно.
7: Среди этих дикарей.
1: А почему они вас ненавидели? Вы ведь им помогали?
3: Видишь ли, белые люди на протяжении столетия успели очень много зла причинить им.
7: Да, в этом-то и беда.
2: Да.
1: Но это ведь другие люди, а вы ведь им помогали и делали хорошее.
7: Но не все ведь это понимают.
3: Да. И мы помогали, и другие помогали. И сейчас еще многие помогают. Но шла война. И вы знаете, что война есть война.
7: Да,
3: в ней нет места для любви, только ненависть и жестокость.
5: Да, ненависть-то, она ослепляет человека.
7: Вот это действительно. Только любовь и свет Божий освещает человека.
2: Да. Тетя Берта, ну а потом что случилось?
4: Ну а потом эти мужчины продолжали стучать, когда мы стали выходить через черный ход. Но там нас уже подстерегало трое других мужчин.
7: А и он как,
4: убежать-то нам и не удалось. Они почему-то решили, что я здесь главная, и стали требовать, чтобы я отдала им все деньги, какие у нас имелись на станции. Я, конечно, не могла этого сделать, ведь тогда бы мы все остались без пищи, без перевязочного материала, этого никак нельзя было допустить. И я, конечно, наотрез отказалась отдать им деньги.
7: Вот какие случаи бывают. Просто как и выходить с этого положения.
4: Да.
2: Они, конечно, здорово рассердились.
4: Ну еще бы. Главарь сразу же велел одному из них убить меня.
7: Ой, Господи.
4: Тот поднял лук, прицелился.
1: Ужас.
4: Я, откровенно говоря, и сообразить-то как следует ничего не успела. Только у меня в мыслях пронеслось. Вот и конец. Господи, дай мгновенную смерть.
1: Ну, он же не убил вас. Вы же с нами сейчас.
4: Конечно, Верочка не убила.
2: Да.
4: Он не убил меня, потому что есть на небесах Бог.
2: Да.
4: Он
2: да,
4: спит вот истина, и не дремлет. Так. И он ополчается вокруг боящихся его.
2: Но он, наверное, не посмел вас убить.
4: Не посмел. Этому африканцу страшно хотелось меня убить. Его глаза аж горели от злости и ненависти. Но он не мог этого сделать. Его как будто кто-то за руку схватил.
7: Слава Господи за это чудо.
2: Да.
1: Как чудесно это Бог его держал.
7: Действительно, Верочка.
2: А другие что?
4: Главарь просто рассвирепел. Это было удивительно смотреть на него.
6: Да.
4: И сразу же дал знак второму, чтобы он убил меня.
6: Надо же.
4: Тот схватил винтовку и хотел прикладом меня по голове ударить.
1: Ужасно. Он тоже не смог, да?
4: Да, не смог. Он так и застыл с поднятой винтовкой.
6: Ой, какое чудо.
4: Тогда я сразу все поняла. Я тут же стала с великой радостью благодарить Бога за его чудесную защиту.
6: Да,
4: и африканцам я стала свидетельствовать. И уже без всякого страха. Страх весь прошел. Я сказала, что это Бог, которому я служу, защитил меня. Что он живой, всемогущий Бог.
6: Да,
4: и не такой, как ваши боги.
7: Как это приятно слушать, что Бог тот же неизменный, помогающий нам.
6: Да, действительно.
4: А потом мы их в дом пригласили. Вместе с африканскими друзьями мы приготовили для них кофе.
6: Да.
4: И потом еще много им свидетельствовали об Иисусе.
1: Они вам не грозили больше?
4: Нет, они нам больше не грозили и были очень дружелюбными. И с таким интересом слушали о Боге, который так защищает своих.
7: Вот что Господь делает. Слава Ему вовеки.
1: Тетя Берта, помнишь, ты рассказывала нам про африканских девочек и мальчиков, которые живут в детских домах?
4: Помню, конечно, помню. А что ты хочешь?
1: Им что, тоже Иисус помогал, как и вам? Так же чудесно?
4: Ты, наверное, хочешь спросить, слышит ли Бог детские молитвы, так
6: да.
4: же? Ты имеешь в виду, занимается ли Бог вообще детскими нуждами?
1: Да.
3: Некоторые ведь считают, что детские проблемы совсем ничтожны.
6: Да,
3: и что вряд ли Бог занимается такими мелочами. Ну, Берта, давай, расскажи им про тот случай с маленькой девочкой.
4: А вы еще не устали?
7: Нет, мы рады слушать.
4: Ну, хорошо. Это, конечно, был немножко печальный случай. Но я расскажу. Умерла при родах одна совсем еще молодая женщина. И она оставила нам свою рожденную крошечку, маленькую девочку. Конечно, с новорожденными детьми всегда много всяких хлопот.
6: Ну,
4: а тем более в тех условиях в Африке. Девочку надо было держать в тепле. Днем-то в Африке жара, а вот ночи бывают очень холодные. Отопления, конечно, нет никакого, как здесь. Я сказала одной няньке, чтобы она клала в кроватку малышки теплую грелку.
3: Все, в общем-то, было хорошо. Но однажды эта нянька пришла к нам с разорванной грелкой.
6: Ой, надо
3: И же. Других грелок у нас на станции не было вообще. Это была единственная. И мы не знали, что теперь делать.
4: Да, что было делать. Я велела потеплее укутать ребенка и поставить кроватку поближе к очагу.
3: И потом мы пошли на вечернее молитвенное собрание для детей. И на это собрание мы обычно приглашали всех желающих детей.
4: Да. Дети приходили толпами, и на этот раз собралось очень много детей.
7: Ой, слава Господу! Господь
4: здесь. Я рассказала им об этой крошке, о том, что мама ее умерла, и что у этой девочки есть еще двухлетняя сестренка, которая тоже теперь сирота.
3: Вы знаете, что этот рассказ произвел на детей очень сильное впечатление.
6: Да.
3: Но особенно он коснулся сердца одной девочки.
4: Да.
3: Она так горячо молилась и с такой искренностью, что прямо до слез растрогала нас.
6: Надо же.
3: Да и не только растрогала, но даже немножко напугала.
4: Да. Я, конечно, не могу в точности вам передать эту молитву, так как это просто даже и невозможно. Но приблизительно она молилась так. «Дорогой Господь, пошли нам грелку, и пошли ее немедленно. Нам нужно или сегодня, или завтра. Если ты пошлешь через неделю, то нам уже будет она не нужна. Ведь девочка может и умереть». И еще я прошу, пошли для ее старшей сестры куклу. Эта девочка теперь тоже сирота. Если она получит куклу, тогда она поймет, что ты, Господь, любишь ее.
6: Детская вера, да?
4: Да, такая молитва.
6: Действительно смелая молитва.
4: Откровенно говоря, я сначала очень обеспокоилась.
3: Да,
4: но потом все передала в руки Божии.
7: Да, да, это
4: потому что для исполнения молитвы нужно было чудо.
6: Да.
4: Получить все это можно было только единственным способом – это получить посылку в течение суток.
6: А это не так-то просто, наверное.
4: А это?
3: Нет. И на это у нас не было никаких надежд,
6: да.
3: так как посылок из дому мы не получали уже в течение 3 лет, по-моему.
4: Да и кому придет в голову с севера на юг посылать грелку? Это
7: да,
4: просто
7: это
4: немыслимо,
7: верно.
4: Смешно.
6: Действительно.
1: Ну и как все случилось?
4: Да. А вот так. На следующее утро, когда я проводила урок, ко мне подошел один брат, и сказал, что приехала грузовая машина и привезла большой ящик. Ой, моей первой мыслью сразу было: это ответ от Бога, это посылка.
8: Да.
4: Я выбежала на улицу и вскоре убедилась, что да, действительно, это была посылка с Родины. Я сразу созвала детей, и мы стали открывать эту посылку.
3: И вы представляете, что за момент это был?
8: О, можно было представить.
7: Действительно, какая радость это была.
1: Тетя Берта, ну дальше.
4: Мы осторожно, с большим любопытством стали распаковывать посылку. Дети с интересом и любопытством ждали, что же там в этой посылке.
8: Да, конечно, любопытно ведь.
3: Да, и знаете, что там было? Сверху в ней лежали бинты для больницы, конечно. Но они не произвели на детей никакого впечатления.
4: Потом была довольно большая упаковка мыла. Дети и этому не обрадовались.
5: Конечно, мыться надо.
3: Да. А затем в посылке лежали всякие сухофрукты. Увидев их, дети уже немного оживились.
8: Да.
3: А потом
4: много шерстяных разноцветных кофточек, которым дети очень обрадовались.
8: Да.
1: Значит, там не было грелки и куклы?
4: Не торопись, Верочка. Потом я засунула руку поглубже в ящик и...
1: вытащила грелку и куклу.
4: Нет, пока только грелку.
7: Верочка все торопится.
4: Да, тогда это... ко мне очень близко подошла девочка, которая молилась, и сказала: тетя Берта, поищите хорошенько еще раз, там должна быть и кукла. Эту посылку нам послал Бог.
8: Вот, видишь, как.
4: Ну, тогда я опять засунула руку в посылку, поискала там. И в моих руках, конечно, была кукла.
8: Надо же!
4: Дети просто кричали от восторга. О-о-о. Вы не представляете, что это было.
8: Да.
2: Вот это чудеса!
7: Правильно, Сережа.
8: Да.
7: Бог творит чудеса и сегодня.
1: Бог слышит молитву, он не мог не ответить детям.
8: Ну, да. Конечно, конечно, да. Верочка.
5: А вот скажи кому-нибудь про это. Так скажут, что это сказка.
3: Да,
5: или, по крайней мере, случайное совпадение.
4: Да. Конечно, но только это не сказка, а самая настоящая реальность. Наш Бог – удивительный Бог.
8: Да,
3: да,
8: это так.
3: И потом мы, конечно, узнали, как эта посылка готовилась.
8: Да, это интересно.
3: Да. Оказывается, ее начали собирать больше года назад.
5: Ого.
8: Ну, а грелка-то как туда попала?
4: Ну, грелка, вот когда посылка была уже готова, то сестра, которая ее собирала, прежде чем отправить посылку, преклонила колено и помолилась. И во время молитвы она получила сильное побуждение положить в посылку грелку.
8: Ответь.
4: Она была, конечно, очень удивлена, но все-таки она послушалась и положила грелку в посылку.
3: А куклу принесла одна маленькая девочка и попросила послать куклу для какой-нибудь африканской девочки в знак того, что Иисус любит ее.
8: Действительно, Бог
7: просто
8: девен.
7: Буквально Бог отвечает на молитвы детей.
8: Да. И надо же, ведь Господь позаботился о малышке задолго до того, как она на свет родилась.
7: Вот это действительно.
8: Ведь ты же, Хейки, сказал, что посылку начали готовить больше года тому назад. Тогда ведь этой девочке еще и в помине не было.
4: Да, вот.
8: Надо же.
3: Получилось так, как и в Библии написано. Помните? 138-м псалме. «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было».
5: Да,
7: да, вот это вот верно. Слава Господу, что Он заранее приготавливает.
8: Да.
7: Когда нас еще нет, Он уже знает, что мы будем дети Его, благодарность Ему за эту любовь.
8: Слава Господу.
3: Да.

Да, воистину, как дивны Божьи охрана и помощь. И эту чудную помощь Божию испытали в своей жизни не только миссионеры Берта и Хейки. Вера и упование на Бога в разных жизненных ситуациях всегда вознаграждались. Вспоминаются слова из послания к евреям. «Верою перешли они, то есть израильский народ, Черное море, как по суше. Верою пали стены Иерихонские. Верою Раав не погибла с неверующими. И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замученные были, не принявшие освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Были крепки на войне, так написано. Дети Божьи в любой стране могут засвидетельствовать о том, как Господь подкрепляет своих в духовной войне против властей и мироправителей тьмы века сего. Любой христианин, желающий быть Христовым свидетелем и победителем душ, находится в центре нападения дьявола. Но Бог дает силу и победу. Если бы Божья сила не поддерживала каждого из нас, то наше благовествование кончилось бы очень быстро. Также благовествование первых христиан, о котором рассказывают нам деяния апостолов, никогда не получило бы своего начала, если бы они не получили силы и помощи свыше. Только сила, данная Богом свыше, смогла испуганных и разочарованных учеников Христа после его распятия превратить в смелых и сильных в слове и деле апостолов. И эта всемогущая сила есть сила Духа Святого. Иисус сам сказал: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Да, чтобы группа боящихся учеников, сидящих за запертыми дверями, стала группой всемирных благовестников, требовалось не меньше, чем эта сила Святого Духа, о которой говорил Иисус. Жизнь, конечно, сложна, и не всегда все идет так, как мы хотели бы. В ответ на сильное свидетельство апостолов власти ответили арестами и избиениями. В создавшемся положении требовалась сверхъестественная Божья интервенция, и Бог совершил ее. В 5 главе Деяний апостолов мы читаем: «Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти, и наложили руки на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведший их, сказал: «Идите и ставши во храме, говорите народу все сии слова жизни». Они, выслушавши, вошли утром в храм и учили». Так написано в 5 главе Деяний апостолов. Вы заметили, что не сказано, что как только ангел оставил их, они скрылись в безопасные места, решив, что благовестие — слишком опасный бизнес? Нет. Они продолжили со всей смелостью провозглашать Евангелие, благую весть об Иисусе Христе. Трудные времена и испытания не поколебали их преданности Господу. Исполненный Духа Святого Христовой последователь не убежит от трудностей и испытаний. Ничуть не легче обстояло дело с дамасскими верующими и Ананией, верным последователем Христа. На пути к ним в Дамаск был никто иной, как известный Савл Гонитель, ревностный фанатик и поборник государственной религии, ответственный за бесчисленные аресты верующих в столице, в Иерусалиме, участник казни первомученика Стефана. Верующие в Дамаске были глубоко встревожены приходом Савла в их город.
И представьте себе, что почувствовал Анания, когда ему в видении явился Господь и повелел пойти на улицу, называемую Прямой, и спросить в Иудином доме тарсянина по имени Савл. Безусловно, у Анании были причины для возражения. Это было равносильно тому, как Бог сказал бы ему: «Иди и сунь свою голову в пасть голодного льва». И реакция Анании была бы соответствующей. Если бы, да, если бы он не имел силы свыше, силы Святого Духа. Анания сделал так, как повелел ему Бог. Он знал, что его Бог не ошибается. Ему подвластны все и все, включая и гонителя Савла из Тарса. Гонитель Савл встретился с Богом. Недалеко от Дамаска Бог явился ему, и этой одной встречи с живым всемогущим Богом, по милости которого Савл существовал на земле, было достаточно для его полной перемены. Послушный голосу Божьему, Анания пошел на встречу с Савлом. Вооруженный не мечом и копьем, а силой и дарами Духа Святого. Господь указал ему улицу, где находился Савл. Анания уже знал, что бывший гонитель молится, что он в видении увидел его, Ананию, и что он теперь Богом избранный сосуд для служения. Анания никак не мог узнать эти вещи, если бы Бог не открыл их ему. Анания получил от Бога не только информацию, но и инструкцию, как он должен действовать. И Анания пошел, куда указал ему Бог, и молился за Савла, и ободрял его. И в результате молитвы Анании Бог исцелил Савла и вернул ему зрение. Что случилось бы, если бы Анания не проявил послушание Богу? Вполне возможно, что через некоторое время до него и других верующих в Дамаске просто донеслась бы весть о том, что их гонитель Савл, который был на пути в Дамаск со злыми намерениями, обезоружен, что он слепой и беспомощный, сидит в каком-то домике, покинутый всеми, и проливает слезы покаяния. И что было бы, если бы Савл после своего покаяния не испытал бы исцеления, не получил бы подкрепления в своей вере и не стал бы тем великим оружием Божиим, каким мы его знаем? Как языческий мир услышал бы Евангелие? Как евангельская весть достигла бы Россию, Финляндию, Европу, Америку, весь языческий мир? Один Бог знает. Может, мы так и не узнали бы никогда, что есть надежда вечной жизни. Не узнали бы, что Бог послал Своего Сына и Иисуса Христа в мир, чтобы спасти нас, что Христос пролил Свою кровь для того, чтобы мы получили прощение и очищение от своих грехов. В книге пророка Иезекииля Бог говорит своему пророку: «Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих». Благодарность Богу, что Анания победил свои сомнения и опасения и, исполнившись Духа Святого, проявил послушание и сделал так, как Господь ему повелел. Мой дорогой друг, возможно, Господь хотел бы и тебя использовать в каком-то деле, как Ананию. Может, на твоем жизненном пути есть какой-то человек, подобный Савлу, какая-то кающаяся душа, которая сейчас сидит, покинутая всеми в темноте, пренебреженная другими верующими. Этот человек нуждается в твоей христианской любви, заботе и доверии. И Бог желает, чтобы ты пошел на помощь этой душе. Оставь, мой друг, свои возражения и аргументы против. И иди. Только Господь знает, какой плод, какое благословение принесет твое безусловное послушание голосу Божьему.
Иди в силе Духа Святого и с молитвой. Господь приготовил тебе путь. Да пребудет с тобой Божья милость и благодать. Склонимся для молитвы. Господь, я прошу, чтобы Ты помог моему слушателю, который проходит через борьбу с Твоим повелением в этот час. Дай этому чаду своему силу свыше, силу Святого Духа исполнить полученное от Тебя поручение. Слава и благодарность Тебе, Господи, что послушание Твоему голосу всегда приносит добрый плод, вознаграждение и обильное благословение. Мы славим Тебя, Господь, за силу Святого Духа, которую Ты даешь своим последователям. Слава Тебе вовеки. Аминь.

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Обетование Духа» из его книги «12 проповедей о Святом Духе», на текст из книги пророка Иезекииля, 36 главы, 27 стиха. «Вложу внутрь вас Дух Мой». Но прежде чем приступить ко второй части этой проповеди, давайте вспомним, о чем шла речь в нашей прошлой передаче. Великий дар благодати человек никогда не смог бы заслужить своими поступками. Он может заслужить определенную награду, соответствующую мере человеческого послушания. Но Святой Дух никогда не был и не может быть наградой за человеческие заслуги. Подобная мысль граничит с богохульством. Может ли кто-нибудь заслужить, чтобы Христос умер за него? Никто и не мечтает об этом. Может ли кто-нибудь заслужить, чтобы Святой Дух жил в нем и вел его к святости? Мера благословения превосходит все возможности человеческих заслуг. И мы знаем, что если Святой Дух излит на кого-то, то это результат божественной благодати. Благодати настолько безграничной, что наше воображение не способно охватить ее. Всевластная благодать царствует над грехом. «Вложу внутрь вас Дух Мой». Это обещание источает благодать, как соты источают мед. Прислушайтесь к божественной музыке, которая изливается из этих слов любви. Я слышу нежную мелодию благодати. Благодати! Благодати и только благодати! Да будет прославлен Бог, который дает грешникам Святого Духа. Дух, носившийся над водами и создавший порядок и жизнь из хаоса и смерти, соизволит жить вместе с людьми. Бог в человеческой природе – это удивительная мысль. Бог в Вифлеемском младенце, Бог в плотнике из Назарета, Бог в человеке скорбей, Бог в распятом, Бог в похребленном, в гробнице. Все это поразительно. Воплощение – это бездонная тайна любви, но мы верим в него. Если бы можно было сравнить два бесконечно невероятных чуда, я бы сказал, что пребывание Бога в тысячах христиан более чудесно, чем воплощение. Пребывание Святого Духа в миллионах искупленных людей – это чудо, непревзойденное даже чудом воплощения нашего Господа в человека. В словах «вложу внутрь вас Дух Мой» содержится великое обещание. Я не могу объяснить вам всю важность еврейских слов «внутрь вас». Иначе, как немного перефразировав их, «вложу в вашу середину Дух Мой». Священный дар помещается в самом глубоком, самом потаенном источнике нашей жизни. Бог вкладывает свой дух не на поверхность человека, а в самый центр его бытия. Кроме того, дух обитает так глубоко, что его уже невозможно никак устранить. Если бы дух был в памяти, вы бы могли забыть о нем. Если бы он был в разуме, вы могли бы неправильно думать о нем. Слова же «внутрь вас» означают «всего человека». Дух обладает властью над ними, поэтому мы не можем потерять его. Первое, что делает дух, вложенный в нас, оживляет. По своей природе мы мертвы в отношении всего небесного и духовного, и лишь когда приходит дух, мы оживаем. Человек, которого посетил дух, начинает чувствовать. Страх Господний заставляет его трепетать. Любовь Христа вызывает у него слезы. Он начинает бояться, он начинает надеяться, возможно, гораздо больше будет первого, чем второго. Он учится духовно скорбеть, печалится о том, что согрешил и не может прекратить грешить. Человек начинает жалеть того, что прежде презирал. Он хочет найти путь прощения и примирения с Богом. «О, дорогие слушатели, я не могу заставить вас чувствовать. Я не могу понудить вас печалиться о грехе. Я не могу дать вам желание обрести вечную жизнь. Все это происходит в тот момент, когда исполняется слово Господа. Вложу внутрь вас дух мой». Оживотворяющий дух дает жизнь тем, кто мертв в преступлениях и грехах. Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Жизнь духа проявляется в том, что человек начинает молиться. Крик – признак того, что новорожденный жив. Он начинает просить: «Бог, будь милостив ко мне». И когда он молится, то замечает первые признаки смягчения сердца и покаяния. У него появляется новое отношение к греху. Он сожалеет, что оскорбил Бога. Затем приходит вера, слабая и трепещущая, словно прикосновение к краю одежды Спасителя. Но Иисус уже стал единственной надеждой для души. Человек стремится к Нему в поисках прощения и спасения. Он верит, что Христос может спасти даже его. Жизнь тогда возвращается к человеку, когда в его сердце появляется доверие Христу. Не забывайте, дорогие друзья, что Святой Дух, оживив человека, поддерживает и укрепляет в нем новую жизнь. Всякий раз, когда вам тяжело, когда вас оставляют силы, молите о Святом Духе. Всегда, когда вы не чувствуете в поклонении того, что хотели бы чувствовать, когда не можете общаться с Богом, вспомните эти слова и с верой просите сделать Господа так, как Он говорил: «Вложу внутрь вас Дух Мой». Обращайтесь к Богу с этими словами завета, который Он заключил с вами, даже если придется сказать: «Господи, я словно бревно, я беспомощный ком слабости. Если Ты не оживишь меня, я не могу жить для Тебя». Настойчиво напоминайте Богу о Его обещании: «Вложу внутрь вас Дух Мой». Плотская жизнь поражает тление. Сила, появляющаяся в результате простого возбуждения, иссякает и приводит к разочарованию. Единственный источник жизни возрожденного сердца – Святой Дух. Есть ли у вас Дух? В достаточной ли мере вы обладаете им? Хотите ли вы иметь его в большей мере? Тогда обращайтесь туда, где вы были первый раз. Существует только одна река жизни. Черпайте из ее потока. Когда Святой Дух силен в вас, тогда вы будете оживленными, радостными и сильными. Когда на человека сходит Святой Дух, то после оживления он просвещает. Мы не можем заставить людей увидеть истину, они слепы. Но когда Господь вложит Свой Дух внутрь них, их глаза открываются. Поначалу они видят все, как в тумане, но все же они видят. Чем больше света они получают, чем больше укрепляются их глаза, тем яснее они видят. Что за милость смотреть на Христа и видеть Его, зажигаясь Его светом? Благодаря Духу люди видят вещи такими, какие они есть. Они видят истину о себе и принимают ее как факт. Дух Божий просвещает каждого верующего так, что он начинает видеть чудеса Божьего закона еще лучше. Но это не произойдет до тех пор, пока Дух не откроет глаза. Апостол говорит о том, что Бог перевел нас из тьмы в чудный свой свет. Этот свет чуден, потому что дан слепым и мертвым. Он чуден, потому что открывает истину во всей ее красоте. Когда вы не понимаете Слово Божье, не поддавайтесь отчаянию, не сдавайтесь, а с верой взывайте: «Господь, вложи Дух Свой внутрь меня». Только так душа может обрести истинный свет. Дух также обличает. Обличение обладает большей силой, чем просвещение. Обличение означает, что истина предстает пред взором человеком таким образом, что это оказывает воздействие на его совесть. Многие мои слушатели знают, что такое обличение, но я все же объясню еще раз, используя свой опыт. Читая Библию, я знал, что такое грех. Но я не знал грех во всей его чудовищности и отвратительности, пока я не был укушен им, как ядовитым змеем, и не ощутил в своей крови яда его воздействия. Когда Святой Дух назвал грех грехом, я был потрясен и готов был бежать от самого себя. На обнаженный грех, не прикрытый никакими оправданиями и освещенный светом истины, смотреть страшнее, чем на самого дьявола. Когда я увидел, что грех — это преступление против справедливого и святого Бога, совершенное таким гордым и ничтожным созданием, как я, тогда я испугался. Друзья, вы когда-нибудь видели и ощущали себя грешниками? О да, скажете вы, мы грешники. Так ли это? Понимаете ли вы, что это значит? Некоторые из вас считают себя такими же грешниками, как и гугенотами. Уличный попрошайка, который показывает фальшивую рану, ничего не знает о болезни. Если бы он знал, то не стал бы выставлять ее на всеобщее обозрение. Опуститься на колени и сказать: «Господи, будь милостив ко мне, ничтожному грешнику», а после этого встать с чувством того, что я очень особенный человек, заслуживающий похвалы, значит посмеяться над всеведущим Богом. Нечасто можно встретить настоящего грешника, который действительно грешен в своих глазах. Это событие настолько же прекрасно, насколько оно редко, ибо вы можете рассказать настоящему грешнику о настоящем Спасителе, и он примет его. Точка соприкосновения между Христом и грешником — это грех. Господь Иисус отдал Себя за наши грехи. Он не отдавал Себя за нашу праведность. Он исцеляет больных, и в нас Он ищет болезнь. Никто не думает о грехе, как о своей гибели, пока Святой Дух не покажет ему это. Понимание истины об Иисусе Христе приходит точно так же. Мы не знаем Христа как Спасителя, пока Святой Дух не вложит внутрь нас это знание. Наш Господь сказал: «От Моего возьмет и возвестит вам», и поэтому вы никогда не сможете увидеть Господа Христа, пока Святой Дух не откроет Его вам. Только Святой Дух может дать узнать Иисуса Христа как своего Спасителя, как того, кто умер именно за меня. О, пусть Святой Дух обличит вас о праведности и убедит, что вы приняты в возлюбленном. Это убеждение может прийти только от того, кто призвал вас, о ком Господь сказал: «Вложу внутрь вас Дух Мой».
2: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Обетование Духа» из его книги «12 проповедей о Святом Духе», на текст из книги пророка Иезекииля, 36 главы, 27 стиха. «Вложу внутрь вас Дух Мой».

Святой Дух также очищает нас. «Вложу внутрь вас Дух Мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будете соблюдать и выполнять». Когда Святой Дух поселяется в человеке, Он дает ему новую жизнь, и эта жизнь становится источником святости. Новая природа не может грешить, потому что она рождена от Бога. Она – живое и нетленное семя. Эта жизнь приносит добрые плоды и ничего, кроме добрых плодов. Святой Дух – это святая жизнь. С другой стороны, появление Святого Духа в душе человека наносит смертельную рану греху. Ветхий человек еще не умер, но он уже распят со Христом. Ему вынесен приговор, и с точки зрения закона он мертв. Как человек, пригвожденный ко кресту, может долго умирать, но жить уже не может, так и грех борется за жизнь, но не может не умереть. Грех — это преступник, над которым совершился приговор. Гвозди, которыми он прибит ко кресту, не отпустят его, пока он не испустит дух. Бог, Святой Дух, наносит власти греха смертельный удар. Старая природа ведет предсмертную борьбу, но она обречена, она должна умереть. Вы никогда не одолеете грех своей силой или какой-либо другой, за исключением силы Святого Духа. Волевыми решениями можно связать грех, подобно тому, как был связан Самсон. Но грех разорвет путы в клочья. Святой Дух рубит грех под корень, поэтому он должен упасть. Святой Дух внутри человека — это Дух суда и Дух огня. Знаете ли вы его с этой стороны? Как Дух суда, Святой Дух выносит приговор греху, и он уходит с печатью Каина. Но Святой Дух идет дальше, предает грех огню, приводит в исполнение приговор над тем, кого он приговорил к смерти. Сколько грехов нам пришлось сжечь заживо? И стоило нам это немалой боли. Если более мягкие средства не помогают, грех должен быть выжжен, а Дух Божий — огонь поедающий. Воистину, Бог наш есть огонь поедающий. Кто-то пытается изменить эти слова, немного смягчить, и говорит, Бог вне Христа есть огонь поедающий. Но в Писании говорится по-другому. Написано, Бог наш. Бог, заключивший с нами завет, является для нас пожирающим огнем, потому что Он очищает нас от греха. Разве не сказал Господь, «Очищу с тебя примесь и отделю от тебя все свинцовое»? Это дело духа, а для плоти сие слишком сложно. Она легко поддается на уговоры и сохраняет жизнь многим грехам. Святой Дух покрывает душу росой чистоты, пока она до конца не пропитывается святостью. О, если бы наши сердца пропитались святостью так же, как шерсть, разложенная пред лицом Господа Гедеоном, пропиталась росой, из которой он выжил целую чашу воды. Если бы все наше естество было наполнено Святым Духом, чтобы мы во всей полноте были освящены и духом, и душой, и телом. Освящение — это результат того, что внутрь нас вложен Святой Дух. Далее Святой Дух хранит нас. Люди, в которых Он обитает, никогда не возвращаются назад в погибель. Он каждый день побуждает их остерегаться искушения. Он производит в них желание бороться с грехом. Верующий скорее умрет 10 000 раз, чем согрешит. Дух приближает верующих к Иисусу Христу, что является источником и гарантией духовных плодов. Он дает верующим все то святое, что приносит славу Богу и благословение людям. Любой истинно духовный плод — это плод Святого Духа. Любая истинная молитва — это молитва Святым Духом. Он подкрепляет нас в наших немощах, когда мы молимся. Даже слышание Слова Божьего от Духа, ибо Иоанн говорит, «Я был в Духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос».
все доброе, что есть в человеке и исходит из него, было дано, сохранено и доведено до совершенства Святым Духом. Дух животворит, плоть не пользует немало. Мы не продвигаемся к небу ни на шаг, кроме как силой Духа Святого. Мы даже не можем твердо стоять без поддержки Святого Духа. Господь Иисус насадил виноградник, и Он же его хранит, как написано: «Я Господь, хранитель его, в каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него». Мне кажется, я слышал, как вон тот молодой человек сказал: «Я хотел бы стать христианином, но я боюсь, что я не смогу им остаться. Как я смогу сохранить свою веру?» Это очень важный вопрос, ибо только претерпевший до конца спасется. Люди, которые становятся христианами на некоторое время, не христиане и никогда ими не были. Только верующий, сохранивший свою веру, войдет в небеса. Как же мы можем остаться верными Богу в таком мире, как наш? Вот ответ. «Вложу внутрь вас Дух Мой». Когда город завоеван в ходе войны, те, кому он принадлежал, постараются вернуть его себе. Но царь, чьи войска заняли город, посылает туда охранный отряд, который живет в самом городе, и командир получает приказ: «Охраняй завоеванное и не позволь противнику занять его». Святой Дух – охранный гарнизон, посланный Богом для защиты искупленных людей. Он будет защищать нас до конца. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Итак, желая сохранить веру, мы обращаемся за помощью к Святому Духу. Чтобы не утомить вас, я очень кратко скажу о том, что Святой Дух ведет нас. Святой Дух дан нам, чтобы наставить нас на всякую истину. Истина подобна огромной темной пещере, а Святой Дух зажигает факелы и показывает нам ее красоту. Ходы в пещере не так просто заметить, но Он знает все пути и ведет нас в глубины тайн Божьих. Своим светом и водительством Он открывает нам одну истину за другой. И так мы становимся научены от Господа. Он также ведет нас к небесам, оказывая практическую помощь на пути вверх. Хотелось бы, чтобы христиане чаще просили Святого Духа о водительстве в течение дня. Разве не знаете, что Дух Божий обитает в вас? Вам не нужно бежать то к одному знакомому, то к другому за советом. Ждите Господа в молчании. Сидите спокойно перед Богом. Используйте возможность рассуждать, данную вам Богом. Но если это не помогает, обратитесь к тому, кого Джон Буньян назвал «Ваше Величество, господин секретарь». Тому, кто живет внутри вас, кто бесконечно мудр и может вести вас, давая вам слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, иди по нему. Святой Дух будет вести вас в жизни, Он будет вести в смерти, Он приведет вас в славу. Он защитит вас от современных заблуждений и древних ересей. Во мраке Он поведет вас по пути, который прежде был вам неведом. Все это Он сделает для вас и не покинет никого. О, как драгоценны эти слова!

людей не в силах помочь вам, но Святой Дух может дать мир. О Господи, всем ищущим мира и не имеющим его, даруй Святого Духа. Вложи в них своего Духа, и они найдут покой в Иисусе. И вы, дорогие люди Божьи, охваченные беспокойством, вспомните, что беспокойство и Святой Дух не могут жить вместе. «Вложу внутрь вас Дух Мой» означает, что вы станете спокойными, мягкими, уравновешенными и послушными Божьей воле. У вас появится доверие Богу, ощущение, что все будет хорошо. Давид говорит: «Бог радости и веселья моего, но Он и наш Бог». Можете ли вы сказать: «Боже мой, Боже мой»? Можете? Неужели после этого вам нужно что-то еще? Можете ли вы вообразить что-нибудь больше и лучше Бога? Он всемогущ и вечен. Он верен. В нем вся доброта вселенной. В нем только свет, и нет в нем никакой тьмы. И если у меня есть Бог, у меня есть весь свет мира, у меня есть все. Святой Дух помогает нам реально обладать всем этим, когда Он вложен внутрь нас. Святой Утешитель, пребывай с нами, и тогда мы сможем наслаждаться светом небес. Тогда мы будем радостными и спокойными, ибо будем ходить в ярком свете. В нем наше счастье подобно огромным волнам, достигающим славы небес. Пусть Господь скажет лично вам: «Вложу внутрь вас Дух Мой». Аминь.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Обетование Духа» из книги Спеджена «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги пророка Иезекииля, 36 главы, 27 стиха. «Вложу внутрь вас Дух мой». До свидания. До следующей встречи.

0: волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Вам приходилось когда-нибудь набрать в руку песка, а затем смотреть, как он скользит сквозь ваши пальцы, высыпаясь весь, до последней песчинки? Герой нашего рассказа таким же образом хватался за жизнь в поисках счастья и самореализации. И как песок в руке, его усилия ни к чему не приводили до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными.

0: Внимание! Прошу внимания! Мы рады вас приветствовать в городе Панама. К сожалению, погода нас сегодня не балует. На море сильный прилив и большие волны. Поэтому мы не сможем предоставить вам в помощь парусную шлюпку. Вам будет необходимо проплыть 1000 ярдов от берега, затем 2000 ярдов вдоль берега и 1000 ярдов назад к берегу, ориентируясь по буйкам. На дистанции есть 10 буйков, но тем не менее будьте внимательны, чтобы не сбиться с курса, так как буи сносит течением. На случай, если у кого-нибудь во время заплыва возникнут проблемы, здесь рядом наготове стоят водолазы и спасатели. Когда вернетесь к берегу, пересаживайтесь на велосипеды и продолжайте гонку. Следите за своим темпом. На каждом километре для вас приготовлена минеральная вода. Желаю удачи! Старт через 10 минут.
1: Мой отец работал врачом в небольшом городке в Западной Пенсильвании. Он был сторонником строгой дисциплины, и каждый вечер, когда мы с младшим братом приходили домой из школы, нам приходилось пробегать 1 милю и затем 2 часа заниматься уроками. Но тем не менее, мое детство было счастливым. Папа был моим лучшим другом. И его неожиданная смерть от инфаркта застала меня врасплох. Ему было всего 34 года.
2: Миссис Генри, это ужасная неожиданность для нас всех. Мы все очень любили вашего мужа. Он был хорошим врачом и добрым, отзывчивым человеком.
3: Я благодарю вас.
2: Я помню, как однажды он даже замещал пастора на службе, когда тот был в отпуске.
4: Господи, ну как мог Господь допустить такое? Это несправедливо!
2: Брат, сынок, жизнь не всегда справедлива. Мы не должны винить Бога за все, что с нами происходит.
1: Как я по нему скучал. Я понял, ничто не вечно. Как бы мы ни любили кого-нибудь, наступит срок, и ваше счастье, любовь, надежды, связанные с этим человеком, исчезнут вместе с ним. Поскольку я не мог больше полагаться на отца, я решил найти опору в своих физических способностях. В 14 лет я ходил в ту же спортивную школу, что и папа, и вскоре меня включили в сборную школы по футболу. Но моей футбольной карьере скоро пришел конец.
5: Брэд, я слышал, что ты решил бросить футбол?
1: Да. Врачи говорят, что еще одна такая травма, и я останусь калекой на всю жизнь.
5: Да. Та игра на прошлой неделе была действительно очень грубой.
1: Еще бы. Да куча ребят попала после матча в больницу.
5: У них было много переростков.
1: Да, и один из них сделал мне сотрясение.
5: А почему бы тебе не попробовать себя в легкой атлетике?
1: Вы думаете, у меня получится?
5: Я видел, как ты бегал на тренировках. Ты всегда приходил к финишу с большим отрывом.
1: Папа заставлял нас пробегать по миле каждый день.
5: Я думаю, если ты этим займешься, то станешь лучшим бегуном нашей школы за всю ее историю.
1: И я добился своего, став лучшим из наших ребят и даже установил массу рекордов западного побережья. В старших классах я был капитаном школьной команды по легкой атлетике. Я постоянно получал грамоты за успехи в спорте, но особенно долго это меня не вдохновляло. Потом я поступил в колледж и бросил занятия бегом. Чтобы чем-то заполнить образовавшуюся в моей жизни пустоту, я пробовал пить и ухаживать за девочками. Но и это не приносило мне удовлетворения. Поэтому через 2 года я решил стать врачом, как и папа. Я надеялся, что профессиональные достижения утолят мою жажду успеха.
3: Брэд, как я рад тебя видеть. Что ты здесь делаешь?
4: Я собираюсь поступать в мединститут и хотел бы работать в той же больнице, что и отец. Поэтому я сейчас стажируюсь в этой лаборатории.
3: Да что тебе эта лаборатория? Ты не хотел бы понаблюдать за работой в хирургическом отделении? Там гораздо интереснее.
4: О, фантастика! А когда можно будет это сделать?
3: Да хоть сейчас. Идем.
4: Прошлым летом я работал на службе в скорой помощи, и мне не раз приходилось видеть аварии.
3: Тогда ты не испугаешься крови.
4: Тем летом я присутствовал при самых сложных операциях, а иногда даже немного ассистировал. Но при поступлении в институт завалил экзамен по физике. Поэтому не могло быть и речи о том, чтобы стать врачом. И опять мне пришлось искать что-то новое в жизни. Однако эта неудача не выбила меня из седла и нисколько не поколебала уверенности в своих силах. Но однажды на какой-то вечеринке я сделал то, что страшно омрачило мое существование на многие годы вперед. Я выкурил сигарету марихуаны. Мое сердце вдруг начало бешено биться, и меня забрали в больницу скорой помощи.
3: Брэд, мама очень беспокоится за тебя.
4: Да, это понятно. Ведь папа умер от инфаркта.
3: Ты сказал ей, что просто слишком много выпил в тот раз, но по анализам этого не видно.
4: Она бы с ума сошла, если бы узнала правду. Ведь я впервые в жизни курил марихуану.
3: И сколько именно ты выкурил?
4: Всю сигарету, как при обычном курении.
3: Твой организм дал очень сильную аллергическую реакцию. Иногда такое случается.
4: Я уж и не думал, что выкарабкаюсь. Я подсчитал пульс, как я всегда это делал во время тренировок. И оказалось, что он у меня был 360 ударов в минуту. А мой нормальный пульс в состоянии покоя всего 60 ударов.
3: Брэд, тебя спасло лишь то, что ты тренировался в беге на длинной дистанции. А иначе... Иначе сердце точно бы не выдержало этой перегрузки.
4: Неделю я провел в больнице. Меня обследовали, но ничего не нашли. Однако через 6 месяцев, когда я ехал в своей машине на горный курорт, мое сердце вдруг бешено забилось снова. И после этого страшные приступы обрушивались на меня почти каждую неделю. Не было ничего, кроме бешеного ритмичного сердцебиения. Но благодаря занятиям спортом и привычке терпеть боль, я смог скрывать свои проблемы от всех своих знакомых. И даже от Лиз. Она была в разводе, у нее был сын. И через 10 месяцев после нашего знакомства мы поженились.
6: А я и не знала, что ты хочешь летать, Брэд.
4: Да, Лиз. Я с детства мечтаю об этом.
6: Тогда почему бы тебе не учиться на летчика?
4: А я так и сделаю. В колледже дела у меня идут неважно, и надо решать, чем заниматься дальше. Если мне удастся работать пилотом, то нам и с деньгами станет легче.
6: Я уверена, что тебе могли бы помочь в нашем аэропорту.
4: Нет, нет, нет.
6: Нет?
4: Я хотел бы окончить хорошее заведение. В Оклахоме есть прекрасная летная школа. Если меня в нее примут, давай переберемся туда.
6: Не знаю, а это недорого?
4: Ну, папа оставил мне денег на образование. И вот я их использую на переезд и на учебу в школе. Я не хотел летать в нашем городке. Ведь здесь в любой момент могло раскрыться, что у меня не в порядке с сердцем. И поэтому, когда меня приняли в летную школу Оклахомы, мы собрали вещи и переехали жить туда. Через год я успешно закончил учебу и получил столь желанные документы, открывавшие мне дорогу в небо. Мне почти всегда удавалось справляться с сердечными приступами, однако они становились все чаще.
6: Брэд, ты сегодня как-то странно спокоен. Что-то случилось?
4: Мне нужно поговорить с тобой, Лиз. Это беспокоит меня уже очень, очень давно. Может быть, ты сможешь мне что-то посоветовать?
6: Так ты мне расскажи, что случилось?
4: Понимаешь, уже несколько лет со мной происходит что-то необъяснимое. Я просто не знаю, как с этим бороться. Мой пульс, он иногда внезапно учащается и доходит почти до 200 ударов в минуту. Меня охватывает чувство неотвратимой гибели и страх смерти, понимаешь?
6: А ты обращался к врачу?
4: Нет. Нет, Лиз, я никому еще об этом не говорил. Но мне становится все хуже и хуже.
6: Я понимаю тебя. Это мешает тебе летать?
4: Иногда мне бывает даже трудно забраться в самолет. А когда это происходит во время полета, то мне кажется, что приступ длится целую вечность.
6: Я бы очень хотела тебе помочь, Брэд. Но не знаю как. Наверное, тебе все-таки было бы лучше сходить на прием к врачу.
4: Нет, нет, Лиз, я не могу. Я не могу этого сделать, милая. Ты понимаешь, мне же запретят летать. Но тем временем меня перевели в Кливленд на должность директора местной летной школы. Однажды вечером я арендовал самолет, и мы с женой полетели из Западной Пенсильвании к себе домой.
7: Брэд, соседи пригласили нас на вечеринку, когда прилетим. Хочешь пойти поразвлечься?
8: Нет! Что-то не хочется.
7: Ну, Брэд, ты в последнее время и так никуда не выходишь. Нас скоро вообще перестанут приглашать.
8: Лиз, понимаешь, просто я сейчас очень занят новой работой. И вообще...
7: Да, у тебя всегда находится какое-нибудь оправдание.
8: Поговорим об этом позже.

0: Я не мог дышать, и мне казалось, что я вот-вот умру. Я подумал запросить разрешение на вынужденную посадку, но как я им все объясню после приземления? Я кое-как посадил самолет и поклялся больше не подниматься в воздух до тех пор, пока не вылечусь. Я стал настоящим отшельником. Из-за приступов я боялся показываться на людях. Через полтора года жена подала на развод. Никогда в жизни я еще не был так одинок. Однажды я смотрел по телевизору медицинскую передачу. И врач, выступавший в ней, в точности описал мои симптомы. Я снова загорелся надеждой и как можно скорее договорился о встрече.
1: Присаживайтесь. Мистер...
0: Генри.
1: Мистер Генри, чем могу вам помочь?
0: Я посмотрел передачу с вашим участием и при первой же возможности решил с вами встретиться. Вы в точности описали симптомы того, от чего страдаю я.
1: И как долго это у вас продолжается?
0: 7 лет.
1: 7 лет. Вы можете сказать, когда это с вами случилось в первый раз?
0: Да. Это случилось сразу после того, как я впервые выкурил сигарету с марихуаной. Тогда мое сердце бешено забилось, и пульс поднялся до 360 ударов в минуту. Потом я неделю провел в клинике. Меня тщательно обследовали, но ничего не нашли.
1: Значит, никаких историй болезни в связи с вашим заболеванием не существует?
0: Нет. Но мой отец умер от инфаркта, когда ему было всего 34 года.
1: Мы обследуем вас. Но я думаю, что вы разрушили свою адреналиновую систему в тот вечер, когда... Вы курили эту злосчастную сигарету марихуаны.
0: Доктор, я не знал, что это было так опасно.
1: Да, молодой человек, вы играли в русскую рулетку, и вы проиграли.
0: Так и оказалось. Анализы подтвердили, что адреналиновая система была у меня в очень плохом состоянии. И поэтому врач прописал мне лекарство, которое я должен был принимать в течение всей оставшейся жизни. Но зато теперь я впервые смог летать, ни о чем не переживая. Мои мечты осуществились. Меня послали на курсы по повышению квалификации, после окончания которых я стал главным пилотом большого пассажирского лайнера.
2: Алло?
0: Здравствуй, мама! Как у тебя дела?
2: Ой, все хорошо, сынок. Ну как, ты закончил курсы?
0: Да, мама, да, конечно. О, мама, быть главным пилотом так здорово. Ведь теперь я отвечаю за весь полет, от взлета и до посадки.
2: По голосу слышу, как ты счастлив, Брэд. Я так рада за тебя. Сколько тебе пришлось бедному пережить ради этого?
0: Да, мама, я заслужил то, что имею. Ведь я столько работал, столько мучился и столько мечтал.
2: Я знаю, сынок. Если бы не твоя настойчивость...
0: Мама... Ведь меня научил этому папа.
2: Да.
0: Я забыл об истине, которую прочитал в Библии много лет назад. То, о чем так хорошо сказано в Экклезиасте, глава 9, стих 11. «И обратился я и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег». Не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их. И жизнь должна была преподать мне еще один тяжелый урок. Во время перерыва между полетами я почувствовал какое-то недомогание и обратился к врачу. Он осмотрел меня и спросил, какие препараты я принимаю.
3: Мистер Генри, у вас кровотечение правой почки.
0: О, Господи, этого еще не хватало.
3: Почему вы не поставили в известность руководство вашей авиалинии, что постоянно принимаете лекарства?
0: А разве это так уж важно? Я их использую уже 3 года, и у меня никогда с ними не возникало проблем.
3: Но вы скрывали, что принимаете эти медикаменты во время полетов.
0: Но врач, который мне их назначил в прошлом, тоже был пилотом, и у него тоже все было в порядке.
3: Я только что позвонил руководству вашей компании. Вы навсегда отстранены от полетов.
0: Что вы им сказали?
3: Я сообщил, что у меня находится один из их летчиков, который принимает наркотики. Вы больше никогда не будете летать.
0: Я вышел из кабинета, сел на скамейку в сквере и горько заплакал. И бесконечно повторял один и тот же вопрос. Почему я, Господи? Разве недостаточно того, что мне довелось пережить? И снова я сбился с курса и стоял перед необходимостью искать новые варианты. И я нашел свою нишу в мире бизнеса. Я устроился коммивояжером в компанию своего дяди. Но и тут меня подстерегали неприятности.
4: Брэд, ты опять куда-то едешь по работе?
0: Нет, мам. Просто решил заглянуть к тебе на огонек. Мам.
4: Да?
0: Я ушел из компании дяди Роберта.
4: Вот это да! А мне казалось, что там у тебя все шло хорошо.
0: Да, мама, так оно и было. В отношении продаж, да и с дядей Робертом мы находили общий язык. Но дело в том, что у меня возникли конфликты с сотрудниками.
4: Как жаль, сынок.
0: Ты знаешь, мы с дядей Робертом даже плакали. Ведь мы с ним очень подружились. Я буду скучать по нему.
4: Да. Да, мало кому так не везет, как тебе, родной.
0: Ничего, мама. Ничего, ничего. Будет и на нашей улице праздник. После этого я организовал еще несколько мелких компаний и относительно неплохо вел свой бизнес. Но я был одержим желанием добиться успеха во всем, не исключая здоровья. Я снова начал бегать и решил испытать свои силы в одном соревновании в Панама-Сити во Флориде. Но и на этот раз удача отвернулась от меня, если не сказать большего. Алло?
2: Алло, Брэд!
0: Мама?
2: Брэд, я просто схожу с ума. Что с тобой?
0: Слава богу, жив, мама.
2: Что случилось?
0: Ну, понимаешь, меня еще нескольких ребят течением отнесло от берега. И я был в воде 56 минут вместо 30. Еле выбрался из этой переделки.
2: Боже.
0: Но когда я, наконец, вылез на берег, то потерял еще кучу времени на поиск велосипеда. Но я его все-таки нашел и проехал все 56 миль. Но темп гонки оказался слишком высок, и у меня совсем не осталось сил на бег. Я потерял очень много воды, в глазах потемнело, думал, что отдам концы.
2: Ну, главное, ты жив, сынок. Это слишком рискованно, Брэд. Надеюсь, ты больше не будешь участвовать в таких соревнованиях.
0: Да я просто взял слишком высокий темп, мама. А тут еще эта погода.
2: Но почему ты не сошел с дистанции? Почему ты так рисковал жизнью?
0: Папа учил нас биться до последнего.
2: О, Господи.
0: Я много думал о своей жизни. Я искал счастье в дружбе, здоровье, в бизнесе и деньгах. Но все это не привело ни к чему хорошему. Однажды я смотрел телевизор и увидел на экране человека, который из-за церебрального паралича едва мог говорить. И тем не менее он благодарил Бога за свое несчастье. Его болезнь была не чета моим проблемам. Однако он не переставал радоваться. Я всегда надеялся только на себя, пытаясь чего-то добиться. Этот мужчина полагался на Господа. Когда он пригласил зрителей молиться вместе с ним, я не смог устоять и последовал его призыву. Небесный Отец, я грешник и нуждаюсь в спасении через Иисуса. Я верю, что Иисус умер на кресте за мои грехи и воскрес из мертвых, чтобы дать мне вечную жизнь. Войди в мое сердце, Господь Иисус. Прости мои грехи и спаси меня. Аминь. И вдруг по лицу у меня потекли слезы. Я плакал, плакал и плакал. Мир и счастье наполнили мою душу. Через 3 месяца я переехал в Феникс. Там я сразу же нашел хорошую церковь, в которой исповедовали Библию.
5: Здравствуйте, Брэд.
0: Здравствуйте.
5: Я рад вас видеть. Я пастор этой церкви. Вы будете заниматься в нашем классе.
0: Если у вас учат Божьему Слову, то, конечно. 3 месяца назад я вручил свою жизнь Христу и хочу следовать Его примеру. Я хочу познать Божью истину.
5: Слава Богу, вы не ошиблись, придя к нам. Сейчас мы изучаем послание к Ефесянам.
0: О, прекрасно!
5: Приятно встретиться с человеком, ищущим мудрости, который Господь основал землю и небеса.
0: Вы знаете, я все еще не могу привыкнуть, как изменилась моя жизнь после того, как я пришел к Христу. До этого мне постоянно приходилось самому думать обо всем, а сейчас я отдал бразды правления в Его руки.
5: И мир Божий, который превыше всякого ума, сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 7.
0: Да, теперь это кажется таким очевидным. Ведь Он создал вселенную и поэтому знает лучше, чем кто-либо, что действительно будет благом для каждого из нас. Это так самонадеянно думать, что мы можем сами строить свою жизнь без помощи Божьей.
5: Это и есть первородный грех. По собственной воле отделять себя от Господа и считать богами себя самих вместо Него.
0: Да. И на мне лежит эта вина.
5: Мы все согрешили. Господь говорит, что нет ни одного праведного, ни единого.
0: Я изо всех сил пытался достичь успеха. Но все, к чему я в результате пришел, это крушение моих планов и полное разочарование. А сейчас... Сейчас я просто пытаюсь следовать Христу. Его жизнь была подчинена Богу. И поэтому я начинаю каждый день, прося у Бога помощи во всем, что меня ожидает сегодня.
5: Именно этого и желает от нас Господь Брэд.
0: Да, под Его влиянием я сейчас даже бизнес веду иначе, даже думая о Нем по-другому.
5: Бог говорит в Исаии, глава 55, стихи 8-9, «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути». «Пути мои, — говорит Господь, — но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших».
0: Бог всегда был рядом, пытаясь помочь мне прийти к Нему. О, если бы только я Его искал! Вы знаете, я хочу помочь другим найти Его, и познавшим Его... Не сбиться с пути истинного. Бог дал мне чудесную жену. Ее зовут Юлия. У нас сейчас есть сын. Смотря на него, я смиренно думаю о том, что Бог пожертвовал ради нас своим единственным сыном, отдав его на мученическую смерть. Что может быть выше этой любви? И эта любовь даруется нам.
6: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Друзья, если вы еще не испытали на себе божеской любви, познав Его Сына и приняв Его своим Спасителем, мы приглашаем вас помолиться с нами прямо сейчас. Господи, Во имя Иисуса Христа обращаюсь к Тебе. Прошу, прости все мои грехи. Я верю, что Ты послал Иисуса умереть за меня, и что Его смерть полностью искупила мою вину. Я верю в то, что Он воскрес из мертвых, и что Ты можешь воскресить и меня к новой жизни в Нем. Благодарю Тебя, Боже, за этот бесценный дар. Аминь. Дорогие радиослушатели, если вы помолились этой молитвой, мы рады будем получить от вас весточку. В конце нашей передачи мы вам желаем божеских благословений, мира и крепости духа. До новых встреч на нашей передаче «Освобожденные».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Иезекииля, глава 17. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, предложи загадку и скажи притчу дому Израилеву. Скажи, так говорит Господь Бог, большой орел с большими крыльями, с длинными перьями, пушистый, пестрый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку. Сорвал верхний из молодых побегов его и принес его в землю ханаанскую, в городе торговцев положил его, и взял от семени этой земли и посадил на земле семени, поместил у больших вод, как сажают иву. И оно выросло и сделалась виноградную лозою, широкую, низкую ростом, которой ветви клонились к ней, и корни ее были под нею же, и стала виноградную лозою, и дало отрасли, и пустила ветви. И еще был орел с большими крыльями и пушистый, и вот эта виноградная лоза потянулась к нему своими корнями и простерла к нему ветви свои, чтобы он поливал ее из борозд рассадника своего. Она была посажена на хорошем поле у больших вод, так что могла пускать ветви и приносить плод, сделаться лозою великолепную. Скажи, так говорит Господь Бог, будет ли ей успех? Не вырвут ли корней ее, и не оборвут ли плодов ее, так что она засохнет? Все молодые ветви, отросшие от нее, засохнут. И не с большою силою, и не со многими людьми сорвут ее с корней ее. И вот, хотя она посажена, но будет ли успех? Не иссохнет ли она, как скоро коснется ее восточный ветер, и иссохнет на грядах, где выросла? И было ко мне слово Господне. Скажи мятежному дому, разве не знаете, что это значит? Скажи, вот пришел царь Вавилонский в Иерусалим и взял царя его и князей его и привел их к себе в Вавилон. И взял другого из царского рода и заключил с ним союз. И обязал его клятвою и взял сильных земли той с собою, чтобы царство было покорное, чтобы не могло подняться, чтобы сохраняем был союз и стоял твердо. Но тот отложился от него, послав послов своих в Египет, чтобы дали ему коней и много людей. Будет ли ему успех? Уцелеет ли тот, кто это делает? Он нарушил союз, и уцелеет ли? «Живу я, — говорит Господь Бог, — вместо пребывания царя, который поставил его царем и которому данную клятву он презрел и нарушил союз свой с ним, он умрет у него в Вавилоне. С великою силою и с многочисленным народом фараон ничего не сделает для него в этой войне, когда будет насыпан вал и построены будут осадные башни на погибель многих душ. Он презрел клятву, чтобы нарушить союз, и вот дал руку свою и сделал все это. Он не уцелеет. Посему так говорит Господь Бог, живу я. клятву мою, которую он презрел, и союз мой, который он нарушил, я обращу на его голову, и закину на него сеть мою, и пойман будет в тенета мои, и приведу его в Вавилон, и там буду судиться с ним за вероломство его против меня. А все беглецы его из всех полков его падут от меча, а оставшиеся развеяны будут по всем ветрам, и узнаете, что я Господь сказал это. Так говорит Господь Бог, и возьму я с вершины высокого кедра и посажу, с верхних побегов его оторву нежную отрасль и посажу на высокой и величественной горе. На высокой горе Израилевой посажу его, и пустит ветви, и принесет плод, и сделается величественным кедром, и будут обитать под ним всякие птицы, всякие пернатые будут обитать в тени ветвей его. И узнают все дерева полевые, что я Господь, высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим. Я, Господь, сказал и сделаю. Глава 18. И было ко мне слово Господне: зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря: отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина? Живу я, говорит Господь Бог, не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле, ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои. Душа согрешающая, та умрет. Если кто праведен и творит суд и правду, и на горах жертвенного не ест, и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищение не производит, хлеб свой дает голодному, и нагого покрывает одеждою, в рост не отдает, и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог. Но если у него родился сын-разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того, чего он сам не делал совсем, и на горах ест жертвенное, и жену ближнего своего оскверняет, бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает, и к идолам обращает глаза свои, делает мерзость, в рост дает и берет лихву, то будет ли он жив? Нет, он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет. Кровь его будет на нем. Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит, и не делает подобного им, на горах жертвенного не ест, к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и человека не притесняет, залога не берет, и насильно не отнимает, хлеб свой дает голодному, и нагого покрывает одеждою, от обиды бедному удерживает руку свою, роста и лихвы не берет, исполняет мои повеления и поступает по заповедям моим, то сей не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив. А отец его, так как он жестоко притеснял, грабил брата и недоброе делал среди народа своего, вот он умрет за свое беззаконие. Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно. Все уставы мои соблюдает и исполняет их. Он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, как и делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог? Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнится. За беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет. Но вы говорите, не прав путь Господа. Послушайте, дом Израилев, мой ли путь неправ, не ваши ли пути неправы? Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие, и зато умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою. Ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал. Он будет жив, не умрет. А дом Израилев говорит, не прав путь Господа. Мои ли пути неправы, дом Израилев? Не ваши ли пути неправы? Посему я буду судить вас, дом Израилев. Каждого по путям его, говорит Господь Бог. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите.
3: Глава 19. А ты подними плач о князьях Израиля и скажи, что за львица, мать твоя, расположилась среди львов, между молодыми львами растила львенков своих, и вскормила одного из львенков своих, и сделался молодым львом, и научился ловить добычу, ел людей. И услышали о нем народы, он пойман был в яму их, и в цепях отвели его в землю египетскую. И когда, пождав, увидела она, что надежда ее пропала, тогда взяла другого из львенков своих и сделала его молодым львом. И, сделавшись молодым львом, он стал ходить между львами и научился ловить добычу, ел людей. И осквернял вдов их, и города их опустошал, и опустела земля, и все селения ее от рыкания его. Тогда восстали на него народы из окрестных областей и раскинули на него сеть свою. Он пойман был в яму их. И посадили его в клетку на цепи и отвели его к царю Вавилонскому. Отвели его в крепость, чтобы не слышен уже был голос его на горах Израилевых. Твоя мать была, как виноградная лоза, посаженная у воды. Плодовита и ветвиста была она от обилия воды, и были у нее ветви крепкие для скипетров властителей, и высоко поднялся ствол ее между густыми ветвями, и выдавалась она высотою своею со множеством ветвей своих. Но во гневе вырвана, брошена на землю, и восточный ветер иссушил плод ее, оторжены и иссохли крепкие ветви ее, огонь пожрал их. а теперь она пересажена в пустыню, в землю сухую и жаждущую, и вышел огонь из ствола ветвей ее, пожрал плоды ее, и не осталось на ней ветвей крепких для скипетра властителя. Это плачевная песнь, и останется для плача. Глава 20. В 7-м году, в 5-м месяце, в 10-й день месяца, пришли мужи и старейшин Израилевых вопросить Господа и сели перед лицом моим. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, говори со старейшинами Израилевыми и скажи им: так говорит Господь Бог: вы пришли вопросить меня? Живу я, не дам вам ответа, говорит Господь Бог. Хочешь ли судиться с ними, хочешь ли судиться, сын человеческий? Выскажи им мерзости отцов их и скажи им: так говорит Господь Бог. В тот день, когда я избрал Израиля и, подняв руку мою, поклялся племени дома Иаковлева и открыл себя им в земле египетской, и, подняв руку, сказал им: я Господь Бог ваш. В тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель, и сказал им: отвергните каждой мерзости от очей ваших и не оскверняйте себя идолами египетскими. Я Господь Бог ваш. Но они возмутились против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзости от очей своих и не оставил идолов египетских. И я сказал: изолью на них гнев мой, истощу на них ярость мою среди земли египетской. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось пред народами, среди которых находились они, и перед глазами которых я открыл себя им, чтобы вывести их из земли египетской. И я вывел их из земли египетской и привел их в пустыню, и дал им заповеди мои, и объявил им мои постановления, исполняя которые человек жив был бы через них. Дал им также субботы мои, чтобы они были знамением между мною и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их. Но дом Израилев возмутился против меня в пустыне, по заповедям моим не поступали и отвергли постановления мои, исполняя которые человек жив был бы через них, и субботы мои нарушали, и я сказал: и залью на них ярость мою в пустыне, чтобы истребить их. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, в глазах которых я вывел их. Даже я, подняв руку мою против них в пустыне, поклялся, что не введу их в землю, которую я назначил, текущую молоком и медом, красу всех земель, за то, что они отвергли постановления мои и не поступали по заповедям моим и нарушили субботы мои, ибо сердце их стремилось к идолам их, но око мое пожалело погубить их, и я не истребил их в пустыне. И говорил я сыновьям их в пустыне: не ходите по правилам отцов ваших и не соблюдайте установлений их, и не оскверняйте себя идолами их. Я Господь Бог ваш, по моим заповедям поступайте, и мои уставы соблюдайте, и исполняйте их, и святите субботы мои, чтобы они были знамением между мною и вами, дабы вы знали, что я Господь Бог ваш. Но и сыновья возмутились против меня, по заповедям моим не поступали, и уставов моих не соблюдали, не исполняли того, что, исполняя, человек был бы жив, нарушали субботы мои. И я сказал: и залью на них гнев мой, и стащу над ними ярость мою в пустыне. Но я отклонил руку мою и поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось пред народами, пред глазами которых я вывел их. Также, подняв руку мою в пустыне, я поклялся рассеять их по народам и развеять их по землям. За то, что они постановлений моих не исполняли, и заповеди мои отвергли, и нарушали субботы мои, и глаза их обращались к идолам отцов их. И попустил им учреждения недобрые, и постановления, от которых они не могли быть живы, и попустил им оскверниться жертвоприношениями их, когда они стали проводить через огонь всякий первый плод утробы, чтобы разорить их, дабы знали, что я Господь. Посему говори дому Израилеву, сын человеческий, и скажи им: так говорит Господь Бог. Вот чем еще хулили меня отцы ваши, вероломно поступая против меня. Я привел их в землю, которую клятвенно обещал дать им, подняв руку мою, а они, высмотрев себе всякий высокий холм и всякое ветвистое дерево, стали заколать там жертвы свои и ставили там оскорбительные для меня приношения свои и благовонные курения свои и возливали там возлияния свои. И я говорил им: что это за высота, куда ходите вы? Поэтому именем Бама называется она и до сего дня. Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог, не оскверняете ли вы себя по примеру отцов ваших, и не блудодействуете ли вы вслед мерзости их, принося дары ваши и проводя сыновей ваших через огонь? Вы оскверняете себя всеми идолами вашими до сего дня, и хотите вопросить меня, дом Израилев? Живу я, говорит Господь Бог, не дам вам ответа. И что приходит вам на ум, совсем не сбудется. Вы говорите: будем как язычники, как племена иноземные служить дереву и камню. Живу я, говорит Господь Бог, рукою крепкою и мышцею простертою, и излиянием ярости буду господствовать над вами, и выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкою и мышцею простертую, и излиянием ярости, и приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу. Как я судился с отцами вашими в пустыне земли египетской, так буду судиться с вами, говорит Господь Бог. И проведу вас под жезлом и введу вас в узы завета, и выделю из вас мятежников и непокорных мне. Из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут, и узнаете, что я Господь. А вы, дом Израилев, так говорит Господь Бог: идите каждый к своим идолам и служите им. Если меня не слушаете, но не оскверняйте более святого имени моего дарами вашими и идолами вашими, потому что на моей святой горе, на горе высокой Израилевой, говорит Господь Бог, там будет служить мне весь дом Израилев, весь, сколько ни есть его на земле. Там я с благоволением приму их, и там потребую приношений ваших и начатков ваших со всеми святынями вашими. Приму вас как благовонное курение, когда выведу вас из народов и соберу вас из стран, по которым вы рассеяны, и буду светиться в вас перед глазами народов, и узнаете, что я Господь, когда введу вас в землю Израилеву, в землю, которую я клялся дать отцам вашим, подняв руку мою. И вспомните там о путях ваших и обо всех делах ваших, какими вы оскверняли себя, и возгнушаетесь самими собою за все злодеяния ваши, какие вы делали. И узнаете, что я Господь, когда буду

и увидит всякая плоть, что я, Господь, зажег его, и он не погаснет. И сказал я: о Господи Боже, они говорят обо мне, не говорит ли он притчи? Глава 21. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, обрати лицо твое к Иерусалиму и произнеси слово на святилище и изреки пророчество на землю Израилеву, и скажи земле Израилевой: так говорит Господь Бог, вот я на тебя, и извлеку меч мой из ножен его, и истреблю у тебя праведного и нечестивого. А для того, чтобы истребить у тебя праведного и нечестивого, меч мой из ножен своих пойдет на всякую плоть от юга до севера. И узнает всякая плоть, что я Господь, извлек меч мой из ножен его, и он уже не возвратится. Ты же, Сын человеческий, стенай, сокрушая бедра твои, и в горести стенай пред глазами их. И когда скажут тебе: от чего ты стенаешь, скажи: от слуха, что идет. И растает всякое сердце, и все руки опустятся, и всякий дух изнеможет, и все колени задрожат, как вода. Вот это придет и сбудется, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог, скажи: меч, меч, наострен и вычищен, наострен для того, чтобы больше заколоть, вычищен, чтобы сверкал, как молния. Радоваться ли нам, что жезл сына моего презирает всякое дерево? Я дал его вычистить, чтобы взять в руку. Уже настроен этот меч и вычищен, чтобы отдать его в руку убийцы. Стенай и рыдай, сын человеческий, ибо он на народ мой, на всех князей Израиля, они отданы будут под меч с народом моим, посему ударяй себя по бедрам. Ибо он уже испытан, и что, если он презирает и жезл, сей не устоит, говорит Господь Бог. Ты же, Сын человеческий, пророчествуй и ударяй рукою об руку, и удвоится меч, и утроится меч на поражаемых, меч на поражение великого, проникающий во внутренность жилищ их, чтобы растаяли сердца, и чтобы павших было более. Я у всех ворот их поставлю грозный меч, увы, сверкающий, как молния, настроенный для заклания. Соберись и иди направо или налево, куда не обратилось лицо твое. И я буду рукоплескать и утолю гнев мой. Я, Господь, сказал. И было ко мне слово Господне: и ты, Сын человеческий, представь себе две дороги, по которым должно идти мечу царя Вавилонского. Обе они должны выходить из одной земли, и начертай руку, начертай при начале дорог в города. Представь дорогу, по которой меч шел бы в Раву сынов Амоновых и в Иудею, в укрепленный Иерусалим. Потому что царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания. Трясет стрелы, вопрошает терафимов, рассматривает печень. В правой руке у него гадание в Иерусалим, где должно поставить тараны, открыть для побоища уста, возвысить голос для военного крика, подвести тараны к воротам, насыпать вал, построить осадные башни. Это гадание показалось в глазах их лживым, но так как они клялись клятвою, то он, вспомнив о таком их вероломстве, положил взять его. Посему так говорит Господь Бог: так как вы сами приводите на память беззаконие ваши, делая явными преступления ваши, выставляя на вид грехи ваши во всех делах ваших, и сами приводите это на память, то вы будете взяты руками.

и ты недостойный преступный вождь Израиля, которого день наступил ныне, когда нечестию его положен будет конец. Так говорит Господь Бог. Сними с себя диадему и сложи венец. Этого уже не будет. Униженное возвысится и высокое унизится. Низложу и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему. И ты, сын человеческий, изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог о сынах Амона и о поношении их, и скажи: меч, меч обнажен для заклания, вычищен для истребления, чтобы сверкал, как молния, чтобы тогда, как представляют тебе пустые видения и ложно гадают тебе, и тебя приложил к обезглавленным нечестивцам, которых день наступил, когда нечестию их положен будет конец. Возвратит ли его в ножны его? На месте, где ты сотворен, на земле происхождения твоего, буду судить тебя. И изолью на тебя негодование мое, вдохну на тебя огнем ярости моей, и отдам тебя в руки людей свирепых, опытных в убийстве. Ты будешь пищей огню, кровь твоя останется на земле. Не будут и вспоминать о тебе, ибо я, Господь, сказал это. Глава 22. И было ко мне слово Господне: и ты, сын человеческий, хочешь ли судить город кровей? Выскажи ему все мерзости его и скажи: так говорит Господь Бог: о город, проливающий кровь среди себя, чтобы наступило время твое, и делающий у себя идолов, чтобы осквернять себя, кровью, которую ты пролил, ты сделал себя виновным, и идолами, каких ты наделал, ты осквернил себя, и приблизил дни твои, и достиг годины твоей. За это отдам тебя на посмеяние народам, на поругание всем землям. Близкие и далекие от тебя будут ругаться над тобою, осквернившим имя твое, прославившимся буйством. Вот начальствующие у Израиля, каждый по мере сил своих, были у тебя, чтобы проливать кровь. У тебя отца и мать злословят, пришельцу делают обиду среди тебя, сироту и вдову притесняют у тебя. Святынь моих ты не уважаешь, и субботы мои нарушаешь. Клеветники находятся в тебе, чтобы проливать кровь, и на горах едят у тебя идоложертвенное. Среди тебя производят гнусность. Наготу отца открывают у тебя. Жену во время очищения нечистот ее насилуют у тебя. Иной делает мерзость женою ближнего своего. Иной оскверняет сноху свою. Иной насилует сестру свою, дочь отца своего. Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь. Ты берешь рост и лихву, и насилием вымогаешь корысть у ближнего твоего. А меня забыл, говорит Господь Бог. И вот я всплеснул руками моими о корыстолюбии твоем, какое обнаруживается у тебя, и о кровопролитии, которое совершается среди тебя. Устоит ли сердце твое? Будут ли тверды руки твои в те дни, в которые будут действовать против тебя? Я, Господь, сказал и сделаю, и рассею тебя по народам, и развею тебя по землям, и положу конец мерзостям твоим среди тебя, и сделаешь сам себя презренным пред глазами народов, и узнаешь, что я Господь. И было ко мне слово Господне: сын человеческий, дом Израилев сделался у меня изгорью. Все они олово, медь и железо и свинец в горниле сделались, как изгорь серебра. Посему так говорит Господь Бог: так как все вы сделались изгорью, зато вот я соберу вас в Иерусалим,
как в горнило кладут вместе серебро и медь и железо и свинец и олово, чтобы раздуть на них огонь и расплавить, так я во гневе моем и в ярости моей соберу и положу и расплавлю вас, соберу вас и дохну на вас огнем негодования моего и расплавлю среди него. Как серебро расплавляется в горниле, так расплавитесь и вы среди него, и узнаете, что я, Господь, излил ярость мою на вас. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, скажи ему: ты земля неочищенная, не орошаемая дождем в день гнева, заговор пророка в ее среди нее, как лев, рыкающий, терзающий добычу, съедают души, обирают имущество и драгоценности и умножают число вдов. Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым. И от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них. Князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть. А пророки ее все замазывают грязью, видят пустое и предсказывают им ложное, говоря: так говорит Господь Бог, тогда, как не говорил Господь. А в народе угнетают друг друга, грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельца угнетают несправедливо. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. И так и залью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог».

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Никто не заботится обо мне. Похоже ли это на твою ситуацию? Отвергают ли тебя другие? Иисус стоит перед тобой. Он нашел тебя и спрашивает о тебе. Он может помочь и спасти тебя. Внимание Иисуса очень тронуло парализованного человека. Ответы на его вопросы читались в глазах Христа, и их сочувствие рождало доверие Господу любви. Когда Иисус увидел желание этого несчастного человека исцелиться и его веру в него, он произнес: «Встань, возьми постель твою и ходи». Это был божественный приказ, способный сотворить невозможное. Парализованный поверил словам Христа и доверился силе, исходящей от него. Он почувствовал тепло, проницающее его кости, которое оживило его тело. Он был исцелен. В тот же час исцеленный начал прыгать от радости и подбрасывать постель в воздух. Его исцеление стало подтверждением его веры и силы слов Христа. Молитва. Господь Иисус, мы благодарим Тебя. Ты не прошел мимо этого инвалида и по милости своей заметил его. У него не было никого, кроме Тебя, милостивый Господь. Помоги нам держаться Тебя и не полагаться на людей. Сделай нас подобными Тебе и Твоей любви, чтобы мы заботились о других и разделяли Твои благословения с ними. Вопрос 37. Как Иисус исцелил парализованного у купальни Вифезды?
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 10 по 13. «Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: „Сегодня суббота, не должно тебе брать постели“. Он отвечал им: „Кто меня исцелил, тот мне сказал: „Возьми постель твою и ходи“. Его спросили: „Кто тот человек, который сказал тебе: „Возьми постель твою и ходи“?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте».
0: Все присутствующие у купальни были восхищены происшедшим, кроме законников, пришедших в ярость от чудес, совершаемых Христом, особенно если это происходило в субботу. Иисус не только исцелил больного, но и приказал ему нести постель по улицам города. В глазах законников это было грехом против Бога и его повеления о субботе, требовавшими, чтобы весь народ после трудовых будней отдыхал. Всякий, нарушивший этот закон, подвергался смерти. Книга Числа, 15 глава, с 32 по 36 стихи. Евреи считали, что до тех пор, пока вся нация не будет тщательно соблюдать субботу, Мессия не придет. Иудеи не имели права закидывать камнями человека, несущего свою постель, не предупредив его об этом заранее. Поэтому их вопрос означал для него угрозу. Обвиненный попытался объяснить свой поступок повелением Христа взять свою постель и идти, как условие своего исцеления. Законники были разъярены и недоумевали по поводу исцеления. Они не распознали силу любви, с которой Иисус исцелял людей. С завистью и ненавистью они начали обсуждать личность целителя. Он посмел приказать инвалиду нести свою постель в субботу, и потому, по их мнению, был преступником, заслуживающим смерти. Исцеленный не знал Иисуса, потому что он был пришельцем и в Вифезде оказался впервые. А после исцеления больного он растворился в толпе. Иисус не хотел, чтобы вера в Него основывалась на чудесах, а не на Его личности.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 14 по 16. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу».
0: Иисус искал исцеленного, чтобы дать ему и духовное исцеление, освободив его от грехов. Он нашел его в храме, славящем Господа. Увидев Иисуса, он испугался и в то же время обрадовался. Мы знаем, что сказал ему Иисус: «Ты страдал 38 лет, теперь ты выздоровел. Осознаешь ли ты чудо, которое произошло с тобой?» Это было божественное вмешательство, а не человеческое. Сам Бог открыл глаза твоего сердца. Ты знаешь свои грехи. Жизнь без Бога стала причиной твоих страданий. Исцелив тебя, я простил тебе все грехи. Для того, чтобы исцелить его душу, Иисус попросил его проявить послушание и больше не грешить. Получение прощения подразумевает принятие решения не возвращаться снова к тому же греху. Человек, принимающий слова Христа и искренне раскаивающийся в грехах, получает божественную силу и может преодолеть зло с Божьей помощью. Христос не ожидает от нас невозможного, но дает нам Духа, чтобы Его силой мы могли преодолевать искушение и скрытую ненависть. Дух истины позволяет нам избегать зла и противостоять ему. Иногда Бог из любви к нам допускает в нашей жизни болезни и душевные раны, чтобы очистить нас и вновь вернуть к себе. А иногда богатство и роскошь могут быть божественным наказанием за нашу черствость по отношению к Богу. Человек становится одержимым всем этим, и оно приводит его к вечной погибели. Не играйте с грехом, но признайте свою зависимость от Него и попросите Христа освободить вас. Сделайте выбор в пользу Христа. Не бездействуйте. Избавьтесь от греха. Дайте Спасителю обет посвящения, и Он спасет вас. После того, как исцеленный получил совет от Иисуса больше не грешить, он пошел к иудеям и сказал им, что этот назарянин исцелил его и сделал это в субботу. Какой это был сюрприз для них! Законники надеялись, что он будет шпионить за Иисусом, чтобы помочь им арестовать его. Исцеление парализованного вызвало у фарисеев гораздо больше негодования, чем изгнание торговцев из храма. Христос уличил их в лицемерии и показал им, что настоящая праведность не может основываться на одном лишь законе. Бог требует милости и любви. Святость без любви — ложь. Бог ожидает от нас милосердия, а не совершения ритуалов. Благодаря Христу мы освобождены от множества предписаний, которые необходимо соблюдать в соответствии с законом. Основная заповедь, данная нам — иметь в себе любовь. Вопрос 38. Почему иудеи преследовали Иисуса?

0: 2. Бог творит дела в согласии с Сыном. Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 17 по 20 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи 17 и 18. Иисус же говорил им: «Отец мой доныне делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу.
0: Враждебное отношение к Иисусу набирало силу после исцеления в Вифезде. Враги Иисуса решили убить его. Чудо, происшедшее у купальни, стало поворотным пунктом в отношениях Иисуса с иудеями. Именно с этого момента началось его открытое преследование. Что же стало причиной такого поворота событий? Здесь произошло столкновение любви Христа с властью закона. В Ветхом Завете люди жили словно в тюрьме. Они должны были до мелочей исполнять закон, добрые дела были показателем праведности. Священники особенно заботились о его соблюдении, намереваясь таким образом получить Божье расположение. Стремление к такому законничеству стало предлогом для эгоизма и презрения окружающих. Поскольку народ жил в завете с Богом и считался единым целым, законники пытались принудить каждого следовать многочисленным правилам. Самым важным правилом было соблюдение субботы. Как Бог отдыхал на седьмой день от своих дел, сотворив мир, так и людям повелевалось отдыхать в этот день, иначе их ожидало наказание – смерть. Таким образом, суббота стала неким символом завета между иудеями и Богом и отражала его присутствие среди них. Однако они не замечали, что своими грехами против Бога они нарушили эту гармонию –

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswerte.org.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Он рожден для нашего спасения. Он принес нам мир и благодать, сам прошел долины унижения и от мира должен пострадать. Он рожден, чтобы осчастливить каждого, кто узрит в нем Бога своего. Но над ним глумились злые граждане, даже и в отечестве его. Он рожден, чтоб над земной планетою знамя христианское водрузить. Христиане, слышите? Поэтому нам должно страдать, терпеть, любить. Аминь.

Маме, в розовом царстве далекого детства вспомню твое материнское сердце. Сердце большое, такое надежное. Жизнь без тебя была б невозможною. Стала я старше, и ты стала ближе. Образ прекрасный, любовью насыщен. Этой любовью к тебе я привязана. Каждой ресничкой тебе я обязана, мама моя. Много словами ты нас не учила, добрым примером, заботой растила. Путь твой, как подвиг, весь мужеством светится. Он мне помог с моим Господом встретиться. Мама, теперь вся седая, ты на коленях о детях взываешь. Нас уже взрослых ты сердце по-прежнему держишь, как крошечных, бережно-бережно. Нет, за такую любовь невозможно ни отплатить, ни воздать подороже. Эта любовь материнскою значится. Знаю, мой долг никогда не отплатится, мама моя. Аминь.

Темная ночь опустилась на землю, звезды сияют на тверди ночной, с радостью глазу их корнему внемлю, что говорит мне о ночи иной. Было давно то, в святом Вифлееме, кануло много столетий на дно. Бог воплотился, как к дивной поэме мир относиться привык уж давно. Грустно на сердце становится жутко, снова над миром сгустилась гроза Божьего гнева. Жизнь ведь не шутка, вечная смерть всем глядит нам в глаза. Вот почему и пришел к нам Спаситель, вот для чего и родился Христос, чтобы устроить нам в небе обитель, вечную жизнь Он с собой нам принес. Детям и взрослым открыл Он объятия, всех призывает: «Придите ко Мне». Всех нас зовет к покаянию распятия, чтоб не страдать в вечном адском огне. Друг мой, оставь равнодушие, холод, сердце Христу поскорее открой. Ныне, покуда ты силен и молод, в сердце младенцу ты ясли устрой. Дивная ночь к нам спустилась на землю, ныне Христос наш родился святой. С радостью гласу я горнему внемлю, чтобы порвать нам с мирской суетой.

Маленькая девочка, посещавшая неоднократно молитвенные собрания верующих, была очень озабочена спасением души своей. Отец же ее, некогда любивший и сам посещать эти собрания, охладев, возненавидев все то, что относится к вере, воспретил ей посещать их. Она была этим огорчена, но оставалась послушной требованиям отца. Но вот, когда опять происходило обычное собрание, она не выдержала и не могла оставаться на месте спокойно. Улизнув незаметно из комнаты и перепрыгнув через забор, она очутилась в собрании, присоединилась к молящимся. Вскоре отец заметил ее исчезновение и побежал за ней. Найдя ее в собрании на колени, среди молящихся, он пришел в ярость и с гневом схватил ее, чтобы понести домой. Дитя же, взглянув на него взором, сияющим небесной радостью и любовью, сказала: «Папа, ты пришел слишком поздно. Я уже успела отдать мое сердце Спасителю Иисусу». Эти слова размягчили жестокое сердце грешника. Он пал вместе с дочерью на колени, громко взывая о спасении, и тут же нашел своего Спасителя, которого раньше не хотел знать. Смелое свидетельство, наполненное любовью свыше, всегда победит.

кто-то мне твердил, чтоб никогда я не забыл судьи призыв. Ты жизнь прожил, но как ты жил? Аминь. Иди вперед, забудь тревогу, забудь прожитую беду, воздай благодарение Богу, открой Ему свою нужду. Пусть не волнуют сердце грезы, пусть жизнь свободна от греха, пусть не туманят очи слезы, пусть льется вечному хвала. Не забывай, что жизни силы лишь у Него себе найдешь, и, побеждая мрак могилы, спокойно вечность отойдешь. Иди ж, не стой на перепутье, спеши к отчизне дорогой, туда, где жизнь милей и лучше, где счастье, радость и покой. Аминь.

Гнушайся злом, не гнушайся ни бедностью, ни своей незаметностью, ни болезнью тяжкою, ни тюремной рубашкою, ни суровую долею, ни невзрачным лицом, а гнушайся злом своим наиболее.

Грозный нечестивец, видел я нечестивца грозного, жестокого, несносного. Укоренился он, как баобаб, и трепетал народ пред ним, как раб. Но грянул гром, возмездие лавина, смела с земли с корнями исполина.

Вечное пение Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и псалмы Давида и Иисеева. Еще деворы песнь пророчицы, ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится. А уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением.

Мерзость пред Богом, мерзость пред Богом, глаза горделивые, мерзость уста отвратительно лживые, сердце коварство для ближних кующее, так же и ноги к злодейству бегущие. Тот, кто меж братьями сеет раздор, все это мерзость с давних пор.

он будет со мной. Вечерние тени, заката, предвестника жизни моей. Господь, пред Тобой я склоняю колени, с хвалой благодарности, жертвой вечерней, за пройденный путь под рукою Твоей. Любовью Отца среди суетной жизни взыскал Ты меня, как заблудшую дочь, в дом пира привел меня без укоризны, рассеяв безверья греховную ночь. Я славлю Тебя, мой Творец и Спаситель, за счастье, что в доме нашла я Твоем, сокровищ нетленных мой щедрый даритель, в скорбях, в испытаниях, в бедах хранитель, прими мою жертву, хваленья псалом. Я славлю Тебя за прожитые годы, о, как мимолетно промчались они, все было, печали, нужда и невзгоды, и синие дали, и светлые дни. Прости меня, Боже, что я не умею воспеть Тебя так, как желает душа, как славит природа Тебя зеленея, от сна пробуждаясь весною дыша. Сегодня я снова, по милости Бога, стою на пороге неведомых дней, как Он поведет меня новой дорогой. Я верю, я знаю в борьбе и тревоге, Он будет со мной до кончины моей.

Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь сил, Он Царь Славы.

Забытый друг. Если ты изнемог от страдания и слез, если жизнью ты разочарован, от судьбы получаешь шипы вместо роз, и клянешь ты свой жребий суровый. Если сердце твое истомилось тоской, на пути лишь одни неудачи, если ум твой смущен непосильной борьбой, и в отчаянии горько ты плачешь. Не тоскуй, ободрись, ты не так одинок, ты не всеми оставлен друзьями. Самый лучший и верный твой друг недалек, он незримо присутствует с вами. Это друг Иисус, кто следит за тобой, кто запросы души твоей знает, кто усталым, разбитым дарует покой, обездоленных кто утешает. Лишь открой свое горе, доверься ему, он поймет твое сердце больное, лучезарным сиянием рассеет он тьму и ведет свое царство покоя. Он в разбитое сердце надежду вдохнет, и любовью своей неземною он утешит тебя, твои слезы отрет, плач, стенание заменит хвалою. О, немедли, сегодня Иисусу скажи, что в груди твоей жизнь угасает. Он услышит, и мир снизойдет для души, ярким пламенем жизнь запылает.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

а я живу надеждой. В Германии я с 2002 года. Покаялась и приняла крещение в 2004 году. Очень хотелось бы рассказать близким и знакомым о Боге, но лучше, чем ваша газета, я не смогу. Надеюсь, что семья Н. примет вашу газету с радостью и смогут сделать следующие шаги к Богу, уверуют, покаются. Ведь не зря говорят, что все люди верят, что Бог есть, и даже пытаются жить честно и праведно, не лгать, не воровать, не изменять супругу, но не знают, что без покаяния это все тщетно. Это все равно, что сожалеть о мерзнущем соседе, но не вернуть украденные у него дрова. Мне самой еще нужно много потрудиться, чтобы понимание Слова Божьего воплощалось в дела. Я так часто ловлю себя на мысли, что многое, что я уже понимаю и принимаю, что для меня непоколебимая истина, о чем говорю другим, чему пытаюсь научить взрослых своих детей, рассказываю внукам, сама не выполняю. Это касается и постоянства в посещении собраний, десятины и гостеприимства, оно пока еще мирское, побольше еды и многое другое. Может, многие, прочитав такие строки, скажут, и она еще считает себя чадом Божьим. Но так уж получается, когда ты первая из большой родни и семьи в 40 с лишним лет приходишь к Богу, то далеко не у всех находишь поддержку. Это огромное счастье, огромная радость, если к Богу приходят муж и жена. Это уже нить, скрученная втрое. Но я верю, что для Бога нет ничего невозможного, и мой муж, моя семья, родные покаются, примут Господа. Может, для этого понадобится много лет. Я живу надеждой, а надеющиеся на Бога не посрамятся. Если Бог расположит ваши сердца, помолитесь за Алю Цицер, которая впала в кому по неизвестным для врачей причинам. Начиналась как обычный грипп, а через 3 дня — кома. Прошла неделя, и никаких объяснений, что могло вызвать кому. Я лишний раз убедилась, что, несмотря на грандиозные достижения науки, обширные знания врачей, современную аппаратуру, всевидящим, всезнающим и всемогущим был, есть и будет только Бог. О милости к нам, грешным, и молю Его. Честно говорю, собиралась написать только адрес и просьбу доставить газету, но если нет возможности, распорядитесь переводом по своему усмотрению. Мария Шевченко.

не могу их вразумить. С Божьей помощью высылаю вам квитанцию на две подписки. Одну подписку продлевать не буду, так как от них получила много нареканий. Газету выбрасывают вместе со всем хламом рекламным, и это причиняет мне боль. А объяснение, что убийцы, воры, насильники искренне покаялись перед Богом, поэтому им прощены их злодеяния, не понимают. Гордые грешники не каются, воображают, что живут нормальной жизнью. Никого не убили, не ограбили, и поэтому считают себя несогрешившими. Я никак не могу их вразумить и веряю их в святые Божьи руки. Пусть сам Господь говорит к этим погибающим душам. Прошу, молитесь и вы о них. А решила тех обрадовать, кто действительно в газете нуждается, питается ею, ждет ее, сам читает и другим отдает. Пусть она будет ободрением, наставлением и утешением. Во имя Иисуса Христа, моего Спасителя, хочу пожертвовать малым, тем, кто не имеет возможности выписать газету, но, получив ее, воздаст Господу хвалу и примет ее как дар от Всевышнего. Выпишите газету на ваше усмотрение старцам, многодетным, неимущим. Да поможет вам Господь в правильном выборе, чтобы была благодарность и хвала Господу. Молюсь за вас. А. Г.

а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Исайя 40:31. Сестра возлюбленная, рада очень, что вновь стоим в преддверии весны. Тьма отступает, все короче ночи, и торжествует свет, длиннее дни. Нелегкий труд, тернистая дорога, но Господу сосуд твой нужен здесь. Поднимешь крылья по веленью Бога, чтобы нести Его благую весть. Пойдешь и не устанешь силой Божьей, пусть через тебя течет к другим любовь. Нет сил порой, но ведь Господь все может. Плоть немощна, но во Христе дух бодр. Когда же скажешь, что идти нет мочи, тотчас взгляни на вечности огни. Там кончатся мучительные ночи, наступят нескончаемые дни. Светлана Тимохина, Украина.

Он не хотел слышать. «Я вас прошу высылать газету и моему брату. Он сильно увлекался алкоголем. Потерял семью, детей, здоровье. Теперь не пьет, так как врачи сказали, если будет пить, то проживет только 3 месяца. Бываю я у него редко. Он живет за 70 километров. Пешком не дойдешь, а муж не всегда может повезти. Но когда я была у него последний раз, то увидела над его кроватью картину с изображением Иисуса. Я не знаю, что заставило его повесить картину, но ему ничего не сказала. Бог-то живой, Иисус тоже. Брат никогда не хотел слышать о Боге, хоть и не отрицал, что Он есть». Ирма Гауэрт.

Дружная и большая семья. Мы с женой всегда с нетерпением ждем очередного номера, с удовольствием читаем, переживаем и радуемся вместе с теми, кто пишет о своих проблемах, кто находит Бога, и особенно болеем за тех, кто находится в тюрьмах. Благодарим Бога, что у нас так много талантливых, которые пишут для нас рассказы, свидетельства, чудесные стихи. Я хотел бы немного рассказать и заочно поздравить наших дорогих родственников, мою сестру Агнес и зятя Абрама Раймера с 50-летним юбилеем совместной жизни с золотой свадьбой. Мама воспитала нас, 5 детей без отца, который умер молодым от болезни. Всякое мы видели в сиротской жизни, терпели голод и лишения, работали в шахтах в Таджикистане. Я до сих пор удивляюсь, как могли мои совсем юные сестренки работать в шахтах глубоко под землей. Сколько тонн угля прошло через эти девичьи руки, сколько мужества и терпения нужно было иметь, чтобы каждый день спускаться на глубину и не знать, вернешься ты или нет. Агнес и ее подруга были завалены в шахте, но наш любящий Отец Небесный по молитвам матери сохранил им жизнь. Приходилось Агнес и чужих детей нянчить, а мы с мамой шили из брезента тапочки и продавали их, чтоб как-то прокормиться. Я мог неплохо рисовать и на плотной бумаге всякие пейзажи и ковры выдумывал. Людям нравилась моя работа, покупали их, чтобы украсить свои скромные жилища. Да, Господь давал нам в жизни большие испытания,

Я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Исайя, 46 глава, 4 стих. Герберт и Светлана Янцен.

«Разреши мне спать у ног твоих». Читая сестру, чувствую, как под каждой статьей стучит сердечко. И все пишется от души. Это Господь дает время свидетельствовать, протянуть руку любви. А может, кто прочитает и уверует. Ведь через неписателей разговаривает Христос. Нам, христианам, это дорого и радостно, что есть еще хлеб небесный. Пишу и вспоминаю свое далекое детство. Зима, бураны, морозы, снега, задутые землянки. А в них тепло и уютно, только слышно, как ветер воет. Вечер. Мама мне диктует примеры, а я пишу. Брат постарше, он мне тихо подсказывает ответы. Я радуюсь, не надо думать. Только моей маме не радостно, у нее приступ боли в печени. Она торопит меня поскорее лечь спать. Время уже 9 час. Мы помолились и легли. В такие ночи спится особо хорошо. Только мою маму увезла скорая помощь. Приступ не оставил. На утро все изменилось. Пришлось пожить у моей тети, маминой сестры. У тети дочка тоже ходила в школу. Тетя была строгая. Я ее любила, но и боялась. Лишний раз не улыбнется. Шел декабрь месяц. О, как много было снегу в тот год! На солнце он так искрился, как 1000 разноцветных алмазов. Даже больно смотреть. Я иду из школы, а слезы...

Не от блеска снега текут, а от воспоминаний о маме. Как она там? Операцию пока не делают. Больное сердце не позволяет. Иду из школы и думаю, ну что же будет со мной? Папы давно нет. А что, если и мамы у меня не станет? Куда же я пойду? Стала всю родню перебирать и вижу, что у всех своих дел хватает. А если в детский дом? Там, говорят, много таких детей, как я. Это ладно, но где и с кем я буду молиться? Кто меня поймет? Верующих и так везде гонят и запрещают собираться. А веру не скроешь. И как бы долго я ни шла из школы, а к дому тети пришла. Дома никого нет. Я стала петь, а слова сами складывались о моей мамочке. И вдруг открывается дверь. Заходят мои тети, двоюродные сестры мамы. Все зашли в комнату, но никто не садится. Я смотрю на них и думаю, что это значит. И одна тетя говорит, «Ты знаешь, что твоя мама в больнице? Ей сделали операцию. Врачи сказали, что она умрет. А ты бы хотела, чтобы мама была жива и вернулась домой?» «Да, хочу. Тогда склонись на колени. И как ты будешь молиться и чего просить, с теми словами мы пойдем к ней». Все молились стоя, а я встала на колени и просила Господа своим детским разумом, чтобы Господь дал пожить маме еще столько лет, пока я вырасту. После молитвы меня спросили, «Ты веришь?» «Да, верю». Они собрались и уехали в больницу. На следующий день эти же мои тети приехали поздно вечером и говорят мне, «Ну, дорогая, Бог услышал твою молитву. Мама твоя жива. Она уже ест и сидит. Температуры нет». Врачи очень удивились. А еще через 10 дней маму выписали домой. Помню хорошо, это было утро 25 декабря. Я пришла из школы рано. Вижу мою маму. Какая радость! Подойти разрешили, но ненадолго. Вечер наступил быстро. Около окна стояла наряженная конфетками, цветными гирляндами, яблоками и печеньем елочка. Был празднично накрыт стол. Детям подарили кое-какие подарки. Мы молились, пели, рассказывали стихи. Но скоро надо было всем идти спать. Мне дали место на лежанке напротив мамы, а ей на хорошей кровати. Я просилась лечь рядом, но мне не разрешили. Но у меня были свои планы. Наступила тишина. Темно. Я нашла детский стульчик и поставила рядом с кроватью мамы и тихо сказала, «Мама, разреши мне спать хотя бы у твоих ног». Я села на кровать, склонила голову на одеяло, обняла мамины ноги и так спала всю ночь. Но я просила Господа, чтобы Он мне в этом помог и чтобы никто не узнал. Рано утром я пошла на лежанку. Врачи, увидев, что мама так быстро поправилась, пожелали ей еще много лет жизни. С тех пор прошло много лет, а мама все еще рядом со мной. Бог продлевает ее жизнь. Только в свои 90 лет она уже не может много читать и писать. Когда приходит забытый алтарь или сестра, она читает заглавие, потому что большими буквами написано. Но потом я ей читаю или перерассказываю, а она в это время вяжет что-нибудь для внуков, носочки, свитерки, не любит сидеть праздно. И каждый раз, когда приходит драгоценная почта, для мамы это радость. Значит, можно узнать что-то об Израиле, о других христианах, которые трудятся на Ниве Божьей. Мама говорит,
да благословит их Господь во всех делах их. Лидия Синьют.

«Случай із жизни». Стаття «Читай, внучок, читай». Яганес Терпсен. Услышав сие, Иисус говорит им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Марка 2 глава 17 стих. Я много слышал, как Господь действует через брата во Христе Левана Ахалмасулишвили, врача по профессии, а по Божьему призванию евангелиста-проповедника. В ноябре 2008 года Господь предоставил мне возможность лично познакомиться с братом Леваном. Я хочу передать его рассказ читателям. Леван родился в крестьянской семье в Гурджанском районе, в селе Басисубани, в Грузии, в 1953 году. От своего дедушки Ваню он слышал о существовании великого Бога, о вере в Него и о том, что нужно покаяться перед Ним в своих грехах. Дедушка покаялся во время проповеди одного евангелиста в лагере для военнопленных во время Первой мировой войны. В 1971 году Левана призвали в армию. Из теплой Грузии он попал в холодный Казахстан, в город Семипалатинск. Во время службы в армии у Левана созрело желание поступить в медицинский институт и стать врачом. После демобилизации Леван посетил родных в Грузии. Несколько дней, проведенных в кругу близких, пролетели быстро. Во время прощания дедушка сердечно умолял его покаяться перед Господом и подарил Левану Евангелие, сказав: «Читай, внучок, через него ты найдешь спасение». Вернувшись в Семипалатинск, Леван поступил в медицинский институт. Евангелие он положил на книжную полку, где оно пролежало нетронутым почти 3 года. На втором курсе Леван встретил Наташу и полюбил ее. Свадьбу решили сыграть в январе 1977 года. А в сентябре пришло тревожное письмо из дома. Дедушка был серьезно болен. Леван купил билет на самолет и полетел домой. Увидев любимого внучка, дедушка очень обрадовался, спросив Левана: «Внучок, ты Евангелие читаешь?» Услышав в ответ «нет», он встревожился. Вдруг он сказал: «Встань на колени, Леван, и проси у Господа прощения». Леван послушно встал на колени, но молиться не мог. Его сердце словно окаменело. Подождав некоторое время, дедушка положил свои руки на голову Левана и стал сердечно умолять Господа спасти его внука, благословить его и сделать его тружеником на ниве своей. На прощание дедушка сказал Левану: «Леван, ищи Господа, пока его можно найти. Читай Евангелие, которое я подарил тебе». Вернувшись в Семипалатинск, Леван все время вспоминал последний разговор и молитву деда. Через несколько недель пришло сообщение о смерти дедушки. С Леваном стало твориться что-то непонятное. Он так сильно переживал, что впал в депрессию. Его несколько раз посещали мысли о самоубийстве. Он больше не видел никакого смысла в своей жизни. Когда его в очередной раз стала мучить мысль о самоубийстве, он вдруг вспомнил наставление дедушки: «Читай, внучок, Евангелие, через него ты получишь спасение». Леван с интересом начал читать. Чем больше он читал, тем яснее ему становилось, что эта книга указывает спасительный путь и самого Спасителя Иисуса Христа. Прочитав все 4 Евангелия, он начал читать сначала. Когда он в очередной раз читал о страданиях Христа на кресте, то почувствовал в себе зов Иисуса к покаянию. Как подкошенный, он упал на колени и умолял Господа о прощении. Когда Леван встал с колен,
Его душа ликовала и пела. Появилось желание поделиться своей радостью с друзьями и особенно с Наташей. Реакция друзей была ошеломляющей. Они все в один голос утверждали, что он сошел с ума, а будущая теща вообще сказала: «Лучше бы ты стал алкоголиком или наркоманом». Эти пожелания удивили и опечалили его, но он решил оставаться верным Господу. Ливан стал искать церковь евангельских христиан. Вначале безуспешно, но потом ему все-таки удалось раздобыть адрес молитвенного дома в Семипалатинске. Все первое богослужение Ливан проплакал, сокрушаясь, что столько лет прожил напрасно. Когда собрание закончилось, он подошел к братьям и рассказал им о своем покаянии. После этого вечера брат Ливан стал регулярно посещать богослужения. Наташа, хоть и была недовольна покаянием Ливана, но выходить за него замуж не передумала. Осенью 1978 года Ливан пожелал принять святое водное крещение. Было уже холодно, и братья пытались уговорить его подождать до следующего лета. Но Ливан сказал, что холодной воды не боится и крещение откладывать не хочет. После всех этих событий и перемен учеба стала тяжелей, ибо враги — дело Божие, где только могли, чинили ему препятствия. Но у Господа были свои планы. Ему нужен был Ливан с дипломом врача, поэтому, хоть и с трудностями, но все же брат закончил институт. Все эти годы Ливан просил Господа открыть ему свою волю. И Господь ответил, он должен нести евангельский свет своему народу в Грузии. Осенью 1984 года Ливан с Наташей и детьми прибыли в его родное село Басисубани. Встреча с родными была прохладной, напряженной, так как родственники видели в нем человека, предавшего веру отцов. Сразу же начались проблемы с работой. Брату Ливану с женой везде отказывали в работе, как только узнавали, что он возрожденный христианин. С большим трудом они все же устроились на работу в госпиталь в городе Гурджаки. К ним относились как к прокаженным. 2 года брат Ливан усиленно просил Господа помочь в этой ситуации. И через 2 года произошло чудо. Сотрудники стали поочередно подходить, просить прощения и интересоваться их верой в Иисуса Христа. Великий Бог заступился за своих детей. Ливан в свободное время занимался евангелизацией. Он ходил и ездил по селам, проповедуя Слово Божие и помогая людям как врач. Вскоре духовные посевы стали давать всходы. Брат Ливан организовывал успокаивавшимся домашние кружки, которые со временем переросли в церкви. В 1986 году покаялась жена Ливана. Теперь они вдвоем ездили по селам, евангелизируя и предлагая людям медицинскую помощь. Ливан знал, что Господь привел его семью в Грузию для того, чтобы нести спасительный свет Евангелия, но он почувствовал, что Господь ожидает еще чего-то. И вот в 1994 году ему открылась воля Божья в этом вопросе. Брат Ливан с Божьей помощью организовал в родном селе христианскую клинику. Он попросил своих знакомых, безработных врачей, помочь в этой работе. 3 врачей согласились работать в будущей христианской клинике. Здание для клиники тоже было найдено. Слухи о клинике
где за маленькую плату, а у кого денег нет и бесплатно, можно получить медицинское обслуживание. Быстро разнеслись по окрестности, и больные люди стали приходить в клинику. Сначала неуверенно, но потом смелее и с надеждой, что там им помогут. Этим людям помогали и телесно, и духовно. В 2001 году брату Ливану удалось купить полуразрушенную колхозную баню. Восстановительные работы продолжались 2 года. Работа христианской клиники возобновилась. Самые необходимые инструменты подарил клинике один знакомый врач из Австралии, но здесь еще остро нуждаются в рентгеновском аппарате и в аппарате УЗИ. Господь обильно благословляет работу. Из покаявшихся врачей и пациентов Господь организовал церковь свою в поселке Васисубани, пресвитером которой является врач-хирург Ливан Ахалмасулишвили. В окрестных городах и селениях через проповедь и действие Духа Святого организовались маленькие церкви и домашние кружки. В августе 2008 года в Грузии вновь разразилась война. Боевые действия длились недолго, но они принесли с собой большие разрушения, смерть и горе. Церковь брата Ливана находилась в посте и молитве, умоляя Господа спасти их от беды. Из-за войны тысячи людей стали беженцами. Посещая их, брат Ливан с братьями и сестрами раздавали беженцам вещи и продукты питания. Удивленные добротой и участием, люди стали задавать вопросы: «Кто вы такие?» И когда они слышали благую весть о спасительной любви Божьей, то с благоговением брали новые заветы. Йоханнес Терпсен.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске, озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».